0: Всякий преобразователь, всякий человек, призывающий людей к чему-то новому, основывает свой призыв на вере в человека. А в малых вещах, в повседневной жизни, все основано на этой вере в то, что в человеке есть что-то доброе, хорошее, что может отозваться на нужду, на горе, на радость, что может послужить основанием к тому, как строить жизнь. И вот об этой вере мне хотелось бы сказать нечто.
1: «Такая вера, — пишет Владыка Антоний, — не легковерие, не наивное отношение к человеку, которое допускает, будто все возможно, будто стоит только обратиться к человеку, и он отзовется. Но вместе с тем это уверенность, что нет такого человека, в котором не было бы подлинной человеческой глубины. Нет такого человека, в котором нельзя вызвать доброе и достойное. К этому мы приходим во всех областях жизни». Например, сейчас во всех странах света идет громадное преобразование тюремной системы. Раньше преступника заключали в тюрьму, чтобы его удалить от общества людей. Он был отрезанный ломоть. Теперь все больше думают о тюрьме как о месте, где преступнику можно помочь стать человеком. Вот такое отношение и есть вера в человека. Эта вера не основана на очевидности. Часто приходится сквозь очевидность заглянуть куда-то вглубь и обнаружить что-то, чего как будто и нет. В Евангелии есть два рассказа, которые очень ясно показывают отношение Христа к человеку, его веру в человека.
0: Первый случай мы находим в Евангелии от Иоанна, 8 главе. Это рассказ о том, как к Спасителю привели женщину, взятую в прелюбодеянии. Очевидность была против нее. Она была взята в преступлении. Она подлежала осуждению и строгому наказанию. Христос ее не осудил. Он осудил ее поступок. Он не принял ее как прелюбодеицу, но заглянул вглубь ее души и в ней увидел возможность новой жизни. Он прозрел в этой прелюбодеице чистоту, которая в ней не умерла. Когда эта женщина стала перед судом, когда она обнаружила, что ее грех означает смерть, она, конечно, опомнилась. В тот момент все, что ей говорили, что грех убивает, что грех разрушает, стало реальностью. Она согрешила, и ее теперь, по закону того времени, побьют камнями. Она поняла, что если бы ей была дана жизнь, она больше никогда не прикоснулась бы к тому, что за собой влечет смерть. И это Христос прозрел. Он обратился к окружающим ее евреям и сказал: «Пусть тот, который без греха, бросит первый камень». И все ушли. И когда Христос остался один с этой женщиной, Он ей сказал: «Где те, которые тебя осуждали?» «Они ушли», — ответила она. «И я тебя не осуждаю, но впредь не греши».
1: На этом примере мы видим, как Христос сумел заглянуть в человека и увидеть все его возможности, которые были как бы закрыты поступками этого человека. Другой рассказ такой же поразительный. Встреча Христа с апостолом Петром после того, как тот трижды от него отрекся по страху, испугавшись. Христос его не спрашивает: «Сожалеешь ли ты о том, что сделал?» Он ему говорит: «Любишь ли ты меня?» И Петр от души отвечает: «Да, Господи, я тебя люблю». Но трижды ему ставит Христос этот вопрос. И вдруг, осознав значение этих трех вопрошаний, понимая, что вся очевидность против него, Петр говорит: «Ты все знаешь, Господи. Ты знаешь, что я тебя люблю». И Христос его принимает вновь в среду своих учеников. Разве мы умеем так поступать? Разве мы умеем поверить, что человек, который поступил по отношению к нам плохо, имеет право сказать: «Да, я тебя люблю. У меня не хватило мужества, у меня не хватило глубины, во мне не хватило силы духа, но я тебя все-таки люблю, и все возможно». Если бы мы так умели друг к другу относиться, если бы мы только умели друг во друга поверить, не быть ослепленными ни поступками людей, ни их действиями, не быть оглушенными их словами, а молчаливо заглянуть в человеческую душу, и прозреть в ней возможную человечность, возможное человеческое величие, и, соответственно, предложить человеку новую жизнь, предложить ему наше доверие и призвать жить в полную меру своего человеческого достоинства. Если бы мы так могли друг к другу относиться, все было бы возможно среди людей, любые преобразования, и новая жизнь настала бы для человечества.
0: После прошлой беседы мне был поставлен вопрос, что если человек говорит: «А мне твое доверие и вера в меня не под силу?» И мне хочется ответить на этот вопрос, потому что он очень важный. Обыкновенно мы страдаем от того, что в нас не верят. Мы чувствуем, что в нас есть какие-то возможности, но для того, чтобы их осуществить, нам нужна была бы поддержка верующего сердца, человеческой любви, человека, который бы сказал: «Да, не бойся, ты можешь себя осуществить». Но иногда, когда нам дано такое доверие, когда оно нам подарено, нам вдруг делается страшно. А что, если я это доверие обману? Что, если у меня ничего не получится и окажется, что клубящиеся во мне мечты рассеялись, как туман, когда поднялось солнце? Что будет тогда? Неужели я совершенно потеряю доверие, уважение, может, даже любовь тех, которые так на меня понадеялись?
1: И это человеку часто мешает. Но еще больше, может быть, мешает то, что очень часто, когда другой человек нам дарит свое доверие, он как будто верит в невозможное, то есть он как будто не учитывает, что я просто обыкновенный, нормальный человек. Нам кажется, что он на все надеется, будто мы можем сделать все, все без ограничений, все безусловно. И тут мы понимаем, с одной стороны, что это невозможно, и боимся за это взяться. А с другой стороны, когда мы стараемся это осуществить, то обнаруживается, что мы не можем оказаться на высоте того безумного, непродуманного, безответственного доверия, которое нам было дано. И вот здесь есть две стороны. С одной стороны, тот, кто доверяет другому, кто в подарок, во вдохновение ему приносит свою веру, должен это делать вдумчиво, разумно, мудро. А с другой стороны, тот человек, которому эта вера дается, должен быть трезв, сознателен и прилагать все усилия к тому, чтобы творчески осуществлять свое призвание. И все-таки знать, что у него есть какие-то ограничения. Эти ограничения мы не всегда можем обнаружить до того, как начнем трудиться. Только когда мы приступаем к изучению какой-нибудь науки, к чтению какой-нибудь книги, к какому бы то ни было делу, мы видим, сколько мы можем осуществить и где кончаются наши возможности. Но начать мы все-таки должны. И мы не должны бояться момента, когда дойдем до предела своих возможностей. Потому что, и это очень важно, доверие, которое нам дается, вера, которая в нас вкладывается, относится не к тому, что мы осуществили все возможное человеку, а к тому, чтобы мы осуществили себя как можно более совершенно.
0: В этом смысл Христовой притчи о талантах. Слово «талант» приобрело за столетие специфическое значение. Все мы знаем, что такое талант по отношению к музыке, искусству, литературе. Но не об этом говорил Христос. В его время талант была денежная мера. Вот какому-то человеку сделали вклад, и ему предложили осуществить эту денежную меру, добиться всего, на что он способен. Этот человек может приложить все усилия, и если он чрезвычайно одарен, он может удвоить, утроить тот дар, который ему был сделан. Если он менее одарен, он хоть чего-то добьется, но он никак не имеет права сделать то, что сделал самый неодаренный из трех лиц, о которых говорит притча. Он испугался. «А вдруг то, что заложено в меня, то, что мне дано, я растрачу, потеряю и буду в ответе?» И зарыл его. То есть просто отложил в сторону, закопал, завернул в платок. А когда пришло время суда, когда пришло время расчета, когда все предстали перед хозяином, оказалось, что все чего-то добились, только он не добился ничего. И он не был осужден за то, что не принес барыша, выгоды своему хозяину. Он был осужден за то, что испугался и не решился ничего сделать, не решился ни на что.
1: Перенося эту картину на нашу обычную жизнь, мы можем, конечно, рассматривать талант, о котором говорит притча, как дар в области искусства, литературы, поэзии, но это ограниченное понимание. В основе, заложенный в нас талант, это все, на что мы способны, все богатство, все разнообразие, вся красочность нашей собственной личности. Можем ли мы ее осуществить или нет? Можем. все могут. Каждый может осуществить все, на что у него хватит духа, мужества, вдохновения. И в этом центр тяжести, в этом весь вопрос. Мы должны так верить в человека, такое ему подарить доверие, так его вдохновить, чтобы он нашел в себе храбрость, мужество, радость, творческую радость себя осуществлять. Хоть он не гений, но он человек. Хоть он ничем не выдается, но пусть будет самим собой настолько полно и прекрасно, как ему доступно. И тогда мы не будем на него накладывать бремена неудобоносимые. Мы не станем на него накладывать тяжесть, которую он никак понести не может. Потому что мы не станем требовать с него, чтобы он стал тем, чем он никогда даже в мечте не мог быть. А будем ему говорить: «Смотри, в тебе такое богатство. Осуществи его». Но он скажет: «Где же это богатство? Каково оно?» А ты не мерь. Ты просто творчески становись самим собой. Где не хватит ума, восполняй сердцем. Где не хватит крепости, восполняй товариществом. И ты увидишь, чего ты не можешь осуществить один, то в сотрудничестве с другими, вместе с другими, ты можешь осуществить и можешь сделать вклад в общую сокровищницу людей. Вот если мы так с верой будем подходить к человеку, мы сможем его и вдохновить, и не раздавить своей верой, и человек вырастет в свою меру творчества и радости.
0: Но в другого человека нельзя верить, если мы не верим в себя самих. И вот ставится вопрос: что такое вера в себя? Профессионально, житейски, большей частью люди ответят: верить в себя — это быть уверенным в том, что если напрячь свою волю, собрать все силы ума, можно добиться чего угодно, ну, в пределах возможного, конечно. Такая вера в себя где-то граничит с самоуверенностью, легко в нее переходит, и в конечном итоге это не вера в себя, а уверенность, что окружающее поддастся нашему усилию. В каком-то отношении это уверенность в том, что во мне хватит силы переломить и изменить окружающих меня людей или встречные обстоятельства. Настоящая вера в себя — это уверенность в том, что во мне есть что-то, чего я не знаю, что-то мне самому непостижимое, что может раскрываться и дойти до какой-то меры полноты и совершенства. Самоуверенность основывается на знании самого себя, может быть, на какой-то преувеличенной самооценке. Вера же не нуждается ни в какой самооценке, потому что предмет ее — это именно тайна человека. Когда я говорю о тайне человека, я хочу сказать не то, что в каждом человеке есть что-то потаенное, а то, что весь человек есть сплошная динамика, сплошная жизнь, сплошное движение и становление, и что ни в какой момент ни сам человек и никто другой не может заморозить это, остановить эту динамику для того, чтобы в нее заглянуть. Динамика заморожению не поддается. Человек динамичен все время и всегда.
1: И вот вера в человека, в самого себя, это вера в то, что во мне, в каждом человеке есть непобедимая динамика жизни, и что единственное, что может помешать этой динамике осуществиться и вырасти в реальность, это моя трусость, моя нерешительность, но никак не окружающие меня обстоятельства. Обстоятельства, как бы они ни были хороши или плохи, как бы они ни были жестоки, как бы они ни были направлены на то, чтобы сломить человека, являются только поводом к тому, чтобы эта внутренняя творческая динамика себя выразила по-новому, по-иному, неожиданно, но все равно выразила себя и ничто другое. Вера в себя есть уверенность в этой внутренней, таинственной, творческой и в конечном итоге победной динамике. Вера в себя поэтому заключает в себе уверенность, что в каждом человеке, и во мне в частности, есть область, которая для меня самого неуловима, и что, будучи изо дня в день самим собой как можно более совершенно, сколь можно более искренне, правдиво, честно, смело, жертвенно, в конечном итоге я буду раскрывать и приводить в движение все новые и новые силы, которые ничем не могут быть остановлены.
0: Но это не слепой процесс. В этом должна быть зрячесть. Человек в своем становлении должен также наблюдать за собой. Не трусливо, не с беспокойством, не ставить себе вопрос, являюсь ли я тем, кем в конечном итоге я должен стать или хочу быть. Нет. А с живым интересом, как наблюдатель, который наблюдает процесс, принимает его в учет и старается употребить, применить, приложить все, что входит теперь в поле его зрения.

0: выраженному в Священном Писании, звучащему громче, правдивее, истиннее, чем его собственная совесть. Все это ему дает возможность раскрыть в себе, прислушиваясь, вглядываясь, эти глубины и приложить их к жизни. В этом процессе человек должен, как я уже говорил, пишет Владыка Антоний, собрать очень много смелости, очень много мужества, потому что процесс этот — это борьба жизни против окостенелости, борьба творчества против всего того, что убивает творчество, борьба совести против того, что бессовестно старается строить жизнь.
1: Это требует смелости, да, но вместе с тем огромного смирения и послушания. Не в том смысле, что мы должны подчиняться, а в том смысле, что мы должны смиренно, послушливо отдаться закону жизни и быть готовы жить даже ценой нашей смерти. Это может показаться странным, диким выражением, но в устах верующего это и не странно, и не дико, потому что только тот может положить жизнь за свой идеал, кто верит в жизнь и не верит в победу смерти, кто верит, что побеждает жизнь и что смерть никогда не победит, кто может любить от всей души, от всего сердца, всем умом, всей волей, всем телом своим. Только тот человек, в котором жизнь победила смерть, может жизнь свою отдать, приняв внешнюю побежденность, сломленность и смерть, но зная, что внутренне он победил. Когда-то была найдена надпись в одной тюрьме: «Со Христом и в тюрьме мы свободны, без Него и на воле тюрьма». Вот этот контраст победоносной жизни и внешней смерти и является характерной чертой подлинной веры человека в себя, не самоуверенностью, но верой в непобедимую динамику жизни, имя которой в конечном итоге — Бог. Дорогие слушатели, прозвучала очередная передача по страницам книги «Человек перед Богом», составленной по беседам Владыки Сурожского Антония. Читали Валерий Утенков и Ольга Суровигина.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Петербургские зарисовки. Храмовые архитекторы Санкт-Петербурга. Антонио Ринальди. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Кроме Растрелли, известными в свое время храмостроителями были также Ринальди и Кваренги, архитекторы классицизма. И вот, опять же, как и в случае с Растрелли, мы приходим к тому, что мы почти не знаем храмов Ринальди. А ведь Ринальди когда-то построил три крупные соборные церкви в нашем городе. От них осталась только одна – князь Владимирский собор, и то достроенный Иваном Старовым. Вообще Ринальди не повезло. Храмы строились медленно, средств на приходское церковное строительство, как всегда, не хватало, и он не дожил в России, он уехал на родину в старости уже лечиться, он не должен за освящение ни одного из трех своих храмов. Да и сохранялись они потом не слишком успешно, и, пожалуй, самым близким к Ринальди, скорее всего, был храм Вознесения Господня на одноименной перспективе, храм, который стоял на месте маленькой деревянной церковки Петровского времени, которая сгорела во время великих пожаров 1730-х годов. Видимо, идея о ее восстановлении приходила еще и Елизавете Петровне, которая регулярно там проезжала, направляясь в Петергоф, но фактически к работе приступили только в царствование Екатерины II. И вот тут следует еще одно сказать. Многие десятилетия говорили о том, как Екатерина II была противницей традиционного русского православия. Да, может быть, это характерно для Москвы, где она указала преобразовать множество мелких деревянных храмов и поставить каменные приходские храмы. Но дело в том, что она страшно боялась пожаров, которые за несколько лет до ее приезда в Петербург уничтожили фактически весь город. И в Петербурге в царствовании Екатерины II строили

0: именно каменные храмы. И посмотрите, что это за храмы. Это собор апостола Андрея на Васильевском острове, князь Владимирский собор, то есть все три церкви Ринальди, о которых я говорила, еще Исаакиевский собор, Вознесенская церковь, это, конечно же, главный Троицкий собор Александра Невского монастыря, но и надвратная церковь, и монастырские часовни и ограды. В ее время были освящены храмы Смольного, поставлены церкви в селениях вокруг царского села, и, в принципе, именно Ринальдиевские церкви, Кваренговские церкви мы забываем, потому что их нету, и мы забываем о широкой храмостроительной деятельности императрицы Екатерины Великой. И вот вернемся к Ринальди. Все три храма Ринальди, хотя и выстроены в разных частях города, в первой адмиралтейской части, третьей адмиралтейской части, то есть в Спасской потом части города, и на Петроградской стороне, они были приходскими. Они все имеют одну и ту же форму. И эта форма очень близка к петровской архитектуре. Вспомним, что вид одноглавого храма с трапезой и с колокольней, которая венчает притвор храма, это как раз форма и Петропавловского собора, форма Пантелеимоновской церкви и церкви святой Анны, Симеона и Анны, построенных в начале царствования Анны Иоанновны, собственно, архитекторами Петровской школы. Это традиционно для Петербурга. Замечательная колокольня, потому что как далеко видна колокольня князь Владимирского собора. Она видна не только с Васильевского острова, но и с нескольких точек Невских набережных. А колокольня Вознесенской церкви была долгое время тем маяком, которому от Исаакиевской церкви двигались петербуржцы по дороге на Петергоф. Ну и на Царское село тоже. Считалось, что колокольня Вознесенской церкви даже превосходила своей прелестью знаменитую и любимую нами колокольню Никольского собора. Сегодня трудно это сказать. Фотографии показывают действительно изящное, рокальное, многоярусное сооружение с пучками колонн, очень живописное по силуэту. Конечно, декорированная уже старовым колокольня князь Владимирского собора уступает этому архитектурному памятнику. Но надо сказать, что также была спроектирована и колокольня Исаакиевского собора, модель которого по проекту Ринальди хранится в собрании Музея Академии Художеств. И вот эта раскрашенная деревянная модель показывает нам, каким замечательным был бы этот храм, если бы его правильно достроили. Потому что, в отличие от всех других петербургских храмов, он должен был быть украшен натуральным камнем. Собственно, это и сильно удлинило процесс его строительства и привело, в конце концов, к тому, что храм не был доделан как надо. Колонны высекались из гранита. Частично цоколь тоже заделывали гранитными блоками. А вот сам собор должны были облицевать панелями из светло-серого мрамора, кстати, цвета современного Исаакиевского собора, и светло-розового мрамора. То есть представьте себе колористику мраморного дворца и, в общем-то, современного Исаакиевского собора, который облицован теми же материалами, которыми должен был быть облицован старый собор. Но у старого были еще изысканные рокальные формы. Надо сказать, что Ринальди постоянно конфликтовал со священниками храма, потому что его скульптор и даже русский скульптор Федот Шубин не совсем традиционно выполняли барельефы для собора. Но мы же знаем, что для традиций русского православия скульптура вообще должна была отсутствовать в храме, и Ринальди таким образом, пытаясь украсить этот храм как какую-нибудь римскую церковь, вступал в противоречие с традициями русского православия. И тем не менее храм вырастал медленно, но рос, особенно после того, как в 1780-х годах был закончен мраморный дворец, и все материалы, вот эти натуральные камни, которые поступали в Петербург, отвозились на строительство Исаакиевского собора. Но, к сожалению, Екатерина не дожила до его окончания, а Павел Петрович применил натуральный камень, уже вырезанные вазы, колонны Исаакиевского собора для украшения своего Михайловского замка. И до сих пор, когда мы смотрим на северный портал Михайловского замка, на эту великолепную колоннаду из ионических колонн розового мрамора, на сеченный серый мрамор, на вазы, которые украшают лестницу храма святого Михаила в замке, вспоминайте о том, что они были подготовлены для Ринальдиевского Исаакиевского собора. Ну, а собор достроил Бренна, ну, и, как мы знаем, сделал второй ярус храма штукатурным, не поставил пятиглавие, а надо сказать, что для Ринальди, видимо, пятиглавие было очень важным в этих храмах, и, скорее всего, их форма напоминала бы Андреевский собор на Васильевском острове с пятиглавием и высокой колокольней. И собор получился очень скучным, и его верхняя часть оказалась непрочным. Хотя Ринальди создавал прочный собор. И вот ныне, находясь в этом великолепном, величественном, позднем Исаакиевском соборе, глядя в его алтарь, вспоминайте, что в нем все-таки, в алтаре Исаакиевского собора, находится в фундаменте камни, заложенные еще Ринальди. И даже часть арки, главной апсиды, это наследие великого итальянского зодчего в Петербурге. И только одна акварель Садовникова, только одна фотография фасада и одна фотография интерьера и еще одна фотография колокольни напомнит вам о церкви, которая мне лично, сердечно очень дорога, потому что стоит на том месте, где я когда-то играла в детстве. Но там были уже зеленые холмы школьного двора. И я думаю, что бомбоубежище, которое стоит во дворе школьных зданий на углу Вознесенского проспекта и канала Грибоедова, это в действительности крипт Вознесенского храма. И это тоже нам напоминает о великом итальянском зодчем в Петербурге.
1: Антонио Ринальди. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии радио «Град» Петров, Марина Лобанова и Татьяна Трефилова. Здравствуйте, Татьяна Александровна.
2: Здравствуйте.
1: Вначале я напомню, что в программе «Возвращение в Петербург» у нас есть передачи с Татьяной Александровной на разные темы, и некоторые из них можно найти на сайте радио «Град Петров». Мне очень понравилась передача про благотворительность в топонимии. А сегодня мы с Татьяной Александровной поговорим о том, как отразились в топонимике имена землевладельцев и домовладельцев Санкт-Петербурга и почему эта тема важна для истории нашего города.
2: В Санкт-Петербурге, столице Российской империи, спрос на жилье всегда был очень высок. До революции почти все жители города жили в доходных домах, у которых был домовладелец, и деньги за жилье нужно было платить ему, либо управляющему домом. И эта тема важна для нас в данной передаче еще и потому, что чуть ли не половина городских топонимов до революции была связана с именами землевладельцев и домовладельцев. В первые годы после основания Петербурга названиям улиц не придавали большого значения, и они назывались стихийно и чаще всего по внешнему виду. Так на карте города появилось несколько грязных, болотных, песчаных улиц, глухих и кривых переулков. Были и вновь проложенные безымянные улицы. В 1768 году императрица Екатерина II издала указ Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру: «Прикажи до конца каждой улицы прибивать доски с именем той улицы или переулка на русском и немецком языке. У коих же улиц или переулков нет еще имени, то изволь онные окрестить». Чаще всего улицы называли именами домовладельцев. Когда среди одноэтажных и деревянных домов появился каменный или двухэтажный дом, то он служил ориентиром в этой части города. Имя его владельца было у всех на устах. Этим именем сначала называли неофициальным, а потом, когда все привыкали к этому, название закреплялось и официально.
1: Имена домовладельцев закреплялись естественным путем. Это тогда не считалось чем-то почетным, хотя название улицы – один из самых надежных способов сохранить имя в истории.
2: Так, в конце XVIII века появилась на Петроградской стороне улица Андрея Петрова. Ее еще называли Петрова улица или Петровская улица. А Андрей Петров – это был муж Ксении Блаженной, придворный певчий и домовладелец. После мужа Ксения подарила этот дом своей знакомой Параскеве Антоновой, а сама стала скитаться по Петербургу. За это Ксению многие считали ненормальной. Кто же дома просто так дарит? В середине XIX века эту улицу переименовали в Лахтинскую, чтобы устранить похожие названия Петровская, Петрова, Андрея Петрова, но тогда же еще никто не знал, что Ксению к лику святых причислят. И уже в XXI веке построили на этой улице храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской. И еще один топоним в нашем городе связан с именем Ксения Блаженная. Это Крапивный переулок в Выборгском районе. В житии блаженной Ксении есть история о том, как Ксения пришла в гости к молодой купчихе Крапивина и сказала ей: «Зелена крапива, а скоро завянет», предсказав ей тем самым скорую кончину. И действительно, молодая женщина вскоре неожиданно скончалась. С начала XIX века этот переулок стал называться Крапивин по фамилии домовладельца купца Семена Трофимовича Крапивина. Интересно, что в конце XVIII столетия этот же переулок назывался Гусевым по фамилии прежнего домовладельца купца Гусева. Оказывается, что улица могла поменять название, когда менялся землевладелец. В XVIII веке именами домовладельцев нередко называли улицы, так как многие из них еще были безымянны. Сохранились до наших дней названия с XVIII века: Кокушкин переулок, Апраксин переулок, Волынский переулок и некоторые другие. Но в XIX веке, когда дома строились уже на проложенной улице и с названием, то имена домовладельцев реже стали попадать на карту города. Массовое строительство многоэтажных домов в Санкт-Петербурге началось в середине XIX века, когда дом строили уже не только для своей семьи, но и для сдачи квартир в наем. До революции выпускались специальные справочники со списками домовладельцев, где указывалась их фамилия, имя, отчество, социальное положение и адрес их дома. Конечно же, среди них большинство принадлежало купечеству и дворянству, но встречались и крестьяне, мещане, домовладельцы, а также отставные военные и чиновники. Некоторые дома были записаны на женщин, и тогда писали, что домовладелица – это жена генерала или полковника, сестра купца или дочь чиновника. Обычно дом доставался женщинам после смерти мужа, отца или брата. Тогда в справочниках домовладельцев писали так: вдова купца, крестьянина, ремесленника или офицера. Среди домовладельцев были даже священники, врачи, художники, портные и преподаватели. Нужно сказать, что некоторые архитекторы, известные в Санкт-Петербурге, строили специально доходные дома для своей семьи. Или покупали дома, перестроив их в доходные. Ну, например, рядом с нашей редакцией радио «Град Петров» на набережной лейтенанта Шмидта находится дом, который называется «Дом Брилова». Имеется в виду Александр Павлович Брилов, брат известного художника. Это был доходный дом Александра Брилова. Сам Александр Брилов здесь не жил. Он жил на кадетской линии Васильевского острова. Этот дом нынче восстанавливается. В этом же доме жил архитектор Сюзур, который был женат на дочери Александра Брилова. Нужно сказать, что архитектор Брилов тоже построил отдельно для себя доходный дом. Ну и также знаменитый архитектор Косяков, по проекту которого построены многие храмы нашего города, тоже имел свой доходный дом, и даже не один. Один из них находится на Большом проспекте Васильевского острова. Нужно сказать, что доходный дом – это стабильный и надежный источник дохода. У домовладельцев, нужно сказать, было немало обязанностей. Они, например, отвечали за санитарное состояние дома и пожарную безопасность. Они обязаны были вести домовую книгу, носить у нее записи о жильцах и предоставлять их полиции. Нередко эти обязанности выполняли специально нанятые люди – домоуправляющие. В середине XIX века в Санкт-Петербурге издавали журналы «Домовладелец» и «Наше жилище», где обсуждались проблемы домовладения. Там можно было найти и такие объявления: «Господам домовладельцам рекомендуется опытное лицо для управления домом». Из русской литературы у нас сложился довольно непривлекательный образ домовладельца. Это человек, который думает лишь о деньгах, постоянно повышает плату за квартиру и выгоняет на улицу зимой бедных жильцов с маленькими детьми. Писали XIX века, создавшие этот образ, практически все были жильцами, зависящими от хозяина дома. Но домовладельцы были людьми разными. Например, у Достоевского сложились хорошие отношения с хозяином дома на Казначейской улице, купцом Алонкиным. Писатель характеризовал его как человека честного, рассудительного и благородного, любил беседовать с ним. И домовладелец хорошо относился к своему знаменитому жильцу, старался не беспокоить его напоминаниями об оплате.
1: У нас совершенно другая реальность. Вот, например, протекла труба. Если в том мире, о котором вы рассказываете, первое, что делал человек, который живет в этой квартире, это сразу же все. Сейчас мы идем, жалуемся домовладельцу, он должен немедленно все исправить.
2: Или домоуправляющему, или старшему дворнику.
1: Ну, в принципе, он тоже представляет домовладельца. То есть это человек, который его представляет, его ответственность. Его ответственность, его денежки, его скорость это все починить. И если он не сделает это мгновенно, вот просто мне вот, чтобы сейчас все вернулось как надо, как было, как я снимаю за что, то он должен будет или нести штраф, или, в общем, репутация его будет страдать, и все такое остальное. То есть вот эта вот ситуация, когда мы сегодня, если у нас что-то протекла крыша, да, это природное явление, и, в общем-то, ну, там есть ТСЖ, сейчас еще какие-то системы, далеко не у всех, но, в принципе, осознание того, что вот есть конкретный человек, хозяин этого дома, но мне кажется, что это связано не только с менталитетом вот этой вот частной собственности, но и с законами Российской империи, где владеть домом мог чаще всего только один человек, потому что можно было быть собственником земли, нельзя было быть собственником квартиры. Про домовладельца, которого Достоевский похвалил, спасибо ему Достоевскому, его же улицы у нас нету с его именем. И что еще меня потрясло вот прямо в начале передачи, это указ Екатерины Великой, который вы привели. Это, мне кажется, замечательно, конечно, потому что мы видим, что она велит окрестить улицы. И причем супер важно для нашей передачи, она велит окрестить те, у которых нет еще имени. Это такой прекрасный текст, замечательный указ Екатерины, который вы прямо в начале передачи и прочитали. И примечательно, что именно Екатерина II велит прибивать доски с именем на концах каждой улицы. Тоже мы нашли человека, который здесь оказал влияние на облик нашего города и отношение к топонимии. Не знаю, как эти топонимические таблички выглядели, но думаю, что у них был свой стиль, и это было красиво. И, кстати, напомню, что стилю адресных табличек на домах Петербурга у нас была посвящена передача с участием Андрея Борисовича Рыжкова. Ее можно найти на сайте радио. Но вернемся к топонимам, связанным с именами домовладельцев.
2: Нередко вокруг домовладения, особенно тогда, когда оно было связано и с землевладением, складывался целый топонимический ансамбль. Улица, переулок, мост и сад назывались именем домовладельца. Например, дворянский род Ланских с конца XVIII века владел большим земельным участком. Их владения простирались от Большого Самсоневского проспекта до Черной речки. На месте их землевладения по праву частной собственности появилось Ланское шоссе, в советское время это проспект имени Смирнова, Ланская улица, Ланской сад, Ланской мост через Черную речку и железнодорожная станция Ланская.
1: Невероятное количество топонимов с фамилией Ланской. С чем сравнить, даже не знаю, но хочется вспомнить, что за одного из представителей рода Ланских вышла замуж вдова Пушкина Наталья Николаевна. И просто Ланских, топонимов как пушкинских, у нас такое количество.
2: Но сохранились, конечно, не все. Еще один пример. На набережной реки Мойки середины XVIII века находилась усадьба богатейших горнозаводчиков Демидовых, и ближайший к ней переулок и мост через Екатерининский канал, ныне канал Грибоедова, стал называться их именем. В годы советской власти Демидов переулок переименовали в переулок Гревцова, а Демидов мост переименовать забыли.
1: И хорошо, его название напоминает нам о Демидове.
2: На Петроградской стороне через реку Карповку проходит Гислеровский мост, который тоже сохранил свое название при советской власти. А был еще, оказывается, и Гислеровский проспект, переименованный Чкаловский. Геслер – это гардеробмейстер Павла I, который император пожаловал земельный участок на Петроградской стороне для строительства усадьбы. Когда боролись с именами царей и их слуг, их придворных, то про гардеробмейстера императора Павла I просто забыли, видимо, уже и не знали. Поэтому мост сохранился. И еще существует мост, сохранивший свое название. Это Храповицкий мост через реку Мойку по улице Писарева. Он назван в память о секретаре Екатерины II Александре Васильевиче Храповицком, который был автором памятных записок, где описаны уникальные подробности из жизни императорского двора второй половины XVIII века. Храповицким мост стал называться с конца XVIII века, так как особняк секретаря императрицы Храповицкого находился рядом с этим мостом, тогда еще деревянным.
1: Да, надо вспомнить митрополита Антония Храповицкого, который происходил из этого старинного дворянского рода Храповицких. То есть и не то, что имя дворянина, а еще и имя знаменитого архиерея сохранилось таким образом. Удивительным, потому что в советское время как вообще могли это потерпеть?
2: А еще имена домовладельцев сохранились в названиях старинных садов, так как при многих больших домах раньше был сад или двор для прогулок. В годы советской власти эти названия были почти забыты, и сохранились лишь они в памяти старожилов и на дореволюционных картах города. Например, Алексеевский сад на улице Писарева, бывшей Алексеевской, при усадьбе и дворце великого князя Алексея Александровича, брата императора Александра III. Сейчас этот сад восстановлен, доступен для публики, и даже фонтан в нем работает. И я недавно посетила его, подготавливаясь к этой передаче. На Садовой улице находится большой, красивый и тихий Юсуповский сад с прудами, островами и цветниками. Несмотря на то, что в Петербурге было три дворца, принадлежавших этой одной из богатейших семей России, князьям Юсуповым, на карте Санкт-Петербурга не было их имени, и только сад, открытый для публики, назывался Юсуповским. При советской власти в центре сада был поставлен памятник Ленину, и сад стал называться «Детский парк Октябрьского района», но горожане по-прежнему называли его Юсуповским.
1: Название вернули официально в 90-м году. А в 95-м убрали памятник Ленину.
2: На Аптекарском острове сохранил свое название Вяземский сад и Вяземский переулок, там, где раньше была усадьба князей Вяземских. Интересно, что начали 19 века, когда этим участком владела семья графа Лаваля, то переулок и сад назывались его именем. Это еще один пример, как с перемены землевладельца и домовладельца менялись топонимы. И еще есть один в Петербурге, один неофициальный, но прочно вошедший в историю литературы топоним, связанный с князьями Вяземскими. Это Вяземская лавра. Это целый квартал на земле, принадлежавшей князьям Вяземским, между Сенной площадью и набережной Фонтанки. Вяземская лавра – это ироничное название места, заселенного преступниками и нищими, где царили порядки, очень далекие от монастырских. Недалеко от Вяземского сада, по другую сторону Каменноостровского проспекта, находится Лопухинский сад. И несмотря на то, что сад несколько раз менял своих владельцев, сейчас он снова называется Лопухинским, так как в начале XIX века принадлежал князю Петру Васильевичу Лопухину, владевшего здесь, на Аптекарском острове, большим участком земли. С царствования императора Александра I Лопухин был министром юстиции. В середине XIX века этим участком владели купцы Громовы. Там была их дача. Но сад так и оставался Лопухинским, хотя неофициально могли назвать его и Громовским. при советской власти Лопухинская улица и Лопухинский переулок, проходившие рядом, стали носить имя академика Павлова, так как рядом находится Институт экспериментальной медицины, где Павлов работал. А Лопухинский сад при советской власти стал называться именем Феликса Эдмундовича Дзержинского, и даже памятник ему там поставили. Но в народе по-прежнему старожилы называли его Лопухинским.
1: Здесь мы видим, что домовладельческая топонимия, она очень-очень далека по своему характеру и смыслу от советской практики увековечивать чьи-то имена, присваивать имена улицам и площадям, и даже городам в качестве такой награды. Еще раньше она была прижизненной, потом стала только посмертной, но тем не менее.
2: Эта традиция очень далека от идеологии.
1: Мне она этим особенно дорога и ценна. Поэтому петербуржцы, которых, кстати, тоже переименовали, ведь переименовали не только город, переименовали и людей. Они были петербуржцы, были петроградцы, и их переименовали в ленинградцев. Это тоже надо помнить. Они продолжали называть улицы и сады старыми названиями. Не потому, что они рассмотрели, кто лучше. Так, Дзержинский или Лопухин, кто лучше, рассмотрим и будем называть. Вовсе не поэтому. Или там детский парк Октябрьского района, или князья Юсуповы. Кто лучше, кто нам больше нравится. Вообще, мне кажется, это с этим не связано. Потому они продолжали называть старыми именами, потому что они естественные. Как говорят топонимисты, стихийные топонимы. А советские переименования искусственные и идеологические. И люди делали выбор в пользу истории и культуры. И долго еще старые петербуржцы не поддавались навязанному именованию своих улиц. Кстати, это не только старые вот такие бывшие люди, так их и называли, бывшие люди, так поступали. Пока жили, они так называли старыми названиями. Множество примеров есть этому задокументированных. И это не только они. Следующее поколение, между прочим, тоже тосковало по старым топонимам. Вот, например, такой удивительный случай рассказывал Данил Викторович Петров в нашей передаче, когда во время войны на Ленинградском фронте расположение окопов военные называли старыми топонимами Петербурга. Это описано тоже в воспоминаниях, опубликованных еще, по-моему, в советское время. А какие еще можно привести примеры, и даже, я скажу, доказательства того, что домовладельческая топонимия, она именно естественная, стихийная, такое вот природное явление культурной сферы.
2: Ну, могу сказать, что в Приморском районе, в новой деревне, недалеко от Серафимовского кладбища, проходит Сабировская улица, получившая свое название в середине XIX века от владельца земельного участка и домовладельца генерала Иосифа Иосифовича Сабира. Но немногие знают, что генерал Сабир – это внебрачный сын знаменитого адмирала Дерибаса, получившего фамилию своего отца только наоборот. Если прочитать Рибас справа налево, то получится Сабир. Но раньше была такая традиция, что внебрачным детям давали обычно только часть фамилии отца. Ну, например, Бицкой Иван Иванович, знаменитый просветитель, в конце XIX века был внебрачным сыном князя Трубецкого и получил фамилию Бицкой. А вот в данном случае с Дерибасом интересно то, что тут фамилия читалась наоборот. И в начале XX века указом императора Николая II потомки генерала Сабира получили право именоваться Сабир-Дерибас. Улица сохранила свое название при советской власти. Видимо, не знали, что генерал Сабир – сын адмирала Дерибаса, придворного при дворе Екатерины II. Интересно отметить, что Сабировская улица есть в Петербурге, а Дерибасовская улица, названная именем его отца, в Одессе. И нередко на карту города в качестве топонима попадали искаженные фамилии домовладельцев. Например, остров Голодай назвал по измененной на русский лад фамилии англичанина-врача Голидея, владевшего там земельным участком еще в XVIII веке. Также улица Канареечная в Галерной гавани названа по фамилии домовладельца Степана Кинареева. Однако слово «канарейка» более понятно простому русскому человеку, и мода такая раньше была развешивать в домах клетки с спящими птицами. И нужно сказать, что еще на Васильевском острове в районе Галерной гавани была улица Симанская по имени домовладельца вице-адмирала Александра Лукича Симанского, жившего на рубеже 18-19 века, и усадьба которого там находилась. И нужно добавить, что патриарх Алексей Симанский из фамилии этого адмирала-домовладельца.
1: Все-таки топонимия вдохновляет изучать историю. Мне чем нравятся домовладельческие топонимы, кроме того, о чем я уже сказала, что их история – это история семей.
2: Да.
1: Это не история отвлеченных таких вот больших каких-то государственных свершений, отвлеченных от просто человеческого пространства. А это именно история семей, которую мы изучаем как что-то очень важное, и мне это очень нравится.
2: Раньше на фасаде домов, над окнами или на решетке балкона принято было изображать буквы монограммы или вензель владельца. Рядом со зданием, где располагается редакция радио «Град Петров» на набережной лейтенанта Шмидта под номер 41, находится дом, принадлежавший раньше Михаилу Сергеевичу Боткину, брату знаменитого врача. Высоко на фасаде можно разглядеть две большие буквы «МБ» – Михаил Боткин. Правда, украшены не таким количеством завитушек, что рассмотреть их непросто. Сейчас в этом доме музей Семри Рерих.
1: Да, можно сказать, мы сидим вот за стенкой здесь, этот музей.
2: Да.
1: Ну, Рерих здесь
2: не
1: бывал, по-моему.
2: Рерих тут не нет, Рерих к этому дому имеет лишь то отношение, что он несколько раз приходил в гости к Боткину.
1: А, приходил все-таки.
2: Не музей семьи Боткиных, что было бы более, наверное, резонно в данном случае, а музей семьи человека, который был гостем в этом доме.
1: Ну, все равно, когда музей в историческом здании, это более правильно, чем что-то другое. Хотя Боткин, который был хозяином этого дома, заслуживает отдельного рассказа.
2: При советской власти многие доходные дома при ремонте лишались инициалов своих бывших домовладельцев. Придомовладельцы предпочитали не вспоминать. В постсоветское время монограммы восстанавливают, ведь это тоже важная часть нашей истории. Когда в начале 20 века строилась больница имени Петра Великого, то улицы, ближайшие к ней, назвали именами сподвижников Петра I – Меньшиковский, Брюсовский, Шафировский проспекты и улица Куракина. Все они, конечно, кроме государственных заслуг, были еще и крупными землевладельцами и домовладельцами в Петербурге и ближайших окрестностях. Но в данном случае их имена попали на карту города не как имена домовладельцев. Но вот недалеко от больницы Петра Великого есть одна улица, названная по имени врача, владельца дачи и земельного участка. Это улица Замшина. Название это известно еще с дореволюционных времен, от фамилии Андрея Ивановича Замшина. Он был профессором повивально-гинекологического института имени Отто, а также сотрудником и другом Мечникова, и работал с ним в лаборатории в Парижском институте Пастера. В Петербурге профессор Замшин жил на набережной реки Фонтанки, а на дачу ездил в Полюстрово. Это была модная тогда и благоустроенная курортная местность с источниками минеральной воды. Дача не сохранилась, но сохранилось название улицы, где она стояла. Сейчас Замшина улица пересекает проспект Мечникова. Так переименовали Николаевский проспект в 1939 году. Так сложилось, что имена этих людей, при жизни знакомых, связанных с служением медицины и дружбы, как бы случайно пересеклись на карте Санкт-Петербурга. После революции декретом советской власти отменили право частной собственности на недвижимость. Бывшим домовладельцам относились настороженно, несмотря на то, что все они лишили свои имущества, и многие жили в бедности, в коммунальных квартирах, устроенных в их собственных домах, но все равно они воспринимались как классовые враги. После убийства Кирова по Кировскому потоку многие бывшие домовладельцы были высланы из Санкт-Петербурга. Хочу привести пример из собственного дома. Я живу на 14-й линии в доме под номером 63. Владелец этого дома, ломовой извозчик Антон Аляев, скончался еще до революции и похоронен на Смоленском православном кладбище. Я даже могилку его нашла, иногда посещаю. А его сын Михаил Антонович Аляев в 1935 году, после убийства Кирова, был выслан из Петербурга как сын бывшего домовладельца. Ему предъявлено вину было то, что он работает частным образом на своей лошади. И вот уже пожилой человек на 7-м десятке лет был вынужден покинуть свой родной дом как сын бывшего домовладельца. И еще я хочу сказать, что были, конечно, в Петербурге домовладельцы, которые жили только за счет доходов с доходного дома. Но многие домовладельцы работали по своей специальности и, в общем-то, и не были, что называется, как мы сейчас сказали, рантье. Многие работали, по-прежнему служили чиновниками, преподавателями, врачами. И вот такая же, опять же, пример из жизни собственного дома. Мой дом на 14-й линии 63 построен по проекту архитектора Михаила Федоровича Еремеева. К сожалению, имя сейчас это забыто, но он построил около 20 замечательных красивых домов в Петербурге. И вот некоторые его доходные дома были записаны на имя его жены Антонины Еремеевой. Она была одной из первых женщин-врачей. Несмотря на то, что она была женщина обеспеченная, домовладелица, она как врач вела прием в своей квартире честным образом по определенным дням. Она работала до конца жизни.
1: У вас же лекция была по истории этого дома на «Щедрой среде». Я думаю, что она доступна в видеозаписях, лектория «Щедрая среда».
2: И вот улиц, мостов, переулков, названных по фамилии домовладельцев, в Петербурге было великое множество. Даже острова называли их именами. Например, Гутуевский остров. Это в честь владельца острова Игнатия Гутуева, который был предприниматель. Он был купец-старообрядец. Но также Елагин остров сначала назывался по имени его домовладельца Алексея Мельгунова. И когда остров был перепродан потом Елагину, он поменял свое название, стал уже Елагиным островом. С переменой хозяина поменялось и название. Только на Петроградской стороне имена домовладельцев сохранились в названиях улиц Плуталова, Подрезова, Полозова, Шамшева, Бармалеева. И в знаменитой в Петербурге Гороховая улица, она, оказывается, тоже названа в честь домовладельца, владевшим домом на этой улице. А у Сенной площади уже в годы советской власти старые и выразительнейшие названия улиц и переулков по именам купцов и домовладельцев, часто упоминаемые в русской литературе XIX века, в середине XX века, были заменены именами героев Великой Отечественной войны. Если до революции чуть ли не половина топонимов Санкт-Петербурга была связана с именами домовладельцев, то после 1917 года большая часть названий так или иначе была связана с революционными событиями. С точки зрения советской власти, имена домовладельцев, как не представляющих исторической ценности, стали в первую очередь заменяться названиями революционными. Несмотря на это, старые названия улиц все равно остались в памяти горожан. Большим улицам, проспектам, площадям и мостам были в годы советской власти присвоены новые советские имена, а небольшие и не очень заметные улицы, переулки, сады и мосты хранили старые дореволюционные названия, в том числе и имена домовладельцев.
1: Честь и хвала маленьким улочкам, маленьким, которых забыли и которые сохранили дух этого города и грели его душу все эти годы, пока этот город был не Санкт-Петербургом. А мы в одной коротенькой передаче даже не смогли, наверное, перечислить все топонимы, связанные с именами домовладельцев, настолько их много, и как сохранившихся, так и не сохранившихся в нашем городе Санкт-Петербурге. Нам, к сожалению, приходится нашу передачу заканчивать. Эта тема очень интересная. Она малоизученная и очень важная для истории нашего города. В студии радио «Город Петров» были Марина Лобанова и Татьяна Трефилова. Напомню, что многие передачи Татьяны Александровны можно найти на сайте радио «Город Петров». Ищите по фамилии автора в разделе сайта «Авторы». Или просто поиском по сайту набирайте или имя, или тему, вы найдете что-нибудь. И смотрите также вторую часть нашего сайта, это сервис подкастов. И там тоже много можно найти передач Татьяны Александровны Трефиловой, и там же их и послушать. Всего доброго, до свидания.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала третья часть концерта Гросса опус 3, номер 5 Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 27.

Отставка сделала большой шум. Мнение графа Потоцкого дошло в Москву, которое там знатное и, можно сказать, глупое дворянство приняло с восхищением, так что в многолюдных собраниях клали его на голову и пили за здоровье графа Потоцкого, почитая его покровителем российского дворянства и защитником от угнетения. А глупейшие и подлейшие души не устыдились бюсты Державина и Вязьмитиного, яко злодеев выставить на перекрестках, замарав их дерьмом для поругания. В обеих столицах остряки каламбурили, дамы ахали, канцелярские рифмачи сочиняли пасквили на Державина, а, кстати, уж и на всех министров. Чем менее знали, как было дело, тем увереннее рассказывали. Провинциальные летописцы на листах календарей записывали для потомства историю, окончательно перевранную. В Орле сочинили оду в честь Потоцкого и Державина вместе. К таким вещам Державин был нечувствителен. Торжество сильных врагов волновало его сильнее, но на сей счет были у него лукавые надежды. Кто знает будущее? На своем веку он не раз понижался и возвышался вновь. Игра фортуны всегда занимала его по-своему, окрыляла. Перебравшись опять на Фонтанку, занялся он устройством дома, собирался писать трагедии, отдыхал и копил силы для будущего. 21 декабря в Москве проездом из Крыма умер Николай Александрович Львов. Державин к этой вести отнесся философически. Она, впрочем, была не совсем неожиданна. Львов болел уже года три. В самом начале 1804 года Державин писал Капнисту: «Благодарю, любезный мой друг Василий Васильевич, за письмо твое от 14 декабря, которое я через Анну Петровну получил, и сие через нее посылаю, уповая избегнуть через то любопытство, что нередко с моими письмами, кажется, мне бывает. Скажу вам о себе. Я очень доволен, что сложил с себя иго должности, которая меня так угнетала, что я был три раза очень болен, а теперь, слава Богу, очень здоров, делаю, что хочу. При дворе мне кажут довольно уважение, зовут на обеды, на балы, и вчера был вдовствующей императрице, а сегодня к императору зван на ужин, да и каждую неделю удостоиваю сей чести от государыни, словом, пью, ем да гуляю, а также приволачиваюсь иногда за кем-нибудь. Вы угадали мои мысли. Мы сами собираемся выезжировать, ежели в Крым не поедем, то верно хочется посмотреть Малороссию и заехать к тебе, о чем вперед перепишемся. Кратко сказать, мы хотим проехаться, только по сию пору боюсь, чтобы опять не запрягли». Тут немножко он рисовался. Вовсе уж он не так был доволен сложить иго должности, и весьма был не прочь, чтобы его опять запрягли. Может быть, потому не отправлялся он и в задуманный вояж, что хотел быть на всякий случай поближе ко двору. В ту пору написал он стихи о мире, волшебном фонаре, в котором нам суждено мечтами быть или зреть мечты. Ибо все мы только переменные тени, что появляются и исчезают на полотне по воле чудотворного непостижного мага. Велит я возвышаюсь, лечет я понижаюсь. Возле Литейной улицы в Фурштадтском переулке, на супротив лютеранской кирки, стоял весьма скромной наружности двухэтажный домик зеленоватого цвета. Въехав в ворота и со двора, поднявшись по темной узкой нечистой лестнице, попадал посетитель в квартиру домовладельца, вице-адмирала, члена Адмиралтейского совета и Российской академии Александра Семеновича Шишкова.
Если затем пройти из прихожей в столовую, остановившись у запертых дверей, заглянуть в замочную скважину, как иногда и делали, чтобы узнать, дома ли Александр Семенович, то можно было увидеть маленький, пыльный, с немытыми окнами, заваленный книгами и бумагами кабинет, и почти всегда застать в нем самого хозяина. Было ему лет за 50, росту он был среднего, сложение сухощавого, его седые желтизной волосы торчали клочьями. Сухое холодное лицо с нависшими черными бровями было поразительно бледно. Дома ходил он в шелковом полосатом шлафроке, с голой грудью, в истасканных комнатных сапогах и чигах. При выездах надевал мундир, довольно поношенный. В нем тотчас виден был человек, одержимый идеей. Рассеянность его была легендарна. Его бескорыстие, трудолюбие и беспомощность в житейских делах безграничны. Жена была ему и нянькой, и командиром. Звали ее Дарья Алексеевна, как жену Державина. А родом она была голландка из простых, дочь корабельного мастера, выписанного Петром в Россию. Александр Семенович очень ее побаивался, хотя кроме рассеянности грехов за ним не водилось. Страстей же было у него три. Сухое киевское варенье, катание шаров и шариков из воска, снимая его со свеч, и славянское корнесловие. Он и предавался обычно всем трем одновременно у себя в кабинете. Корнесловие имело прямое отношение к идее. Шишков был фанатик того, что начинали звать русским направлением. По всему складу Шишкова ему бы следовало ненавидеть всю послепетровскую эпоху. Но до этого он не додумывался, и даже век Екатерины почитал исконно русскую благодатную стариной. Вся сила ненависти его падала на голоманию последних 10, много, если 15 лет. Он негодовал на политический дух, заносимый из Франции, ворчал на молодых администраторов нерусского воспитания, восставал против французских мод и обычаев, особенно против повального употребления французского языка в разговорах. Действительно, было противно уму и чувству то, что русские люди зачастую вовсе разучивались не только писать, но и говорить по-русски. Иные в том видели даже лоск и тонкую образованность. Но в полнейшее отчаяние приходил Шишков не от употребления французского языка, а от порчи русского. Он не мог примириться с тем, что молодые писатели стали вводить иностранные слова и обороты. До известной степени он и тут был прав, но на беду свою был такой же плохой филолог, как и историк. Развитие языка не умел отличить от засорения, рост от порчи. Корень же всех его заблуждений лежал в печальной уверенности, будто церковнославянский язык то же, что русский. А разница между ними лишь та, что на церковнославянском пишутся духовные книги, а на русском — светские. Если не источником, то средоточием всех зол словесных, да уж, кстати, и нравственных, и общественных, вообразил он Карамзина — приятный, скромный, но твердый молодой человек, явившийся некогда за столом Державина, теперь был уже знаменитым писателем. Московская молодежь клялась его именем. Державин сорвал печать из глаз и ушей русской музы. Карамзин осторожно снял печать с ее сердца. Пусть его дарование было меньше, велико было дело им совершенное. Через Карамзина русская словесность научилась исторгать слезы. Впрочем, он сам уже покинул художество и обратился к истории. Государь ему покровительствовал, и это усиливало страдания Шишкова. Старый служивый, он твердо верил, что словесностью можно и должно управлять сверху. Голоса генералов и сенаторов почитал не последними в делах литературы. Каково же было ему видеть, что сам государь поощряет разврат и крамолу? В
1803 году он метнул во врага рассуждением о старом и новом слоге, потом прибавлением к рассуждению. Главный враг молчал, но уже несколько выстрелов донеслось из Москвы, его цитадели. Шишков решил укрепиться на берегах Невы. У важных сановников он имел некоторый успех, это его ободряло. Но где взять гарнизон? Когда-то он преподавал тактику в морском кадетском корпусе, теперь мечтал учредить академию для подготовки молодых писателей, не зараженных французским духом. Из этого ничего не вышло. Оставалось просто искать сочувствующих, составлять партию. Авторитета литературного у него не было. Он сделал несколько осторожных намеков Державину и получил отказ. Было наивно ждать, что Державин ввяжется в борьбу партии. Считая, что похвалы современников ненадежны, и на хулу их смотреть много ни для чего, он не слишком уважал критику, даже свою собственную. Если авторы добивались его мнения об их писаниях, он старался или хвалить, или высказывать мнение вполоткрыто. В журнальной полемике он не видел пользы, и, написав несколько эпиграмм, их все-таки не печатал. Следуя Иисусу Сираху, держался он того взгляда, что добро есть добро, а зло скорее само заглохнет, если не обращать на него внимания. Авторитетом своим не хотел ни поощрять, ни давить никого, ибо науки, апачи, стихотворство, республика. Словом, его литературное миролюбие равнялось служебному и политическому задору. К тому же Карамзина он любил как писателя и уважал как человека. Еще в 1791 году, вскоре после знакомства, он воскликнул: «Пой, Карамзин, и в прозе глас слышен соловьин». И с той поры не переставал Карамзину сочувствовать. Не мудрено, что после разговора с Шишковым он писал Дмитриеву в Москву: «Я желаю Николаю Михайловичу такого же успеха в истории, как и в изданных им творениях». Время шло. Оно не принесло Шишкову победы, но принесло известность. Правда, известность была скорее отрицательной, над Шишковым смеялись. Его идеи, его манеры, его филологические изобретения, почти всегда несуразные, даже не аристократическая супруга его, все одинаково возбуждало насмешки. Но все-таки он привлек внимание, заставил о себе говорить, и это был уже некоторый успех. Понемногу нашлись у него сторонники, большей частью немолодые авторы, обойденные славой: сенатор Захаров, Павел Львов, Дмитрий Иванович Хвостов, по родству своему с Суворовым, ставший графом, Павел Кутузов, товарищ Хвостова по изданию «Друга просвещения», драматург Александр Шаховской, молодой поэт, князь Ширинский Шихматов, моряк, дилетант, не лишенный способности, автор поэмы «Петр Великий», который Шишков восхищался неистово, были и просто молодые люди: Казначеев, чиновник комиссии составления законов, племянник Шишкова, и там же служивший 16-летний юноша, родом волжанин, Сергей Тимофеевич Аксаков. Впрочем, он тоже писал стихи, хотя более увлекался декламацией. К ним надо прибавить еще флигель-адъютанта Кикина, который до выхода рассуждения о старом и новом слоге был модным французолюбцем, но затем образумился, обратился, стал самым рьяным поклонником Александра Семеновича и на книге его написал, увы, по-французски «Мое Евангелие». Таков был состав главных славяно-россов или славяно-филов, как их называли, когда не чистили попросту староверами и гасильниками. Простодушные военные дела Шишков, как и всякий маньяк, становился хитер, лишь только дело касалось его идеи. К началу 1807 года он придумал маневр, удавшийся как нельзя лучше. Зная благожелательное отношение Державина к молодежи, он предложил устроить не то чтобы академию, но просто еженедельные собрания, на которые бы допускались и приглашались молодые писатели для чтения их произведений. Эта цель восхитила Державина. Он поддержал Шишкова, за ним потянулись другие. Стали устраивать чтения каждую субботу попеременно, то уж Шишкова, то у Державина, у Захарова, у Хвостова. Шишков влился в эти собрания всем кружком своим.
И что же получилось? Представителей Карамзинского направления не было, их вообще не было в Петербурге. Собрания состояли либо из славяноросов, либо из людей нейтральных. Это придавало им оттенок славяно-российский, что и требовало Шишкову. Он, можно сказать, поставил под ружье мирное население, и война, которая разгоралась медленно, но которой он жаждал, стала как будто войной шишковистского Петербурга против карамзинистской Москвы. Свежий человек, попадая в собрание, выносил

0: Прейсиш Эйлау. Бенниксон, недавно назначенный главнокомандующим, доносил по обыкновению, преувеличивая, что неприятель совершенно разбит. Об этом событии много говорено. Наконец уселись, и началось чтение. Стихотворец Жихарев продекламировал старые стихи Державина. После того читали другие. Между прочим, Крылов, сочинитель стихов и комедий, человек лет 40, толстый и неприятный, с неподвижным лицом и лукавым взором, прочитал свою басню «Крестьянин и смерть». На поприще баснописца вступил он недавно. Читая с притворным равнодушием, он зорко поглядывал, каково впечатление им произведенное. На следующих собраниях происходило, в общем, то же самое. Оживления большого не было, молодежь читала немного и не бог весть что. Шишков огласил новую поэму Шахматова «Пожарский, Минин и Гермоген». Божился, что вещь гениальная, но ему не поверили. Впрочем, на вечере у графа Хвостова впервые явился поэт Гнедич с седьмой песней «Илиады», отлично переведенной александрийским стихом. Хотя Галенковский заметил, что лучше переводить Гомера экзаметром, все, однако же, были в восторге. Неприятно было лишь то, что переводчик на один глаз кривой и весь какой-то нахохленный, безо всякой нужды напрягал свой голос до крику. «Казалось, того и гляди!» начитает себе чахотку. Само собой, Шишков то и дело принимался громить москвичей, но никто, в том числе и он сам, не знал толком, что делается в Москве. Там нарождались новые поэты — Мерзляков, Жуковский, князь Вяземский, юный Шурин Карамзина. Здесь о них едва слышали и ими не любопытствовали. Порой Шишков заводил любимые разговоры о слоге, высказывал суждения мелочные, придирчивые, безвкусные. Крылов, слушая, ухмылялся, Державин ворчал, переливают из пустого в порожнее. В высшем обществе прослышали о собраниях. Сенаторы, оберпрокуроры, губернаторы, генералы и камергеры стали их посещать. Шишков и Захаров радовались поощрительному всему вниманию, не замечая, что вечера утрачивают литературный характер. Державин, завидя вельмож, не упускал говорить им резкости. Все это время он хмурился. Затаенная мечта вновь подняться не покидала его 3 года, до самых недавних пор. В конце прошлого года и в начале нынешнего он подал государю 2 записки о мерах, необходимых, по его мнению, для обороны империи от Наполеона. К действительным заботам о благе Отечества здесь примешивалось желание себе напомнить. Но государь мало обратил внимания на представление своего бывшего министра. Надежда рушилась, и Державин понял, что больше ему к делам не вернуться. Бездействие, между прочим, и потому тяготило его, что Державину была ясна связь его лиры с гражданским поприщем. С самой отставки ему сдавалось, что на покой он уволен вместе с Пегасом. 10 лет тому назад, когда после ссоры с Павлом он временно удалился от дел, ему удалось перестроить лиру на анакреонтический лад. Но анакреонтические песни, хоть он и продолжал их в сущности, были уже написаны, даже изданы, принесли свою долю славы. Что делать дальше? К чему обратиться? Трагедии? В глубине души он сознавал, что они ему не даются. Несколько раз он пробовал обращаться к поэзии сельской, но находил трудным под старость занять себя сими упражнениями. Все же 4 мая... На последнем в ту весну литературном собрании он сказал Жихареву: «Лира мне больше не по силам, хочу приняться за цивницу». Обещал на досуге описать сельскую свою жизнь. Через несколько дней Жихарев записал в дневнике: «Г.Р. уезжает завтра. И что-то очень невесело».
1: Страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.

0: прозвучала пьеса «Песнь менестреля» Александра Константиновича Глазунова в исполнении Миши Майского и Симфонического оркестра Парижа под управлением Семена Бычкова.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. И в эфире программа «Читаем икону». В этом цикле всегда принимает участие петербургский искусствовед Оксана Витальевна Губарева. Здравствуйте, Оксана Витальевна.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня, как мы обещали, мы будем говорить вновь об иконах Богородицы. И мы рассмотрим сегодня еще два очень важных типа икон. Это икона «Путеводительница» или по-гречески «Одигитрия» и икона «Знамение Божьей Матери». Ну вот, начнем мы, Оксана Витальевна, с «Одигитрии». Хорошо. Значит, какой же это образ перед нами?
2: Перед нами образ, написанный Дионисием. Это икона Божьей Матери Одигитрия, которая была воссоздана им по прорисе утраченной иконы греческой, очень почитаемой, и им была как бы заказана, чтобы он прописал по сохранившимся
1: фрагментам
2: да, этой иконы вот новую. Таким образом, это такой классический образ Одигитрии, древнейший, и на иконах Одигитрии очень часто мы видим двух архангелов, которые подписаны архангел Михаил и Гавриил, которые склоняются перед Пресвятой Богородицей. Глах именно на иконах Одигитрии, и этот образ поклонения архангелов Божией Матери к нам пришел из Византии. Ну, почему архангелы поклоняются Божией Матери? Потому что она превыше всех ангелов и архангелов, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнений Серафим. Поэтому тут как бы сомнений в правомощности такого изображения быть не может. Икона Божией Матери Одигитрия – это очень такие торжественные иконы, в отличие от икон Умиления, где Божия Матерь обнимает своего сына. Здесь она торжественно указывает на него рукою, а он сидит у нее на другой руке. То есть Одигитрия бывает и как, то есть зеркальные, не обязательно. Он должен сидеть у нее на левой руке, а правую руку она у него указывает. Мы знаем иконографии иконы и с обратным изображением. Вот из-за того, что Божья Матерь как бы указывает на Христа рукою, вот это, ну, толкуется так, что вот это связано, с этим связано ее название. Что она указывает на Иисуса Христа, как на путь, истину и жизнь, как на дверь спасения, как вот сам Иисус Христос о себе говорил. Но историки искусства связывают название вот этой иконы Одигитрия с монастырем Одигон, где находилась вот первая самая почитаемая икона.
1: А где же этот монастырь?
2: Он был в Византии, недалеко от Константинополя. Но поскольку мы сейчас не рассматриваем, да, какие-то исторические реалии, а говорим о иконографии, давайте вот обратимся еще внимательнее и посмотрим на эту икону. Ну, первое, что обращает на себя внимание, это тоже такая торжественная, репрезентативная такая посадка Иисуса Христа, который изображается, хоть и младенец, но в образе Вседержителя. То есть у него в одной руке свиток, который, в общем-то, синоним визуальной книги. Другой рукой он благословляет. Ну, свиток и книга в виде свитка, книга в виде кодекса – это как бы одно и то же. До IV века все книги были в виде свитков. После IV века, когда пергамен был изобретен, то книги уже стали сшивать, и они появляются в виде кодекса.
1: То есть это были папирусные, наверное?
2: Это были папирусные,
1: свитки,
2: да,
1: а пергамен это уже из кожи животных, очень тонко выделанный такой, да? Вот получается, что вроде такой бумаги.
2: Вот, поэтому мы можем говорить, что здесь в руках у Иисуса Христа книга со всей ее символической нагрузкой, той же самой, которая, как мы говорили, в образе Господа Вседержителя. И Иисус Христос благословляет Божию Матерь, да, он как бы благословение его вот к руке ее. То есть с одной стороны она указывает на него, а с другой стороны берет у него благословение, потому что Пресвятая Богородица всегда символический образ Церкви и вообще всего человечества, которое она представляет, да, перед Богом. И таким образом здесь благословение всего земного творения в ее лице. Что обращает на себя внимание? То, что Богородица Христа вообще не держит. Если мы посмотрим на ее руку, то мы увидим, что кисть руки находится как бы немножко мимо его фигуры. Она скорее обнимает его, так вот снизу. Вот. Иисус Христос изображен довольно крупным здесь уже ребенком, и любая мать знает, что вот таким жестом ребенка не удержишь никак. То есть реализм здесь, очевидно, совершенно выключен специально, чтобы мы обратили на это внимание и как-то символически постарались интерпретировать вот такого рода жест Пресвятой Богородицы. А обнимает она его рукою, как, ну, скажем так, спинка вот круглого такого вот этого престола византийского. Потому что Божья Матерь, она традиционно и во всех песнопениях и гимнографии именуется престолом высоким, превознесенным, на котором...
1: Престол Божества.
2: Да, престол Божества. Вот. И поскольку сам Иисус Христос восседает в очень торжественной такой позе, то Он восседает на ее руке именно как на престоле. И мы это видим. То есть Божья Матерь, она здесь символизирует Церковь и Божественный престол. И ангелы, которые поклоняются Пресвятой Богородице, они поклоняются еще и самому Господу Вседержителю, который сидит в храме, да, как на престоле. То есть вот этот образ достаточно последовательно раскрывается. Это самая такая правильная, иконографически четкая картина. Но есть иконы, в которых идет такая несколько свободная интерпретация вот этого образа. И одна из самых таких необычных – это икона, которая находится в Русском музее и которая была написана Дионисием.
1: Опять же Дионисием.
2: Да, опять же Дионисием. То есть мы сейчас смотрим на иконы этого мастера, и мы понимаем, что он прекрасно знал, как должна писаться икона о Дегитре каноническая, и однако здесь он пишет о Дегитре совершенно иначе. Это икона из Ферапонтового монастыря 1502 года. Существует много работ, в которых искусствоведы, исследователи, историки иконописи размышляют о том, кто является автором этой иконографии, потому что икона необычна действительно. И здесь Богородица изображена в очень таких нарядных одеждах, мафорий отделан какими-то орнаментами. И сам Иисус Христос тоже в очень таких богатых одеждах. У него белая рубашка, и мафорий тоже весь оторочен золотом. И здесь особенно ярко видно, что вот этот так большой младенец абсолютно не сидит у нее на руке. Вот этот образ престола здесь прямо так подчеркнут.
1: Да, это уже почти что отрок.
2: Отрок, да, такой большой. Значит, что обращает на себя внимание, какие детали, кроме того, что эта икона необыкновенно нарядна и торжественна? Во-первых, рука Богородицы, которая имеет другое положение.
1: Во всяком случае, она не указывает на Спасителя никаким образом.
2: Вообще не указывает никаким образом, да. Это раз. Во-вторых, зеленая изнанка, ее мафория. Здесь и вот внизу, под ногами, в виде такой зеленой радуги. Кроме того, на груди у Пресвятой Богородицы мы видим очерченный ясно синий треугольник, который подчеркивает ожерелье на шее и края мафория. И прямо именно в этом треугольничке оказывается ручка Христа. Причем художник специально, даже такое ощущение, что он специально расширил так фигуру, чтобы вот эта ручка сюда достала, вот до этого места. Видите, такой мощный торс такой получился. И Богородица как бы вот к этой ручке обращена, которая вот здесь, вот, вот в этом синем треугольничке, в таком, вот это ярко-синего цвета платье видно. Ну, что такое синий треугольничек с ручкой Божией? Мы его часто встречаем на иконах, такой треугольничек в углу. Это десница Божия отдельно, да, которая благословляет святых. И вот такую благословляющую десницу мы видим и на иконах Георгия Победоносца, и Дмитрия Солунского.
1: Ну, там многих, чаще многих... сегмент такой все-таки круглый. Бывает тоже и треугольник,
2: бывает, да? Треугольничек, да, вот так вот в углу просто так вот раз отрезан.
1: А, понятно,
2: ну,
1: да.
2: Здесь как бы, естественно, этот образ не впрямую, так сказать, художественно он так. Но то, что ручка так вот отрезана, ровненько-ровненько.
1: Да-да-да.
2: Визуально вот этим вот и помещена вот в этот треугольничек, она, в общем-то, напоминает нам, да, об этом. И, конечно, человеку, который жил вот в этом мире и мыслил иконами, для него все вот эти образы иконописные, они были постоянно в голове, вот этот вот намек он прочитывался сразу же. Потому что Божья Матерь, она ширшая небес, да, и она сама небо. Стала небом, когда приняла Христа. И, кроме того, она небесный Иерусалим, новый Иерусалим. И здесь можно сказать, что Пресвятая Богородица, вот такая нарядная, украшенная, угу. что она как бы является здесь, видимо, образом вот этого небесного Иерусалима, который в Откровении Иоанна Богослова весь сплошь из золота, драгоценных камней там, и так далее, и так далее. Угу. И вот это вот указание такое символическое, такое ассоциативное, я бы даже сказала, да, для угу. зрителя, который смотрит на эту икону, оно здесь очевидно. И даже вот эта зеленая радуга под ногами Иисуса Христа, она тоже напоминает откровение об откровении Иоанна Богослова, где сидящий на престоле имел под ногами радугу, подобную смарагду. А смарагд угу. – это изумруд. Известно. Mm-hmm. То есть вот эта изумрудная радуга под ногами Иисуса uh-huh. Христа, она тоже является каким-то таким знаком, указанием таким, да, вот на эти апокалиптические такие uh-huh. образы небесного Иерусалима, которые раскрываются нам в книге Откровения Иоанна Богослова. То есть вот такие какие-то интересные, да, размышления самого uh-huh. художника или какого-то богослова, священника, который работал рядом с ним, мы тоже можем видеть в иконах. Они продолжают вот эту каноническую угу. тему иконографии о Дигитрии и интерпретируют как бы дальше, глубже вот этот образ. Угу.
1: А вот все-таки да. почему же она Дигитрия и что означает ее жест?
2: Потому что она Дигитрия, потому что она уже символизирует, что называется, цель нашего путешествия духовного. Она угу. и есть тот самый небесный Иерусалим, к которому мы должны прийти. Угу. Она как уже путеводная звезда, свет такой. Угу. Поэтому жест ее руки, его можно интерпретировать как, то есть она как бы зовет нам прийти. Ну, это я, конечно, уже фантазирую, но угу. что-то вот я небесный Иерусалим, а вот Господь, который сидит вот здесь вот на престоле.
1: Угу. Вот. Действительно, вот такая пара, может, они по масштабу, конечно, совершенно разные, угу. все-таки владенец намного меньше, но как царь и царица, сидящие на престоле. То есть Дигитрия – это как бы изображение вот этой пары, в которой один младенец, а другая мать.
2: Да.
1: Ну, вот еще какой образ Дигитрии можем мы посмотреть?
2: Ну, мы можем посмотреть еще Дигитрию Смоленскую, можем посмотреть угу. Дигитрию Иверскую. И вообще нужно сказать по поводу иконографии иконы Дигитрии, что по преданию апостол Лука написал несколько икон или одну. Но в любом случае это, даже если он написал одну, это именно Дигитрия. Угу. Потому что на всех древних иконах, где изображается апостол Лука или каких-то вот в рукописях, там, где угу. появляется образ миниатюрах, Луки, да. миниатюрах, да, пишущий икону Божьей Матери, это икона Дигитрии изображается угу. перед ним. И в византийском мире, конечно, вот та икона, которая была из Дигона, вот первая главная Дигитрия, она, конечно, почиталась необыкновенно. То есть угу. все особые почитания икон, которые впоследствии возникли на Руси, они связаны вот с тем самым особым почитанием Дигитрии, которое хранилось в Константинополе. Там существовало специальное братство, у которого были свои облачения, служители вот этой иконы. Раз в неделю эту икону выносили на шествие через весь город, угу. и являлось чудо. То есть икону эту нес один человек, которому ставили ее на плечи, и он в состоянии был ее нести, потому что икона была необыкновенно тяжелая, она была еще вся в окладе, в золотом. То есть ее угу. выносили из храма с трудом несколько человек. А потом, после особых молитв, ее возлагали на плечи одному, и он ее в состоянии был нести всю эту дорогу. И многие паломники, в том числе наши русские паломники в Константинополе, видели это чудо несения иконы вот этой, и с изумлением описывали вот это шествие. И впоследствии шествие с иконами по Москве, они как раз связаны корнями своими, уходят вот в те mm-hmm, шествия mm-hmm. с Дигитрией.
1: То есть это продолжение,
2: да,
1: той,
2: это
1: традиции.
2: Продолжение той традиции, да, mm-hmm, mm-hmm. константинопольской. И вот такие шествия как раз были с Иверской иконой вот в 17 веке. И вообще, конец 16-го, вот 17 век, это как раз пик таких вот театрализованных шествий церковных, особенных вот в Москве.
1: Mm-hmm.
2: Пышные, необыкновенные. Там был и въезд царя на осляте, там были...
1: Да-да-да, вход Господень в Иерусалим.
2: Вход Господень в Иерусалим являлся и так далее. И вот с Иверской иконой Божьей Матери, которая была привезена с Афона, со списком этой иконы, написанной Иоанном Великом угу. Романовым, тоже вот были такие необыкновенные шествия. по Москве, и икона, и часовня, где хранилась Иверская икона Божией Матери на Красной площади. Там специально стояли люди, которые следили за тем, чтобы никто рядом с этой часовней не сквернословил. Ямщики, которые стояли и ждали там пассажиров, сидели без шапок в платках. Если зимой, то они надевали на голову платки, вот, чтобы голову не застудить, но без шапок. Потому что как бы вот рядом с этой иконой нельзя было, да, находиться вот, даже на улице.
1: Такое почитание, в общем, было.
2: Ну, необыкновенное, почитание этой Иверской иконы. Она, кстати говоря, сохранилась, Иверская икона Богородицы, вот та самая московская. Она сохранилась, и она в церкви, не в музее. Но это был список, который был написан специально для Москвы на Афоне с соблюдением очень строгих вот таких специальных обрядов. То есть там сам Иоанн Млих Романов, который писал эту икону, за него молился весь монастырь Иверский. И освящалось все, до чего он только касался. То есть это был такой очень длительный, сложный процесс, чтобы икона получилась максимально сакральной, максимально ритуализованной. Да. Вот. А сама Иверская икона Пресвятой Богородицы, к сожалению, у нас закрыта грузинским окладом работы XVI века. Сверху у него еще один оклад, такой уже более торжественный, на котором много-много навешано всяких колечек. И вот те изображения, которые мы знаем, которые продают в церквях, вот этот древний оклад, более старинный, он вообще никогда не снимается. Поэтому как выглядела эта икона, неизвестно. Мы можем о ней, об иконографии ее и об ее образе судить только вот по закрывающему ее сплошному окладу. В Москве она не закрыта. В Москве она очень даже в хорошем состоянии, сохранности, и любой москвич и приезжий в Москву может, значит, помолиться в эту икону.
1: Так что мы, в общем, можем думать, что мы имеем достаточно полное представление об этой иконе, глядя на так наш торжественно сделанный список.
2: Да, но, конечно, как всегда в церкви, списки всегда корректируются в стиле эпохи. Они никогда не бывают точными копиями. Копиями занимаются только современные иконописцы.
1: Да. А все-таки икона, которая в Иверском монастыре, она какого времени? Значит, вот список был сделан...
2: Список был сделан в середине 17 века и подарен Алексею Михайловичу. А Иверская икона, которая находится на Афоне, ну, по преданию, она 10 века, она там в 900 каком-то году туда приплыла, в 999, кажется. А более точно, я думаю, что вряд ли кто-то может сказать, потому что она не видна.
1: Недоступна.
2: Недоступна, да, для исследования. А еще очень знаменитая икона, которая тоже есть вариации иконографии Одигитрия, это Тихвинская икона Божией Матери, где Иисус Христос чуть-чуть развернут к ней. И он смотрит в ее сторону, он не анфас строго, как в других иконах Одигитрии, и у него ножки сложены крестом, и мы видим пяточку. Вот эта вот пяточка, открытая, вывернутая, она является такой отличительной особенностью Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Теперь давайте, да, обратимся
1: к образу знамения Божией
2: Матери. Ну вот Новгородская икона знамени,
1: да,
2: которая
1: очень,
2: ну то есть это самая главная почитаемая святыня
1: Новгорода, наверное.
2: Новгорода, да, ну и нашей церкви одна из наиболее почитаемых икон. К сожалению, она сохранилась в таких небольших фрагментах, вот очень плохой сохранности, но все-таки иконографию мы можем увидеть. Это две стоящие руки, которые раньше были очень яркого розового цвета. Вот одежда у нее была такая. Яркий синий мафорий когда-то был такой вот красивого цвета. И в центре, в диске, младенец Иисус Христос. И абсолютно такое отрешенное, надмирное лицо Пресвятой Богородицы. Это пророческая икона, которая даже не изображает Богородицу. Да? Вот, ну, она изображает, естественно, Богородицу, вот, но здесь нет уже никаких взаимоотношений между матерью и сыном. То есть если в умилении иконографии мы видим ласкание матери и сына, если в Одигитрии мы видим царственную пару, то здесь нет вообще никакого взаимодействия между матерью и сыном. Это образ явления сына в недрах матери. Это визуальное...
1: Визуализация,
2: да, ну слов. Не хочется слова такое, да.
1: Ну да.
2: Вот. это
1: зримый образ.
2: Зримый образ, да, слов пророка Исаии: «Сидя у очрева приимет, и родит сына, и нарекут имя ему
1: Эммануил».
2: Да, Эммануил. И это, эти слова Исаии, они дали не только начало вот изображением подобным Божьей Матери, но и отдельное изображение Бога в образе отрока, Иисуса Христа в образе отрока. И такое вот отроческое изображение Иисуса Христа мы видим, скажем, отдельно. Мы видим в Святой Софии Киевской уже. Угу. То есть это тоже вполне был такой распространенный образ в православной церкви.
1: Но произошел он именно вот тоже, из знамения.
2: Нет, не из знамения, нет, тоже из пророчества Исаии. Ага. Просто к тому, что пророчество Исаии дало не только вот этому образу.
1: А, понятно, начало, понятно.
2: Да. То есть вот этот образ Христа Эммануила, он не только здесь. Ну, вот этот круг, это, понятно, символ вечности, бесконечности. И он отделяет образ Христа от фигуры Пресвятой Богородицы. И таким образом мы видим, что это он как бы является из вечности, но он еще не родился, его как бы нет. То есть это вот такой знак явления его.
1: Угу.
2: И руки Пресвятой Богородицы, которые так прямо стоят, яркие такие, горящие были, как две свечи рядом, да, угу, вот с образом угу. Христа. Ну, здесь плохо видно, какие были складки Мафории, как вообще он организовывался вокруг образа Спасителя. А на других иконах, скажем, на ростовой иконе из Третьяковской галереи, которая очень знаменита, называется «Великая Панагия» или «Рославская Оранта», где Божья Матерь изображена в рост, видно, что вот эти складки ткани, которые вот окружают Иисуса Христа, угу, они, ну, какой-то, скажем, ассоциативная тоже вот такая связь со Спасом Нерукотворным.
1: Да, определенно.
2: Но, во-первых, ну, что это образ явления, и как бы он появляется в недрах Пресвятой Богородицы, тоже круг, золотой фон, который совпадает с золотым фоном самой иконы, угу. И мы видим как бы, как, да, дырку такую вот в недрах Божьей Матери, где вот является из этой mm-hmm. из вечности, из этого мира.
1: Зияет иной мир.
2: Да, зияет иной мир, да, да. Но все-таки связь с плотью, то есть он проходит не сквозь нее, а все-таки он сын своей матери, и он принимает частицу ее природы, подчеркивается композиционно. Руки mm-hmm. Христа, они как бы продолжаются в руках матери.
1: Mm-hmm.
2: И,
1: да, замечательно.
2: Вот, и вот, этот, вот, вот это вот единство такое, которое создается вот этими, да, простертыми руками Христа, которые продолжаются в руках Матери, они показывают нам, что это едина плоть и едина кровь.
1: Да, ну и дальше, да, можно уже, конечно, там, да, рассуждать, что Богородица как образ церкви, конечно, чудеса и же я творил, и вы сотворите, и больше всех сотворите. То есть как бы его руки продолжаются, как его действия,
2: да,
1: как бы продолжаются в церкви. Церковь, да, делает то, да, что делал Христос.
2: Да, да, да, да. И вот это вот единство природы Божьей Матери Христа в других иконах подчеркивается иначе. Но тоже очень интересно. Скажем, вот в иконе Мирожской, иконе Божьей mm-hmm. Матери, мы видим тоже продолжение руки символически. Mm-hmm. Просто, но не только руки, но и тело у нас получается,
1: да,
2: общее,
1: угу,
2: вот, которое разделено только складкой Мафории.
1: Да, здесь этого угу. круга-то не очень даже
2: а
1: видно,
2: круга
1: его
2: нету,
1: и нету.
2: Круга угу. нету.
1: Да.
2: И вот это дело в том, что существовали две иконографии. Ну, сейчас иногда можно увидеть, что вот это знамение с кругом, а без круга это воплощение. Но в реальности вот такого разделения в древности жесткого в названиях, в именованиях угу. этих икон не существовало.
1: Угу.
2: То есть образ явления Спасителя в недрах Божьей Матери, он мог быть и очерчен кругом, а мог быть просто внутри угу. такой складки Мафории появляться.
1: То есть это как бы больше уже изображает как бы его рождение?
2: Нет, так его нету. Вы видите, ножек-то нету, ни ручек, ничего. То есть угу. он продолжается в теле Пресвятой Богородицы.
1: Угу.
2: То есть на иконах Адигитрии, Владимирского, он все-таки изображен целиком.
1: Угу.
2: А здесь нет, он всегда как бы обрезан.
1: Угу.
2: То есть это такой знак появления. Мирская икона в этом смысле, конечно, уникальна. Я, честно угу. говоря, больше не видела, чтобы вот так откровенный, конкретно, да,
1: да,
2: фигура,
1: да,
2: Христа,
1: да,
2: продолжалась,
1: перерастала, да,
2: в фигуру Богородицы.
1: Угу. А эта икона какая?
2: Это икона воплощений из пророческого ряда Воскресенского собора города Кашина, 15 век. И вот здесь что интересно, вот эта складка мафория, которая, ну вот если вы посмотрите так немножко, сощурив глаза, скажем так,
1: ну, на да, эту икону. Ну да, он, конечно, в круге.
2: Во-первых, он в круге, а во-вторых, он в чаше. Вали. Вот она ножка, вот ручки, какие-то чаши.
1: А, да-да-да.
2: Да, и вот здесь вот донышко, вот эта складка мафория, донышко, руки Богоматери, как с боков, да, вот ручки.
1: Ручки
2: а тело Богородицы, как ручки кратера, да. А тело Богородицы идет как будто подставка, да, вот внизу ножка. И Иисус Христос оказывается в литургической чаше. И вот эта вот литургическая символика, она здесь подчеркнута, но нужно сказать, что она не случайно появляется. И это, в общем-то, не является какой-то вот моей фантазией, потому что икона именно Богоматери Знамения, она играла очень важное значение в литургии. Дело в том, что именно Богоматерь Знамения изображалась в конхе жертвенника, именно Богоматерь Знамения являлась запрестольной иконой всегда. То есть это та икона, которая непосредственно...
1: В конхе была... апсиды.
2: И в конхе это... апсиды тоже изображалась, да, и апсиды главного алтаря, да. Это та икона, которая и осмысливалась именно так, как вот связанная с литургическим действием церкви, с явлением Христа на литургическом престоле.
1: Ну что же, спасибо. Сегодня мы рассмотрели два еще очень важных, значимых образа Божьей Матери. Это Адигитрия, путеводительница, и знамение Божьей Матери. И увидели, какие смыслы раскрываются в этих образах. На этом мы заканчиваем нашу программу. В следующий раз мы поговорим об иконе Успения Божьей Матери. Тоже икона очень сложная и многозначащая. На этом мы прощаемся с вами. В нашей программе принимала участие петербургский искусствовед Оксана Витальевна Губарева. Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания.
2: Всего доброго.
3: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

В исполнении Марка Андре Амлена прозвучал романс из первого фортепианного концерта Фредерика Шопена в приложении для фортепиано Миля Алексеевича Балакирева.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию цикл лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Тема сегодняшней лекции – «Грузинская церковь в эпоху позднего Средневековья».
1: В прошлый раз мы говорили о разных христианских народах, которые принадлежали к нехалкидонской вере, а о монофизитах и несторианах. Мы говорили о сирийцах, иковитах, о маронитах, о ливанцах, об армянах, о коптах, о нубийцах, эфиопах и других. И вот о великой, но трагической миссии несторианской церкви на Дальний Восток. Но остался еще один народ, на этот раз православный, о котором мы говорили очень мало. А поговорить о нем нужно. Это Грузия и славная история грузинской церкви в эпоху позднего Средневековья. Когда Грузия была обращена в христианство в IV веке, это стало весьма важным событием для христианской истории всего региона. Со стороны грузинского народа принятие христианства было целенаправленным и сознательным отказом от персидского зороастризма, который им постоянно навязывался со стороны их могучего восточного соседа. Впоследствии этот шаг также стал означать и отказ от ислама. И, конечно, обе эти религии, вначале зороастризм, потом ислам, никак не могли примириться с распространением христианства в Закавказье. Несмотря на то, что Грузия лежала на перепутье культур и религий и испытывала на себе самые разные влияния, средневековая грузинская культура в целом была направлена в сторону Средиземноморья и православия. И, соответственно, она отталкивалась от арабо-персидского мира и от исламской цивилизации. Грузия постоянно поддерживала тесные политические контакты с Византией, которые подкреплялись также династическими браками. Мы уже много раз говорили, что византийская правящая элита не была этнически однородной. То есть тогда, собственно, такого в классическое время Византии такого понятия не было. Мы знаем, в частности, о многих аристократах грузинского происхождения, которые занимали самые высокие посты в византийской армии и в обществе. Например, имперский дука Григорий Покуриан, который впоследствии в правлении Алексея I Комнина стал великим доместиком Запада, то есть фактически таким как бы вице-премьером для всей западной части империи, это лишь только один пример из многих. Так, после латинской оккупации империи в 1204 году и после монгольских набегов на христианский Кавказ, только вот после этого связи Византии с Грузией начали немного сокращаться. Так же, как и другие восточные церкви, грузинская церковь сделалась главным символом своего народа. История ее неотрывна от истории страны, и поистине она стала национальной церковью. Развитие ее помогло поддерживать и сохранять политическую идентичность Грузии и самосознание грузинского народа. Именно церковь создала неповторимую грузинскую христианскую культуру и цивилизацию. И при том, что городская цивилизация долгое время в стране оставалась неразвитой, даже монархия значительное время существовала без столицы, тем не менее, Грузия смогла создать собственную уникальную литературу и архитектуру. Но, с другой стороны, такая вот национализация, если можно так сказать, грузинского христианства принципиально отличалась от тех же процессов, которые проходили в других восточных церквах. В отличие от Армении, от Коптского Египта или Иковитской Сирии, Грузия отказалась отходить от Вселенской Кафолической Церкви Христовой. И с начала VII века Грузия находилась в непрестанном общении со всей полнотой православной церкви. И с тех пор грузинско-византийские связи обрели ровность, стабильность и не прекращались до самого конца существования империи. Наверное, самым драматическим временем за долгую историю грузинского народа стал XI век. Это было время, когда соседняя империя распадалась на отдельные княжества, а затем, после сельджукских вторжений, вообще перестала существовать. В Грузии как раз наоборот начался период единства и наибольшего расцвета страны. Во многом это была заслуга череды талантливых правителей, которые стояли во главе страны более двух веков, до тех пор, покуда результаты их долгих трудов не был уничтожен ураганом монгольского вторжения, которое фактически Грузию разорила и едва-едва не лишила ее государственности. Династия, которой Грузия обязана своим единственным расцветом, это была грузинская ветвь армянского знатного рода багратидов. Из нее, кстати, происходил и Багратион, наш русский генерал грузинского происхождения. Ранее багратидские династии стояли у власти в Армении и в Кавказской Албании, Алании, то есть ныне Осетии. Лишь в 1008 году Баграту III удалось объединить Восточную и Западную Грузию. Оба эти края, имевшие единый язык, единое национальное устройство, объединились в единую политическую и церковную структуру. И, собственно, после этого события, после 1008 года, мы можем уже говорить о Грузии в современном смысле этого слова. К XII веку грузинским багратидам удалось преобразовать свое царство в динамичную Кавказскую империю, которая простиралась от Черного до Каспийского морей. В то время в стране им удалось присоединить такие значительные коммерческие и промышленные центры, как Карс, в котором еще Пушкин побывал в XIX веке с русскими войсками, Двин, Ани и Тифлис. Потому что Тифлис изначально не был грузинским городом. В конце XII века, во время правления прославленной царицы Тамары, в Грузию входило все Закавказье. Даже исламское прикаспийское государство Ширван, то есть нынешний Азербайджан, и Византийская Трапезунская империя стали вассалами Грузии, которая тогда переживала свой золотой век. До объединения два грузинских царства, Восточная и Западная Грузия, были разделены церковно. С VI века церковь в западном регионе, которая состояла из двух метрополий, Фазис и Севастополис, она находилась под юрисдикцией Константинопольского патриарха. Там бытовала византийская литургическая практика, правда, при частичном использовании грузинского языка, но все-таки по большей части там было на греческом, были грузинские вкрапления. В Восточной Грузии церковь пользовалась автокефалией. Ее предстоятелем был католикос, чья кафедра размещалась в столице царства Мцхете. Несмотря на свою независимость, грузинская церковь всегда признавала особый для себя духовный авторитет антиохийской патриархии. Именно там в V веке был Хиротонисон I мцхетский католикос. И, естественно, в Восточной Грузии господствовало употребление антиохийской богослужебной практики.

духовенством во главе с мцкетским католикосом. И во всей стране была принята именно византийская богослужебная и каноническая практика. Это также значило, что в течение ближайших двух веков византийское влияние на страну стабильно возрастало и укреплялось. Ну, достаточно в качестве примера привести лишь то, что переводы с греческого за эти годы количественно преобладали на, собственно, грузинской литературой. То есть большая часть литературы была переводная. Новое единство, по всей видимости, еще больше сблизило церковь и государство. Но при этом католикос сохранил контроль над церковными делами и над администрацией, даже был официально признан духовным главой народа. Католикос вкупе со всеми главными епископами и игуменами также считался вельможей, и все епископы и игумены считались вельможами в такой светской табеле о рангах. То есть было некое негласное правило, когда каждый духовный сан соответствовал некому светскому положению в обществах. И вместе с ведущими феодалами страны они заседали в Государственном совете. Некоторые церковные должности сделались наследственными и были монополизированы феодальными кланами. С другой стороны, архиепископ города Чхондиди всегда занимал должность великого канцлера. Таким образом, иерархи играли чрезвычайно важную роль в политической жизни страны. Несомненно, двумя самыми одаренными и самыми важными представителями грузинских багратидов для всей истории страны были царь Давид IV, который правил с 1089 по 1125 год, и царица Тамара. Она правила с 1184 по 1213 год. На самом деле, точные даты ее правления спорные, но я привожу те даты, которые общеприняты сегодня в Грузии. Оба, и царь Давид IV, и царица Тамара, канонизированы грузинской православной церковью. Давид IV получил прозвание от своих современников как «возобновитель» или «восстановитель». Его правление – это настоящий эпический период средневековой грузинской истории. Он проводил политику реформ и территориального расширения страны. Громил мусульман, победы его были блестящие и оставались в истории. До такой степени, что многие западные правители его отождествляли с мифическим пресвитером Иоанном. Это одна из характерных черт средневекового западного мифологического сознания – в период как раз крестовых походов было то, что где-то далеко на востоке существует христианское царство, возглавляемое пресвитером Иоанном, который победил уже всех мусульман и собирается в ближайшее время идти на выручку своим западным собратьям. Эта легенда постоянно бытовала. И вот даже Давида, возобновителя, одно время отождествляли с этим мифическим пресвитером Иоанном. Потом Чингисхана стали с ним отождествлять, но скоро, правда, разочаровались. Были разные другие варианты. Давид создал базу для многонациональной Закавказской империи, в которой будут править его потомки. В 1122 году он занял Тифлис, который в течение нескольких веков был исламским городом, и перенес туда столицу Грузии. Но величайшим триумфом стала решающая и славная победа, которую грузины одержали над сельджуками в битве при Дидгаре 12 августа 1121 года. И до сего дня грузины эту победу при Дидгаре отмечают как религиозный праздник, один из главных праздников страны, и религиозных, и национальных. Давид IV оставил своим потомкам реформированную церковь. Он уделял много внимания процветанию монашества, светскому и религиозному образованию и улучшению состояния всей церкви. Также он заботился о христианском единстве и многократно пытался убедить армян принять Халкидон, отказаться от своих заблуждений и вернуться к православию. Его энергичные усилия по укреплению церковной дисциплины, по устранению злоупотреблений и реорганизации церкви достигли кульминации во время самого знаменитого собора, который проводился в Грузии за всю историю Грузии. Это собор Руиси-Урубниси, 1103 год. Собор был создан царем, который на нем председательствовал. Каноны, принятые этим собором, они не только рисуют картину состояния грузинской церкви в начале XII века, но и показывают всю решимость, с которой Давид относился к задаче церковного возрождения. И неудивительно, что его современники прозвали «возобновителем». Несколько канонов собора посвящены проблемам.

0: системы симонии, то есть покупки церковных должностей за деньги. Было постановлено, что получение денег в обмен на таинство, если это скрывается, то все виновные, вне зависимости от сана, должны немедленно отлучаться от церкви. Много времени обсуждалась проблема нарушения существующего церковного законодательства. Было, например, подтверждено важность соблюдения канонического возраста для рукоположения. 35 лет для епископа, 30 лет для священника, 25 лет для диакона. Был подтвержден запрет на возведение кандидатов сразу в несколько последовательных церковных степеней в течение одного дня. То есть, по меньшей мере, на следующий день. Собор сразу же перешел от слов к делу. Несколько коррумпированных и недостойных епископов были низложены и заменены новыми людьми, которые были известны своим благочестием и преданностью церкви. Обсуждались также нарушения среди монашеского чина. В частности, подверглась запрету практика назначения в один монастырь нескольких игуменов. В Грузии была такая практика. Но все-таки была сделана оговорка, если очень крупная лавра, то можно. А так нельзя. И, наконец, каноны собора 1103 года касались также злоупотребления среди мирян. Было запрещено проводить венчание или крещение вне стен храма. Был подтвержден запрет на брак православного христианина с еретиком или неверным. Православным женщинам запретили вступать в брак до достижения 12-летнего возраста. Весьма показателен и канон, что если армяне или другие монофизиты раскаются в своей ереси, то принимать их можно только через крещение. Давид также стремился к развитию интеллектуальной жизни в своем царстве. Он основал множество школ по всей Грузии, в которых преподавались основы грамматики. Преподавался закон Божий, преподавалась математика. Монастыри, которые получили в дар земельные угодья и льготы, как правило, тоже были центрами образования. Десятки монахов направлялись на Афон для того, чтобы, обучившись греческому языку, они потом могли вернуться и начать переводить литургические тексты. При монастыре Гелате в Западной Грузии, возле Кутаиси, была организована академия. Там жил преподаватель, современник Давида, философ-неоплатоник Иоанн Петрицы, ученик Михаила Псела и Иоанна Итала. Петрицы получил заслуженную известность как один из главных средневековых переводчиков текстов греческих философских произведений на грузинский язык. Труды Давида IV были достойно продолжены его праправнучкой, царицей Тамарой. Во время ее правления золотой век грузинской истории и культуры достиг своего апогея. Многонациональная грузинская империя того времени была едва ли не самым могучим государством Ближнего Востока. К 1112 году в ее состав входил весь Кавказ, все юго-восточное побережье Черного моря, большая часть Армении и персидского Азербайджана. Тамара очень хорошо понимала всю важность внутреннего единства страны для сохранения своих таких обширных и разнородных владений. Это объясняет, например, доброе отношение, которое царица поддерживала с Аладдином, который после того, как он отвоевал святой город, он вернул грузинам всю их собственность в Иерусалиме. До этого она была конфискована крестоносцами. Соответственно, отношения Тамары с латинами в крестоносных государствах нельзя назвать ни слишком близкими, ни слишком дружелюбными. Грузины никогда не принимали участие в крестовых походах. Возможно, это являлось одной из причин, почему мусульмане хорошо к ним относились. Грузинский царский дом Багратидов был связан брачными союзами с византийской династией Комненов. Это, собственно, явилось причиной помощи, которую царица Тамара оказала основателю Трапезунской империи Алексею Комнену и его брату Давиду. После взятия Константинополя крестоносцами в 1204 году грузинское войско немедленно заняло Трапезунд и передало его родственнику царицы Алексею Комнену. Он стал первым трапезунским императором. Империя Великих Комненов, первоначально бывшая в вассальной зависимости от Грузии, просуществовала почти 300 лет, пережила Константинополь и была захвачена турками лишь в 1461 году. И Давид IV, и Тамара особое влияние уделяли монашеству. Монастыри, которые зачастую играли роль миссионерских и образовательных центров, способствовали росту грузинской церкви. Можно без всякого преувеличения сказать, что средневековая грузинская литература, которой также, можно сказать, относились и переводы с греческого, и с армянского, и с сирского, и с арабского, и которая в основном была церковной по содержанию. В общем, она вся была продуктом монашеской среды. Очень важный вклад в развитие грузинской литературы внесли грузинские монастыри, которые располагались в других странах, в Палестине, на Синае, в Вифинии, на Черной горе близ Антиохии, на Балканах и, конечно, на Афонском полуострове. В отличие от армян, грузины в большом количестве массово никогда не уезжали со своей родины. Если армянская диаспора состояла из общин, то грузинская состояла из личностей. Грузины, собственно, были православными, могли селиться в любой православной общине и в любом православном монастыре. Отправлялись они за границу прежде всего из любви к паломничеству. Либо, это был такой особый аспект грузинской духовности, люди отправлялись за границу, чтобы претерпеть изгнание Христа ради. Одним из самых любимых регионов грузинской диаспоры была, несомненно, Палестина. Уже мы говорили о том, что святая земля в Грузии всегда особенно почиталась. И до XI века там, как правило, служили Иерусалимскую литургию святого Иакова. И не случайно первый грузинский монастырь был построен Петром Иверийцем не в Грузии, а как раз в Иерусалиме. И вот это вот многовековое грузинское присутствие в Святой Земле иллюстрируется, например, собранием рукописи Иерусалимского патриархата. Весьма большой их процент грузинского происхождения. Некоторые из этих рукописей первоначально находились в библиотеке монастыря Честного Креста Господня. Он был основан в 1040 году монахом Прохором. Это был грузинский монастырь. Монастырь сохранял свой грузинский характер до 1685 года, когда тяжелое финансовое положение и нехватка грузинских монахов понудили его насельников продать территорию и здание грекам. Монастырь до сих пор существует в Иерусалиме, и по преданию именно в нем похоронен великий грузинский философ, поэт и политический деятель Шота Руставели, автор знаменитой поэмы эпической «Витязь тигровой шкуры». Даже делегация из Грузии приезжала, проводила исследования. Правда, могилу его так не удалось обнаружить, но это неудивительно, потому что в средневековых монастырях часто такие древние могилы просто уже не существуют, и, возможно, также просто его кости были раскопаны, как полагается, и где-то ожидают вместе со всеми всеобщего воскресения. Большая грузинская община имелась и в Синайском монастыре. Это знаменитый монастырь великомученицы Екатерины. Свидетельство тому 85 грузинских рукописей, которые сохранились в монастырской библиотеке. Это целая громадная грузинская библиотека. Но самыми известными грузинскими монастырями в границах византийского мира были Петрицос, который был расположен во Фракии к югу от Филиппополиса, нынешнего Пловдива, на территории Болгарии, и Иверский монастырь на Афоне. Монастырь Петрицос был основан византийским генералом и сановником грузинского происхождения Григорием Покурианом. Сегодня это болгарский монастырь, но в его первоначальном уставе, составленном в 1083 году, особо оговаривается грузинский характер братьев. Самый известный средневековый грузинский ученый Иоанн Петрицы прожил в монастыре Петрицос долгих 30 лет, а потом он вернулся в Грузию и возглавил академию при монастыре Гелате. Датой начала организованного афонского монашества считается 963 год, когда святой Афанасий основал Великую Лавру. Вскоре на Афоне появились и первые грузины – Ефимий Ивериец и его отец Иоанн Афонский. Оба поселились в Лавре святого Афанасия, и по прошествии недолгого времени на Афон прибыл другой грузин – Иоанн Тарникий. Он был высоким вельможей грузинского происхождения – верно, он служил в качестве генерала и посла императору Василию II. И именно он где-то в 979 или в 980 году основал Иверский монастырь, или, как он изначально назывался, монастырь иверийцев, то есть грузин. Сам Иоанн был избран игуменом монастыря, и когда он в 1005 году скончался, то игуменом стал его сын Ефимий. После Великой Лавры и Ватопеда Иверский монастырь – третий по старшинству монастырь на Афоне. Бывали времена, когда его обширные земельные владения даже превышали владения Великой Лавры. Но главное не в этом. Этот знаменитый грузинский монастырь стал одним из важнейших центров грузинской культуры и учености в византийском мире. И стал он также значительным связующим звеном между Византией и Грузией. Библиотека его содержит громадное количество как греческих, так и грузинских рукописей, которые там производились, переписывались, копировались и писались заново. А монастырь также был известен как переводческий центр, где на грузинский переводились греческие богословские, агиографические и литургические тексты. Возможно, именно игумен Ефимий написал греческую версию знаменитого памятника средневековой византийской литературы «Притча Варлаам и Асаф». Текст этот, по всей видимости, переведен с грузинского языка, на который он, в свою очередь, был переведен с арабского, а на арабский был переведен с санскрита. Это такая искаженная история царевича Сиддхарты Гаутамы, который впоследствии стал известен как Будда, то есть просвещенный. В греческом переводе она приобрела совершенно иное христианское звучание, то есть это был такой переработанный перевод, и была такой известной христианской средневековой притчей. Потом она была уже с греческого переведена и на славянский язык, и входит у нас в памятники древнерусской литературы. В отличие от других грузинских монастырей, насельники Иверона никогда не были исключительно грузинами. Большинство из них составляли греки, и зачастую, конечно, это служило источником для конфликта и соперничества. Но первоначально руководство монастыря было в руках грузин. Богослужение совершалось параллельно на двух языках. К XIV веке греки могли воспользоваться своим численным превосходством, и монастырь окончательно уже перешел под их руководство. Но, несмотря на это, грузинские цари продолжали поддерживать единственную грузинскую общину на Святой Горе. И грузинская преемственность в Иверском монастыре просуществовала практически до наших времен. Последний грузинский насельник монастыря скончался в 1955 году.
1: А сейчас там грузины есть?
0: Возможно, там какие-то грузины появились, но монастырь сейчас уже такой стопроцентно греческий. То есть, если там какой-то грузин появился, все равно он входит в греческую литургическую жизнь.
1: То есть он принадлежит греческой церкви?
0: Он принадлежит Афону и, соответственно, Константинопольской патриархии. Как, собственно, и все афонские монастыри. Но просто там, если есть русский монастырь, там Пантелеймонский, это на Афоне, там служат по-славянски. И, опять же, насельники русские, ну и, скажем, даже если грек решит поселиться в Пантелеймоновом монастыре, он будет подчиняться славянским литургическим обычаям. А Иверский монастырь сейчас греческий, и, соответственно, там никаких грузинских обычаев уже не осталось. Когда скончалась царица Тамара в 1213 году, вскоре после ее смерти началось такое трагическое развитие событий. К концу XIII века Великая Всекавказская империя Багратидов лежала в запустении. Золотой век грузинской культуры также завершился. К тому времени Грузия несколько раз кряду была разорена, сожжена и разрушена монгольскими армиями. Захватчики появились у границ страны в 1220 и в 1221 годах. И, по словам потрясенных современников, в течение следующего десятилетия, как саранча, покрыли собою все. То есть была при первой битве, в общем, фактически весь цвет грузинской армии был уничтожен. Грузины несколько раз восставали. Всякий раз заново каток монгольского вторжения проходил по Грузии. И в конечном итоге, в общем, действительно, страны почти ничего не осталось. Все Закавказье оказалось под контролем монгол. В течение следующих двух веков грузинским землям довелось испытать то, что Армения, Албания и Азербайджан переживали ранее от сельджуков. В отличие от Албании и Азербайджана, Грузии удалось выстоять и не поддаться туркизации и исламизации. Албания имеет в виду Алания, то есть Осетия. Более того, в отличие от Армении, грузинская государственность не исчезла и продолжала существовать. Но, с другой стороны, к концу средневекового периода Грузия пережила собственные внутренние необратимые изменения. Через несколько десятилетий после смерти царицы Тамары страна попала в вассальную зависимость от Монгольской империи. Помимо выплаты дани, грузины должны были служить монгольской армии, как, собственно, и любое вассальное государство. Багратиды оставались у власти, но другое дело, что границы их государства были сильно урезаны, а сама Грузия оказалась ослабленной и фрагментирована. Монгольское правление положило начало процессу центробежных тенденций. И, соответственно, когда местные феодальные бароны на местах укрепляли свою независимость и, соответственно, делались все менее и менее управляемыми центральным правительством. ослабленная центральная монархия не могла предотвратить усиление власти местной аристократии. И, соответственно, страна стала расползаться на регионы. Во время правления способного царя Георгия, Георгий V, он правил с 1314 по 1346 год, монархии удалось несколько укрепиться. Однако время было слишком кратким, каких-то 30 лет для принесения сколько-нибудь длительных результатов. И помимо этого, вскоре Грузии пришлось пережить новую тотальную резню и разрушение во время вторжения Тамерлана, 1386 год. А в 15 веке начались постоянные атаманские набеги на страну. Хотя Грузии с большим трудом удавалось отстоять свою автономию, но все христианское Закавказье теперь находилось не только под давлением ислама, но и под мощным турецким культурным и лингвистическим влиянием. Монархия продолжала слабеть из-за постоянных войн и вторжений. К концу 15 века члены царской семьи Багратидов разделили страну на три царства. Этот шаг привел уже к росту регионального сепаратизма и дальнейшим разделениям, теперь уже на 5 независимых княжеств. Тем не менее, Грузия дожила до нового времени, и в 1801 году по слезной мольбе грузинских царей Ираклия II и Георгия III страна была включена в состав Российской империи. Они долго упрашивали, Александр I колебался, собственно, и до этого русские цари колебались, потому что это означало войну с Персией и целый ряд других проблем. Включение Грузии значило начало Кавказской войны, когда вот эти все чеченские племена необходимо было усмирять, чтобы проложить дорогу в Грузию, что, конечно, опять же, Кавказская война была очень изнурительной, длилась очень долго, и, в общем, непонятно, нужна ли действительно она была России. Но как бы то ни было, во всех случаях, за присоединение Грузии Россия заплатила очень дорогую цену. Приобрели себе все, что мы приобрели. Но на тот момент грузин, по некоторым подсчетам, оставалось всего где-то около 40-45 тысяч человек. Всех грузин. Поэтому они были, собственно, действительно на грани уничтожения. Но в конце концов грузины умолили принять их в русское царство, обещав навечно лояльность и вечное вхождение в состав России. Ну, как видим, вещи меняются, и клятвы не соблюдаются. Даже такие слезные. Естественно, и древняя грузинская церковь, которая возглавлялась мцхетским католикосом, в равной степени страдала от бесконечных волн варварских вторжений. Именно церковь, даже в условиях изоляции Грузии и в условиях развития у грузинского народа психологии осажденной крепости, именно церковь, тем не менее, стала центром национального единства, защитницей и хранительницей грузинской христианской цивилизации. Как это происходило и в Византии после Четвертого крестового похода, в Грузию вскоре после первого монгольского вторжения начали прибывать первые латинские миссионеры для прозелитизма среди православного народа. И в 1329 году в Тифлисе была создана параллельная латинская иерархия. Хотя папство обещало золотые горы в случае обращения православных в Римо-католичество, оно не смогло оказать никакой помощи для отражения монгольской опасности, и поэтому отбытие грузинской делегации с Флорентийского собора еще до подписания унии неудивительно. Помните, мы говорили об этом. Грузия не хотела изменять своей выстраданной верности халкидонской православной вере. После падения Константинополя из всех православных церквей лишь православная церковь Грузии и русская православная церковь остались вне исламской оккупации. Все остальное было захвачено исламом.
1: А когда Грузия присоединилась к России, то церковь оставалась автономной грузинской или она стала...
0: Нет, когда все-таки в Российской империи на тот момент действовали петровские правила существования церкви, поэтому католикос, конечно, не мог продолжать свое существование. Католикос пригласили в Петербург, где он был принят как высокий сановник с большим почетом, но, собственно, он далее уже, собственно, оставался в Петербурге, там служил, там жил. После его кончины был назначен экзарх Грузии. Экзарх Грузии был русским митрополитом, все остальные грузинские епископы были грузинами. Но вот экзарх был митрополитом русским, всегда он был русским, входил он в синод на правах постоянного члена синода. И таким образом католикосат был упразднен, и грузинская церковь была включена в состав русской православной, российской православной церкви, тогда она так называлась. И автокефалия грузинской церкви была восстановлена лишь уже после большевистской революции, когда вот был краткий эпизод меньшевистской Грузии независимой. Тогда была восстановлена автокефалия, избран католикос-патриарх всей Грузии. И до войны продолжался раскол между двумя церквами. Русская церковь не признавала этого самопровозглашенной автокефалия, лишь примирение наступило лишь уже в послевоенное время. И вот с тех пор существует нынешний статус-кво. Это, конечно, можно говорить о том, что действительно это было весьма таким несправедливым и неправильным шагом, то, что католикосат был отменен и неканоничным, но, с другой стороны, русская церковь подвергалась не меньшему прессингу страны-государства, точно так же было отменено патриаршество, поэтому это нельзя рассматривать как некая такая колониализм, колониальная политика русской церкви, нет, это была политика государства, того государства, в которое Грузия стремилась и которое она упрашивала себя принять. То есть поэтому тут уже, так сказать, в этом смысле они должны были знать, что какие-то ограничения за этим последуют.
1: А насколько российский экзарх руководил или там, ну, вмешивался, то есть он просто был представитель власти в этом регионе? Насколько у них была самостоятельность?
0: Нет, он был епископом Тифлисским. Нет, самостоятельности у них не было
1: вообще,
0: никакой. Это были рядовые епархии Русской Православной Церкви. То есть у них, в общем, ровно такие же, как и у любой епархии Российской Православной Церкви. Ну, кроме того, что они служили, конечно, по-грузински, это никто от них никогда. То есть даже как бы и разговора не было, что их заставляют служить на каком-то другом языке. То есть все, так сказать, все местные обычаи сохранялись. Никак никто на них не посягал. Сейчас мы возвращаемся опять в Константинополь, к тому моменту, который переживала византийская столица после захвата ее турками. Захват и разграбление Константинополя армией Мехмеда II в 1453 году – одна из величайших катастроф в истории христианства. В течение нескольких последующих десятилетий практически весь христианский Восток подпал под власть Отаманской империи. Единственной, как мы уже говорили, полностью свободной, независимой православной страной оставалась Московская Русь, которой и перешла роль оплота православия на Востоке. Мы говорили, что еще Грузия отчасти была независимой, но полностью независимой была, конечно, только Московская Русь. И так, собственно, начиналась новая эпоха. Но для церкви, как ни парадоксально, в общем, перемена оказалась не столь фундаментальной, как можно было предположить в начале. Потому что уже, собственно, в течение долгих веков древние восточные патриархаты в Александрии, в Антиохии и в Иерусалиме находились под властью мусульман. Начиная с конца XI века, все больше епархий Константинопольского патриархата оказывались на турецкой территории. К 1453 году подавляющее большинство паству патриарха проживало во владениях султана. Вне Отаманской империи оставались лишь греческие земли, которые попали под власть латинских правителей. И некоторое время они после падения Константинополя, они там еще продержались. Кто сколько. Но эти территории были весьма незначительными. Венецианцы еще некоторое время удерживали несколько крепостей на Пелопоннесе и несколько Эгейских островов. Где-то последние из них пали в XVI веке. Крит удалось венецианцам додержать до XVII века. Генуэзцы тоже еще несколько десятилетий отбивались на нескольких островах, а рыцари-госпитальеры эвакуировали Родос лишь в 1522 году. В 1571 году после героической обороны пала Фамагуста, последний оплот венецианцев на Кипре. И таким образом Кипр полностью перешел в руки мусульман. Это уже конец XVI века. Ионические острова, Корфу и несколько других островов, они были расположены у западного побережья Греции. Это были единственные греческие территории, которые никогда не подпали под власть турок. Они оставались под управлением Венеции до конца XVIII века, а затем были оккупированы Францией. После окончания наполеоновских войск отошли к Великобритании, и она передала их королевству Греции в 1864 году. Но это, собственно, было все. Итак, собственно, за исключением нескольких незначительных территорий, большая часть патриархата вновь объединилась под единой светской властью. Однако власть эта была властью неверных. Покуда в Константинополе оставалась христианская империя, церковь и государство, они соединялись в едином организме. В реальной жизни император мог быть совершенно бессильным, но в теории все-таки он оставался главой христианской вселенной, представителем Бога перед своим народом и представителем народа перед Богом. Теперь церковь отделилась от государства. Она стала ассоциацией Зимми, граждан второго класса. Правда, эта ассоциация оказалась единственной, которую граждан второго класса вообще позволяла создавать. И в этом смысле дисциплинарная власть церкви над своей паствой значительно возросла. Она стала, собственно, такой во время Византии, она никогда не была. Но зато в ней не было главного – санкции свободы. Султан-завоеватель очень хорошо знал проблемы, которые стояли перед церковью, и искренне считал ее благополучие полезным для своего государства. Покуда Константинополь не был взят, Мехмед слыл беспощадным врагом. Но, добившись своей цели, он мог позволить себе в определенных случаях проявлять великодушие. В его жилах текла и греческая кровь. Он был начитан и глубоко интересовался греческой культурой. Ему очень нравилось ощущать себя наследником римских императоров, и он готов был даже взять на себя религиозные обязанности своих предшественников. Ну, конечно, настолько, насколько ему позволяло это делать собственная религия. Как правоверный мусульманин, он, конечно, не мог разрешить христианам занимать посты управления в своей империи. Но при этом он хотел, чтобы они жили в мире и благоденствии, были довольны его правлением и исправно выплатили налоги. Султан прекрасно понимал, что греки представляют громадную ценность для его империи. Турки годились для роли солдат и для роли правителей, но они не умели торговать и были плохими моряками. В сельских местностях они предпочитали животноводство земледелию. Земледельцами они тоже были неважными. То есть, таким образом, экономическая жизнь Турецкой империи во многом зависела от участия в ней греков. Султан считал, что греки должны жить в империи в согласии с турками и иметь гарантированные права. Конечно, при условии, если они будут его признавать верховным властителем и ему повиноваться. Мехмед мечтал возродить Константинополь. Перед завоеванием население имперской столицы не превышало 50 тысяч человек. Несколько тысяч погибло в боях, значительно большее количество было уведено в плен. Однако султан-завоеватель сразу же оставил грекам несколько кварталов в городе и начал всячески поощрять греческую эмиграцию в свою столицу. Он создавал льготные условия, предлагал субсидии даже для того, чтобы греки переселялись в Константинополь, иногда даже применял насильственные меры. Например, все зажиточные граждане Трабзона, Трапезунда бывшего, были переселены в Константинополь. Всех собрали, посадили на корабли и отправили в столицу. Другую партию переселенцев перевезли из Адрианополя, нынешнего Эдирне турецкого, еще одну с острова Лесбос, после того, как турки оккупировали его в 1462 году. Еще 2000 семей доставили из Аргоса. К середине XVI века, где-то через 100 лет после завоевания турками, в Константинополе проживало не менее 30 тысяч греческих семей. Если предположить, что в средней тогдашней семье было не меньше 6 человек, а это самый минимум, потому что семья все-таки подразумевала не только родителей и детей, но еще и бабушек, и дедушек, и так далее. Но даже если предположить, что не менее 6 человек, то греческое население города уже тогда достигло 200 тысяч и продолжало расти, как минимум 200 тысяч. Итак, обязанностью султана-завоевателя перед своими христианскими подданными была разработка новых правил для того, чтобы ими управлять. Первая задача, которая встала перед султаном, это избрание патриарха. Султан Мехмед хорошо знал о всех сложностях, которые были вызваны попытками насильно склонить православную церковь к унии с Римом. Вскоре после захвата Константинополя он с удовлетворением узнал, что патриарший престол считается вакантным. Патриарх Григорий Мамос сбежал в Рим к папосу. В народном сознании это приравнивалось к бегству, приравнивалось к отречению. После этого нового патриарха избрано не было. Соответственно, требовалось найти ему преемника. Мехмед навел справки и принял решение, что патриархом должен стать Георгий Схаларий, теперь известный как монах Геннадий, лидер антиунионистской фракции в народе. Геннадий был не только самым видным ученым, который жил в Константинополе во время завоевания, он пользовался всеобщим народным уважением и авторитетом за свои высокие нравственные качества. К тому же, как мы уже сказали, он был лидером антиунионистской, антизападной партии в церкви. И было очевидно, что он никаких политических интриг с Западом вести не будет. Через месяц после падения города Мехмед послал за Геннадием, но его нигде не могли отыскать. Во время штурма Геннадий находился в своей келье в монастыре Пантократор. Завоеватели ворвались в обитель, забрали все ценности и всех монахов увезли в рабство. Геннадий достался богатому турку из Адрианополя, который был настолько польщен и даже несколько смущен, что приобрел себе такого образованного и уважаемого невольника, что держал его в доме скорее на положении дорогого гостя, чем раба. Геннадия выкупили у этого учтивого хозяина и с почетом приводили в Константинополь ко двору султана. Мехмед убедил его занять патриарший престол, после чего всех епископов, которых только могли собрать в округе, созвали на синод. Синод провозгласил патриарший престол вакантным и по представлению султана избрал Геннадия патриархом. После этого Геннадий и султан вместе разработали новые правила жизни православных в Отаманской империи. Основные пункты, по всей видимости, были продуманы еще перед тем, как султан выехал в Адрианополь в конце июля, хотя прошло еще 6 месяцев, прежде чем Геннадий официально стал патриархом. Хиротония и интронизация состоялись 6 января 1454 года, когда Мехмед вернулся в Константинополь. Процедуру скопировали с византийских церемоний. Султан принял Геннадия в своей резиденции, вручил ему знаки патриаршего достоинства – облачение, посох и наперстный крест. Оригинальный древний крест был утерян. По всей видимости, Григорий Мамас забрал его с собой в Рим. Поэтому Мехмед повелел изготовить из позолоченного серебра новый великолепный крест. Формула возведения в должность в устах султана претерпела некоторые изменения. Теперь она звучала так: «Будь патриархом, и да сопутствует тебе удача. Будь уверен в нашей дружбе и пользуйся всеми теми привилегиями, которые имели патриархи до тебя». Затем Геннадий сел на подаренную султаном роскошного скакуна и направился к храму святых апостолов, так как Святая София уже на тот момент стала мечетью. В храме его ждал митрополит Гераклейский, который возглавил его хиротонию и интронизацию. Затем на том же скакуне патриарх проехал во главе процессии по улицам города, после чего вернулся к храму святых апостолов, на территории которого находилась теперь его новая резиденция.
2: В эфире «Радио Град Петров» прозвучала очередная лекция Александра Леонидовича Дворкина из цикла «По истории Вселенской Церкви».
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: прозвучало литургическое песнопение, пятый стих 15 главы Апокалипсиса «Отверзися храм Скинии». Амвросианское пение 5-7 веков в исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войный Синецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
3: Включаю «Радио Град Петров».

0: Православие в Германии. Какова сегодняшняя жизнь православных приходов и монастырей? Как складываются судьбы наших братьев и сестер на немецкой земле? Какие святыни хранятся в ее старинных городах? Об этом программа «Незнакомая Германия».
1: Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Живые памятники» о храме святой мученицы царицы Александры в городе Бад-Эмс.

Вход в храм у нас показывает, как нам медленно по ступеням духовным заходить в Царствие Небесное. Одним словом, мы делаем все для того, чтобы люди, которые сюда заходят, и чувствовали, что здесь в самом деле Господь о нас печется, они набираются силами духовными благодати Божией. Все, что мы делаем в этом храме, мы делаем Богу нашему ради того, чтобы Его храм славился, и Его имя было прославлено нами, Его детьми. И вот я один раз слышал такую фразу, что этот храм очень бедный. И меня как настоятеля это очень зацепило так за душу, за сердце. И я поставил себе в мысли, чтобы его вернуть обратно, чтобы он был царским. И начал действовать.

0: русская церковь Бат-Эмсе посвящена святой мученице Александре, супруге римского императора Диоклетиана. Это и память о царице Александре Федоровне, жене императора Николая I, урожденной принцессе Шарлотты Прусской. Царица Александра внесла значительную сумму на строительство.
1: Отец Борис, вы с 2005 года служите в этом курортном городочке Бат-Эмс, в храме святой царицы мученицы Александры, который освящен еще в 1876 году. В этом городе присутствовало много русской знати из царской семьи. Здесь отдыхали и Гоголь, и Достоевский. Какую роль вся эта история играет в вашем служении здесь?
2: Храм, в самом деле, исторический, и образ вообще православной церкви русской, и внешний, и внутренний. Есть один большой плюс у нас здесь, в Бат-Эмсе, что люди, которые живут здесь, далеко за пределами Родины, они могут исповедоваться на своем языке, на молдавском, и на русском, и на немецком. Здесь очень много беженцев, которые молятся, и у нас нету такого разделения в приходе. Когда какие-то, может быть, и пытаются, ну, где-то что-то, какие-то возмущения, но мы, по крайней мере, общими силами стараемся доказывать, что это не место для, да, таких политических каких-то, да, разговоров. Я сам из Молдавии, молдаванин, и через это доказывается, что те слова, которые Господь сам сказал с самого начала, в моей церкви нету ни молдаванина, ни русского, ни украинца, ни африканца и другой национальности. Есть христианин. Если мы Бога любим, то вопрос отпадает.
3: У нас много разных национальностей. И русские, и немцы, и люди, которые приехали теперь с Украины. Это и молдаване, и, возможно, еще много других национальностей, про которых я даже и не знаю. И тем не менее, в нашем приходе не наблюдается вражды. Все, что есть негативного, оно остается за пределами храма, за пределами нашего прихода. Люди стараются понимать друг друга и любить друг друга. И в первую очередь этим руководствоваться здесь.
0: В середине XIX века многочисленные русские путешественники охотно посещали город-курорт Бат-Эмс в земле Рейнланд-Пфальц. Более 1000 курортников, посещавшие в сезон знаменитые термальные источники, были православными. Естественно, у них возникло желание построить здесь русский храм. Был создан церковно-строительный комитет, состоящий из местных жителей, гостей города, строителей Бат-Эмса и русских дворян, попечителей храма. 23 апреля 1876 года в свой престольный праздник церковь была торжественно освящена. В течение нескольких десятилетий во время курортного сезона богослужения совершались в церкви регулярно. Однако с началом Первой мировой войны церковь была закрыта и, за исключением нескольких служб, не использовалась до конца Второй мировой войны. В послевоенные годы постепенно образовалась небольшая община, состоящая из православных христиан ближайших городов. К сегодняшнему дню приход значительно увеличился.
1: Была ли какая-то причина, почему вы оказались вообще в зарубежной церкви?
2: И опять же, думаю, что это был промысел Божий. Я был с детства воспитан моими дедушкой и бабушкой в православной вере, но потом с возрастом, когда уехал уже из родительского дома, учился, потом стал военным человеком. В начале 90-х годов, когда все разрушалось, и все освобождались от каких-то старых устоев. И в 95-м году я остался без ничего. И я решил, значит, приехать в Германию. Просто решил найти здесь работу себе. И вот тогда у одного священника из кафедрального собора в Кишиневе взял благословение ехать.

0: Я их не видел. И даже наоборот, матушка подходила, подошла к нам и предложила принимать участие в трапезу. А потом через определенное время отец Иосиф даже пригласил и в алтарь. И то, что я видел в этом храме, то есть порядок, дисциплина, у меня было какое-то короткое замыкание в голове, я не понимал, как это так. А дьявол такой не может быть. Такой порядок, такая дисциплина, так все четко по уставу, как отец Иосиф любит это тоже делать, служить. И вот таким образом я попал как раз в ту церковь, которая боялся не попасть в ней. Познакомился с епархией Владыки Марка, потом с ним самим познакомился. А там уже Владыка принял решение в 99 году и у меня рукоположил как диакона. А в 2005 году он мне рукоположил для этого храма в Бадемсе священником, где я до этого и служил, и диаконом тоже.
1: До этого здесь не было постоянного священника, правильно ли я понимаю?
0: Ну да, вы понимаете правильно, потому что в то время, в 90-е годы, тем более еще раньше, здесь остались только старые мигранты.
1: Я слышала, что Владыка Марк где-то сомневался посылать вас сюда на постоянную службу, потому что считал, что здесь прихода все равно не будет, что это не перспективно, что здесь нечего делать постоянному священнику.
0: Ну, я думаю, что Господь его переубедил. У нас жизнь, скажем так, как недавно наш первый иерарх митрополит Николай сказал, процветает во все стороны.
1: Еще в 19 веке, когда уже русские люди сюда приезжали, они в Бадемсе собирались в каких-то частных зданиях, иногда ставили переносной иконостас для того, чтобы служить службе, и в итоге построили уже настоящий храм. Почему людям вообще важно собираться вместе для молитвы? Почему для православных недостаточно просто, как говорится, иметь Бога в душе и быть хорошим человеком?
0: Во-первых, иметь Бога в душе – это понятие такое очень растяжимое. Потому что я некоторым говорю, если в твоей душе царит зло, или ненависть, или осуждение, или всякие другие такие вещи, которые несовместимы с благодатью Божией, то он у тебя не может быть там, в твоей душе. А вот чтобы исполнить опять же слова Божии, где двое или трое собирается во имя Мое, там и я с вами. А теперь наше дело все это привести в таком виде, чтобы наши дети именно сейчас могли бы хотя бы не только получить понятие о Боге, а чтобы в самом деле пустить, как бы сказали, Бога в душе. Говорить сейчас нынешним языком человеческим – это заправка для душ. Здесь собираются души наши, люди, чтобы заправились. Мы заправляемся энергией божественной, благодати Божией. Других заправок нету, я не вижу.
1: В чем заключается ваше служение как священник здесь? Какие вы ставите цели?
0: Я думаю, как у всех священников должно быть и у меня. Я думаю, что я так это и делаю, чтобы дать возможность, или чтобы Бог через мое служение дал возможность своему паству, своему достоянию, которое он искупил кровью своей честною, чтобы люди пришли к нему через таинство покаяния, через принятие святых тайн Христовых, да, тела и кровь его, и чтобы здесь получить то, что нигде не получишь. Это благодать Божия. Самое главное, что мне нужно им объяснить слова Спасителя. Богу Богови, а Кесарю Кесареви. Вот мы этим стараемся заниматься здесь у нас. Когда люди узнали, что здесь есть постоянный священник с постоянными богослужениями, я понял, что нужно купить приходской дом. Получилось очень даже так интересно, что этот дом выставили на продажу. Это был 2005 год, где-то в конце года. И как раз в это время была у нас в гостях икона Курско-Коренная. И я когда узнал и прочел, что там дом продается, я без всякого сомнения взял эту икону, обошел

0: этот дом, перекрестил иконы и сказал: «Пресвятая Богородица, сделай так, чтобы этот дом был наш». Ну вот он стал наш, и все, вся архитектура, вся планировка, которая в этом доме, я потом понял, что он просто был построен для нас. Этот дом был построен в 1903 году. Здесь производили молочные продукты, как я потом понял. Но для нас самое главное, что он очень подходит для наших требований приходских. И насколько мы могли, мы обустроили нашу кухню так, чтобы были постоянные после богослужения здесь трапезы. Для христиан, особенно для православных христиан, трапеза имеет огромное значение. Это есть продолжение службы, где мы здесь общаемся. В храме вообще не полагается разговаривать или общаться вне молитвы. Поэтому мы пользуемся этим случаем, и здесь во время трапезы, после богослужения, мы здесь общаемся, разные вопросы мне задают, я рассказываю, в то время, когда детишки в другие помещения занимаются в воскресной школе разными кружками и разным действием. У нас здесь, в этом же помещении, детишки занимаются в воскресной школе русским языком. И здесь у нас стеклянная веранда, нужно спуститься пару ступенек на ней. Здесь занимаются и шитьем, и всяким рукоделием, как вы видите, и рисуют, и карандашами, акварелью. Так что мы стараемся, значит, для наших детей, и как для маленьких, так и для взрослых, предоставить все условия для того, чтобы они вместе общались здесь.
1: Посещают воскресную школу примерно от 45 до 50 детей разных возрастов. На наших уроках происходит больше творение детей самих и общение живое. Иногда сухой материал трудно детям воспроизвести снова и трудно запомнить. И, например, когда я рассказываю детям и спрашиваю: вот вспомните день творения такой-то и такой-то, что было сделано? И дети не могут ответить. И когда я говорю: помните, что мы делали? Вспомните, мы, например, рисовали акварелью. А они вспоминают: да, была вода и было небо. То есть на этом уроке мы познаем также Библию, окружающий мир, творение Божие. Учимся любить его и относиться с любовью к тому, что сотворил Господь, творя сами.
2: Я приехала с Украины, с Киева. Я живу уже с рождения здесь.
3: Я живу здесь только полтора года.
2: Ходить в храм для меня очень важно. Всегда, если я там стою на литургии, мне всегда мурашки по коже бегают. И песнопение такое красивое, и я просто без этого не могу.
3: Мне здесь нравится, потому что я чувствую, как будто бы это все одна большая моя семья.
2: В школе у меня тоже друзья, но в школе не чувствуется, что они родственники, не моя семья. Но здесь мы чувствуем все,
3: как будто бы мы одно целое.
2: Да.
4: В этом приходе мне больше всего ценю то, что, ну, я здесь уже с рождения, я уже много кого здесь я знаю. Она уже как семья становится, она привыкаешь к ней, уже все знаешь здесь. Это мне нравится здесь.
0: Такое вот у нас благословение Божие, что у нас почти все есть для того, чтобы мы занимались детишками в воскресной школе.
5: Архитектором и руководителем строительства церкви Бад-Эмси были местные немцы. Им удалось гармонично вписать русскую церковь с ее позолоченными православными крестами, характерными луковичными куполами и крестообразной медной крышей в живописный пейзаж Бад-Эмса на берегу реки Лан. Внешне храм является уменьшенной копией храма Христа Спасителя в Москве. который был построен в честь победы Российской империи над Наполеоном в 1812 году и вмещал до 12 тысяч человек. Богато позолоченный иконостас в стиле барокко был изготовлен в Санкт-Петербурге. Иконы были созданы известным церковным художником Карлом Тималионом фон Нефом, работы которого находятся также и в нескольких других русских церквях Германии. Живопись Нефа отражает вкус русского общества XIX века, которое увлекалось западным и в особенности итальянским искусством. Неф является наиболее ярким представителем этого стиля в церковной живописи, а иконостас церкви Бат-Эмс – редким и ценным памятником истории искусства. В самом алтаре висит полотно «Воскресение Христово», которое известный русский художник Василий Васильевич Верещагин написал для этой церкви, когда посещал город-курорт Бат-Эмс.
0: Я лично, читая Ветхий Завет, прочел у пророка Иезекииля вот его престол, который он видел после возвращения из рабства Вавилонского. И мне очень захотелось именно такой престол иметь у нас здесь, в этом царском храме. Обратился владыке нашему Марку, и он благословил такой престол, ну, не совсем так, как там написано, что были четыре животные. Мы остановились на четыре ангела вокруг престола.
6: Что вас на сегодняшний день особенно волнует?
0: Не только волнует, а и даже я не могу передать мои чувства, что будет с моими внуками или с такими, как они. Когда здесь, в Германии, считают нормально детишек учить всякому разврату в школах, в детских садиках, когда в наше время мерзость запустения села на самое почетное место и заставляет нас даже хлопать или принимать некоторые его действия, то, конечно, меня волнует именно воспитание наших детишек, именно духовное воспитание. И очень трудно в наше время их держать на плаву так, чтобы они не утонули. Но я верю нашему Богу. Он сказал, и врата адова не одолеют. Если, естественно, мы будем стараться хоть самому что-то делать, понимать, придерживаться, даже если мы здесь далеко от Родины, придерживаться нашей веры православной, вот этому придерживаться, и я думаю, что мы спасемся.

прозвучала передача из цикла «Живые памятники» о храме святой мученицы царицы Александры в городе Бад-Эмс. Материал предоставлен интернет-журналом «Der Bote» — «Вестник Русской Православной Церкви за границей». Авторы проекта — епископ Иов Штутгартский и Анастасия Лимбергер. О храме рассказывали священник Борис Здробео, Ирина Виноградова и прихожане храма.

0: Не одни мраморски на славе были, по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом вожгались, как его было довольно, и сорт выше нет. Вот из этого малахиту и выделывали подходящие. Такие, слышка, штучки, что диву дашься. Был в ту пору мастер Прокопич, по этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был. Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопичу парнишек на выучку. Пущай де переймут все до тонкости. Только Прокопич, то ли ему жаль было расставаться со своим ремеслом, то ли еще что, учил шибко худо. Все у него срывка до стычка. Насадит парнишки по всей голове шишек, уши чуть не оборвет, да и говорит приказчику. Негош этот, глаз у него неспособный, рука не несет, толку не выйдет. Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопича. Негош так негош, другого дадим, и нарядит другого парнишку. Ребятишки прослышали про эту науку, с позаранку ревут, как бы к Прокопичу не попасть. Отцам матерям тоже не сладко родного детенка на зряшную муку отдавать. Выгораживать стали своих-то, кто как мог. Приказчик все ж таки помнит баринов наказ, ставит Прокопичу учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку, да и сдаст обратно приказчику. Негош этот. Приказчик взъедаться стал. «Да какой поры это будет? Негош да негош. Когда гош будет? Учи этого!» Прокопич, знай свое. «Мне что, хоть 10 годов учить буду, а толки из этого парнишки не будет». Так вот и перебрали приказчик с Прокопичем много ребятишек, а толк один — на голове шишки, а в голове как бы убежать. Вот так-то и дошло дело до Данилки недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечка. Годов поди тогда 12, а то и более. На ногах высоконький, а худой расхудой, в чем душа держится. Ну а с лица чистенький, волосенки кудрявенькие, глазенки голубенькие. Его и взяли сперва в казачки при господском доме. Табакерку, лоток подать, сбегать куда и прочее. Только у этого сиротки дарования к такому делу не оказалось. Другие парнишки на таких-то местах вьюнами вьются. Тють что на вытяжку, что прикажете. А этот Данилка забьется куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшение, да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведет. Били, конечно, поначалу-то, потом рукой махнули. Блаженный какой-то, тихоход, из такого хорошего слуги не выйдет. Поставил его приказчик в подпаски. И тут Данилка не вовсе гош пришелся. Парнишечка ровно старательный, а все у него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку. А корова-то вон где. Старый пастух ласковый попался, жалел сиротку и то временем ругался. «Что только из тебя, Данилка, выйдет? Погубишь ты себя, да и мою старую спину под бой подведешь. Куда это годится? О чем хоть думка-то у тебя?» «Я и сам, детка, не знаю». «Так, ни о чем». Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла. Сама сизенька, а из-под крылышек у ней желтенько выглядывает. А листок широконький, по краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а середка зеленая-призеленая, ровно ее сейчас выкрасили. А букашка-то и ползет. «Ну не дурак ли ты, Данилка? Твое ли дело букашек разбирать? Ползет она и ползи, а твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу». Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился. Куда старику? Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки бабы просят. «Сыграй, Данилушка, песенку». Он и начнет наигрывать. И песни все незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса перекликаются. Хорошо выходит. Шибко за те песенки стали женщины привечать Данилушку. Кто понеточек починит, рубашонку новую сошьет, про кусок разговору нет, каждая норовит дать побольше да послаще. Старику-пастуху тоже Данилушковы песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнет Данилушка наигрывать, и все забудет. Ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда. Данилушка, видно, заигрался, а старик задремал по малости. Сколько-то коровенок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят, той нет, другой нет. Искать кинулись. Да где тебе? Пасли около ельничной. Самое тут волчье место, глухое. Одну только коровенку и нашли. Пригнали стадо домой. Так и так обсказали. Ну, из завода тоже прибежали. Поехали на розыски. Да ничего не нашли. Расправа тогда известна какая была. За всякую вину спину кажи. На грех еще одна корова из приказчичьего двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва старика, потом и до Данилушки дошло. А он худенький, да тощенький, господский палач оговорился даже. «Экой-то, — говорит, — с одного раза сомлеет, а то и вовсе душу выпустит». Ударил все ж таки, не пожалел. А Данилушка молчит. Палач его в другаряд. Молчит. В третий молчит. Палач тут и растервенился. «Давай полысать со всего плеча!» А сам кричит. «Я тебя, молчуна, доведу. Дашь голос? Дашь?» Данилушка дрожит весь. Слезы капают, а молчит. Закусил губенку-то и укрепился. Так и сомлел, а словечко от него не слыхали. Приказчик, он тут же, конечно, был, удивился. «Какой еще терпеливый выискался! Теперь знаю, куда его поставить, коли живой останется». Отлежался таки Данилушка. Бабушка Вихориха его на ноги поставила. Была, сказывает, старушка такая. За место лекаря по нашим заводам на большой славе была. Силу в травах знала. Которая от зубов, которая от надсады, которая от ломоты. Ну, все как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких трав до корешков настойки готовила, отвары варила, да смазями мешала. Хорошо Данилушке у этой бабушки-вихорики пожилось. Старушка слышка ласковая, да словоохотливая. А трав да корешков, да цветков всяких у ней насушено, да навешано по всей избе. Данилушка к травам-то любопытен. Как эту зовут, где растет, какой цветок, старушка ему и рассказывает. Раз Данилушка и спрашивает. «Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь?» «Хвастаться, — говорит, — не буду, а все будто знаю, какие открытые-то». «А разве, — спрашивает, — еще не открытые бывают?» «Есть, — отвечает, — и такие». «Папору вот слыхал? Она будто цветет на Иванов день. То цветок колдовской, клады им открывает, для человека вредный. На разрыв траве цветок, бегучий огонек. Поймай его, и все тебе затворы открыты». Воровской это цветок. А то еще каменный цветок есть. В Малахитовой горе будто растет. На змеиный праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит. Чем бабушка несчастный? А это детенок я и сама не знаю. Так мне сказывали. Данилушка у Вихорихи, может, ты и подольше бы пожил. Да приказчиковы вестовщики углядели, что парнишка мало-мало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал, да и говорит. «Иди-ка теперь к Прокопичу, малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа». Ну что сделать? Пошел Данилушка, а самого еще ветром качает. Прокопич поглядел на него, да и говорит. «Еще такого не доставало. Здоровым парнишкам здешней учебы не по силе. А с такого что взыщешь? Еле живой стоит». Пошел Прокопий к приказчику. «Не надо такого. Еще ненароком убьешь, отвечать придется». Только приказчик куда тебе, слушать не стал. «Дано тебе учи, не рассуждай. Он, этот парнишка, крепкий, не гляди, что жиденький». «Ну, дело ваше», — говорит Прокопич. «Было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули». «Тянуть некому. Одинокий этот парнишка. Что хочешь с ним, то и делай», — отвечает приказчик. Пришел Прокопич домой, а Данилушка около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан, кромку отбить. Вот Данилушка на это место уставился и головенкой покачивает. Прокопичу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось. «Ты что это? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что ты тут доглядываешь?» Данилушка и отвечает. «На мой глаз, дедушка, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут». Прокопий закричал, конечно. «Что? Кто ты такой? Мастер? Урок не бывало, а судишь? Что ты понимать можешь?»
1: «То-то и понимаю, что эту штуку испортили», — отвечает Данилушка.
0: «Кто испортил, а? Это ты, сопляк, мне, первому мастеру? Да я тебе такую порчу покажу, жив не будешь!»
1: Пошумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел. Прокопич, ты видишь, сам над этой досочкой думал, с какой стороны кромку срезать. Данилушка своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопич и говорит вовсе уж добром. «Ну-ка ты, мастер явленный, покажи, как по-твоему сделать». Данилушка и стал показывать да рассказывать. Вот бы какой узор вышел, а того бы лучше пустить досочку поуже, по чистому полю кромку отбить, только бы сверху плетишок малый оставить. Прокопич, знай, покрикивает. «Ну-ну, как же! Много ты понимаешь. Накопил, не просыпь». А про себя думает. «Верно, парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни разок, он и ноги протянет». Подумал так, да и спрашивает. «Ты хоть чей этакий ученый?» Данилушка и рассказал про себя. «Дескать, сирота, матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут Данилка недокормышем, а как отчество и прозвание отцовское, про то не знаю». Рассказал, как он в дворне был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал. Прокопич пожалел. «Не сладко, гляжу, тебе, парень, житишко-то задалось, а тут еще ко мне попал. У нас мастерство строгое». Потом будто рассердился и заворчал. «Ну, хватит, хватит, вишь, разговорчивый какой, языком-то не руками, всяк бы работал. Целый вечер лясы да балясы, ученичок тоже. Погляжу вот завтра, какой из тебя толк. Садись ужинать, да и спать пора». Прокопич одиночкой жил, жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей с находку у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать. А вечером Прокопич сам управлял, что ему надо. Поели, Прокопич и говорит, «Ложись вот тут, на скамеечке». Данилушка разулся, котомку свою под голову, понятком накрылся, поежился маленько. Вишь, холодно в избе-то было по осеннему времени. Все-таки в скорости уснул. Прокопич тоже лег, а уснуть не мог. Все у него разговор о малахитовом узоре из головы не идет. Ворочался, ворочался, встал, зажег свечку, да и к станку. «Давай эту малахитову досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую, прибавит поле, убавит, так поставит, другой стороной повернет. И все выходит, что парнишка лучше узор понял». «Вот тебе и недокормышек», — дивится Прокопич. «Еще ничем ничего, а старому мастеру указал. Ну и глазок, ну и глазок». Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп, подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл. «Спи-ка, глазастый». А то ты не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом, тепло ему стало. И давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопича своих-то ребят не было. Этот Данилушка и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любуется, а Данилушка, знай, посвистывает, спит себе спокойненько. У Прокопича забота, как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровый был. С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться? Пыль, отрава живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет».

на другой день и говорить Данилушке: «Ты с первоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой у меня порядок заведен. Понял? Для первого раза сходи за Калиной». Ее иньями перехватила. Самый раз она теперь на пироги. «Да гляди, не ходи далеко-то. Сколь наберешь, то и ладно. Хлеба возьми полишку. Естся в лесу-то. Да еще к Митрофановне зайди. Говорил я, чтоб тебе пару яичек испекла, да молока в той сочек плеснула. Понял?» Так и пошло. На каждый день Прокопич Данилушке работу дает, а все забава. Шубу ему Прокопич справил, шапку теплую, рукавицы, пимы на заказ катали. Прокопич, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был, а по броку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну и не жалел для него, а к делу своему не допускал до времени. В хорошем-то житье Данилушка живо поправляться стал и к Прокопичу тоже прильнул. Ну как, понял Прокопич его заботу. Первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только к мастерству Данилушка присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То другое Прокопичу расскажет, да и спрашивает. «Это что, да это как?» Прокопич объяснит, на деле покажет. Данилушка примечает. «Когда и сам примется. Ну-ка я». Прокопич глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше. —

Дорогие друзья, прозвучала первая передача по страницам сказки Павла Петровича Бажова «Каменный цветок». Читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте в наших следующих передачах.

0: прозвучала третья часть трио до минор для фортепиано, скрипки и виолончели Николая Андреевича Римского-Корсакова в исполнении Льва Оборина, Давида Ойстраха и Святослава Кнушевицкого. Запись 1952 года.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

20 век в музыке Дмитрия Шостаковича. Рассказывает музыковед Людмила Михеева-Салертинская.

И так понимать эту музыку можно было по-разному. Конечно, работая с Мравинским и Шостаковичем Салертинским, они оба неизменно присутствовали на всех репетициях, добивались, чтобы симфония звучала оптимистично. Кроме того, очевидно, в верхах было решено, что карательная акция против Шостаковича временно закончена. И ему организовали общественное признание. Мало того, что были критические статьи, то есть статьи музыкальных критиков как раз хвалебные, но были заказаны статьи и Алексею Толстому, который, разумеется, понимал в музыке. Мы даже и летчику, герою Советского Союза Михаилу Громову, которому, наверное, кто-то продиктовал, что написать, но тем не менее вот было решено, что на этот раз пришло время пряника. Шостакович писал сам, но не знаю, опять-таки, насколько сам, может быть, ему в данном случае помогал Салертинский. Он писал тему моей симфонии «Становление личности». Именно человека со всеми его переживаниями я видел в центре замысла этого произведения. Финал разрешает трагедийно напряженные моменты первых частей в жизнерадостном, оптимистическом плане. Ну, всем слышно, насколько оптимизм звучит в этих жутких ударах литавр. Во всяком случае, было принято, что пятая симфония – это достижение композитора. Это уже хорошо, его можно похвалить. После этого прошла благополучно шестая симфония. После этого он даже удостоился сталинской премии за квинтет. В общем, была такая пора пряника. Но Шостакович дал себе самому зарок не писать новой оперы, пока не будет поставлена «Леди Макбет» Мценского уезда. И вообще стараться не писать музыку на тексты, чтобы не давать никакой возможности прицепиться к содержанию тех, кто музыку либо не понимает, либо понимает, так сказать, по-своему. Итак, шестая симфония, квинтет, все было хорошо. И Шостакович уже задумывал себе следующую симфонию. Но вот седьмая симфония, с ней далеко не все так просто, как представляется всем слушателям. Все знают, что симфония ленинградская, что симфония была написана в осажденном городе, что симфония это знаменует борьбу против фашизма. Вроде бы все верно. Но вот вспомните самый яркий эпизод ее. Это ведь, безусловно, эпизод нашествия, так он называется. Эпизод нашествия из первой части симфонии. Так вот, он был написан в 1939 году. Еще ни о какой симфонии не было речи. Еще, может быть, зрел какой-то замысел. И я не знаю точно, в какое именно время 1939 года это было написано. Потому что если, допустим, это было написано после 1 сентября, то можно отнести этот эпизод к характеристике начала Первой мировой войны. Но не забудем, что и начало было достаточно двусмысленным. На Польшу шли с двух сторон две армии, и неизвестно, какую из них воспринимали как более страшную. Но вернее всего, этот эпизод был написан еще до того. Почему я говорю с такой уверенностью? Потому что я была знакома с учеником Шостаковича, Романом Николаевичем Котляревским, очень хорошим композитором, который работал вместе со мной в издательстве «Советский композитор». Он работал модным редактором, и он мне рассказывал, что когда он был студентом Шостаковича, именно вот на моих уроках в 1939 году, он своим студентам показывал эту музыку. Так что можно понимать, как знаете. Одно я знаю уверенно, что ленинградской симфонии
Шостакович ее не называл. Когда он выступил по радио в осажденном городе, он говорил, что если мое произведение окажется удачным, его можно будет назвать седьмой симфонией. Только так. Но надо сказать, что в первую часть этот эпизод нашествия вошел достаточно органично. Но интересно и то, что вот первые части Шостакович писал достаточно спокойно, быстро, уверенно. А вот финал у него никак не получался. Он очень много раз жаловался на это Салертинскому, что не получается финал, не выходит. И, в общем, это вполне понятно психологически. Потому что, коль скоро симфония получилась военной, полной борьбы, то надо было показать уверенность в победе. Во-первых, еще не было уверенности в победе. Во-вторых, все-таки нельзя так жестко привязывать эту музыку именно к конкретным событиям того времени. Тогда вообще о какой победе, о чьей победе могла идти речь? Конечно, Шостакович закончил симфонию и сумел написать даже светлый финал, но критики его упрекали за то, что финал недостаточно убедителен, за то, что вот эти страшные образы нашествия, насилия, бесчеловечности преобладают над музыкой, которая должна быть оптимистичной и утверждать нашу победу. Упрекали, но, тем не менее, за симфонию он, по-моему, тоже получил премию, не помню сейчас. Во всяком случае, она очень быстро разлетелась по всему миру. Ее исполняли и в других странах. Не помню, могли ли исполнить в Европе, которая вся была, в общем-то, под фашистами. Но в Америке, во всяком случае, произошло исполнение. Вот очень любопытно.

похоже на стальной крючок. И дальше он сравнивает эту тему с дудочкой крысолова и описывает этот эпизод как жутковатую пляску, как приплясывание ученых крыс под дудку крысолова. Речь тоже идет не столько о войне, сколько об общем наступлении тоталитарного режима на личность. И крысолов это может быть и не только война, но мы не знаем, какой смысл вкладывал Шостакович в эту музыку. Во всяком случае, музыка эта страшная и очень сильное воздействие.

В Америке седьмую симфонию исполнил Тосканини. И там она вызвала совершенное потрясение. Практически все американские газеты поместили отзыв на это событие и писали о том, что в Берлине нет новых симфоний, повсюду, где вступают фашисты, нет больше новых симфоний. А вот ваша музыка, пишет поэт Сандберг, обращаясь к Шостаковичу, ваша музыка рассказывает миру о великом и гордом непобедимом народе, который борется и страдает. Премьера симфонии состоялась в Самаре, в оперном театре. Кстати, тоже один из маленьких мифов, которые, в частности, принижают роль Самары. Я слышала и передачу о премьере «Седьмой симфонии», и воспоминания какой-то оперной певицы из Большого театра, что вот их эвакуировали в город Куйбышев, в котором даже не было оперного театра. Так вот это, мягко говоря, не совсем так. Действительно, то помещение, в котором находился оперный театр, называлось «Дворцом культуры». Потому что в нем был не только оперный театр, в боковых крыльях были еще библиотека и картинная галерея. Но на самом деле это было огромное, совершенно современное здание, абсолютно приспособленное для исполнения и слушания музыки. Потому что обычно, когда говорят «Дворец культуры», представляется такое заведение, в котором есть разные студии, кружки, в котором занимаются где-то самодеятельные поэты, где-то там самодеятельные певцы, и, между прочим, там есть еще и театральная сцена. Так вот, нет, это была самая настоящая, большая, профессиональная сцена, которая была построена незадолго до войны, буквально года, наверное, за 3-4, по последнему слову техники. И вот именно в этом зале состоялась премьера «Седьмой симфонии». Потом, о чем почему-то вообще не упоминают, исполнение состоялось в Новосибирске под управлением Мравинского. И только после этого уже это знаменитое историческое исполнение в августе 1942 года в Ленинграде. Но тем временем Шостакович писал следующую симфонию, восьмую. И вот ее уже можно трактовать по-разному. Она никак не привязана ни к какому событию. Она была написана тоже еще в военные годы, и она, может быть, одна из самых страшных сочинений Шостаковича, потому что это вот то самое наступление на человека, от которого трудно спастись, которое уничтожает личность.

по традиции восьмую симфонию, так сказать, тоже списывают на войну. Официально так считалось, что ее тема – это как бы продолжение седьмой, это показ преступлений фашизма на советской земле. На самом же деле, как мне кажется, содержание симфонии значительно глубже. В ней воплощена тема ужаса тоталитаризма, противостояние человека и античеловеческой машины, подавление, уничтожение, как бы она ни называлась, в каком бы обличье она ни появилась. В восьмой симфонии эта тема раскрыта многогранно, обобщенно в высоком философском плане. Она кульминация трагедийности в творчестве Шостаковича. Правдивость ее беспощадна. Эмоции раскалены до предела. Напряженность выразительных средств колоссальна. Симфония необычна. Хотя она совершенна по форме, но привычные пропорции света и тени, трагических и оптимистических образов не нарушены. Преобладает суровый, страшный колорит. Среди пяти частей симфонии нет ни одной, которая играла бы роль интермедии, какой-то передышки. Каждая из них глубоко трагична. Премьера восьмой симфонии состоялась в Москве под управлением Мравинского 4 ноября 1943 года. В эти же дни Шостакович последний раз виделся со своим другом. Это было время, когда к Салертинскому пришло наибольшее признание. 43-й год – это 50 лет со дня смерти Чайковского. В Москве состоялось торжественное заседание его памяти. – И несмотря на то, что в Москве было очень много достойных музыковедов и докторов наук, и специалистов, которые занимаются творчеством Чайковского, тем не менее, для того, чтобы сделать основной доклад о Чайковском, был приглашен Салертинский из Новосибирска. Вот тогда друзья виделись последний раз, хотя этого они оба, естественно, еще не знали. Шостакович к тому времени уже переехал в Москву. Сначала, когда его почти принудительно эвакуировали из Ленинграда, он очень недолгое время пробыл в Москве. Стоял вопрос о том, где он будет жить дальше. Он переехал в Куйбышев, поскольку там был большой театр, именно с артистами Большого театра он дружил. И такое удивительное для меня совпадение, вообще в моей жизни была масса странных таких совпадений, хотя именно в это слово я не верю. Это надо назвать как-то по-другому. Общежитие Большого театра, в которое вот на первые дни остановился Шостакович, было теми самыми меблированными номерами, в которых в свое время остановились мои бабушка и дедушка, когда приехали в Самару и подыскивали себе квартиру. Но в Самаре он прожил недолго. Он там сменил три адреса. Сначала вот из этой одной комнаты в этих меблированных номерах он переехал в двухкомнатную квартиру. Потом в нее ему удалось перевести Софью Васильевну с Марией Дмитриевной и ее сынишкой. Ему предоставили квартиру уже четырехкомнатную. И в ней он поселился очень большой семьей, не только с женой и двумя детьми, но и с родителями жены. И, по-моему, с ними были еще и две помощницы по хозяйству. Но в Самаре ему было неуютно. Там были кое-какие его знакомые, но все-таки он довольно быстро уехал оттуда в Москву. И в Москве сразу стал активно хлопотать о том, чтобы перевести туда и Салертинского. Тем более активно, что у Салертинского филармонии, начались всякие сложности.
Дело в том, что он был художественным руководителем. Он привык определять художественную политику филармонии. Он делал для нее очень много. Он по существу воспитывал еще молодого и неопытного дирижера Мравинского, который пришел в филармонию из балета. Он же был до этого в Мариинском театре балетным дирижером. Но Мравинский вырастал, превращался в вполне самодостаточную крупную фигуру. В общем, оказалось, что двум медведям тесно в одной берлоге. И у Солертинского по этому поводу были не только какие-то там неприятности, но и стало серьезно ухудшаться здоровье. И Шостакович уже договорился о том, что он будет работать в Московской консерватории, преподавать и работать в Институте истории искусств над научными работами. Казалось бы, уже все было решено, и Шостакович даже начал подыскивать ему жилье. Как неожиданно 10 февраля пришло известие о том, что Солертинский скончался. Ему был всего 41 год и 2 месяца, вот так. И для Шостаковича это был страшный удар. Он писал их общему другу Исааку Гликману: «Мы с тобой его больше никогда не увидим. Нет слов, чтобы выразить то горе, которое терзает все мое существо. Пусть послужит увековечением его памяти наша любовь к нему и вера в его гениальный талант и феноменальная любовь к тому искусству, которому он отдал свою прекрасную жизнь в музыке. Нет больше Ивана Ивановича. Это очень трудно пережить». И мне рассказывала Ирина Антоновна, что до последних дней своей жизни Шостакович вспоминал о Солертинском как о самой большой удаче в его жизни и самой большой и тяжелой утрате. А вот в письме, которое Шостакович отправил вдове Солертинского, будущей моей свекрови, он писал: «Мы с Иваном Ивановичем много говорили обо всем, говорили о неизбежном, что нас ожидает в конце жизни, то есть о смерти. Мы оба боялись ее и не желали, мы любили жизнь. Мы всегда, говоря о смерти, вспоминали наших близких и родных людей. Мы с волнением думали о наших детях, женах, родителях и всегда давали друг другу торжественные обещания в случае смерти одного из нас всеми возможными средствами помогать осиротевшим нашим родным». Шостакович держал слово, он помогал. Но вот насколько страшны эти сроки, если вспомнить, что говорили они об этом еще до войны. 30-е годы. То есть Шостаковичу было 30 лет. Солертинскому всего на 4 года больше. И они говорили о смерти, о том, чтобы заботиться о матерях. То есть трудно себе представить, что они жили в такой обстановке, когда каждый день мог стать последним. Не потому что, извините, кирпич свалился или машина наехала, а просто реально потому что и люди исчезали. Из того же окружения Шостаковича, ведь он был дружен с Тухачевским, не будем обсуждать его фигуру, но во всяком случае Тухачевский покровительствовал Шостаковичу и потом исчез. Шостакович много общался с Мейерхольдом, и Мейерхольд тоже исчез. Да не надо далеко ходить, у самого Шостаковича его сестра была замужем за человеком, которого уничтожили за одну только его фамилию. Это был Всеволод Фридриц. Это был не министр двора. Это был физик, профессор, преподаватель университета, но с такой фамилией люди жить не могли. И поэтому вот еще раз надо подумать, а каково же было жить, когда смерть ходила рядом, врывалась звонками в соседние двери, и Шостакович писал невозможно словами передать горе,
как всегда, невозможное передать словами. Он воплотил в музыке памяти Солертинского, он посвятил трио для фортепиано, скрипки и виолончели.

0: закончилась передача из цикла «20 век» в музыке Дмитрия Шостаковича. Рассказывала музыковед Людмила Михеева-Солертинская. В передаче прозвучали фрагменты произведений Дмитрия Шостаковича первой части 7-й симфонии, третьей части 8-й симфонии и третья часть трио памяти Солертинского.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

Песнопение Палиелея, хвалите имя Господне, распевы Киево-Печерской лавры в обработке Игоря Ушакова прозвучало в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

И на небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззакомьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного,

Им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобиями истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащены воздвигли еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли от часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем
непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми с подобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернены скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще убо вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вмениться мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отже не от меня смиренного и каянного раба Твоего,
уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 172-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывки из 2 и 3 глав.
1: Братья, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы — Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы — письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
0: Послушайте 95-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея. В этой главе Господь обличает книжников и фарисеев. И начинается эта глава такими словами: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте, к делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». И дальше Господь начинает их обличать, говоря: «Горе вам, горе вам, горе вам». И вот сегодня мы слышали: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру». О чем здесь речь? Ну, во-первых, речь о так называемой десятине. Это тема, которую бы хотелось бы поднять, потому что она очень важна. Материальным отношениям в Священном Писании уделяется на самом деле весьма немалое место. Мы часто думаем, что вот христианство, Бог, вера — это только что-то такое духовное, связанное с молитвой, с культурой, с красивой музыкой, с иконами. А материальные отношения — это что такое грубое?

0: грубое, приземленное и к Богу никакое отношение не имеющее. Очень часто такой образ мышления приводит к тому, что мы с вами, считая себя людьми духовными, регулярно читая положенные молитвенные правила, при этом в земной жизни, в материальных отношениях, в бизнесе, в работе, ведем себя как язычники, а порой даже и хуже. На самом деле материальные отношения очень важны, и вот одна из таких заповедей, материальных, весьма вполне конкретных, это заповедь о десятине. Десятую часть того, что я, Бог, дал тебе на этой земле, ты должен жертвовать на храм, на священников, на то, что посвящено Богу. Такова была заповедь. И это не случайно. Сейчас, в современном мире, люди очень много обращают внимание на такие понятия, как частная собственность, мое, вот я это имею, я это заработал, у меня это есть. Но на самом деле христианское отношение к материальным ценностям следующее. На этой земле нет ничего такого, что мы могли бы по-настоящему считать нашим. Ибо не мы создали эту землю, которую делим на клочки и называем их своей частной собственностью. Не мы создали эти минералы, золото, серебро, которые мы выкапываем из земли и считаем чем-то драгоценным. Не мы создали драгоценные камни, не мы создали нефть, газ и все то, чем мы так гордимся, что считаем своим, что пополняет бюджет нашей страны или других стран. Не мы создали деревья, которые растут в лесу, которые срубаются, из которых делаются строительные материалы и так далее. И все то, что люди считают богатством. Не наше это создание, Бог это создал и дал нам. Мы этим лишь пользуемся. И когда мы пользуемся чем-то, что не является нашим, как правило, мы платим либо арендную плату, либо налог. И то же самое и здесь. Все, что мы считаем своим и чем мы пользуемся, на самом деле не наше, но Божье. И поэтому Господь и дал такую заповедь. Ты имей то, что ты имеешь, то, что я, Бог, тебе дал в этой жизни. Но не забывай. Не забывай тех, кто вокруг тебя. Не забывай тех, благодаря кому ты общаешься со мной. И поэтому была дана заповедь об этой десятине. И первосвященники соблюдали ее тщательно, вплоть до того, что, срывая на своем огороде стебельки мяты или аниса, или тмина, укропа, какой-то зелени, петрушки и так далее, каждый десятый стебелек они откладывали на то, чтобы пожертвовать священникам храма. Кстати, пожертвовать на храм и пожертвовать лично священнику считалось одним и тем же, потому что ты жертвуешь на Бога, жертвуешь либо на храм, либо на его служителей. Главное, что ты пожертвовал это для Бога, для тех, кто служит Богу, для тех, благодаря кому ты общаешься с Богом. И вот жертвовали на храм, жертвовали на священнослужителей вот такие стручки, стебельки, но при этом забывали более важные вещи — суд, милость, веру. Господь дальше говорит, это надлежало делать и того не оставлять. То есть это имеется в виду суд, милость и веру, а того имеется в виду десятину. Конечно, намного более важными вещами являются суд, милость, вера, все то, что Бог поручил своим священнослужителям, поручил тем, кого поставил возвещать истину Божию людям, учить народ истинным божественным и самим же быть примером исполнения заповедей Господних. Но, тем не менее, вожди слепые, говорит Господь, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам! Вот эта фраза о комаре и о верблюде. Действительно, тщательное соблюдение мелочных заповедей настолько, что каждый десятый стебелек укропа жертвовать на храм, считать буквально все, что ты срываешь на огороде, каждый десятый откладывать, чтобы пожертвовать. Но при этом проявление себя как людей неверующих в вопросах, которые значительно более серьезны. Как часто это бывает свойственно и нам, христианам. Потому что эти слова были обращены не только к книжникам и фарисеям, жившим в первом веке, они обращены и к нам с вами. Как часто мы с вами бываем тщательны в вопросах соблюдения постных предписаний, что можно, что нельзя есть в том или ином посту. Как часто мы с вами не едим рыбу, когда ее не положено есть, или осуждаем тех, кто позволяет себе какие-то послабления или даже прямые нарушения поста. Хотя мы забываем о том, что пост не является целью христианской жизни. Пост — лишь средство. Средство обуздать свою плоть. Средство научиться делать то, что надо, а не то, что хочется. А цель — прийти к Богу. Цель — стяжать Духа Святого. Цель — научиться любить. Цель — спасти душу свою. Вот что может являться целью. И вот мы с вами, осуждая тех, кто, может быть, не соблюдает каких-то мелочей ритуально-религиозных, согрешаем значительно больше самим фактом осуждения. Вот один из таких явных и ярких примеров того, как мы порой это делаем. Дальше Господь рассуждает о том, что книжники и фарисеи очищают внешность чаши, а внутри полны хищения и неправды. И это о том же, как часто мы с вами бываем внешне благочестивы, как часто нас, называющих себя верующими, отличает от людей неверующих какая-то особая форма одежды. Обязательное ношение юбки, обязательное ношение платка, чётки, еще какие-то элементы. Мы с вами бываем похожи на представителей восточных цивилизаций, скажем так, по своей одежде, всячески пытаясь внешним видом своим подчеркнуть, что мы не такие, как эти остальные неверующие. Но при этом мы горды. А те, кого мы презираем, считаем недостаточно воцерковленными, как часто именно они являются пример подлинного покаяния. Об этом я могу засвидетельствовать как священник, ибо знаю и видел это. И пример притчи о мытаре и фарисее. Каждый день я могу видеть в храме, когда приходится служить. И вот здесь то же самое. Мы следим за внешним, забывая о внутреннем. Будем же, братья и сестры, внимательны к себе, к тому, что происходит в наших сердцах, в наших умах. И давайте помнить вот о чем. «Потому узнают все, что вы мои ученики», — сказал Господь. Почему узнают все, что вы мои ученики? Нет, не потому, что вы будете поститься. И не потому, что вы будете читать в положенное время положенные молитвенные правила. И не потому, что будете одеваться на манер столетней давности. И не потому, что вы будете класть поклоны и регулярно ходить в церковь и знать, когда положено креститься, а когда не положено, когда положено кланяться, когда не положено. А потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Вот это и есть то самое внутреннее делание и исправление. Давайте же на это прежде всего обращать внимание. Все у нас да будет с любовью. Остальное все приложится. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 11 августа, 29 июля по старому стилю, празднуется память мученицы Серафимы Девы, пострадавшей за Христа в Риме в начале II века. Сегодня также прославляются мученики конца III – начала IV века – Каленник, Феодотия и три ее сына. Святая мученица Феодотия, овдовев, одна воспитывала своих детей и была в духовной дружбе со святой Анастасией Узорешительницей. Во время гонения ее схватили вместе с малолетними детьми. Когда на допросе судья стал грозить ей муками, старший сын святой Феодотии, Евод, сказал, что христиане не боятся мук, а боятся быть оставленными Богом. Мальчика жестоко били на глазах у матери. Святая Феодотия молилась, чтобы Господь укрепил в страданиях ее сына, и радовалась духовно, что он удостоился мученической кончины. Около 304 года святая Феодотия вместе с детьми была сожжена на костре. Сегодня вспоминается грузинский мученик VI века святой Евстафий Мцхетский. Он происходил из рода персидских жрецов. Отказавшись следовать семейной традиции и стать жрецом культа огнепоклонников, он переселился в древнюю столицу Грузии, в город Мцхета. Здесь он принял христианскую веру и крестился с именем Евстафий. Грузия была в то время под властью Персии, и принимавших христианство персов власти жестоко карали. Евстафий был заключен в темницу и после долгого заключения обезглавлен. Тело святого мученика было положено под престолом Мцхетского собора. Сегодня мы вспоминаем преподобного мученика Михаила, ученика святого Феодора Едесского, жившего в IX веке. Раздав бедным оставшееся после родителей имущество, Михаил отправился в Иерусалим, который в то время был захвачен мусульманами. Святой Михаил остался в Палестине и поселился в монастыре святого Саввы. Однажды он был послан из монастыря в Иерусалим, там его схватили мусульмане и принуждали отречься от христианства и принять магометанство. Святой отказался и был казнен. В этот день прославляются преподобные Константин и Косма Косинские, старорусские, ученики преподобного Варлаама Хутынского, жившие в XIII веке. Около 1220 года, оставив Хутынскую обитель, они удалились на пустынный полуостров, расположенный в 3 верстах от города Старая Русса, и основали там монастырь во имя святителя Николая. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются казахстанские преподобно-мученики Серафим Богословский, Феогност Пивоваров, Анатолий Смирнов и Пахомий Русин, насельники Иссык-Кульского Свято-Троицкого мужского миссионерского монастыря. Преподобно-мученики Серафим и Феогност были убиты красноармейцами в 21 году, а иеромонахи Анатолий и Пахомий расстреляны в 30-е годы. Также сегодня вспоминается священномученик Алексей Красновский, погибший в 1938 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святого мученика Калиника. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой мученик Калиник, родом из Киликии, с детства был воспитан в христианской вере. Скорбя о том, что много заблудших людей погибает для вечности, поклоняясь идолам, он пошел по городам и селениям проповедовать язычникам Иисуса Христа и Его учения. Словом Божиим он многих обращал в христианство. В галатийском городе Анкире святой исповедник был задержан и представлен на суд правителю Сакердону, жестокому гонителю христиан. Правитель, угрожая мучениями и смертью, приказал святому принести жертву идолам, но он с бесстрашием заявил, что не боится мучений, так как всякий верующий во Христа получает от него силы в испытаниях, а по смерти наследует вечную блаженную жизнь. Святого жестоко били воловьими жилами и железными гребнями, рвали тело, но он переносил все с терпением и спокойствием. И это привело еще большую ярость Сакердона, и он приказал обуть святого в сапоги с острыми гвоздями внутри и плетьми гнать мученика в город Гангр на сожжение. Путь был трудным, и воины, которые сопровождали приговоренного, изнемогли от жажды. В отчаянии они стали просить святого, чтобы он испросил у Господа спасительную воду. Незлобивый святой, сжалившись над своими мучителями, с помощью Божией извлек из камня чудесный родник. Изумленные воины прониклись сочувствием к своему спасителю и хотели даже отпустить его, но страх перед наказанием заставил их повести мученика дальше. В Гангре святой Калиник, с радостью воздав благодарение Господу, который сподобил его мученического венца, сам вошел в пылающий костер и предал душу Богу.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобномучеников Серафима и Феогноста. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: С целью распространения православной веры в Туркестанском крае и духовного просвещения азиатских кочевников святитель Туркестанской кафедры, Преосвященный епископ Александр Кульчицкий в конце XIX века на берегу Иссык-Кульского озера основал мужской свято-троицкий миссионерский монастырь. В 1894 году в монастырь приехали 8 иноков Валаамского монастыря, а в начале XX века в монастырь были приглашены несколько иноков из Глинской пустыни, в числе которых были монахи Серафим и Феогност. Иеромонах Серафим, в миру Александр Ефимович Богословский, родился в городе Глухове Черниговской губернии. Когда он был еще мальчиком-гимназистом, его матери было открыто во сне, что ее сын примет мученическую кончину. Этот сон матери глубоко запал в душу мальчика, и он рассудил, что если кончина его будет мученической, то ему нечего искать в миру, и, достигнув юношеского возраста, удалился в Глинскую пустынь. Отец Серафим был высокообразованным иноком, ведшим высокую подвижническую жизнь. Он был наделен икрописным талантом и имел прекрасный певческий голос. Свободное от монастырских служб время, отец Серафим вместе с другими монахами удалялся в горы, где ими, сообща, был основан скит на сопке мохнатой. В скиту были поставлены деревянные кельи, поклонный крест, вокруг которого был разбит цветник и устроена подземная церковь в честь преподобного Серафима Саровского. Отец Серафим сделал всю утварь и написал все иконы для церкви. Иеромонах Феогност, в миру Федор Пивоваров, происходил из мещанского сословия. Постриг принял в Глинской пустыне, а в Иссык-Кульском миссионерском монастыре был помощником духовника для мирян. Летом 16-го года в Семиреченской области началось восстание киргизов. Они напали на монастырь и потребовали к определенному дню приготовить монастырские ценности и пригрозили расправой в случае отказа. Тогда часть монахов, в числе которых был отец Феогност, ушла из монастыря, кто в горы, кто в ближайшие селения. Монахи преклонного возраста остались, положившись на волю Божию. Приехавшие в назначенный день киргизы выбили монастырские двери, иконы побили, забрали церковную утварь и устроили над монахами казнь. Не пощадили никого, всех порубили саблями. В 19-м году монастырь был закрыт коммунарами, и отец Феогност поселился в скиту в горах. 10 августа 21 года вечером в скит приехали трое красноармейцев. Отец Серафим принял их в своей келье, напоил чаем, постелил под елкой сено и уложил спать. Сам пошел к отцу Анатолию и рассказал ему о приехавших подозрительных вооруженных людях. Потом, встав на колено с четками, стал читать правила. Под утро красноармейцы подошли к нему, наставили ружье в спину. Он закричал, желая предупредить других монахов, находящихся в скиту. И в этот момент его убили. Потом бандиты убили спящего отца Феогноста, обыскали кельи и уехали. Оставшиеся монахи похоронили мучеников, завернув их тела в мантии. Могила преподобного мучеников Серафима и Феогноста в Оксайском ущелье всегда почиталась верующими. В 1991 году На ней был установлен поклонный крест, и затем возведена часовенная сень. Известно немало случаев исцеления и чудес, происходящих на могиле преподобных мучеников. В настоящее время на месте Кызыл-Жарского скита открылся мужской монастырь Серафиме Феогностовская пустынь.

прозвучала Софроньевская херувимская песня в обработке Чеснокова в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в храме на Смоленском кладбище. Отслужена лития по поэту Александру Блоку. Об этих и других событиях более подробно. В праздник Смоленской иконы Божией Матери 10 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Смоленском храме на Васильевском острове. Его высокопреосвященство сослужили епископы Кронштадтский Вениамин и Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, а также секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Василий Островского округа, настоятель храма протоиерей Евгений Шагенов с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся были председатель городского спортивного комитета Антон Шантырь, его заместитель Владимир Фациевич Слинченко и главный врач детской больницы номер 2 Автандил Микава, диакон храма святого Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади Николай Борисов был рукоположен во пресвитера. Было совершено славление перед Смоленской иконой Божией Матери. Храму подарена икона благоверной Анны Кашинской. Архиереям вручены смоленские иконы Божией Матери. Было зачитано поздравление губернатора Александра Беглова. Храму преподнесли семисвечник. Настоятель поблагодарил владыку за совместную молитву, подарил ему крест и панагию с изображением Смоленской иконы Божией Матери. Правящие архиереи и сопровождавшие его лица помолились в часовне блаженной Ксении Петербургской. Также митрополит Варсонофий осветил отремонтированное помещение книжной лавки. В день памяти великомученика и целителя Пантелеимона 9 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме великомученицы Параскевы Пятницы села Малиновки. Его высокопреосвященство заслужили епископы Балашовский, Ртищевский, Тарасий, Борисоглебский, Бутурлиновский, Сергий, Покровский и Новоузенский, Федор, протоиерей Геннадий Позоров, секретарь митрополита иерей Павел Ермошкин, настоятель иерей Дмитрий Гудков и другие священнослужители. В дар храму была передана икона благоверного князя Александра Невского, епископу Тарасию подарена памятная панагия. 9 августа в престольный праздник храма великомученика и целителя Пантелеимона в Тарховхе божественную литургию совершил настоятель храма иерей Александр Читков в сослужении клира. После крестного хода отец Александр поздравил верующих с двойным юбилеем – 120-летием храма и 35-летием возобновления богослужений, которое произошло благодаря прежнему настоятелю протоиерею Сергию Коломийцу, отошедшему ко Господу 18 июля нынешнего года. Престольный праздник впервые проходит без отца Сергия. Его усилиями храм был возрожден в былом великолепии. И сейчас мы незримо чувствуем его присутствие и молитву за нас, сказал отец Александр. В притворе был установлен портрет почившего настоятеля, украшенный живыми цветами. Прихожане храма Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка вручили отцу Александру медаль благочиния в честь столетия епископской хиротонии священномученика Николая Клементьева, епископа Сестрорецкого. Храм святого Пантелеимона был построен в 1906 году. В 1937 в нем заседали тройки НКВД. По некоторым сведениям, во дворе храма происходили расстрелы. Затем храм занимала пожарная охрана. Святыню передали епархии в 1991 году. Церковь была восстановлена к Пасхе 2003 года. К столетию храма духовно-просветительский центр города Сестрорецка выпустил буклет об истории Пантелеимовского храма. 8 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил Балашовскую епархию. Владыку сопровождали епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий и глава города Балашова Олег Дубовенко. Митрополит осмотрел строящийся Успенский кафедральный собор и подарил храму икону апостолов Петра и Павла. Также архипастырь посетил Балашовское епархиальное управление и кризисный центр для женщин с детьми в трудной жизненной ситуации. В тот же день владыка побывал на кладбище родного села Малиновка, где совершил заупокойную литию у могил отца Владимира Федоровича Судакова и других родственников. 8 августа исполняющий обязанности председателя Епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Рустик Сиволапов, а также члены общественной организации «Центр жизни» и почетная прихожанка храма Порт-Артурской иконы Божьей Матери Наталья Московченко, правнучка министра флота России адмирала Ивана Григоровича, присутствовали на принесении присяги связистами военно-морского флота в учебной части. Священник напутствовал военных связистов. Был совершен молебен с прошением помощи Божией военнослужащим, их родным и близким. Во время шествия моряков по плацу отец Рустик с молитвой окропил их святой водой. Затем священник побеседовал с родителями и близкими моряков. 7 августа в 105-ю годовщину представления поэта Александра Блока в храме Воскресения Христова на Смоленском кладбище была отслужена заупокойная лития. Богослужение совершил иерей Феодосий Кудряшов в сослужении протоиерея Георгия Пименова. Александр Блок отошел ко Господу 7 августа 1921 года. Отпевание состоялось 10 августа в храме Воскресения Христова в престольный праздник храма Смоленской иконы Божией Матери. На похороны собрались сотни людей, в том числе деятели искусства Анна Ахматова, Андрей Белый, Александр Бенуа, Евгений Замятин. 5 августа в праздник явления иконы Божией Матери всех скорбящих радость с грошиками. В Скорбящинский храм была доставлена чудотворная икона из храма Святой Троицы Куличи Пасха. Божественную литургию совершил епископ Кронштадтский Вениамин в сослужении благочинного Невского округа иерея Дмитрия Малиновского, настоятеля иерея Богдана Полевого, настоятеля храма Святой Троицы иерея Виктора Алексеева и клириков храма. После крестного хода верующие приложились к святыне. 5 августа 1888 года в часовне при императорском стекольном заводе произошел пожар. Сгорела вся церковная утварь, кроме образа Божией Матери всех скорбящих радость. Икона не только не пострадала, краски на ней обновились и стали ярче, а мелкие монетки из чаши с пожертвованиями приклеились к иконе, отсюда ее название, с грошиками. Над иконой был сооружен навес, приложиться к образу приходили многие молящиеся, и вскоре начались исцеления и божественная помощь. Святейший Синод причислил икону к чудотворным. Затем в ее честь воздвигли храм. Для хранения образа построили часовню, которая на тот момент была самой большой в России. В 30-х годах часовню закрыли, а храм разрушили. Чудотворную икону благочестивые люди прятали по домам, а после войны передали в открывшийся храм Куличи Пасха. В 90-е годы здание часовни было возвращено верующим и восстановлено, а теперь используется как храм. На прежнем фундаменте было вновь построено здание главного храма, в нем ведутся отделочные работы. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Все видеть, все понять, все знать, все пережить. Все формы, все цвета вобрать в себя глазами. Пройти по всей земле горящими ступнями. Все воспринять и снова воплотить. 11 августа – день памяти Максимилиана Александровича Волошина. В 11 часов в рубрике «Календарь памятных дат» слушайте в нашем эфире лекцию Марины Михайловой о жизни и творчестве этого поэта и художника. Программа «Пасторский час» — это встреча со священниками Санкт-Петербургской митрополии в прямом эфире. Интересующие вас вопросы вы можете задать, написав сообщение в WhatsApp 328-29-32 или на нашем сайте в разделе «Вопрос в эфир». Программа «Пасторский час» выходит в эфир ежедневно с понедельника по пятницу в 20 часов 30 минут.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40 Повторение программы в субботу в 15 часов.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: У микрофона Людмила Зотова. Здравствуйте. Сегодня мы приглашаем вас в храм святых преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких, который построен и освящен в Северном Беломорске в 2006 году. Небольшая церковь стоит на одном из многочисленных островов города, на острове Сорока. О самой церкви, о ее святынях нам рассказывает настоятель храма, благочинный Беломорского округа, священник Вадим Бекмухамедов.
2: Храм построен в виде креста, традиционной формы крестовой, был покрашен, оформлен деревянным и в бело-зеленый цвет, все-таки зеленый цвет богослужебный преподобных. Что касается внутреннего убранства храма, здесь представлены старинные иконы, даже старообрядческие иконы, потому что здесь было несколько сильных старообрядческих общин. Также и новые современные иконы. Здесь иконографически видим место, где мы находимся, сам остров, пороги и выход в море. Наверху мы видим интересный образ прибытия Саватия и Германа на Соловецкий остров. И вот установка креста, она нас обильно мироточила, была епархиальная комиссия во главе с правящим епископом Красномукской епархии. Свидетельство о том, что вот вся обильно у нас была, мы даже запечатывали в кивот, так вот и это было, наверное, по-моему, в 17 году, если не ошибаюсь, вот, обильно мироточило. И вот на фоне водружения креста мы видим в море двух монахов на этой лодочке. Один с воздетыми к небу руками, а второй больше так вот на управлении сидит. Так вот, поморы всегда ясно, четко говорили каждому, что кто в море не бывал, тот лихо не видал и Богу не маливался по-настоящему. И вот здесь все в этом месте пропитано Беломорско-Балтийским каналом, вот такими уже сложными страницами нашей истории, и пропитано здесь все, конечно, морем. Море, потому что жили люди всегда морем, умирали в море, и песни все были такие. Женщины пели, ожидая своих мужчин с промысла, и люди добывали трудно себе пропитание. Но в то же время поморский наряд традиционный, он был самым богатым среди всех русских наших народностей, самый богатый, потому что море жемчуг украшали и скучали по своим женам, дочерям, по своим женщинам. И, конечно, приносили подарки, торговали за границей, уходили там в Норвегию, современную Швецию, в северные страны. Там все приобретали, шли домой, долго не виделись, и, конечно, с подарками. А женщины уже, конечно, все это использовали в своем внешнем виде, и золото шитье здесь было очень развито. Именно природными богатствами край жил так. Вот мученик Авраамий Болгарский, недавно привезли частицу мощей, также икона вот Мироточила, особо мы его как-то чтим здесь на приходе. Хотя святой никак с нами не связан, он просиял в современном Татарстане, Болгаре, еще в 13 веке. Но вот было принято решение нам, написали икону, и она сразу после своего написания начала мироточить. Тоже вот есть свидетельство. И люди вот совсем за короткий промежуток времени собрали уже благодарность. Святой мученик отвечает на их молитвы. Здесь из старинных икон представлена икона Зосимы Саватия Соловецких. Она была в разрушенном храме, пребывала. И когда в запасниках музея, но когда храм восстановили, ее передали обратно храму. И также икона святителя Николая Чудотворца в академическом стиле, но образ такой светлый, старинный, очень такой приятный. Здесь несколько есть семейных так называемых икон, где святые изображены никак не связанные между собой. Например, это вот святой благоверный князь Александр Невский и святой апостол от 70 Архип. Никак они были не связаны, жили в разное время, в разных частях света, но изображены одной иконе, мы считаем, что это семейная была традиция, либо два брата, либо отец и сын. Так вот изображали. Старинные иконы местные, местного письма, это Федоровская, Владимирская, Благовещение, апостол Петр и Павел, все это были здесь иконы местные. Икона Владимирской Божьей Матери была в великолепном окладе, вся в жемчуге, но вот сейчас икона начала портиться, вот мы ее реставраторам отдали, ее восстановили, но вот ризу пока восстановить не можем из-за, опять же, дорогих стоимости работ. Нам оценили, готовы восстановить, но вот пока не имеем возможности, планируем вот ризу вернуть. Была передана из старинного села Поморского здесь тоже. Вот.
1: То есть это жители передают?
2: Да, да, да. Значит, Благовещение апостола Петра и Павла, она такая, заметьте, темная.
1: Да.
2: Она не из-за того, что такая была, написана больше темная. Дело в том, что здесь была мастерская иконописная в селе Сумский Посад. И дорогие были краски привозные, все было местными, сделано пигментами, смешано с местной водой, а местная вода имеет очень темный цвет. Она по качеству неплохая, хорошая вода, чистая, но она проходит через болото, через торф, и она очень темная. Вот у нас даже на крещении установлена купель, сверху бьет прожектор, он даже до дна не добивает, потому что вода просто темная сама по себе. И вот тоже на иконах вот, с темными такими вот спокойными тонами, она вот такие особенности прибывают. Тихвинская икона Божьей Матери, на которой просто крупные реставрационные работы проводили, тоже местные, угу. Восстановили очень теплый такой образ.
1: Это тоже старинная икона?
2: Да. Здесь у нас икона всех карельских святых, вот много очень воды. Это и Онежское озеро, Ладожское озеро и Белое море. И 90% святых, которые здесь в Карелии поселили, это преподобные монахи. То есть уходили на север, в леса. И здесь вот молились и просияли. То есть где-то вот в центральной России есть и блаженные, и святители, и мученики, и прочее. А вот у нас такая особенность, что 90%, конечно, святых монахов.
1: А когда память их совершается?
2: Всех карельских святых память 3 июня.
1: Большой праздник у вас здесь?
2: Ну, да, митрополит, служит службу.
1: Елисей Сумский.
2: Местный святой, 27 июня, первый день памяти Елисея Сумского, соловецкий монах. Вот река Сума изображена, храм его честь, вот Белое море. А все реки впадают в море. Вот река Вык, устье, там, где был преподобный Елисей Сумский, река Сума. Вот также у нас здесь представлена семейная икона. Три святых, святитель Алексей Митрополит, святитель Николай, святитель Александр, никак между собой не связаны. Это был в мирах Ликийских. Святитель Николай, святитель Алексей был митрополитом Москвы, царица Александра была царицей Константинопольской. Но их вместе изобразили, что не запрещено. Преподобные также наши местные святые, преподобные Косян Муизерский, вот остров, храм, тык Варлам Керетский. И село Кереть, это соседний Ловский район. Вот икона «Удали моей печали» досталась в храм после пожара. Дом сгорел дотла начисто, икона не пострадала, только верхние края так немножко обгорели, но и образ сам очищается. И над ним реставрационных работ не проводили, Стой копоти был, и видно было только светлые круги, вот эти вот нимбы. Но потихоньку, каждый год, по молитвам верующих людей, не нужно никакого вмешательства человеческого для того, чтобы Бог творил сам чудеса, Богородица сама, что нужно со своим образом очищает также, спас нерукотворный. Мы считаем одна из самых древних икон в нашем храме, потому что стиль письма, сама доска, она вот очень старинная. Эта икона была написана по обету. Благочестивая христианка исцелилась от недуга и всех, кому молилась, включая перед этой иконой мученика Авраамия, мы выступила капельками, так вот на нимбе капелька мира. Мы ее соборали, мы эту кисточку взяли, ее помазали. Вот, и она вот исцелилась, прошла успешная операция. Рано обнаружили, все без последствий, мама 2 детей. И вот изобразили всех, кому она молилась. Это икона Божьей Матери Всецарица покровительствует. Онкобольным помогает, исцеляет. Это святитель Спиридона Николая. Она ездила в Александро-Свирский монастырь к преподобному Александру Игумену Свирскому. Мученику Авраамию Болотскому молилась. Изобразила святую свою покровительницу, мученицу Любовь. И Ксению Петербургскую, так как она пребывает в городе Санкт-Петербурге. И на гробнице блаженной Ксении молилась. Такой вот образ родился. Но он, я думаю, что он уникален, потому что никто не станет таких вот именно святых изображать в таком сочетании.
1: А вы записываете все чудеса, которые происходят, чудеса исцеления в храме?
2: Честно, предыдущий настоятель, который храм этот и построил, пожилой батюшка, царство ему небесное, он рассказал очень множество вещей, творимых здесь, конкретно в Беломорске. Вот. Но я думаю, что мы их не записываем, только потому что, может быть, как-то, чтобы не возгордиться как-то, или как-то вот, чтобы не было каких-то таких вот...
1: Слушай,
2: да, что мы вот как-то тут такие все и молитвенники, и храм у нас такой и прочее. Мы сами молимся, призываем помощь Божию, что-то получается, что-то нет, и этого достаточно. А если человек получает от Бога помощь, то лучше бы это будет в тайне. Господь нас в Евангелии призывает и молиться тайно, и дела совершать в тайне, а уже сам Бог действует явно. Вот мы по этому принципу также и исследуем. Кто-то ведет учет, тоже для почитания и прославления святых очень интересно. Но мы здесь как-то так вот по стариночке, по-простому как-то вот этого не делаем.
1: Отец Вадим, а вот лично для вас, какая икона здесь представляет наибольшую, ну, может быть, радость вам доставляет, ценность? И когда у вас какие-то там проблемы, вот куда вы прежде всего подходите?
2: Я на самом деле чту, знаю храм весь уже вдоль и поперек, знаю каждый образ, могу по памяти восстановить. Церковь небольшая, поэтому все я здесь помню, знаю, сам иконы размещал, перемещал. Мы когда стены здесь красили, может, это все-таки какие-то перемещения. Но вот лично для меня, ну, я вот честно, вот, положа руку на сердце, не скажу сразу. Я обращаюсь и к иконе в иконостасе, к Хиквинской иконе Божьей Матери, чувствую от нее тепло, и у нее вот, когда стоишь на амбоне, у нее вот какие-то повреждения есть небольшие, от возраста уже, как будто слезы текут, особый образ. Вот я обращаюсь к преподобным Соловецким, в честь его храма освящен. Я сам слезно просил епископа, чтобы он обратился к патриарху, чтобы нам дали мощи. Так, к приходу это был, конечно, большой праздник. Мы в октябре уже, когда навигация закончилась, на кораблях оттуда добирались, мощи забирали, чтобы вот именно в этом году не ждать нам весь этот сезон, такой недоступный для навигации закрытым, вот мы ездили. Значит, вот иконы, которые вот для моей печали, ну и Спас нерукотворный, я родился в день чествования этой иконы. Поэтому также для меня этот образ везде, где я его вижу и знаю, я вот его особо как-то почитаю. Мученик Авраамии Болгарской, то есть все такие, они сами как-то вот особо действуют, и нет таких вот каких-то вот, только это и все. В принципе, вот весь храм, и тут зайдешь уже от одной стенки до другой, уже, считай, всем помолился. Там не надо через какое-то крупное там идти в один конец собора, в другой конец собора искать там своих каких-то. Здесь зашел, градом откинул и со всеми сразу святыми и поздоровался, и попросил их молитв. Особенности свои присутствуют. Здесь у нас представлено Евангелие, прекрасно сохранившееся в виде 1912 года. Здесь вот стоит дата славянскими цифрами, синодальная типография, святейший правительственной церкви управлял в 1912 году. Но мы не делаем из этого никакой реликвии. То есть это Евангелие, богослужебное Евангелие, прекрасно сохранившееся. Мы любую страницу можем открыть, текст прекрасно прочитать. Вот. И мы используем
1: а где
2: ее.
1: Евангелие было? Вот откуда оно?
2: Я не знаю, я когда вот приехал, она уже прибывала. Это вот я очень много знал, и вот этот покойный настоятель, Господь его призвал в обители райские, поэтому крест местные делали умельцы. Вот настоящий, полновесный, ручной работы. И вот ручками человек здесь выбивал молитву кресту. Крест хранитель вселенной, крест царем держава, церкви утверждения, верным слава. Крест ангелом славы и бесом язва. И это старинные. Сейчас уже такого не делаю. Сейчас проще пойти в место, где что-то реализуется, и приобрести. Люди перед этими крестом и Евангелием исповедуются, приносят их свое покаяние Богу. Но также и новые, конечно, распятие совсем недавно мы заказали, гробницу вот такую уже современную, новую. То есть как-то вот с освящением занимались, сейчас вот в алтаре. Стараемся какой-то единый стиль соблюдать, но вещи, предметы уже современные. Подсвечники рядом стоят старинные. Паникадило у нас было со свечами, мы его уже электрифицировали не так давно, при предыдущем настоятеле. Вот. Но оно было со свечами. Со свечами оно старинного храма, оно было все в серебре. Вот года уже берут свое. Ну и также вот рядом стоят современные, обычные наши общепринятые подсвечники, но опять же с песком. С песком конкретно. Вот ты уже привык, уже не обращаешь внимания, но когда первый раз как так видишь, ну говорят, удобно, хорошо, нет, не надо вот бесконечно вычищать, песочек почистил, подсыпал и все.
1: А какие у вас планы? Что хотите вы сделать для этого храма и вообще для храмов? Может быть, какую-то часовню открыть Беломорский? Что еще?
2: Ну, вот мы должны, считаем, нашим долгом это облагородить место упокоения преподобного Савватии, это место. И у нас сейчас пришло время, когда нужно менять крышу на храме, сразу в комплекте с куполами. Вот мы сейчас разрабатываем проект, сумма там существенная для нас, для небольшого прихода. Но вот будем уповать на Господа, что как-то вот нам в этом деле удастся преуспеть, потому что крыша в нескольких местах, к сожалению, протекает. Еще сделали ее там в начале 2000-х по тем строительным каким-то таким. Вот. Сейчас уже 20 лет прошло. И нужна, конечно, замена. Кресты у нас на храме деревянные, просто деревянный брусок тоже уже требует замены. Дерево 20 лет, представьте, оно, что там уже у нас и ремонт происходил. Все вот такие вот пока самое необходимое, это нам вот...
1: Хозяйственные такие
2: да,
1: дела.
2: Да, хозяйственные дела. Это
1: вот у вас храм кружки. Небольшой, а хватает по объему всем желающим?
2: Да.
1: То есть
2: да.
1: Достаточно?
2: Да? У нас, правда ради, стоит отметить, что есть по стране процент вот, людей, практикующих христиан. И в Карелии он один из самых низких. Вот это даже нет 1% от населения. То есть, если, допустим, здесь город около 10 тысяч, если бы у нас 1% регулярно посещал богослужение, 1%, это было бы 100 человек. Вот. Но у нас таких цифр нет. У нас 0,5%. Вот это постоянных происходит. Конечно, когда великие праздники, какие-то освящения происходят, там тоже самое пасхальное снеди, вербное воскресенье, какие-то вот святокрещенские, вода, да, собирается допустим, на крещение у нас только погружается в прорубь, здесь на территории больше 150 человек, это только погружаются. А вот так вот, что воду, конечно, приходит помолиться, набрать крещенской воды, и, ну, конечно, гораздо больше. Вот, ну, такие вот разовые. Ну, здесь мы же не как-то вот люди понимают все, если даже немножко не помещаются. Все. Это бывает несколько раз в году и спокойно к этому относятся. Соборование вот у нас массово, больше 100 человек соборуем за раз. Великий пост, какие-то родительские, поминальные, ну, общие такие принятые везде для православных христиан дни посещения храма. Тут праздник Святой Троицы, такие вот. Здесь как-то побольше, а в какие-то небольшие праздники, в какие-то такие вот, конечно, поменьше. Дачный сезон. Мы здесь, хоть и называется город, но живем как в деревне. То есть начинается дачный сезон, люди уезжают на дачи, меньше там. К зиме возвращаются, начинают там опять в богослужение посещать. Ягодные, грибные, все там. Люди, ловя хорошую погоду, стараются использовать, конечно, ее для пользы. Огородом позаниматься, ягоды, грибы собрать. Сезон, конечно, летний заканчивается, и потом уже возвращаемся как-то в обычное русло.
1: Воскресная школа есть у вас, да?
2: Да, вот за последнее время, слава богу, увеличили ее с 12 до более 20 человек сейчас воскресную школу посещают, разбили ее на две группы, и вот купили учебное пособие для занятий, как-то вот место оборудовали. Стараемся как-то вот тоже всем уделить внимание, и пожилым, и детям, и общему развитию прихода.
1: Со светскими образовательными учреждениями у вас есть какой-то контакт? Вот сейчас в школах вводят основу православной культуры. Вот у вас как-то это есть?
2: Здесь у нас есть две школы общеобразовательных. В одной из них активно модуль выбирают родители именно ОПК, основу православной культуры.
1: А кто преподает?
2: Обученные преподаватели. Не вы? Нет, меня приглашают на урок, где это уместно, вместе с преподавателем мы как-то вот стараемся донести по теме. Например, рассказать про наш храм. Я тогда приезжаю и вот только в рамках этого модуля рассказываю. Также общие обзорные экскурсии мы привозим, когда заканчиваем этот модуль, 4 класс, мы привозим на обзорную экскурсию, чтобы рассказать, показать. Одно дело, что они изучают по книгам, а другое увидеть это вот на конкретно свой храм посетить. Это вот, ну вот в колокола звоним с ними, поднимаемся на колокольни, так общие. Вообще, ну, привлекают. Я вот сейчас ходил на 1 сентября, поздравлял детей с началом учебного года. То есть контакт есть, рабочий, обычный рабочий такой контакт. Если что-то требуется, мы всегда на связи. И, опять же, городочек маленький, мы здесь все друг с другом очень рядом находимся, быстренько связываемся и все наши вопросы решаем. И также не только с учебными, со всеми общественными организациями, с муниципальной властью. Все так вот, мы друг друга все знаем, встречаемся регулярно. Также я вхожу в общественный совет при МВД, вхожу в общественный совет при администрации, вот, вхожу в различные комиссии, где это уместно и возможно.
1: Так, то есть голос церкви слышен, да, беломорский.
2: Ну, это, я считаю, что это обычные рабочие вопросы, моменты, где вот сейчас, допустим, собираются включить в совет, который решает вопрос о присвоении почетного жителя города, звания такого. И вот есть такой круг, комиссия такая из разных людей. И вот тоже вот недавно было принято решение о включении представителя церкви. Это совет, чтобы тоже мнение можно было свое высказать. Я входил в такой общественный совет, когда избирали. Стандарты изменились. Сейчас избирали новый герб для города, для района. Вот пригласили тоже, я высказал там свою точку зрения. Да. Где это уместно, где возможно, мы сотрудничаем со всеми. Мы сотрудничаем очень честно с советом ветеранов. Мы с центром дополнительного образования, со спортивной школой. Мы вот недавно провели сретенский бал, полноценный, такой хороший, больше. Там, получается, помог больше 20 пар танцевало. Вот. С центром дополнительного образования совместно решили такой проект реализовать и на их базе вместе. Сейчас вот со спортивной школой у нас не получилось, но я предложил идею. Она была активно поддержана руководством спортивной школы нашей, что вот надо бы провести какие-то... Бал проводился для старших классов, а для младших мы вот будем проводить ежегодные легкоатлетические соревнования.

0: участвовать, где это уместно, возможно.
1: В Беломорске есть еще один храм, который сейчас действует не в полную силу, как мы поняли. Это храм Святого Николая.
0: Это как раз тот молитвенный дом, который послужил центром православия на период с 1993 года по 2006 год. Сюда приехал священник, не было места, никакой общины, ничего. И вот ему выделили эту бывшую мастерскую каких-то монтажников. Там и сберкасса была, и там разные ведомства. Вот. Дело в том, что этому зданию больше 100 лет. Он построен в самом начале 20 века, и был дом, жилой дом капитана Богданова, который ходил в море. Его репрессировали, дом перешел в муниципальный, вот так вот там вся, разные ведомства и учреждения в нем находились. Когда приехал священник, ну и вот ему говорят, ну вот бери. Люди принесли иконы, оборудовали алтарь, оборудовали воскресную школу, трапезную, вот такой дом большой. И вот там очень долгое время он служил центром. И вот и этот покойный батюшка очень любил, там начинал, чтил. И вот место, конечно, тоже особое. И сейчас из-за того, что дому уже столько лет, его всевозможно перестраивали, никто не занимался как так полноценно, все как-то использовали как временную базу. Вот, и встал вопрос о, конечно, полной реставрации. Вот, то есть, вот мы вызывали комиссию с Москвы, она признала здание аварийным, указала конкретные такие вот, куда внимание в первую очередь нужно уделить. И вот епископом, управляющим Беломорской епархией, вот сейчас у нас новый, вот предыдущий, было принято решение, что храм должен действовать. Он поставился на настоятеля, священник, он сейчас вот в отпуске, с ним не удастся встретиться, вот, недавно уехал на родину. И вот он поставил, и собирают люди пожертвования. Там очень много людей венчалось, крестилось, и он дорог беломорчанам. То есть мы здесь не принимаем решение, есть епископ, который дает благословение духовенству, как нужно действовать, уделять внимание, и вот там. Вот, я вот, например, прослушав некоторое время, считаю, что одного храма было бы достаточно. Не готов был заниматься, на два храма разрываться, да, ну, епископ сказал, вот, поставим другого и будь заниматься. Вот, и его право, и вот он сейчас вот так у нас пока батюшка занимается.
1: То есть здание принадлежит церкви, и церковь будет этот дом, который стал храмом, восстанавливать, и когда-нибудь будет в городе два храма уже.
0: Но сейчас их два храма, но было два храма, действовал, ну, просто да, сейчас, вот два месяца назад, его просто закрыли в основную часть для того, чтобы там заменить полы. Храм просто находится сейчас на реставрации. Там свой настоятель храма, и он решает все насущные вопросы. Если какая-то ему нужна помощь от меня, как от благочинного, от епископа, он обращается, решаем все рабочие моменты в обычном порядке. Он сам там справляется, и его сайт ведет, и группу в социальной сети, и к людям обращается, и сам все вопросы курирует у него. Он может действовать настоятель от лица прихода без доверенностей.
1: Там свои прихожане.
0: Они перемещаются. Вот, допустим, сейчас там нет где служб, они сюда пришли, но есть ряд прихожан, которые все-таки предпочитают там какой-то один храм. Мы здесь никак не регламентируем, если человеку хочется вот именно конкретно в какой-то храм. Просто молиться, я считаю, что это с одной стороны правильно, потому что метаться, то что вот, а то бывает, объявишь какое-то там мероприятие или раздаешь службу, она приходит там, а что это вот, а почему? А если человек в одном месяце прибывает, он живет в русле, знает богослужение, представляешь, знает события, знает какие-то проповеди, рассказывает, там, я какую-то поездку собираю, записочки собираю, если где-то по святым местам помолиться, еще что, ну, то есть так, жизнь обычная, община живет своими, сбор какой-то объявляем, средств на какой-то проект или что, то есть община, я привык с общиной разговаривать, общаться, так вот.
1: Спасибо. Дорогие друзья, мы познакомились с Беломорским храмом святых преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. Мы узнали о его святынях. Молодой настоятель храма, иерей Вадим Бекмухаметов, заботится не только об убранстве церкви, не только о прихожанах. Ему удалось отлично благоустроить территорию вокруг церкви. Пожалуй, именно здесь самая лучшая в городе детская площадка. На ней, кроме обычных песочниц, качелей, горок, располагаются клетки с кроликами, домашней птицей, лесными зверушками. Есть при церкви голубятня. Настоятель храма передает свою любовь к животным жителям города, а через интерес к детской площадке понемногу увеличивает и число прихожан. По словам отца Вадима, жители города приходят сюда целыми семьями, кормят и гладят кроликов, знакомятся с другими представителями животного мира, а затем нередко их путь направляется уже и в сам храм. Крестят детишек, начинают, пусть и не очень активно, посещать службы. Мы прощаемся с отцом Вадимом, с его чудесным маленьким храмом на берегу бурной реки Вык. До свидания, Беломорск! радио.

0: Экскурсию к эфиру подготовила Людмила Зотова. До свидания.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучал ноктюрн из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Оркестровка Александра Константиновича Глазунова.

Дорогие слушатели, сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить блаженным русским женщинам, добродетельным постницам, отдавшим все свои страдания и жизнь служению Богу. 5 июня по гражданскому календарю церковь отмечает день памяти преподобной Ефросинии, игумени Полоцкой, и мы предлагаем вам послушать ее славное житие. Также вы услышите краткое жизнеописание святой благоверной княгини Ирины в иночестве Анны. В городе Полоцке жил князь по имени Всеволод, имевший сына Георгия. От сего-то сына и родилась блаженная Ефросиния. До принятия иночества святая Ефросиния носила имя Предиславы. Будучи с самых юных лет обучена грамоте, Предислава усердно изучала священное писание и прочие душеспасительные книги. Из священного писания она и научила страху Божию и усердной любви к Богу, Создателю своему. Преподобная была весьма красива лицом своим, так что, когда ей исполнилось 12 лет, многие славные князья просили отца Предиславы отдать ее замуж за своих сыновей. Но отроковица ни в коем случае не соглашалась, так как все ее помышления были устремлены к Богу. Однако отец Предиславы решил выдать ее в замужество за одного из князей, хотя бы против воли ее. Узнав об этом, Предислава тайно от всех ушла в женский монастырь к блаженной игумене княгине Романе с просьбой постричь ее в иноческий образ. Блаженная же Романа долго не соглашалась на это, отчасти из-за юных лет Предиславы, а отчасти из-за страха перед отцом ее. Но вскоре увидав, что Предислава имеет твердое намерение постричься до сохранения девства и приобретения Царства Небесного, Романа приказала бывшему в ее обители священнику постричь Предиславу и облечь ее в ангельский образ. При этом юной княжне было наречено имя Ефросинья.

0: Когда родители, блаженные от роковицы, узнали обо всем происшедшем, то преисполнились великой скорби и тотчас направились в тот монастырь. Увидав здесь дочь свою в иноческом образе, они предались неудержимому плачу. Но блаженная Ефросиния, не смущаясь слезами родительскими, советовала им не плакать, а радоваться тому, что они имеют дочь свою, обрученную Господу Иисусу Христу, Царю Небесному.
1: В монастыре преподобная Ефросиния пребывала в постоянном посте и молитвах, и вместе с прочими инокинями исполняла все монастырские труды, подчиняясь всем с великим смирением. После того, как святая подвязалась уже достаточное время при церкви Святой Софии, однажды ночью она увидела во сне ангела Божия. Взяв ее за руку, ангел повел ее за город, к месту, называвшемуся Сельцем. Здесь находился Софийский дворец. Была также и небольшая деревянная церковь в честь святого Спаса. При этом ангел сказал блаженный: «Подобает тебе здесь пребывать, потому что Бог через тебя на этом месте многих приведет ко спасению». Это видение повторилось второй и третий раз. Преподобная удивлялась, недоумевая о виденном, и благодаря Бога, удостоившего ее такого видения. Однако, повинуясь приказанию Божию, Ефросиния ответствовала: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». И местному епископу явился ангел в видении и сказал: «Веди рабу Божию Ефросинию к церкви Спасителевой, находящейся при Сельце, и посели ее при той церкви, дабы там был монастырь из посвященных Богу девиц, которых Бог хочет спасти через сию блаженную Ефросинию. Молитва ее, как мира благоуханная, восходит к Богу, и на ней почиет Дух Святой, как на главе царевой, и как сияет солнце по вселенной, так просияет житие ее пред ангелами Божьими». Епископ, пробудившись от сна, отправился к преподобной Ефросинии, дабы возвестить ей волю Божию. Ефросиния же поведала епископу о своем видении, и оба возблагодарили Бога. Затем епископ позвал князя Бориса, дядю Ефросинии, князя Георгия, отца ее, и многих бояр и прочих честных мужей, и, передав им о видении, сказал: «Вот я в присутствии вас даю Ефросинии место при церкви Святого Спаса на Сельце, дабы был там монастырь девический. Пусть никто не препятствует ей и не отнимает у нее того, что я дал ей».
0: Таким образом, святая Ефросиния стала наставницей и руководительницей для многих девиц, отрекавшихся от мира и принимавших иноческий образ. Заботясь о младшей сестре своей, преподобная послала сказать отцу своему: «Пусти ко мне сестру мою Градиславу, дабы я обучила ее святым книгам». Отец отпустил Градиславу, и святая Ефросиния научила ее чтению книжному и, поучив ее многим душеспасительным беседам, побудила сестру свою принять иноческий образ со именем Евдокии. Родители Ефросинии в скором времени узнали о пострижении и другой дочери своей. Преисполнившись гнева, они пришли в монастырь и с горечью сердечной сказали блаженной Ефросинии: «О, дочь наша, что ты сделала с нами? Ты прибавила к старой печали нашей еще новую печаль, и к одной скорби еще новую скорбь. Для того ли мы родили вас, чтобы вы ранее смерти своей заключились, как в гробе, в этих черных ризах, водворились в монастыре и лишили нас тех утех, которых мы ждали от вас?»
1: Преподобная же Ефросиния утешила родителей своих душеспасительными беседами, и сердца их наполнились духовной радостью. В скором времени к преподобной Ефросинии пришла княжна Звенислава, дочь дяди ее Бориса. Звенислава принесла к преподобной все свои драгоценные одежды, приготовленные к бракосочетанию, с просьбой принять их в дар. Преподобная Ефросиния поблагодарила родственницу и с большой радостью приказала постричь ее в монахини, нарекши ей имя Евпраксии. и пребывали обе подвижницы в пощениях и всеночных молитвах, единую душою служа Господу нашему. Видя, что число сестер день ото дня увеличивается, преподобная Ефросиния пожелала выстроить каменную церковь во имя Спасителя. Усердие ее увенчалось успехом. Церковь была заложена, дело постройки храма близилось уже к концу. Не доставало только кирпичей, необходимых для его завершения. И преподобная воззвала к Богу. «Благодарю Тебя, Владыка Человеколюбец, Всесильный Боже! Ты, даровавший нам большее, дай нам и меньшее, дабы могли мы довести до конца дело построения храма, созидаемого во славу Пресвятого имени Твоего».
0: На следующее утро, по изволению Божию, строители нашли печь, наполненную обожженными кирпичами и уже остывшими, притом весьма крепкими. Все преисполнились радости и прославили Бога. Таким образом, постройка храма была доведена до конца. Кроме упомянутой каменной церкви, преподобная Ефросиния построила еще другую каменную церковь в честь и славу Пресвятой Богородицы. Украсив ее иконами, она передала ее инокам, для которых выстроила и монастырь при церкви этой. Преподобная Ефросиния пожелала иметь в обители своей икону Пресвятой Богородицы, именуемую Одигитрия, именно одну из тех икон, которые написал еще святой евангелист Лука при жизни своей. Преподобная знала, что три иконы, написанные святым Лукою, находятся одна в Иерусалиме, другая в Константинополе, третья в Ефесе. Помолившись усердно Богу со слезами, прося Его даровать ей желаемое, она послала одного из слуг обители своей по имени Михаила в Константинополь к благочестивому царю Мануилу и к святейшему патриарху Луке со многими дарами и просила их прислать ей одну из икон Пресвятой Богородицы, написанную евангелистом Лукою, а именно ту, которая находится в городе Ефесе. Царь и патриарх, видя великое усердие блаженной Ефросинии к Богу и к Пречистой Матери Божией, решили исполнить просьбы ее и отправили посланного в Азию, который и принес в Константинополь из Ефеса чудесную икону Пресвятой Богородицы. Отдав икону слуге обители Ефросиниевой, царь и патриарх отпустили его и дали ему грамоту, в которой выражалась похвала рабе Христовой и давалось ей благословение патриаршее. Получив честную икону, преподобная Ефросиния преисполнилась великой радости и воздала благодарение Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери. Икону эту Ефросиния поставила в храме Святого Спаса, украсив ее золотом и драгоценными камнями.
1: Между тем родители преподобной Ефросинии скончались. Проведя достаточное число лет в подвигах иноческих, блаженная Ефросиния пожелала видеть святые места города Иерусалима и поклониться живоносному гробу Христову. Блаженная думала там окончить и жизнь свою, о чем усердно молила Господа. Когда все окружавшие узнали о ее намерении, то преисполнились великой скорби. Придя к ней, все со слезами начали упрашивать ее не оставлять их и самого Отечества своего. Блаженная же утешала всех с любовью и говорила: «Не оставить я хочу вас, а хочу помолиться о себе и о вас на тех святых местах». А любимому брату своему, Вячеславу, приказала оставить двух дочерей его, Киринию и Ольгу, у сестры своей Евдокии, ибо знала наперед, что эти две отроковицы добродетельной жизнью своей угодят Христу. Отроковицы же те, усладившись ее богодухновенную беседою, умилились душой и, припав к ногам ее, сказали: «Да будет воля Господня! Пусть твоя святая молитва устроит о нас, как тебе будет угодно». Ефросиния, радуясь духом своим о добром намерении отроковиц тех, поучала их душеспасительными беседами и воспитывала в сердцах их любовь ко Христу. Затем, спустя некоторое время, Ефросиния призвала брата своего Вячеслава и сказала ему: «Я хочу постричь твоих дочерей, дабы они были невестами Христовыми. Но Вячеслав возмутился духом от слов ее и сказал ей: «Госпожа и мать моя, что это ты замыслила сделать со мной? Ты хочешь присоединить к одной скорби моей еще и другую скорбь? Ты хочешь, чтобы я плакал прежде всего ради твоего удаления от нас, страну далекую? Затем ты хочешь, чтобы я плакал ради детей моих, будучи лишаем их утехи?» Супруга же Вячеслава, мать тех отроковиц, сокрушалась еще более своего мужа и весьма много и долго рыдала. Однако Вячеслав и его супруга не осмелились противиться словам блаженной Ефросинии, так как принимали слова ее как бы слова самого Христа и знали, что она была истинной рабой Христовой и достойным вместилищем Святого Духа.
0: Спустя некоторое время блаженная Ефросинья вручила обитель свою сестре своей Евдокии и, облобызав всех сестер, помолившись Богу и возложив все упование на Него, направилась в Иерусалим. При этом все провожали Ефросинью, проливая горькие слезы. Взяв с собой другого брата своего по имени Давида и родственницу Евпраксию, Ефросинья прибыла сначала в Константинополь. Здесь она была принята с великою честью царем и патриархом. Затем, поклонившись святым церквам и многим мощам святых, она отправилась в Иерусалим. Придя в этот город, она поклонилась живоносному гробу Христову, потом поставила при гробе золотое кадило и принесла многие дары церкви Иерусалимской и патриарху. Блаженная Ефросинья обошла и прочие достославные места в окрестностях Иерусалима. Поклонившись святыням с великим умилением, Ефросинья поселилась в монастыре, называемом Русским, и находившемся при церкви, выстроенной в честь и славу Пресвятой Богородицы. Затем снова пришла ко гробу Господне и начала молиться здесь со слезами и умилением сердечным в таких словах: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, родивайся от Пречистой и Пресвятой Преснодевы Марии, ради спасения нашего, сказавший: просите и дастся вам. Благодарю благоутробие Твое за то, что я, грешная, получила от Тебя то, что просила, ибо я сподобилась видеть сии святые места, которые Ты освятил пречистыми ногами Твоими, и сподобилась лобызать святой гроб Твой, в котором Ты почил пречистую Твою плотью, приняв смерть ради нас. О, преблагой Владыка, прошу Тебя еще об одном: сподоби меня скончаться на сём святом месте. Не презри моей смиренной молитвы, Создатель мой. Прими дух мой во святом городе этом и посели меня вместе с прочими угодившими Тебе на лоне Авраамовом». Помолившись так, святая пошла в упомянутую церковь, при которой поселилась. Здесь она впала в телесный недуг. Возлежа на одре болезни, она молилась ко Господу: «Слава Тебе, Владыка мой, Господи Иисусе Христе! Благодарю Тебя за то, что Ты послушал меня, недостойную рабу Твою, и поступил со мною так, как восхотел Ты сам. Желала блаженная Ефросинья быть и на Иордане, но уже не могла идти туда по причине недуга своего. Поэтому она послала на Иордан брата своего Давида и Евпраксию». Возвратившись оттуда, они принесли ей воды иорданской. Святая приняла воду с великою радостью и благодарением. Она испила воды той и окропила ею все тело свое. Затем, возлегши на постель, сказала: «Благословен Бог, просвещающий и освящающий всякого человека, грядущего в мир».
1: Во время болезни преподобная имела видение ангельское, причем ей было возвещено от Бога и о блаженной кончине ее, и об уготованном для нее покое. И возвеселила святая душою о Боге, Спасителе своем, хваля и прославляя Его за многие благодеяния. Затем святая послала в лавру святого Саввы спросить архимандрита и братию о том, нельзя ли дать ей там место для погребения. Они же отвечали:
0: «Мы имеем заповедь от святого отца нашего Саввы никогда не погребать женщин в обители его. Есть общежительный монастырь Феодосиев, построенный во славу и честь Пресвятой Богородицы. Там почивают многие святые жены. Там почивает и мать святого Савва, и мать святого Феодосия, и Феодотия, мать святых бессребреников, и многие другие честные жены. Там подобает быть похороненной и блаженной Ефросинии. Преподобная, услыхав такой ответ, возблагодарила Бога за то, что тело ее будет положено вместе с мощами святых жен, и тотчас послала в обитель преподобного Феодосия с просьбой приготовить место для погребения. Иноки монастыря того указали на место при церковном притворе и устроили гроб для погребения святой.
1: Преподобная Ефросиния пролежала на одре болезни еще 24 дня. Когда приблизилось время ее блаженной кончины, она позвала священника, причастилась от него божественных тайн Христовых и посреди молитвы предала святую душу свою в руки Божии в 23-й день месяца мая. Честное тело ее было положено в обители преподобного Феодосия при паперти церкви Пресвятой Богородицы. Затем ее брат Давид и родственница Евпраксия, возвратившись в свою родную страну, в город Полоцк, принесли сюда весть о блаженной кончине и честном погребении преподобной Ефросинии. Оплакав кончину блаженной Ефросинии, все постановили каждогодно совершать память ее во славу Отца и Сына и Святого Духа, всею тварью хвалимого и прославляемого ныне и в бесконечные веки. Аминь.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу. Одной из первых, причисленных к лику святых, была благоверная княгиня Ирина, в иночестве Анна, жена великого князя Ярослава Мудрого, которая вместе с мужем всю свою жизнь посвятила делу строительства храмов и монастырей на нашей земле, а главное, создала первый женский монастырь. По словам летописца, Ярослав Мудрый был достойным сыном и преемником князю Владимиру. Отец его Владимир, пишет летописец, распахал землю и умягчил, то есть просветил крещением, а Ярослав насеял книжными словами сердца верных людей. Мы же, прибавляет тот же летописец, пожинаем плоды деятельности обоих князей, Владимира и Ярослава. При одном имело место крещение, а при другом – наставление в вере. Но для наставления в вере недостаточно только религиозного просвещения. Нужно также воспитание людей в духе религиозного благочестия. И неизвестно как – удалось бы это достигнуть Ярославу, если бы он не имел рядом с собой постоянного советника и помощника в лице своей супруги, княгини Ирины, настолько превосходящей своего мужа в области веры и благочестия, что церковь наша, всегда отзывающаяся о Ярославе как о благочестивом христианине, причислила его жену Ирину к лику святых. Святая Блаженная Княгиня Ирина была старшей дочерью шведского короля Олафа, принявшего крещение со своей семьей в 1000 году и прозванного впоследствии в Швеции всехристианнейшим королем за огромные услуги, оказанные им христианству в своей стране.
1: Вопреки существующему тогда на Западе обычаю воспитывать своих детей вне дома, у родственников, княжна Ирина по-шведски Ингдигерда выросла в своей родной семье и получила исключительное для того времени воспитание и образование. Она пользовалась с ранних лет большой свободой, принимала участие в общественной жизни Швеции и много путешествовала. В 1016 году княжна Ирина была выдана замуж за великого князя Ярослава Мудрого. Став киевской княгиней, она посвятила все свои силы служению своей новой родине и стала верной советницей и помощницей своему мужу во всех делах, касающихся как общего управления государством, так и воспитания собственных детей в духе глубокой веры во Христа и церковного благочестия. У княжеской четы было 4 сына и 3 дочери. Все сыновья известны как глубоко любящие Бога. Князь Владимир Новгородский, причисленный всей русской церковью к лику святых, 2 его брата, Изяслав Киевский и Святослав Черниговский, почитаемые до сих пор поместными святыми в Киевской земле, а также князь Всеволод Переяславский, известный своей высокой нравственностью, отец Владимира Мономаха.
0: Выданные замуж за европейских королей 3 дочери, княгини Ирины и князя Ярослава, Анна Французская, Мария Венгерская и Елисавета Норвежская, были известны в Европе как высокообразованные женщины и настоящие христианки. О высокой христианской нравственности всей великокняжеской семьи свидетельствует знаменитая проповедь митрополита Киевского Илариона, который, обращаясь риторически в 1051 году к покойному уже князю Владимиру, говорит: «Взгляни на сноху твою Ирину, взгляни на внуков и правнуков твоих, как они живут, как Бог их хранит, как они соблюдают веру, которую ты им завещал, как они восхваляют Слово Христово». Святая Ирина основала в Киеве первый на Руси женский монастырь во имя святой великомученицы Ирины и по обычаю того времени не только заботилась о нем, но и управляла им. Блаженная княгиня скончалась в Новгороде во время пребывания в гостях у сына Владимира. Пред кончиной она приняла монашеский постриг и имя Анны. Она была похоронена в Новгородском соборе Святой Софии, построенным ее сыном. День памяти блаженной княгини был установлен после чудесного знамения, бывшего новгородскому епископу Ефиме в 1439 году. Письменный памятник XVII века свидетельствует об обильных чудесах, истекающих от ее святых мощей.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Валентина Матвеева, «Апостол любви». Воспоминания о митрополите Сурожском Антонии.

Много лет я прихожанка храма во имя Смоленской иконы Божией Матери в Петербурге, а о том, что наши священники окормляют зону в Обухово, узнала случайно. Как-то после литургии услышала голос отца Игоря Есипова: «Завтра идем в тюрьму». Я обернулась. Он стоял рядом, разговаривал с двумя прихожанками. «А я?» — вырвалось у меня. Отец Игорь обернулся ко мне. «Приходи». И он назвал адрес. «А камеру можно взять?» «Вот это не знаю. Надо заранее просить разрешения». И, видя мою растерянность, произнес: «Помолимся». Это «помолимся» обнадеживало, потому что помогало уже не раз. И все же было большой смелостью с моей стороны явиться на другой день в зону с видеокамерой. В список для пропуска отец Игорь вписал меня как певчую из хора, а про камеру сказал: «Если рыжая Верка будет в плохом настроении, размажет камеру по стене». Мы стояли во дворе перед входом в зону, и можно было еще остаться по эту сторону дверей, но отступать было поздно. Открылись двери, мы вошли в маленький тамбур. Дальше была решетчатая дверь, за ней металлоискатель. До сих пор не понимаю, почему я не ушла. Нас пропускали по трое. Первыми вошли отец Игорь, диакон Алексей, третьим шагнул наш прихожанин Сергей. Одетый в черный костюм с белой полоской воротника над черным свитером, он походил на протестантского пастора. В последний момент он взял у меня сумку, шепнув: «Я попробую». Сумка была большой и тяжелой, кроме камеры там лежал металлический штатив. Когда Сергей проходил через металлоискатель, тот зазвенел. Ноги у меня подкосились, я схватилась за решетку. К Сергею рванулся охранник. «Что у вас там?» «Священные сосуды», — спокойно ответил Сергей. «А, проходите, следующие». В следующей тройке была я. На ватных ногах я прошла сквозь металлоискатель, предъявила свой паспорт рыжей Верке. Она оказалась симпатичной молодой женщиной и, судя по всему, была в хорошем настроении. А камера в руках Сергея уже плыла по двору зоны, и нам навстречу бежали заключенные, православные братья. Бритоголовые, худые, в черных ватниках, они преданно смотрели на отца Игоря, норовя поскорее взять у него благословение. Все происходило молча, но было видно, что они рады нам. Отец Игорь на ходу благословлял их, о чем-то спрашивал, они отвечали. Мы вошли в двухэтажное здание. На первом этаже был спортивный зал, оттуда доносились звуки тяжелого рока и стук спортивных снарядов. Прямо над спортивным залом на втором этаже находился храм. Он был полной неожиданностью для меня. Хороших размеров помещения, с алтарем, иконостасом, царскими вратами. На входной двери аккуратная табличка, изготовленная каким-то умельцем из дерева. Храм во имя святителя Тихона Задонского. Нас ждали. В храме уже стояло человек 60. Попросив благословения у батюшки, я обратилась к ним. Назвала себя, рассказала, где работаю, что хочу снять. «Обещаю вам не снимать тех, кто не хочет попасть в кадр. Если есть такие, поднимите руку». Руки никто не поднял. Я вздохнула с облегчением и начала снимать. Снимать богослужение сложно, все время чувствуешь некую вину, ведь ты с камерой невольно вторгаешься в святая святых, ты можешь человеку помешать молиться или исповедаться. А уж в тюремном храме, где нельзя укрыться за колонной или стоять в дальнем углу и работать с камерой, было особенно неловко. Я старалась не привлекать к себе внимания, не открывала глаз от вида искателя. Но время от времени мне удавалось снять крупный план. Эти кадры были бесценны. Вот старый человек застыл с напряженным трагическим лицом, в глазах слезы. Вот другой стоит, закрыв глаза, губы слегка шевелятся, молится. А вот высокий красивый парень стоит низко, наклонив голову. Я снимаю длинные планы. На них можно за кадром рассказать о человеке. Но это если человек разрешит. Историю этого высокого, красивого парня я потом узнала, но он попросил не упоминать о ней в фильме. Отец Игорь исповедовал заключенных. К нему стояла очередь.
каждый держал в руках листок бумаги, на нем записаны грехи. Снимать исповедь — особая ответственность. Заключенные по очереди подходили к отцу Игорю, протягивали листочек и вставали на колени. Отец Игорь внимательно прочитывал написанное, потом рвал листок и возвращал обрывки стоявшему на коленях, словно уничтожал грехи. Потом что-то говорил, низко наклонившись к потупившемуся грешнику. Лица исповедовавшегося я не видела, зато лицо священника было видно хорошо. В нем было сострадание, сочувствие. Так мог смотреть отец на любимого сына, который заблудился, испытал падение, потом вернулся к отцу и покаялся. Во взгляде священника была высшая точка любви — жалость. Эти кадры стали пиком, кульминацией фильма, но об этом я расскажу позже. После литургии мы пили чай. Я приглядывалась к заключенным, а не ко мне. По опыту я знаю, что человека разговорить перед камерой очень сложно. Нужно каким-то образом расположить его к себе, завоевать доверие. На это нужно время. И я всегда откладываю интервью на конец съемок. Когда мы снова собрались идти в тюрьму, отец Игорь предложил мне заранее получить разрешение на съемку. Съемки разрешили. Не могу не вспомнить об одной из них. В тот день на крыше здания, в котором была устроена церковь, прямо над нею устанавливали купол с крестом. Это была тяжелая и ответственная работа. Чтобы поднять его на возвышение, были проложены рельсы, по которым его и должны были втащить наверх. И, конечно, я должна была снимать это событие. Было летнее утро, день обещал быть жарким. Но когда мы поднялись с трудом на крышу, лестница на крышу была короткой, и меня втягивали на руках, а потом передали штатив и сумку с камерой. Когда я оказалась на крыше, то с ужасом поняла, что съемки может не получиться. Все небо было затянуто черным. Нет, это были не облака. Это был ровный, без просвета, низко висящий черный полог. В отчаянии я сказала отцу Игорю, что из-за темноты ничего не получится. «Помолимся», — сказал он. Наших певчих в этот день не было, но несколько молодых парней, держа в руках текст, запели тропарь кресту. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое». Пели они не очень дружно, голоса были грубоваты, однако все слова были слышны отчетливо. Я возилась с камерой, выбирая место съемки, перетаскивала несколько раз штатив, проверяла фокус и трансфокатор. Ребята пели, потом все рассыпались по крыше, окружили плотным кольцом купол и стали медленно толкать его наверх. Купол был сделан из белого металла, и, глядя на него в объектив, я поняла, что он как-то уж очень сверкает. Не отрывая глаз от камеры, я поставила первый фильтр, уменьшающий блеск купола. Его оказалось мало, и я поставила второй. И только тогда оторвала глаза от объектива, чтобы глянуть на все происходящее. Купол невыносимо сверкал, отражая лучи солнца. Черный полог из туч куда-то делся. Небо было абсолютно чистым, ярко-голубым. Съемка получилась. Я снимала долгие планы. В кадре перемешались заключенные с нашими парнями из храма. Это было замечательное зрелище. Купол встал на место, и все закричали «Ура!». Надо было видеть это общее ликование. Отец Игорь освещал купол. Все по очереди фотографировались на его фоне. Проходя мимо меня, отец Игорь с улыбкой спросил: «Солнце заказывали?» Я смотрела на ярко-голубое небо, на солнце, на купол, на батюшку, и до меня постепенно доходило. Молитва была услышана. А через год в храме появился колокол. Его подарила мама одного освободившегося парня уже после того, как он вышел из тюрьмы. Я снимала фильм 2 года. За это время я успела съездить в Англию, снова увидеть владыку Антония. Я рассказала ему о съемках в тюрьме, советовалась, задавала вопросы и, наконец, попросила сказать какое-то напутственное слово заключенным. Он согласился. Вернувшись домой, я принесла кассету с беседой владыки Антония в тюрьму
и показала ее героям моего фильма. Мне важно было увидеть их лица во время просмотра, когда владыка словно обращался прямо к ним. Я заранее поставила камеру перед зрителями, немного сбоку, чтобы она им не мешала смотреть. Помещение было тесным, зрители сидели и стояли близко друг к другу, так что все были видны в кадре. Сама я села в стороне, и к камере больше не подходила. Реакция превзошла все ожидания. Мои зрители долго не могли поверить, что владыка Антоний обращался к ним, разговаривал с ними, делился опытом тюремного священника. Он в молодости ходил в английскую тюрьму и хорошо знал, как трудно идут на контакт, на исповедь люди, приступившие черту, и как ему удавалось уговорить человека на последнюю исповедь перед казнью. Они слушали его так, будто он говорил с каждым из них и про него. «Когда ты попадаешь в тюрьму, когда ты арестован, ты окружен недружелюбием, враждой, порой и ненавистью, полным недоверием, и с этим надо как-то справляться. Я был в течение ряда лет в Англии тюремным священником и посещал террористов, главным образом греческих, потому что к ним не пускали греческих священников. Большей частью тюремные заключенные не все террористы были, были и нормальные, жулики и преступники, и они исповедовались обычным образом. Мы с ними молились, и я им давал разрешительную молитву, давал им причастие, и отношения создавались удивительные, потому что после их освобождения один за другим приходили ко мне и говорили: «Я не знаю, куда деться, потому что люди, с которыми я жил раньше, меня не хотят, они боятся, что я стал убийцей, вором, разбойником. Куда мне деться?» Я их всех брал жить к себе, и они жили у меня, и я как-то одного спросил: «А скажи, я вот тебе доверяю и доверяю твоим товарищам, которые приходят тебя навестить. А вы меня в какой-нибудь день дотла обкрадете или нет?» И он мне ответил замечательную вещь. «У нас в воровской среде такое правило, что если какого-нибудь вора человек приютил, то ни он его не обкрадет, ни его шайка». Это было замечательно. Это было возрождение в человечество. И вот мне кажется, что очень важен еще один момент, который забывается во всех тюрьмах, и, я думаю, в России из-за множества людей, вероятно, больше, чем где-либо, что тюрьма не место наказания в первую очередь, это место перевоспитания и возрождения. И если бы тюремное начальство и люди, связанные с тюрьмой, больше об этом думали, было бы всем лучше, и им было бы лучше, несомненно, и тюремным заключенным. Потому что когда человек попадает в тюрьму на короткий или долгий срок, и когда он знает, что он здесь только для того, чтобы ему сделали жизнь как можно более трудной, чтобы он истрадался за то, что он сделал, у него только нарастает злоба, ненависть, неспособность простить и готовность вернуться в свою среду и отомстить или укрыться. Тогда как если тюрьма была бы предусмотрена так, что, конечно, это место наказания, это место строгой дисциплины, это место, где человека ставят лицом к лицу перед его преступлением, но с тем, чтобы он исцелился душой. И этому человеку надо помочь освободиться от всего зла, которое накопилось, не обязательно по его вине, но общество, в котором он живет, по вине бедности, по вине загнанности, по вине среды, по вине того, как с ним обращаются. Что все это у него постепенно кончилось, что он мог бы посмотреть на тюремщика и видеть в нем человека. Но для этого нужно, чтобы тюремщик посмотрел на него и увидел в нем человека. И когда посещает его священник, надо, чтобы священник смотрел на него как на брата, чтобы он был в состоянии обнять его. Еще до революции была издана книга таким отцом Спиридоном, который был тюремным священником на каторге в Сибири, и где он говорит о всех своих встречах и о том, как возрождались люди от того, что он в них видел собратьей, их мог обнять, их мог утешить, их мог поддержать, никогда в них не видел преступников, а как говорили тогда в России о преступниках несчастных. Вот что я хотел сказать всем,
и тем, кто заключены, и, может быть, еще тем, кто их заключает. Этот отрывок из беседы владыки Антония в фильме не кажется длинным. Его лицо сменяли лица слушающих, и пока его голос звучал за кадром, за зрителями интересно было наблюдать. После этого просмотра что-то изменилось в наших отношениях. Заключенные стали больше мне доверять, и я начала снимать интервью. Попросту говоря, я выслушивала и записывала долгие рассказы об их жизни. Иногда я видела, что они лгут. Не все из того, что они рассказывали, я могла взять в фильм, но даже то, что вошло, было бесценным. Вглядываясь в них, я стала понимать, что их в жизни недолюбили. Кто-то был нежеланным, недолюбленным еще в чреве матери, или потом, маленькими, они не знали ласки, или в юности кто-то обидел, или позже любимая женщина разлюбила. Недолюбленные, они шли на крайность преступления. Я монтировала фильм, писала дикторский текст и никак не могла словами выразить эту мысль. В тюрьме сидят не преступники, а недолюбленные. Я рвала написанное и была в отчаянии. И тогда произошло то, что я не смею назвать чудом, но другого слова у меня нет. Я сидела за письменным столом, когда раздался телефонный звонок. Звонил игумен Николай Парамонов, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни. Он очень редко звонил мне, обычно поздно вечером. Книголюб, книгочей, он зачитывал отрывок из творений святых отцов, какое-нибудь редкое высказывание Василия Великого или Иоанна Златоуста. Такое, что если не знать автора, то кажется, что слова написаны о сегодняшнем дне. Но он никогда не звонил днем. Оказалось, он только что получил второй том творений Тихона Задонского и хочет мне прочесть одно место из него. При словах «Тихон Задонский» сердце мое дрогнуло, ведь престол в тюремной церкви Тихона Задонского. Он начал читать. Глава называлась «О любви». «Ежели бы в людях была любовь, не боялись бы мы разбою, убийства, насилия, грабления, ибо любовь искреннему зла не творит. Ежели бы любовь была, не было бы хищения, воровства и прочего зла. Ежели бы любовь была, не обманывали бы нас люди, не прельщали и не лгали бы нам. Ежели бы любовь была, не нужны были бы нам судебные места, ибо не было бы чего судить и осуждать. Ежели бы любовь была, не сидели бы в темницах люди, любовь бы их до того не допускала. Я лихорадочно записывала. Когда отец Николай кончил читать, я спросила, знает ли он, над чем я сейчас работаю. Он не знал. Я рассказала ему все о тюрьме, о престоле Тихона Задонского в тюремном храме, о недолюбленных и о том, что мучительно ищу слова о любви и не нахожу их, а Тихон Задонский 200 лет назад уже все знал об этом. Отец Николай долго молчал, потрясенный, а потом сказал: «Слушай, это тебе Бог послал». Слова Тихона Задонского, явившиеся так кстати, определили главный смысл фильма. Я произносил их за кадром в тот момент, когда отец Игорь по-отечески, положив руку на плечо склонившегося в исповеди человека, слушал его, внимательно вглядываясь в лицо. Лица исповедовавшегося я не видела, но была уверена, что он ощущал на себе взгляд священника, в котором были и сочувствие, и понимание, и любовь. Ежели бы любовь была, не сидели бы в темницах люди, любовь бы их до того не допускала. И вдруг я подумала, что многие из тех,

0: Антоний не написал ни строчки. Это все за ним записывали. Другое дело, что остается непередаваемым его манера говорить, его тембр голоса. Все это было также насыщено благодатью. Особое счастье — слышать его голос и видеть в это время его лицо. Меня всегда поражал тот огонь, который горел в нем всегда ровным, негаснущим пламенем. Откуда брался этот огонь в уже немолодом больном человеке? Только от Бога. Владыка был наделен особым даром пророчества, проповедничества. Он говорил на языке, абсолютно понятном современникам, но в то же время он никогда не говорил таким сахарным сиропом, которым сейчас написаны некоторые православные книги. Вот этого сиропа абсолютно не было ни в речах, ни в словах владыки Антония. Он говорил иногда очень жестко, например, со студентами в духовной академии. А какие темы были также важны для владыки? Тем было очень много. Он два раза в месяц проводил беседы со своими прихожанами. Я записывала не все, поскольку была там 2-3 месяца в году. Мне очень запомнились несколько бесед об Богородице. Когда он начинал говорить о Богородице и крестной смерти ее сына, у меня просто бежали мурашки по спине. Я видела перед собой человека, который словно бы там присутствует и описывает своими словами то, что видит. Это было так страшно и так прекрасно. Он был очень увлечен этой темой. Еще владыка очень много говорил о молитве самых разных людей, маловерующих и глубоко верующих. Возможно, его не любили еще и за то, что он понимал, что бывают случаи, когда человек устал и не может вычитать все правила. Тогда он предлагал ограничиться только одной молитвой. Может, это и вызвало неудовольствие каких-то крутых православных. Обычно они совсем недавно в церкви, а до этого были, например, комсомольцами и пришли к православию довольно поздно. Вот эти люди и становятся очень фанатичными, а владыка фанатизм не любил. Когда смотришь фильм, читаешь книгу, часто кажется, что митрополит Антоний говорит лично с тобой. Этот дар пронзительного общения с каждым он сохранил до конца своих дней? Такое качество он сохранил до последних дней. Я это называю «терять дистанцию». На первой встрече с ним я очень переживала, старалась быть серьезнее, умнее, чем есть на самом деле, задавала умные вопросы. Но уже через минуту разговаривали, как двое давно знакомых людей. Когда я возвращалась домой, то всегда хваталась за голову со словами. Я опять потеряла дистанцию. Кто он и кто я? А ему эта дистанция была не нужна. Во-первых, он тебя видел насквозь и понимал, чего ты стоишь. А во-вторых, он просил всех своих близких прихожан называть его на «ты». Кто-то смел, а кто-то не смел, но многие говорили ему «ты». И когда он умер, я вдруг обнаружила, что я ему стала говорить «ты» перед его портретом. Портрет висит недалеко от иконы, а к Богу мы всегда обращаемся на «ты». Я обращаюсь к Владыке, а потом произношу его любимую молитву. «Господи, возьми мою жизнь в свою руку и сделай с ней то, что я хочу сделать, но не могу». И последний вопрос. Что чувствует Валентина Матвеева, которую многие воспринимают как свидетеля жизни митрополита Антония, как очевидца его трудов? Я каждый свой фильм начинала и заканчивала со страхом. Не так сделала эпизод, не так смонтировала. Может быть, митрополит Антоний недостаточно ярко здесь изображен. Этот страх ответственности перед ним, перед Богом. Но было бы слишком смело считать себя именно проводником. Я просто делаю, что могу, и считаю, что у меня есть какой-то долг перед Владыкой, который спас меня от смерти. Есть долг перед Богом, который продлил мою жизнь. Я искренне не считаю себя достойной той роли, которая мне определена — быть свидетелем жизни, жизни митрополита Антония.
1: Страницы книги Валентины Матвеевой «Апостол любви» читала Ольга Волынкина.

0: прозвучал гимн Божией Матери «Достойно есть» Чеснокова в исполнении хора собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.
1: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
2: Включаю радио «Град Петров».

0: перечитывая заново. Сегодня в нашей программе о творчестве Михаила Зощенко рассказывают протерея Александр Рябков и литературовед Алексей Данилович Семкин. Передача вторая.
1: Видимо, все-таки можно делать некий такой вывод, почему же так о человеке пишет Зощенко. Это потому, что он понимает, что человек в какой-то мере, может быть, не так он еще оторвался от христианского наследия русской литературы. Человек должен по-другому выглядеть, по-другому жить, по-другому себя вести, по-другому относиться к своему ближнему, соседу, или просто знакомому, или даже, может быть, и незнакомому человеку. То есть высмеиваются и осуждения, и подозрительность, которая воцарилась. Но при этом так складывается, наверное, хотя это, я вот сейчас уже понимаю, что это не совсем оправданно с моей стороны, потому что действительно и Чехов ведь подобные персонажи дал в своем творчестве. То есть это было бы, как мне кажется, теперь уже примитивно говорить, что вот эти люди появились благодаря тому или иному социальному катаклизму, который произошел. Одна революция, вторая революция, гражданская война. И вот вдруг, да, конечно, город наполнился людьми определенного рода. Нельзя говорить о любом человеке сорта. Да, рода. Именно вот определенного рода. Город наполнился, да. Эти квартиры с этими анфиладами, комнаты наполнились очень своеобразным народом, который раньше, может быть, действительно занимал совсем другие ниши, о которых, может быть, и Гоголь, и Достоевский, и даже и Чехов писали. Но при этом ведь это не пролетариат. В каком-то роде. Это скорее действительно обыватели петроградской страны, тех частных, низеньких, маленьких домиков. Скорее персонажи не Горького, а персонажи, наверное, вот такого произведения, как у Достоевского «Скверный анекдот». Все мы, наверное, его хорошо помним, да? Как вот этот начальник либеральный попал на свадьбу своего подчиненного псевдонимого. И его окружили со всех сторон странные личности, которых, в принципе, он, наверное, видел каждый день в своем кабинете, в канцелярии. Но он увидел их в их быту. И вот мне всегда казалось, что чеховские обыватели и герои Зощенко, вот эти обыватели ленинградских коммуналок, это вот именно не какой-то пролетариат, это не крестьянство, это не те странники, которые ходили по Руси, которых описывал Лесков или даже тот же самый пролетарский писатель Горький. А это вот именно то самое мелкое чиновничество, мелкий городской обыватель, незаметный житель Мещанской улицы какой-нибудь. То есть это вот та же самая публика из «Скверного анекдота», та же самая публика из «Оврага» Чехова, которая ни перед чем не остановится ради того, чтобы удовлетворить желание своего чрева, плоти, гордыни.
2: Ну, во враге там ведь вообще это власть земли, это страшная земляная сила, вот это вот крестьянская.
1: Ну, скорее, не крестьянская, потому что это все-таки промышленное. Это если село, то это уже село, испорченное капитализмом, ну, без всякой политической сейчас оценки, испорченное именно производством, да, там, мы помним, отравленные реки, да, как-то все-таки уже описывается, потому что там кожевина или мануфактурное производство. Да. Не только отравленные реки, а вода – это жизнь. Описывается отравленная жизнь, отравленная страстью наживы.
2: Я согласен, конечно, да, здесь уже очень такой торгашеский с этими фальшивыми монетами, да. Но что касается Зощенко, да, вы, конечно, правы, что Зощенко прежде всего связывают с понятием, с обличением мещанства. А мещан пригвоздил Горький впервые. Горький всем своим творчеством утверждает, что мещанин – это как бы не человек. Для мещанина ничего духовного, высокого нет. Мещанину революция ни к чему, и история ни к чему. Мещанину только одно, вот только свой желудок и примитивный уют свой. И в общем и целом, конечно, Горький ведь опекал Серпионовых братьев, и лично Зощенко он благословил и поддерживал его, и многое ему подсказывал, и, в общем, Зощенко осознавал Горького как старшего товарища, как учителя. Но сказать, что пролетариат. Я здесь чувствую, как в романе «Мать», да, вот пролетарии, вот они вот чугунно-железные такие вот твердые люди, которые с металлом, и дело которое вот идут на пролом, у них своя какая-то рабочая честь, да. Ничего подобного. Никакой разницы у Зощенко между Забежкиным, мелким чиновником, и стекольщиком из рассказа «Счастье», и этим сапожником из рассказа «Землетрясение», да, и Володькой Завитушкиным, который пролетарий, да, или Вася Растопыркин, пролетарий, и так далее. Никакой разницы нет. Они, в принципе, совершенно одинаковые. И я вот думаю, что главное у них... Вернемся к рассуждению, которое несколько минут назад, оно мне показалось очень важным. Отсутствие духовности, отсутствие какого-то иного, посюсторонность, да, такое слово. Для того, чтобы обличать все это, нужно иметь представление, нужно иметь образ другой действительности, другого. Вот именно потусторонности нужно иметь представление о высоком и правильном. Для того, чтобы прийти и сказать, как, допустим, Ассоль сказать, вот у меня есть мои алые паруса, а вы здесь, вот Коперник, как вы ужасно здесь живете, какие вы... Но это можно понять, если у тебя за плечами есть сказка, есть мечта, есть эти алые паруса, есть книги, есть вера, есть что-то. А я хочу сказать, что у героев Зощенко, да и у самого автора, этого нет. Или, это очень страшно звучит, или, по крайней мере, он делает вид, что у него этого нет. Понимаете, вот разница принципиальная. Чехов, когда он пишет даже самые ранние рассказы свои, у него какой-нибудь нелепый и жалкий человечишка, у которого ничего за душой нет абсолютно. Но существует это не в безвоздушном пространстве, это личность. Чехов совсем юным написал пьесу «Безотцовщина», из которой когда-нибудь вырастет там Иванов, сначала Платонов, потом Иванов. Это уже вот его мечущиеся вот эти герои, которым ничто на свете не мило, пока они не понимают, зачем они здесь вообще оказались. Ничем их не унять, пока их вот это сверлит, вот это вот, а зачем все это? А у Михаила Михайловича, во всяком случае, очень часто мы постоянно натыкаемся вот на что-нибудь такое, вот я зачитаю. Другой раз идешь с какой-нибудь девицей, а она, например, что-нибудь такое вкручивает. Мол, что у меня сегодня, Василий Васильевич, настроение грустное. Хризантем, например, хочется. А я про себя думаю, знаю, вкручивай. Может, белков не хватает, и объелась чем-нибудь. Черт побери, как все просто на свете. Как все просто на свете. Это же знаменитая фраза Зощенко, да, когда он в письме к писателю, он ее обронил мимоходом, но ее настолько часто вспоминают в связи с Зощенко. Жизнь устроена проще, обиднее и не для интеллигентов. Проще, обиднее. Другое дело, что я сейчас уступаю место вам, но я вот к этой цитате из рассказа «Очень просто», замечательный рассказ, так и называется, «Очень просто», да, я не до конца ее прочитал, я к этой фразе еще вернусь через вот, две минуты.
1: Удивительным образом наши размышления и ваши размышления, они предвосхищают те вопросы, которые я хотел задать. Мы с вами даже не договаривались, но как раз вот вы ведете канву нашей беседы так, как я и предполагал, удивительным образом. И вот для меня действительно тоже задача стояла выяснить это благодаря вам. Так вот, значит, Зощенко сам в какой-то мере причастен этим героям. Если Флобер говорил «Госпожа Бавари, это я», так как это относится к Зощенко? То есть его герои – это он, и он действительно в какой-то мере разделяет, что дело не в том, что тоскливое настроение, не хватает хризантем, так, их аромата, вида или даже того жеста, с которыми они подарены этой девушке, или просто действительно не хватает человеку белков. Там витамина D, там, или С, или Б какого-то, еще витамина не хватает. А все остальное – это отвлеченности, которые на самом деле реально в жизни не присутствуют. Неужели он тоже сам в это верил, что хризантема – это ничто, ну, мы не говорим уже о Боге, да, о Духе, а белки – это все?
2: На первый взгляд получается именно так. Запах хризантем или что-нибудь такое неземное и прекрасное, и величественное. С точки зрения героя Зощенко чаще всего подвергаются осмеянию, а между героем и автором провести грань не всегда так легко. Потому что вот я приведу другой рассказик, который называется «Грустные глаза». Вот «Грустные глаза». поэтически грустные глаза, которые создают очарование, главное очарование юной девушки. Вот уже не герой Зощенко, а как бы сам автор, рассказчик, говорит: «Ах, у нее, знаете, такие прекрасные грустные глаза, такое печальное поэтическое личико. А я при этом думаю, за что же тут хвалить? Напротив, надо сочувствовать и надо вести названную особу на медицинский пункт, чтобы выяснить, какие болезни подтачивают ее нежный организм, почему у нее сделались печальные глаза». А в финале этого рассказа он подводит итог таким образом. «Я пытался ему, своему приятелю, рассказать, как я однажды встретил в Кисловодске одного носильщика с такими грустными глазами, что нужно обалдеть. А при расспросе оказалось, что у него было ущемление грыжи». Вот так все получается, да? Вот это уже автор-рассказчик. Мы постоянно на это натыкаемся. Иной раз хочет подойти к незнакомому человеку и спросить: «Ну как, братишка, живешь? Доволен ли ты своей жизнью? Было ли в твоей жизни счастье?» Чеховские вопросы, да, такие. Это вопрос, который один интеллигентный человек открывается ему, душа другого человека, он хочет с ним вступить. Но какой финал у этой? Доволен ли ты своей жизнью? Было ли в твоей жизни счастье? Ну-ка, окинь взглядом все прожитое. Внимание. «С тех пор, как открылся у меня катар желудка, я у многих об этом спрашиваю». Опять вот это вот. Это постоянная вещь. Это еще один слоган Зощенко. Это столкновение старой цивилизации, которая жила высокой духовностью, и новой цивилизации, которая пришла и говорит: «Не парьтесь, все проще». Все проще на самом деле устроено. Проще, обиднее и не для интеллигентов.
1: Но тоскливей. Более уныло.
2: Вот к этому, конечно, я и хочу. Но вообще от этого отвернуться некуда. Она могла смотреть, говорит он в рассказе «Дама с цветами», могла смотреть, как зачарованная в эту даль, своими глазками, да, как будто там имелось что-нибудь конкретное, фрукты или ливерная колбаса. Значит, если там нет ливерной колбасы, смотреть туда не надо, незачем туда смотреть. Только дурак может смотреть туда, где нет никакой ливерной колбасы. Вот если ливерная колбаса есть, ну, понятно.
1: Ну, интеллигент Зощенко тоже смотрел в сторону ливерной колбасы.
2: А вот дальше, вот то, о чем я хотел сказать. Возвращаемся к завершению рассказа очень просто. И мне эта фраза очень и очень нравится. «Черт побери, как все просто на свете. И зачем я об этом узнал? Может, как раз от этого мне теперь жить скучно?» Да, тоскливо и скучно. Вот если бы не было этой фразы, вот если бы Зощенко остановился на этом, если бы он не выписывал цитату из Розанова, цитата вот эта вот, «О, как все просто на свете», да, приадресую себе, тогда мы сказали бы, тогда мы согласились бы со многими. По-моему, Гаврилин писал о том, что Зощенко, к сожалению, вот у него нет вообще верха, нет неба. В мире Зощенко нет неба, там глухой потолок, глухая стенка. Что это абсолютно без вот этого вертикального вектора мир. На мой взгляд, так говорить можно только в том случае, если вы или невнимательны были, поторопились, или вам зачем-то нужно Зощенко подверстать, вот так, как подверстывают сегодня некоторые не в меру ретивые защитники, как бы защитники церкви и православия, а на самом деле они иногда оказывают медвежью услугу, иногда это все выглядит достаточно смехотворно, когда у них Зощенко оказывается чуть ли не оплотом сталинского режима и благословляющим на преследование священнослужителей и так далее, да. Понимаете? Или добросовестное упрощение, идущее от лени, или недобросовестное упрощение для какой-то цели. А если смотреть серьезно и глубоко, то нельзя не заметить, что самому Михаилу Михайловичу от этого становится и скучно, и тоскливо. И вот эту интонацию его... Я когда-то написал такую заумную фразу, написал про другого человека, про Довлатова, который тоже с Зощенко очень и очень тесно связан, как Зощенко с Чеховым, а Довлатов через голову Зощенко тоже с Чеховым напрямую. Для меня это треугольник совершенно ясный. Так вот, про Довлатова когда-то у меня родилась такая заумная фраза, что в его осознании бессмысленности собственного существования уже есть поиск смысла, уже есть надежда на обретение этого смысла.
1: По крайней мере, признается, что вот этот небесный купол нужен человеку. Через эту тину, которую он описывает, через эту коммунальную тину, Он описывает по-своему ту боль души человека, его личности, тот мрак неведения, тот мрак этой обезбоженности, которая, по сути дела, не является продуктом только лишь этого социального перелома, а является продуктом долгой истории отрыва человека от подлинной христианской духовности. И в какой-то мере мы можем, вот через ваши слова, я понимаю, что мы видим некую констатацию, некий итог истории новой России. Да, она стала европейской, она стала в своих городах, в своей элите, аристократии, культурной, она перестала быть боярской Русью, но при этом она приобрела не то наследие, которое, в общем-то, христианское было и в Европе, но потеряла свое древнее, в какой-то мере даже святоотеческое наследие православной христианской культуры с ее мистическим видением природы человеческого бытия. Вот какой-то итог в этой литературе, в литературе вот этого русского или уже советского Лукиана, я все-таки позволю себе называть Зощенко таким вот своеобразным русским Лукианом, завершителем и начальником новой эпохи в литературе, вот этот итог у него есть. Итог той истории, не только этого перелома, со временем которого он был, но перелома того, который случился с Россией, которая приобрела действительно многие новые черты. И действительно появилась культура европейская, появилась опера, поэзия, появился Пушкин, то есть свой великий поэт, появился свои великие музыканты, композиторы. Но при этом вот этот интеллигентский позитивизм, который в простонародье преломился слишком примитивно. Потому что простонародье, неважно, какое оно сельское простонародье, неважно, это городское, обывательское, мещанское простонародье, оно в какой-то мере безбожие копировало по-своему уже более мелко, более примитивно копировало с элит. И в какой-то мере подражало элитам не только там, в камзоле, подражало элитам в поведении, в повязывании галстука, но подражала элитам и в равнодушии к тому же самому мистическому видению жизни, подражала этим элитам в равнодушии к созерцанию надмирных тайн, без которых жизнь превращается в унылую рутину. Поэтому Зощенко, конечно же, здесь это не только предтеча литературы абсурда, но и действительно в какой-то мере, как вот я уже начинал наш разговор, и завершитель литературы русской, подводя итог тому, что даже не только итог литературе. Литературе итог подвести, разумеется, нельзя, потому что даже и в советский период наследниками, вот как мы видим, даже Чехова стал Довлатов, а подвел итог некоторому историческому этапу России.
2: Да, я только хочу сказать, что для Зощенко, мне кажется, все-таки нет границы резкой между тем человеком, который был в старой России, и тем, который сейчас пришел. Вот книжка Бенедикта Сарнова «Случай Зощенко» называется «Пришествие капитана Лебяткина». Вот это вот еще одна вещь, о которой я хотел сказать в связи с вашими размышлениями. Уже стало общим местом. Была Россия крестьянская, купеческая, дворянская. Были там багратионы, были Иваны Сусанины, были каторжники, были и негодяи, и преступники. Но было вот что-то такое. А потом пришла выморочная вот эта вот. Пришел капитан Лебяткин, как пишет Писарнов. Пришел Шариков, как у Булгакова. Пришла вот эта серость, вот это какая-то вот. Я думаю, что для Зощенко, вот я сейчас подбираю материал, поскольку год у нас юбилейный, 17-й год, много конференций, литературных конференций, посвященных 17-му году. Я подбираю для одной такой конференции материал для доклада, для статьи последующим о Зощенко, революция в творчестве Зощенко. Понимаете, что получается? У него ровно пополам есть революция как нечто прекрасное, справедливость, да, люди вздохнули грудью. В одних произведениях, в других произведениях революция как нечто опасное и тяжелое, и непонятное, и в высшей степени странное, потому что то, что и так было зыбко и расплывчато, теперь вообще превратилось в какое-то безумие, абсолютное безумие. Вот я вот так вот выстраивал вот плюсы и минусы, как в известной пьесе Юрия Михайловича Олешек «Список благодеяний», пока не наткнулся, наконец, на вещь, которая замечательным образом все это объединяет. А вообще, на самом деле, революция здесь совершенно ни при чем. люди, народ распустился, народ стал творить не знамо что, а, впрочем, он и без всякой революции был рад делать то же самое при первой возможности. Вот я сейчас не воспроизведу, у меня нет под рукой этой цитаты, но, в принципе, на самом деле революции, стихийные бедствия, потопы и катаклизмы очень мало на самом деле влияют на поступки человеческие. Человек, любимая моя фраза Зощенко, которая, опять-таки, заимствована почти впрямую у еще одного классика нашего, Федора Михайловича Достоевского. Это, кстати, тема богатейшая, Зощенко и Достоевский. Я когда-то пытался написать статью на эту тему, довольно много материала, не новое это, конечно, Александр Константинович Жалковский по этому поводу писал, и многие другие. Но вот у Достоевского цитата звучала из Достоевского известная так: «Ко всему-то человек, подлец, привыкает». Да? А Зощенко, совершенно независимо от него, «Человек не блоха, ко всему привыкнуть может». Вот это вот, человек не блоха, ко всему привыкнуть может. Вот эти вечные свойства человеческой природы, которые не зависят ни от каких революций. Вот это вот то, что делает жизнь России не вполне удобную, как говорил Салтыков-Щедрин. Да. Вот это Зощенко интересует, на самом деле, не революция, а люди в принципе. Но все-таки при всей своей любви к людям не люблю с ними встречаться в пустынном месте. Вот. И вот это его интересует. На самом деле, в чем, если серьезно говорить, в чем настоящий смысл творчества Зощенко, его больше всего интересует именно человек, как и Достоевского. Человек, и он понимает, что это не совсем созвучно. Он оправдывается за это, оправдывается в свойственной ему такой юрнической такой вот манере. Он понимает, что сейчас единица, вздор, единица ноль, как писал Маяковский, да, и только слово «мы» сейчас главное. Когда все стремятся, вот тот же Жалковский писал, что ориентация на некое вот растворение в чем-то общем, в почве какой-то, да, но это вот его статья к переосмыслению канона. Я хочу сказать, что Зощенко от этого «мы», от этого общего отмежевывается, его интересует человечек как таковой. Пущай не ругает автора за выбор такой мелкой темы. Такой уж, видимо, мелкий характер у автора. Тут уж ничего не поделаешь. Кому что по силам, кому что дано, говорит он. И я буду заниматься вот этим. Это вообще на самом деле это то, что сказал Достоевский в свое время. Если всю жизнь будешь заниматься человеческой душой, время твое не будет потеряно, потому что ничего интереснее и важнее на свете все равно нету.
1: У меня появилась еще одна мысль, уж мы сегодня, я себе позволял сравнивать Зощенко и с Лукьяном, и с Ювеналом, и с Достоевским, мы сегодня тоже его сравнивали, и с Чеховым сопоставляли, и с Ионеско, с театром абсурда, мы видим, абсурда хватает в прозе у Зощенко. А вот у меня появилась другая мысль, более, мне кажется, созвучный персонаж и отражающий время, и отражающий абсурд, и не лишенный юмора. Персонаж нашей русской литературы, не персонаж, а даже явление огромное, мировое, это Платонов. Mm-hmm. А, ведь есть некая связь между Зощенко, я не знаю, были ли они знакомы, общались ли они, были какие-то у них общие интересы, тот жил в Москве, да, Зощенко жил в Ленинграде, но и у того, и у другого отражается эпоха, у того, и у другого отражается человек, вот этот маленький человек, вынутый из мы, из массы, из земли, из почвы, из котлована, из этого оврага какого-то, вырытого социальным катаклизмом. Вынутый из этой казармы, коммуналки, барака и у того, и у другого, и у Платонова, и у Зощенко. Это тот же самый персонаж. Другое то, что, может быть, у Платонова больше как раз философии, меньше сарказма и сатиры, но даже и у Платонова есть какие-то вещи, которые читаются довольно юмористически, довольно видятся смешными и даже с улыбкой можно прочитать. Вот как вам видится эта параллель между этими двумя значимыми фигурами литературы XX века в России?
2: Я думаю, что любые параллели возможны. В этом ничего странного нет. Тем более, что Платонов тоже писал на фактически совершенно самостоятельно придуманном новом языке. Зощенко ни с кем не спутаешь, Платона ни с кем не спутаешь с первых же слов, с первых же строчек. И, конечно, Зощенко и Платонова сопоставляли очень многие. Я в свое время просто посчитал для книги «Проэт-контра», Зощенко «Проэт-контра», которая появилась у нас в позапрошлом году, огромный том, Вот я, когда делал библиографию работы Зощенко, я считал и вычислял, сколько есть работ, посвященных сравнению Зощенко с Пушкиным. Их оказывалось там, допустим, несколько десятков. Сколько есть работ, посвященных Зощенко с Лермонтовым? Их оказалось немного, единицы. Сколько есть Зощенко и Ницше? Сколько есть Зощенко и Толстой или Зощенко и Достоевский? Вот. Зощенко и Платонов, эта тема достаточно востребована. Их есть такие работы довольно много. Вот. Но мне кажется, что здесь вот, если дальше уйти от героя, маленького человека, и от языка своеобразного, то дальше почва становится очень зыбкой. И придумать можно многое, но мне кажется, что Платонов принципиально другой. Угу. Платонов ищет смыслов. Платонов хочет сказать главное о жизни. Платонов...
1: Метафизик.
2: Платонов...
1: Можно сказать, что он метафизик.
2: Платонов мечтатель.
1: Мечтатель,
2: религиозный мечтатель, да, философ. Вот. Причем у него религиозная составляющая и устремленность к иным мирам, и влюбленность в электротехнику и паровозы, и коммунистическое его начало, да, все это вот парадоксально сплавляется вот в единое. Герои его непросты. Герои его – это люди, которые могут цинично на гробе жены колбасу вареную резать, но при этом они размышляют и пытаются какие-то такие тайны постичь. У Зощенко все абсолютно наоборот, в другом направлении. Угу. Когда Вася Булинкин сидит в обнимку с девушкой, и девушка нежная, интеллигентка, поскольку спрашивает его, а как вы думаете, Вася, о чем поет этот соловей? На что Вася обычно отвечал, просто и доходчиво, жрать хочет, вот и поет. Да? Вот куда нас тыкает носом Михаил Михайлович, вот посмотрите. Да? Нравится, не нравится, да? Мне тоже не нравится, говорит. Вот как-то все-таки неправильно, наверное, все-таки что-то другое есть. Но вот я пока, например, ничего другого придумать не могу. А Платонов, он ввысь, он философ, да. Поэтому здесь сравнивать, сопоставлять можно, если брать дальше. Зощенко и Олеша. Ну, конечно, поскольку... Вообще, на самом деле, конфликт самого главного романа «Зависть» – это конфликт чисто зощенковский. Это вот человек ненужный, человек выбывший из жизни. Так это вот, собственно говоря, все сентиментальные повести Зощенко. Это и Белокопытов из повести «Люди», это и Перепинчук из повести «Аполлон и Тамара», это и Мишель Синягин. Это все Кавалеров из романа «Олеша». И, с другой стороны, бодрый и замечательный Бабичев. Фраза, роман начинается фразой «Он поет по утрам в клозете». Вот как его переполняет жизненный сок, радость. Это, конечно, заставляет вспоминать рассказ Зощенко «Счастье». Было ли счастье в твоей жизни, да, настоящее? Было, когда кокнули витрину громадную, а стекольчика нет, а люди разбегаются. И вот за любые деньги стекольчика, а и тут я стекольчик. И оказался, кстати, и содрал уж я с них, содрал. Вот настоящее, единственное настоящее счастье в жизни. Да. Так что сопоставлять можно с Олешей, можно сопоставлять с кем угодно. Сам Михаил Михайлович никаких сопоставлений не любил. Когда однажды его сопоставили на каком-то вечере, сказали, произнося тост, что вот у нас был Аверченко, великий юморист, а сейчас Аверченко у нас нет, да, но у нас есть ничуть не хуже, есть у нас вот Зощенко вместо Аверченко. Зощенко просто поднялся и ушел, не говоря ни слова, он был оскорблен до глубины души.
1: По-чеховски, довольно по-чеховски.
2: Он просто ушел и все. И
1: Чехов тоже не любил не то что сопоставление, а чествование даже не любил.
2: И единственный человек, сопоставление с которым Зощенко принимал и не оскорблялся, это Гоголь, Николай Васильевич Гоголь, да, конечно. Потому что вот здесь действительно параллели. Вот мы его не назвали сегодня, а вот это наиболее близкий родственник.
1: Если мы можем найти у Достоевского Псевдонимова и этих героев найти в коммуналках у Зощенко, то действительно вот уж ту публику из «Ревизора» тоже вполне можно,
2: да, конечно,
1: опознать,
2: конечно,
1: в этих,
2: конечно,
1: коридорах
2: ленинградских. А простой квартир. Человек, он если выздоровеет, то так выздоровеет. Если помрет, то и так помрет.
1: Да?
2: Да.
1: Это Гоголь это же... и...
2: А это история болезни. История, да, болезни, Зощенко. Михаил Михайлович, конечно.
0: Сегодня в нашей программе «Перечитывая заново» о творчестве Михаила Зощенко рассказывали протоиерей Александр Рябков и литературовед Алексей Данилович Семкин. Продолжение следует.

0: Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10 часов 30 минут.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Августа, день памяти Максимилиана Волошина.
3: Предлагаем вашему вниманию фрагменты лекции Марины Михайловой «А я стою один меж ними» Максимилиан Волошин. Лекция была прочитана в просветительском центре Федоровского собора в мае 2022 года.
4: Мы с вами поговорим о человеке, который, как мне кажется, очень важен сегодня. В самые страшные времена все-таки остаются люди, которым удается сохранять чистоту и спокойствие духа. Несмотря на то, что они ни в коей мере не отстраняются, не изолируют себя от современности, и тем не менее, пребывая внутри событий, принадлежа вполне и по-честному своему времени, эти люди остаются свободными. И, на мой взгляд, это именно тот опыт, который нам сегодня так необходим. Нам нужна свобода. Не та внешняя свобода, которая разлетается в клочья при малейшем соприкосновении с политическими реальностями, а вот эта самая свобода духа, не зависящая ни от каких внешних обстоятельств. И вот для этого Волошин нам и необходим сегодня, потому что у него была какая-то удивительная способность оставаться свободным человеком и оставаться, что еще очень важно, человеком милостивым в те времена, когда это было почти невозможно. Мы с вами прочтем то самое стихотворение, из которого строчку мы выбрали для названия сегодняшней нашей встречи. Стих так и называется «Гражданская война». И написан он в 19-м году. Когда Волошин узнал о начале Первой мировой войны, он в это время находился в Швейцарии, где с другими прекрасными людьми строил Гетеанум. Такое удивительное архитектурное и духовное сооружение, затеянное доктором Штайнером. Идея была в том, чтобы, несмотря на рознь и кровопролитие в Европе, строить храм единства. Каждым камнем, который вкладывается в этот самый Гетеанум, знаменовать победу любви над ненавистью и мира над войной. Он этим занимался с большим воодушевлением, но тут его вызвали в Россию. Он был человек призывного возраста в это время. Он понимал, что когда он приедет, скорее всего, придется ему идти на фронт. И Волошин готовился к тому, чтобы от этого отказаться. Но вот когда он вернулся, к этому времени уже одно бедствие сменилось другим. Уже не война мировая была на повестке, а русская революция. И вот он пишет этот стих «Гражданская война» в Коктебеле, потому что, вернувшись из-за границы в 17-м году, он водворяется у себя в деревне. Коктебель в то время – это была деревня. Можно считать, что это место, которое создал Волошин, потому что если бы он не построил там свой удивительный дом, не принимал прекрасных людей, не воспел эту землю удивительными словами, то это место, ну вот, было бы курортное местечко на побережье. То есть он создал Коктебель как величайшую мировую культурную ценность. И вот он сидит в своем Коктебеле, никуда оттуда уже не выезжая до конца жизни, до 1933 года. И, как он говорит, все волны революции и гражданской войны прокатились надо мною. И мы понимаем прекрасно, что это цитата из Писания: «Все воды твои и волны твои прокатились надо мною». Вот это есть и в Псалтире, это есть и в книге пророка Ионы, который из бездны высылает свою молитву к Богу. Так вот, человек на дне находится, и все волны и воды катятся над ним. «Одни восстали из-под полей, из ссылок, фабрик, рудников, отравленные темной волей и горьким дымом городов. Другие из рядов военных, дворянских разоренных гнезд, где проводили на погост отцов и братьев убиенных. В одних доселе не потух хмель незапамятных пожаров, и жив степной разгульный дух и разиных, и кудеяров. В других, лишенных всех корней, тлетворный дух столицы Невской, Толстой и Чехов, Достоевский, надрыв и смута наших дней». Одни возносят на плакатах свой бред о буржуазном зле, о светлых пролетариатах, мещанском рае на земле. В других весь цвет, вся гниль империй, все золото, весь тлен идей, блеск всех великих фетишей и всех научных суеверий. Одни идут освобождать Москву и вновь сковать Россию, другие, разнуздав стихию, хотят весь мир пересоздать. В тех и в других волна вдохнула гнев, жадность, мрачный хмель разгула, а вслед героям и вождям крадется хищник стаей жадной, чтоб мощь России неоглядной размыкать и продать врагам, сгноить ее пшеницы груды, ее бесчестить небеса, пожрать богатство, сжечь леса и высосать моря и руды. И не смолкает грохот битв по всем просторам южной степи, средь золотых великолепий, конями вытоптанных жнитв. И там, и здесь, между рядами, звучит один и тот же глас. Кто не за нас, тот против нас. Нет безразличных, правда с нами. А я стою один меж них в ревущем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других. Конечно, это стихотворение написано ради двух последних строф. Про то, как все зовут меня на свою сторону, а я стою один меж них в ревущем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других. Но посмотрите, что он делает. Он показывает в этой длинной преамбуле правду и неправду тех и других. И еще, между прочим, вот сейчас перечитывая, я это поняла, он показывает присутствие неких третьих, которые придут тогда, когда первые и вторые обессилят и обескровят друг друга и насладятся плодами войны и победы. В этом есть такая трезвость и такая четкость взгляда, аналитического взгляда. Ведь Волошин был невероятно умный человек. При том, что он был человек волшебный, конечно, и магический, и о нем рассказывают много прекрасных историй, о том, как он мог, протянув руку, зажечь траву, или о том, как он, наоборот, договорился с огнем, когда огонь охватывал его дом. Это Марина Цветаева пишет, что они приехали встречать Новый год, загорелся дом, и они стали бегать с какими-то ведерками, а там уже все подполье горело. И вот когда они бегали с Асей и Сергеем и пытались все это дело залить, Волошин встал перед огнем, протянул руку и стал говорить какие-то слова. И пожар прекратился. Точно так же он рассказывал Марине Ивановне Цветаевой, как однажды ехал из школы на велосипеде. Они жили в Коктебеле, в школе он учился в Феодосии. Он ездил каждый день в школу и обратно, в гимназию. И однажды он встретил там стаю волков на этой дороге. И Цветаева говорит: «И что, ты с ними дрался?» Он говорит: «Ну вот еще, буду я драться с животными, я с ними поговорил». И это тоже такая интересная сцена, как человек разговаривает с волками. Но, если честно, я могу во все это поверить, зная совершенно какие-то реальные факты из биографии Волошина. Зная, например, что он прятал у себя во времена красного террора белых офицеров, а во времена белого террора – красных комиссаров. Зная, что когда арестовали Мандельштама, он отправился в Феодосию к какому-то большому начальнику, и в то время, кажется, белый был террор. И он сказал, что у вас такая должность, что вы не обязаны знать историю русской литературы, но я вам говорю, что вот этот Осип Мандельштам, которого вы арестовали, это великий русский поэт, его надо немедленно отпустить. Мандельштама отпустили. Вот так рассказывают. И эти рассказы, они очень много говорят о Волошине. Знаете, когда люди говорят «быть вне схватки», там, «вне политики», то это сразу же влечет за собой обвинение в слабости. Что ты не хочешь брать на себя политическую ответственность, включаться в важные события, и вот ты сидишь в своем углу. Но это не про Волошина, потому что он не был слабым. Если человек мог вступать в отношения, в диалог со стихиями, то это говорит как раз об очень большой силе. Он вовсе не был трусливым, он вовсе не был равнодушным, потому что все, что происходит, это прямо бьет ему в сердце. Но при этом это его сознательно избранная позиция. Не быть ни с теми, ни с другими. Молиться за тех и за других. Как он пришел к этой позиции, об этом мы с вами сегодня и поговорим. Он родился в 1877 году. При этом у русского поэта Волошина отец был украинец, а мать немка. Ну, для России это нормально. У Блока тоже отец был немец. Ну и что? Великий русский поэт. А у Пушкина даже и сказать страшно. Африканцы всякие. Так вот, этот удивительный человек, он родился в Киеве. И детство его проходило на берегах Черного моря потом. Жила семья и в Севастополе, и в других там разных местах. Потом они приезжают в Москву. В Москве Волошин учился в гимназии. Учился, кстати сказать, очень плохо. И в университете он тоже учился. Неважно, и он потом говорил, что из школы и из университета я не вынес ни одной живой мысли и ни одного настоящего знания. Это были годы какого-то страшного насилия и тоски. Ну, так получилось. Хотя, вот, скажем, в той же Поливановской гимназии в Москве, где некоторое время учился Волошин, учился и Андрей Белый, и он как раз очень высоко ценил свою школу и отзывался замечательно об учителях. То есть это какое-то дело, ну, такое случайное вполне. Учится он в Москве, потом они с матерью переезжают в Коктебель, потому что Елена Оттабальдовна, мать Волошина, она была очень удивительный человек. Даже внешне не такая, как все, потому что ходила в штанах, в то время как это было еще не принято, коротко стриженная, с папиросой в руке, в общем, вызывала шквал осуждения у обывателя. Поскольку были они небогаты, она решила, что хороший выход из положения – это построить дом на берегу моря и в этом доме сдавать комнаты каким-нибудь желающим людям. Но вылилось это в то, что они сдавали комнаты за гроши и чуть ли не себе в убыток, а в доме у Волошина жило множество прекрасных и замечательных людей. Говорят, что иногда до 100 человек умещалось в доме и в разных пристроечках на этом берегу. И для него это была жизненная философия – принимать людей и открывать им какой-то другой горизонт жизни. Вот он это умел. Он в Коктебеле был плоть от плоти этой земли, этого моря, этих гор, этого неба. И он вот этих чахлых интеллигентов, московских и питерских, учил стоять на земле под небом и слушать голоса жизни. Вот это море вечно шумящее. Цветаева говорит, что огромный человек – он был такой большой, толстый, высокий, больше 100 килограмм весил, может быть. Огромный этот человек обладал невероятной легкостью. Он поднимался на своих ногах, похожих на столбы, на самые высокие горки и мог при этом не прекращать беседы. И он знал каждую тропинку, каждое полынное поле, каждую скалу в этом своем прекрасном Коктебеле. То есть он создал вот этот удивительный мир, в котором он жил. Но это будет несколько позже. А пока еще вот его мать построила небольшой домик. Волошин с горем пополам закончил гимназию в Феодосии и начал учиться. Кстати сказать, во времена учебы был он вполне себе революционно настроенным, и даже его ссылали. А один раз он бежал, понимая, что, видимо, ему грозит арест, бежал в Туркестан. И там еще по этим необъятным степям и пустыням Средней Азии поскитался и тоже какие-то голоса той земли услышал. Цветаева не зря говорит, что Волошин – это был дух земли. Это была как бы сама земля, которая заговорила. Потом он учится во Франции и становится, ну, невероятным франкофилом и очень тонким ценителем французской культуры во всех ее проявлениях – и французской литературы, и французской живописи. Сам начинает учиться живописи и делает это как-то очень тоже талантливо. Ну, самое, может быть, известное стихотворение его «Парижское». Там самая красивая первая строчка. Он говорит: «В дождь Париж расцветает, как серая роза». И это, ну, чистая правда. Кто был в Париже, тот понимает, о чем он говорит. И другое я вам коротенькое стихотворение прочитаю из этого парижского периода. Когда он учится живописи и уже очень много пишет стихов. «Как мне близок и понятен этот мир, зеленый, синий, мир живых прозрачных пятен и упругих гибких линий. Мир стряхнул покров туманов, четкий воздух свеж и чист. На больших стволах каштанов ярко вспыхнул бледный лист. Небо целый день моргает, прыснет дождик, брызнет луч, развивает и свивает свой покров из сизых туч. И сквозь дымчатые щели потускневшего окна бледно пишет акварели. Это бледная весна». Он говорит, как мне близок и понятен этот мир, зеленый, синий, мир живых прозрачных пятен и упругих гибких линий. Это немножко напоминает мне мандельштамовские восьмистишия, где он тоже говорит про то, что и дугами парусных гонок зеленые формы чертя играет пространство с просонок, не знавшие люльки дитя. То есть взгляд художника, во всех смыслах художника, поэта, живописца, неважно, он как бы прозревает за формами разнообразными, в которых нам открывается мир, игры самого бытия, такую напряженность и насыщенность самой жизни, которая разворачивается в разных формах и повседневности искусства. И вот это важно, потому что быть над схваткой – прекрасно, а это значит быть где? И Волошин нам потом расскажет, что быть над схваткой – это означает быть с миром, быть с бытием, не с политикой, не с враждующими идеологиями или спорящими партиями или воюющими странами, а быть с самой жизнью, которая никогда никому не принадлежит и никто не может ее узурпировать. Ну и вот, вернувшись из Парижа, он оказывается в Петербурге, между прочим, в самый день Кровавого Воскресенья, и он видит довольно страшные вещи. Он видит то, как разрывается такая социальная ткань. Ну, это же вечный образ Карлейля. Вот это его классическая книжка, которую так Блок любил, и все любили, «История французской революции». Карлейль говорит о том, что нам кажется иногда, что время и вот эта общественная жизнь, они как бы так уплотнились, все устойчиво, все хорошо. Но мы забываем о том, что в глубине есть стихийные пламенные силы. И когда мера несправедливости, когда мера вранья превышает все мыслимые пределы, эти силы вырываются. И тогда происходит извержение вулкана. И тогда разлетается в клочья вот эта устроенная и, казалось бы, такая прочная повседневность. Все распадается. И вот в это время, когда он видит распадающуюся социальную жизнь, Волошин пишет совершенно удивительные стихи. Казалось бы, совсем не об этом. «Быть черною землей, раскрыв покорно грудь, ослепнуть в пламени сверкающего ока и чувствовать, как плуг, вонзившийся глубоко в живую плоть, ведет священный путь. Под серым бременем небесного покрова пить всеми ранами потоки темных вод, быть вспаханной землей и долго ждать, что вот в меня сойдет, во мне распнется слово. Быть матерью землей, внимать, как ночью рожь шуршит про таинство возврата и возмездия, и видеть над собой алмазных рун чертеж по небу черному плывущие созвездия». Все захвачены вот в это время, 5-6 год, политической жизнью. И тут человек говорит совершенно про другое. Он говорит, стать матерью землей. Это что означает? Вот позже, уже в 17 году, во время февральской революции, он попадет в Москву, и он об этом потом будет очень хорошо рассказывать. Февраль 17 года застал меня в Москве. Москва переживала петербургские события радостно и с энтузиазмом. Здесь с еще большим увлечением и с большим правом торжествовали бескровную революцию, как было принято выражаться в те дни. На Красной площади был назначен революционный парад в честь торжества революции. Таяло, Москву развезло, по мокрому снегу под кремлевскими стенами проходили войска и группы демонстрантов. Благодаря отсутствию полиции в Москву из окрестных деревень собралось множество слепцов, которые, расположившись по папертям и по ступеням лобного места, дальше интересно, за унывными голосами пели древнерусские стихи о голубиной книге и об Алексее Человеке Божьем. Торжествующая толпа с красными кокардами проходила мимо, не обращая на них никакого внимания. Но для меня эти запевки, от которых веяло всей русской стариной, звучали заклятиями. От них разверзалось время, проваливалась современность и революция, и оставались только кремлевские стены, черная московская толпа, да красные кумачевые пятна, которые казались кровью, проступившей из-под этих вещих камней Красной площади, обогренных кровью всея Руси. И тут внезапно и до ужаса отчетливо стало понятно, что это только начало, что русская революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой великой разрухи русской земли, нового смутного времени. Здесь очень интересно и важно упоминание «Голубиной книги». «Голубиная книга» — это народные духовные стихи, очень удивительные и странные. И в «Голубиной книге», во-первых, есть такие потрясающие мифологические сюжеты о создании мира и самой русской земли, и как она пошла. И в «Голубиной книге» удивительные слова говорятся о том, что «очи Господа», предположим, ну, я так по памяти цитирую, это вот моря наши, а его жилы кровеносные – это реки русские, а его волосы пречистые – это леса и так дальше. То есть в этой «Голубиной книге» есть какое-то потрясающее чувство, и даже не чувство, а знание о том, что та земля, на которой мы живем, каким-то глубочайшим образом связаны с Христом, воплотившимся Богом. Это вообще про землю и про мир. Может быть, в «Голубиной книге» это как-то более отчетливо и ясно сказано. То есть мир – это страдающее тело Бога, воплотившегося. И поэтому всякий раз, когда происходит что-то страшное, раздирающее ткань человеческой жизни и плоть земли, это страдание самого Бога.

7 лет начал читать Достоевского и Эдгара По. Я так немножко озадачилась, потому что, ну, как бы не лучшее чтение для 7-летнего. Я бы предпочла что-то другое для своих детей и внуков в 7 лет. Но его это не испортило, потому что он сумел пережить не только опыт ужаса, который есть у этих великих авторов, но и опыт катарсиса, который прежде всего, конечно, Достоевскому присущ, но и у Эдгара По это тоже есть. Так вот, в этой своей статье про пророков и мстителей Волошин говорит о том, как бацилла, ну, как Достоевский говорит, трихина справедливости и гордыни пронизала все человечество, и люди начали убивать друг друга. И невероятно критически Волошин отзывается вот в этой своей работе о справедливости. «Идея справедливости, — говорит Волошин, — самая жестокая и самая цепкая из всех идей, овладевавших когда-либо человеческим мозгом. Когда она вселяется в сердца и мутит взгляд человека, то люди начинают убивать друг друга. Самые мягкие сердца она обращает в стальной клинок, и самых чувствительных людей заставляет совершать зверства. Она несет с собой моральное безумие, и Брут, приказывающий казнить своих сыновей, верит в то, что он совершает подвиг добродетели». И дальше он говорит, «В гармонии мира страшны не те казни, не те убийства, которые совершаются во имя злобы, во время личной мести, во имя стихийного звериного чувства, а те, которые совершаются во имя любви к человечеству и к человеку. Только пароксизм любви может создать инквизицию, религиозные войны и террор. И любовь страшнее и разрушительнее ненависти, потому что ненависть – только тень любви». Потому что ненависть – только огненный цветок, распускающийся на дереве любви, на неопалимой купине человечества. Безумие в том, что палач Марат и мученица Шарлотта Карде, убийца Марата, как мы помним, с одним и тем же сознанием подвига хотели восстановить добродетель и справедливость на земле. И вот эта статья волошинская заканчивается таким довольно жестким стихотворением, которое он называет «Ангел мщения». Понятно, почему «Ангел мщения», потому что это стихотворение является некоторым подражанием апокалипсису. Помните, там в апокалипсисе ангелы говорят разным церквам: «Народу русскому я скорбный ангел мщения, я в раны черные, в распаханную новь кидаю семена. Прошли века терпения, и голос мой набат, хорук моя, как кровь. На буйных очагах народного витийства, как призраки, взращу багряные цветы. Я в сердце девушки вложу восторг убийства и в душу детскую кровавые мечты. И дух возлюбит смерть, возлюбит крови алость. Я грезы счастья слезами затоплю, из сердца женщины святую выну жалость и тусклой яростью ей очи ослеплю. О камни мостовых, которых лишь однажды коснулась кровь, я ведаю ваш счет. Я камни закляну заклятьем вечной жажды, и кровь за кровь без меры потечет. Скажи восставшему, я злую едкость стали предам в своих руках картонному мечу. На стогнах городов, где женщины стязали, я знаки рыб на стенах начерчу. Я синим пламенем пройду в душе народа, я красным пламенем пройду по городам. Устами каждого воскликну я «Свобода», но разный смысл для каждого придам. Я напишу завет мой «Справедливость», и враг прочтет «Пощады больше нет». Убийству я придам манящую красивость, и в душу мстителя вопьется страстный бред. Меч справедливости, провидящий и мстящий, отдам во власть толпе, и он в руках слепца сверкнет стремительный, как молния разящий. Им сын заколет мать, им дочь бьет отца. Я каждому скажу, тебе ключи надежды, один ты видишь свет, для прочих он потух, и будет он рыдать, и в горе рвать одежды, и звать других, но каждый будет глух. Не сеятель сберет колючий колос сева, принявший меч погибнет от меча. Кто раз испил хмельной отравы гнева, тот станет палачом или жертвой палача. И это, конечно, удивительно совершенно, потому что

0: Он это пишет на самой заре революционных лет. И дальше с каждым годом он как бы углубляется вот в это понимание гибельности революционного пути. И это слова, которые сейчас звучат так, как будто они написаны вчера. Это все предостережение нам. Но тут встает еще другой вопрос. Вот человек по имени Максимилиан Александрович Волошин. Ну, конечно, он мог, например, не пойти на фронт и принять всю тяжесть какого-то общественного порицания и наказания. Это он мог. Он мог жить у себя в Коктебеле, спасать тех, кого Бог ему посылал для спасения, и заботиться о тех, кого Бог ему посылал для заботы. Это да. Но мог ли этот человек, даже этот, Волошин, который мог договориться с огнем, мог ли он договориться с Левиафаном? Мог ли он вот так же протянуть свои прекрасные руки и заклясть огонь революции, чтобы этот огонь потух? Конечно, нет. Вот в том-то и дело, что, конечно, нет. И когда Волошин будет потом писать свою автобиографию, то он сделает такую сноску. «Мое отношение к государству, смотри стихотворение «Левиафан». Я, конечно, сразу же полезла смотреть стихотворение «Левиафан». Оно входит в такой сборник под названием «Путями Каина». Это стихи, которые Волошин пишет еще во время Первой мировой войны. Ну и понятно, что «Путями Каина», то есть история про братоубийство, про пути культуры, между прочим, тоже. Потому что там, в этих «Путях Каина», прозрачная и беспощадная аналитика современной Европы, где он говорит, например, о том, что ложь каждый день оттискивается на бумаге и подается к утреннему кофе в виде газет. Но сейчас она не на бумаге, а на других носителях. Ну, в общем, это примерно то же самое. Так вот, в этом сборнике «Путями Каина» есть история про Левиафана. Мы помним с вами прекрасно, кто такой Левиафан. Во-первых, это страшный, чудовищный змей, а не то рыба большущая, которая поднимается из глубины океана. И эта рыба предъявлена очам страждущего Иова в книге Иова. И там есть какая-то в этом загадка, потому что Бог вообще-то показывает Иову все прекрасное. Показывает молодых львов, беременных ланей, крылья зари, как снег идет и всякая другая красота. И в числе вот этого всего прекрасного, нежнейшего фестиваля красоты, чудес, мироздания вдруг появляется Левиафан. То есть древний ужас, древнее зло, встающее из глубин океана. Но Бог почему-то включает его в перечень чудес и прекрасных вещей, которые должны Иова утешить. Это первая такая аллюзия, которая здесь очень явно прочитывается. А вторую, не скрывая, Волошин нам предъявляет, он цитирует трактат Гоббса «Левиафан» про государство. Ну и мы-то все еще помним кино, снятое уже через много лет после смерти Волошина, вот этот фильм «Левиафан», довольно сильный и спорный, конечно, но, знаете, обо всем интересном люди спорят. Так вот, он цитирует гоббсовского «Левиафана», и это у него эпиграф. «Множество, соединенное в одном лице, именуется государством, цивитас. Таково происхождение Левиафана или, говоря почтительнее, этого смертного бога». Вот это интересно. Левиафан, государство, становится смертным богом. Ну, мы это все регулярно видели в истории и в современности, когда государство уже не довольствуется тем, чтобы быть каким-то гарантом наших прав или чего-то. А это действительно такое великолепное и ужасающее божество. Не зря же Пушкин русскую государственность представляет нам как медного всадника, который одновременно прекрасен и ужасен, который одновременно вызывает восторг и животный страх. Потому что последнее, чего бы мы хотели, это оказаться на месте несчастного Евгения, за которым скачет вот этот всадник. Смертный бог государства. И вот дальше развертывается такой короткий сюжет. «Восставшему в гордыне дерзновенной, лишенному владений и сынов, простертому на стогнах городов, на гноище поруганной вселенной, мне, Иову, сказал Господь: смотри, вот царь зверей, всех тварей завершенье, Левиафан. Тебе разверзну зренье, чтоб видел ты, как вне, так и внутри, частей его согласное строение, и славил правду мудрости моей. И вот, как материк из бездны пенной, взмыв океан, поднялся зверь зверей, чудовищный, огромный, многочленный. В звериных недрах глаз мой различал тяжелых жерновов круговращение, вихрь лопастей, мерцание зеркал и беглый огнь и молний излучение. «Он в день седьмой был мною сотворен», — сказал Господь. «Все жизни отправления в нем дивно согласованы. Лишен сознания, он весь пищеварение. И человечество издревле включено в сплетение жил на древе кровеносном его хребта, и движет в нем оно великий жорнов сердца. Тусклым костным его ты видишь». Рдяную рукой струится свет, мерцающий в огромных чувствилищах, а глубже в безднах темных зияет голод вечную тоской, чтоб в этих недрах медленных и злобных любовь и мысль таинственно воззвать, я сотворю существ ему подобных и дам им власть друг друга пожирать. И видел я, как бездна океана извергла в мир голодных спрутов рать, вскипела хлябь и сделалась багряна. Я ж день рождения начал проклинать. Я говорил, зачем меня сознанием ты в этой тьме кромешной озарил, и дух живой, вдохнув в меня дыханием, дозволил стать рабом бездушных сил, быть слизью жил, бродилом соков чревных в кишках чудовища. В раскатах гневных из бури отвечал Господь. «Кто ты, чтоб весить мир весами суеты и смысл хулить моих предначертаний? Весь прах, вся плоть, посеянные мной, не станут ли чистейшим из сияний, когда любовь растопит мир земной? Сих костных тел алкания и злоба лишь первый шаг к пожарищам любви. Я сам сошел в тебя, как в недра гроба. Я сам томлюсь огнем в твоей крови. Как я тебя, так ты взыскуешь землю. Сгорая, жги. Замкнутый в гроб, живи. Таким мой мир приемлешь ты». И дальше седьмая строфа, которая состоит из одного слова «приемлю». И вот это стихотворение меня абсолютно поражает, потрясает просто. Потому что, во-первых, мы здесь видим Левиафана, вот это самое чудесное государство. Мы видим взгляд на это государство какой-то, с одной стороны, абсолютно мифологический, а с другой стороны, абсолютно конкретно реалистический. Он говорит нам о том, во-первых, что это какое-то странное создание, находящееся на грани монстра, чудовища, великолепного причем, и механизма. Тяжелых жерновов, круговращения, вихрь лопастей, проскакивающие молнии. Это все говорит о том, что государство – это уж всяко не лик. Для Волошина было очень важно понятие лика, личности. Государство к любому. Это неприменимо, потому что это действительно огромное, устрашающее, совершенное, вызывающее восхищение своим совершенством, но все-таки это машина. И самое ужасное заключается в том, что этих машин много, и их жизнь – это война. Я сотворю существ ему подобных и дам им власть друг друга пожирать. И поэтому, понимаете, когда мы сейчас говорим, может быть, очень какие-то по-человечески справедливые, ну, опять же, имея в виду все, что мы сказали о справедливости, слова о том, что, ну, как бы, хорошо или плохо, там, морально или неморально, что-то такое делать, захватывать территорию или еще что-то, мы должны понимать, что государство никогда не жило по-другому. Вся история человечества – это захват и перезахват территории Земли, когда была какая-нибудь Речь Посполитая, а потом с ней произошло много приключений. Когда было там крошечное Московское царство, потом с ним произошли другие приключения. Когда мы все время спорим за какие-то территории, ну, какой-нибудь тот же самый Эльзас и Лотарингия. Были же люди, которые родились в одной стране, пошли в школу в другой, потом пошли в университет в третий, а умерли в четвертый, потому что все время происходит передел и перераздел. И, к сожалению, вот эта битва левиафанов – она всегда сопровождается кровопролитием. Мы находимся внутри этих великолепных не то машин, не то существ, и остается нам только то, что сделал лирический герой Волошина, ассоциированный здесь Иовом. Он начал проклинать день своего рождения. Если жизнь устроена так, зачем я вообще пришел на эту землю? И он получает какой-то потрясающий ответ. Господь ему говорит: «Я сам вошел в тебя, как в недра гроба». То есть, когда мы говорим, что нам плохо или неудобно, или как-то страшно внутри вот этого мира левиафанского, то не худо бы нам вспомнить о том, что Бог вышел из своего запредельного божественного совершенства и вошел в этот мир беззащитным ребенком. И Господь говорит вопрошающему Иову, он говорит о том, что все, что происходит здесь, вся кровь, все страдание, весь ужас и весь тлен, это будет чистейшим сиянием, когда история мира завершится. И здесь, между прочим, ну, опять же, мы должны вспомнить «Апокалипсис», книгу невероятно актуальную для Волошина, потому что ведь «Апокалипсис» — это книга, невероятно насыщенная ужасами, и книга с самым счастливейшим концом, какой только может быть у какой бы то ни было книжки на свете. Потому что заканчивается весь этот кошмар, заканчивается тем, что в городе золотом мы будем жить с Богом лицом к лицу. То есть эта книжка «Апокалипсис», она именно о том, что все кончится хорошо. Мы этого конца при своей земной жизни, скорее всего, не увидим. Но мы увидим при неземной жизни этот конец. То есть это книга великого бесстрашия «Апокалипсис». Хотя иногда люди его воспринимают как такую пугалку и ужастик и начинают выяснять, там, между какой и какой трубой мы находимся или между каким и каким всадником. Но это все, конечно, детский сад, потому что единственный смысл этой книжки заключается в том, что что бы с вами ни происходило, какая война, какая революция, какой мор и какая катастрофа, не бойтесь, потому что все это уже вписано и вписано в книгу жизни. И все кончится хорошо. И личная стратегия человека внутри вот этого ужаса, она здесь определена в этом стихотворении просто невероятно афористически. «Замкнутый в гроб, живи». Потому что даже если ты находишься внутри просто-таки гроба, это не основание для того, чтобы не жить. И вот здесь мы, конечно, возвращаемся вот к этой волошинской удивительной природе человека, который чувствует мир не только как совокупность персонажей и событий, а чувствует мир как наполненное божественной силой пространство между землей и небом. И это же то, чего у нас никто никогда не может отнять. Если мы хотим с утра до вечера смотреть новости и наполняться какими-то чужими злобами и страстями, то нам это никто не запретит. У нас для этого есть все возможности. Но если мы хотим, как он говорит, читать алмазную книгу созвездий и слушать вот этот вечный голос моря и быть частью природы, бытия, Вселенной, то нам это тоже никто не запретит. Причем это не означает какое-то бегство в дом из слоновой кости. Наоборот. И вот еще одно стихотворение, которое прямо меня очень радует. Радует еще и тем, что оно похоже на стишок Матери Марии, который мы с вами вспоминали в прошлый раз. Мы вспоминали ее стихотворение, где она говорит о том, что мир – это такое великое возведение храма, которая осуществляет таинственный и непостижимый и прекрасный архитектор. И лучшее, что может сказать человек, это сказать: «Я только твой кирпич, строй из меня, непостижимый зодчий». То есть она отдает себя как камень. Ну, в этом тоже всякая красота христианской символики. «Мы все живые камни церкви», говорит пастырь Ерма еще там в какие-то древние года. И вот ровно про это же самое у Волошина есть стихотворение «Готовность», написанное тоже в начале 20-х годов. «Я не сам ли выбрал час рождения, век и царство, область и народ, чтоб пройти сквозь муки и крещение совести, огня и вод? Апокалиптическому зверю, вверженный в зияющую пасть, павший глубже, чем возможно пасть, в скрежете и в смраде, верю, верю в правоту верховных сил, расковавших древние стихии, и из недр обугленной России говорю: ты прав, что так судил. Надо до алмазного закала прокалить всю толщу бытия. Если ж дров в плавильной печи мало, Господи, вот плоть моя». Ну, это очень, во-первых, красиво и как-то очень плотно. У Волошина есть такое раннее стихотворение «Подмастерье», где он рассказывает о том, кто такой поэт и что такое писать стихи. И он говорит там, стих создают безвыходность, необходимость, сжатость, сосредоточенность. То есть именно в тот момент, когда необходима вот эта предельная собранность. Потому что ведь поэзия может стать соблазном, она может стать просто таким наслаждением от артикуляции прекрасных словес. Но от этого надо отказаться. А вот нужно создать, как он говорит, речение, в котором все слова притерты, пригнаны и сплавлены. То есть что-то очень плотное. Но более того, уже в этом своем раннем стихотворении он говорит, для ремесла и духа единый путь – ограничение себя. Чтобы научиться чувствовать, ты должен отказаться от радости переживаний жизни, от чувства отрешиться ради сосредоточки воли и от воли для отрешенности сознания. Когда же и сознание внутри себя ты сможешь погасить, тогда из глубины молчания родится слово, в себе несущее всю полноту сознания, воли, чувства, все трепеты и все сияния жизни. Для Волошина и жизнь, и творчество – это предельная аскеза. И поэтому он так и говорит, что всюду и в вещах, и в тварях томится божественное слово, их к бытию призвавшее, чтоб ты, освободитель божественных имен, пришедший из назвать всех духов узников, увядших в естестве, чтоб выплавить из мира необходимости и разума вселенную свободу и любви. То есть он говорит про то, что призвание поэта как раз и заключается в том, чтобы людям, страдающим внутри вот этого Левиафана, как он там страшно говорит, неужели мы только желудочные соки и частички крови этого чудовищного механизма? Он говорит, нет, все не так, потому что при всем нашем страдании и несвободе, вот этой тесноте, мы можем, например, говорить слова или слушать чужие слова, что ничуть не хуже. Если уж мы про русскую поэзию. Потому что быть хорошим читателем – это совершенно не хуже, чем быть великим поэтом. Что если слова великого поэта не отзываются внутри сердца и ума читателя, ну, такого честного и благодарного, то ведь они же не существуют. Поэтому не важна мера нашего величия. Конечно, Волошин был велик, он был очень талантлив и в живописи, и в литературе, и просто в жизни, в том, как он создавал мир вокруг себя. Но это же не значит, что в свою меру мы не можем последовать за ним. И вот я хочу еще процитировать Марину Ивановну Цветаеву, которая как раз про это миротворчество волошинское вспоминает. Она пишет воспоминания о Волошине, когда узнает о его смерти. И вдруг вот из этой вести какой-то целый мир раскрывается, потому что она вспоминает такие счастливые, такие прекрасные времена, и их первую встречу в Москве, когда он к ней пришел, и как она бывала у него в Коктебеле. И вот она, как об очень важной, принципиальной для Максимилиана Александровича вещи, пишет о его миротворчестве. «Ты не понимаешь, Марина, это совсем другой человек, чем ты. У него и для него иная мера. И по-своему он совершенно прав, так же, как ты по-своему». Вот это «прав по-своему» было первоосновой его жизни с людьми. Это не было ни мало, ни равнодушие, утверждаю. И дальше она говорит, что он удивительным образом, вот это самое «каждый человек прав по-своему» распространял не только на литературные споры, но и на, например, гражданскую войну или какую-нибудь Первую мировую. Это было не равнодушие, а некое равноденствие всего существа, то солнце полдня, которому все иначе и верно видно. Вот я уверена, что здесь Цветаева, конечно, цитирует Нагорную проповедь, вот это место, где Господь говорит, что Бог, как солнце и дождь, льет свой свет и свою воду на поля праведных и неправедных и посещает добрых и злых. То есть божественная точка зрения – это именно вот это самое равноденствие, которому все иначе и по-другому видно. Да, действительно, каждый за свои дела ответит на страшном суде. Но этот суд уж, очевидно, будем производить не мы. Дальше она продолжает. «Ни один человек еще не судил солнце за то, что оно светит и другому. Даже Иисус Навин, остановивший солнце, остановил его и для врага. Человек и его враг для Макса составляли целое, Мой враг для него был часть меня. Вражду он ощущал союзом. Так он видел и германскую войну, и гражданскую войну. Так можно видеть только сверху. Никакого сбоку, никогда из гущи. И дальше Цветаева там говорит, что Волошин был великий мифотворец, миротворец и миротворец. Но слово «миротворец» она пишет дважды, один раз вот там «и» с точкой, да, второй раз обычное «и». То есть она говорит о том, что у него было три таких великих свойства. Прежде всего, про мифотворчество. Иногда, ну, такие особо ретивые православные люди Волошина немножечко начинают как-то обвинять в том, что он недостаточно православный человек. И в Бога верил, и в то же время там Штайнером интересовался, и еще массу всякого интересного в его жизни происходило. Но вот тут я бы хотела послушать его самого, что он говорит. «Я родился 16 мая 1877 года, в Духов день, когда земля именинница. Отсюда, вероятно, моя склонность к духовно-религиозному восприятию мира и любовь к цветению плоти и вещества во всех его формах и ликах. Поэтому прошлое моего духа представлялось мне всегда в виде одного из тех фавнов или кентавров, которые приходили в пустыню к святому Иерониму и воспринимали таинство святого крещения». Ну, про это есть в христианских книжках. «Я язычник по плоти и верю в реальное существование всех языческих богов и демонов, и в то же время не могу его мыслить вне Христа». Вот это очень интересно. Но есть такая детская книжка, очень любимая мною, «Нарния», которую мы все или сами читали, или детям своим, внукам читали. И вот там в одной из книг рассказывается о том, как освобождается страна, долгое время бывшая под тяжелым гнетом узурпаторов. И эту страну освобождает Вакх со своими девушками, как говорит там маленькая героиня этой сказочки. Потому что они проходят везде, и там вместо тоски и всякого бюрократического регламента начинается живая жизнь. Все растет, цветет, вода превращается в вино, все начинают петь и танцевать. И там злые мальчишки превращаются в очаровательных поросят. Ну, в общем, какая-то такая волшебная жизнь. Но дальше эта самая девочка Люси, которая все это с восторгом наблюдает, она говорит: «Не решилась бы я остаться наедине с Вакхом и его девушками, если бы не было Аслана», ну, который там в этой книжке исполняет такую роль, какую в нашем мире исполняет Господь. То есть вот это все языческое цветение плоти и вещества во всех формах, оно только с Богом и в Боге благо. Иначе это может быть какая-то страшная стихия. И вот Волошину, как, ну, знаете, живописи слова, это же всегда мера и форма. Он умел создавать форму. В частности, он умел создавать форму, которая хранила равновесие между вот этой духовной вертикалью, потому что он все время молился Богу. Понимаете, когда же он за всех этих поросят молится, белых и красных, он кому молится? Конечно, Христу и Божьей Матери. И для него нет никаких сомнений в том, что миром этим правит только Господь, больше никто. Но вместе с тем, сохраняя вот эту духовную вертикаль, он видит всю красоту и насыщенность земли. Вот это для нас тоже важно, потому что мы не знаем, чем кончится и жизнь мира, и наша собственная. Но все-таки мы с вами сегодня выйдем и увидим вот это удивительное небо, и вот эти удивительные листья на деревьях. И в каком-то смысле довольно неважно, увидим ли мы это еще там 60 раз в своей жизни, или это последняя весна, которую мы встречаем. Это не важно. Важно, что она есть. И вот Волошин, мифотворец, он пытается нам рассказать о том, что есть множество прекрасных повествований о мире, и каждый из нас может выбрать то повествование, которое ему позволяет жить и дышать. Но для нас, понятное дело, это христианское повествование. И когда мне какие-нибудь мои решительно настроенные, неверующие знакомые говорят, что «ну, это просто ты себе выбрала миф, в котором тебе уютно», я им говорю: ну, даже если это так. Но я предпочитаю тот миф, в котором каждую весну воскресает Бог, тому мифу, где только в газетах все время какую-то ерунду печатают. Мне кажется, что жить с Богом гораздо интереснее, чем с новостной лентой где-нибудь. И вот вторая вещь. Волошин – это миротворец. В том смысле, что он создает свой собственный мир. Он действительно создал свой дом. И мы закончим как раз кусочком хотя бы из стихотворения «Дом поэта». мы не можем объясниться с Левиафаном и заклясть его, чтобы он превратился в плюшевого медвежонка. Но мы можем вот тот кусок реальности, который нам дается в наши руки, наш дом, нашу семью, наших друзей, нашу работу, как-то постараться управить так, чтобы, ну вот хотя бы в сфере моей ответственности, все было как-то более-менее по-божески, а не по-левиафански. И он это сделал, потому что он выстроил вот этот прекрасный дом, который до сегодняшнего дня. Сейчас Коктебель — это довольно страшное место, потому что там бушует вот эта стихия пошлости и курортного азарта. Но дом Волошина — это как вот такая скала, о которой разбиваются все мутные волны. Он прекрасен и был, и есть, и будет. И вот, наконец, это самое миротворчество, потому что быть миротворцем — это не означает что-то декларировать или там за что-то бороться. Это означает вот каждого человека принимать как драгоценность. Это, кстати, очень раздражало Ивана Алексеевича Бунина, который был человек довольно жесткий и такой реалистичный. Он говорит, вот встретился я с Волошиным, и он опять забормотал какую-то свою ерунду про то, что в каждом пленный Серафим находится, и своей любовью надо этого Серафима вызволить. Вот этот бред, говорит Бунин, уже как бы слушать невозможно, все это страшная ерунда. Но Волошин действительно так считал, и поэтому для него не было никакого чужого и презренного человека, а был только вот бедняга, в котором где-то в глубине скрыт этот пленный Серафим, и силой любви, силой поэзии этого Серафима можно вызволить. Волошина можно бесконечно разговаривать, но мы вот сейчас еще несколько строчек прочитаем про дом поэта, и уже остальное оставим на какие-нибудь будущие времена. «Войди, мой гость, стряхни житейский прах и плесень дум у моего порога. Со дна веков тебя приветит строго огромный лик царицы Таиах. Мой кров убог, и времена суровы, но полки книг возносятся стеной. Тут по ночам беседуют со мной историки, поэты, богословы. И здесь их голос, властный, как орган, глухую речь и самый тихий шепот не заглушит ни зимний ураган, ни грохот волн, ни понта мрачный ропот. Мои ж уста давно замкнуты». Но это он про то, что его не печатали же в советское время, да? «Мои ж уста давно замкнуты. Пусть почетней быть твердимым наизусть и списываться тайной и украдкой, при жизни быть не книгой, а тетрадкой. И ты, и я, мы все имели честь мир посетить в минуты роковые и стать грустней и зорче, чем мы есть. Я не изгой, а пасынок России. Я в эти дни ее немой укор и сам избрал пустынный сей затвор землею добровольного изгнания, чтоб в годы лжи, паденья и разрух в уединенье выплавить свой дух и выстрадать великое познание. Пойми простой урок моей земли. Как Греция и Генуя прошли, так минет все Европа и Россия. Гражданских смут горючая стихия развеется, расставит новый век в житейских заводях иные мрежи. Ветшают дни, проходит человек, но небо и земля извечно те же. Поэтому живи текущим днем, благослови свой синий окоем, будь прост, как ветер, неистощим, как море, и памятью насыщен, как земля. Люби далекий парус корабля и песню волн, шумящих на просторе. Весь трепет жизни всех веков и рас живет в тебе всегда, теперь, сейчас.
1: Прозвучали фрагменты лекции Марины Михайловой «А я стою один меж ними» Максимилиан Волошин. Лекция была прочитана в Просветительском центре Федоровского собора в мае 2022 года.

0: В исполнении Вильгельма Кемпфа прозвучал романс опус 118 номер 5 Йоханнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился в 30-й благотворительный рейд. В Ярославской области под стенами уникального храма прошел фестиваль истории и культуры. Об этих и других событиях более подробно. С 10 по 26 августа в селах Болотнинского, Машковского, Колыванского и Новосибирского районов Новосибирской области уже в 30-й раз пройдет духовно-просветительская и медико-социальная акция «Корабля Церкви Святой Апостол Андрей Первозванный». Благотворительная акция организована Новосибирской епархией и правительством Новосибирской области при поддержке органов местного самоуправления районов. В рамках духовно-просветительской и благотворительной миссии священнослужители в врачи различных специальностей, социальные работники работают в труднодоступных населенных пунктах, оказывая местным жителям духовную, врачебную и социальную помощь. 10 августа участников акции провожали митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей, а также губернатор Новосибирской области Андрей Травников и ряд министров. На пристани речного вокзала владыка Варфоломей в сослужении духовенства епархии совершил молебен у путешествующих и благословил миссионеров в путь. Свой первый благотворительный рейд по Оби корабль «Церковь» совершил в 1996 году. В ходе акции для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики. Священнослужителями Новосибирской епархии будут совершаться таинства крещения, причастия и исповеди. Будут проводиться беседы с жителями и просветительские мероприятия. Также планируется оказание безвозмездной адресной материальной помощи малообеспеченным жителям районов. 4 августа, в день памяти святой Мироносицы, равноапостольной Марии Магдалины, торжественное богослужение по случаю престольного праздника было совершено в храме Гефсиманского женского монастыря равноапостольной Марии Магдалины Русской зарубежной церкви. Божественную литургию возглавил митрополит Берлинский германский Марк. Торжество посетил блаженнейший патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил, а также митрополит Назарецкий Кириак и клирики Святогробского брата и Иерусалимского патриархата. Богослужение совершалось на церковнославянском языке, сообщает сайт Русской духовной миссии. Песнопение божественной литургии исполнил хор гефсиманских сестер. После отпуста литургии иерархи, духовенства и сестры обители совершили крестный ход вокруг главного храма монастыря с чтением праздничного евангельского зачала и окроплением богомольцев освященной водой. По окончании богослужения блаженнейший патриарх Феофил обратился с приветственным словом к духовенству, сестрам монастыря и паломникам. 6 августа на 94-м году жизни скончался старейший клирик Карагандинской епархии схиархимандрит Пахомий Горошко, сообщает епархиальный сайт. Митрополит казахстанский Астанайский Александр выразил соболезнования в связи с кончиной отца Пахомия, который на протяжении 40 лет был духовником Карагандинской епархии. Паломники со всех уголков Казахстана, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья, приезжали к схиархимандриту Пахомию за совет, молитвенной поддержкой и утешением. 1 августа в селе Курба, который находится в 30 километрах от Ярославля, состоялся фестиваль истории и культуры «А Курба будет жить». Главная задача фестиваля – привлечь внимание общественности к восстановлению местной Казанской церкви. Храм, являющийся уникальным памятником архитектуры XVIII века, за годы борьбы с религией пришел в плачевное состояние. Как и в прошлом году, когда фестиваль состоялся впервые, праздничным мероприятиям предшествовала литургия, которую совершил митрополит Ярославский и Ростовский Вадим в сослужении клириков епархии. Год назад отмечалось 255-летие Казанского храма и 385-летие Курбской Казанской иконы Божией Матери. В этом году праздник был приурочен к 600-летию основания Курбы. После литургии митрополит Вадим наградил медалью Толкской иконы Божией Матери настоятеля Казанского храма иерея Иоанна Лозана и директора благотворительного фонда «Белый ирис» Ольгу Шитову, сообщили в Ярославской митрополии. Фестиваль собрал более 1000 человек из разных регионов России. В музыкальную программу вошли реконструкции опусов 17-18 веков на раритетных инструментах и диджейский сет на тему старинных русских напевов. Также в рамках фестиваля прошла ярмарка, шахматный турнир, выставка картин и мастер-классы по колокольному звону, лепке, флористике, линогравюре, созданию экслибрисов и коллажей. Фестиваль стал частью социальной инициативы «Дела Кокина и Камынина», победившей в конкурсе фонда президентских грантов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов. «Бюллербю – это самое лучшее место на Земле», так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
4: Главное в книгах Пеннака – это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин.
5: Программа «Пасторский час» — это встреча со священниками Санкт-Петербургской митрополии в прямом эфире. Интересующие вас вопросы вы можете задать, написав сообщение в WhatsApp 328-29-32 или на нашем сайте в разделе «Вопрос в эфир». Программа «Пасторский час» выходит в эфир ежедневно с понедельника по пятницу в 20 часов 30 минут.
3: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 172-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывки из 2 и 3 глав.
1: Братья, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы — Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы — письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
0: Послушайте 95-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея. В этой главе Господь обличает книжников и фарисеев. И начинается эта глава такими словами: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте, к делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». И дальше Господь начинает их обличать, говоря: «Горе вам, горе вам, горе вам». И вот сегодня мы слышали: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру». О чем здесь речь? Ну, во-первых, речь о так называемой десятине. Это тема, которую бы хотелось бы поднять, потому что она очень важна. Материальным отношениям в Священном Писании уделяется на самом деле весьма немалое место. Мы часто думаем, что вот христианство, Бог, вера — это только что-то такое духовное, связанное с молитвой, с культурой, с красивой музыкой, с иконами. А материальные отношения — это что-то такое грубое, приземленное и к Богу никакое отношение не имеющее. Очень часто такой образ мышления приводит к тому, что мы с вами, считая себя людьми духовными и регулярно читая положенные молитвенные правила, при этом в земной жизни, в материальных отношениях, в бизнесе, в работе, ведем себя как язычники, а порой даже и хуже. На самом деле материальные отношения очень важны, и вот одна из таких заповедей, материальных, весьма вполне конкретных, это заповедь о десятине. Десятую часть того, что я, Бог, дал тебе на этой земле, ты должен жертвовать на храм, на священников, на то, что посвящено Богу. Такова была заповедь. И это не случайно. Сейчас В современном мире люди очень много обращают внимания на такие понятия, как частная собственность, «моё», вот «я это имею», «я это заработал», «у меня это есть». Но на самом деле христианское отношение к материальным ценностям следующее. На этой земле нет ничего такого, что мы могли бы по-настоящему считать нашим. Ибо не мы создали эту землю, которую делим на клочки и называем их своей частной собственностью. Не мы создали эти минералы, золото, серебро, которые мы выкапываем из земли и считаем чем-то драгоценным. Не мы создали драгоценные камни, не мы создали нефть, газ и все то, чем мы так гордимся, что считаем своим, что пополняет бюджет нашей страны или других стран. Не мы создали деревья, которые растут в лесу, которые срубаются, из которых делаются строительные материалы и так далее. И все то, что люди считают богатством. Не наше это создание, Бог это создал и дал нам. Мы этим лишь пользуемся. И когда мы пользуемся чем-то, что не является нашим, как правило, мы платим либо арендную плату, либо налог. И то же самое и здесь. Все, что мы считаем своим и чем мы пользуемся, на самом деле не наше, но Божье. И поэтому Господь и дал такую заповедь. Ты имей то, что ты имеешь, то, что я, Бог, тебе дал в этой жизни. Но не забывай. Не забывай тех, кто вокруг тебя. Не забывай тех, благодаря кому ты общаешься со мной. И поэтому была дана заповедь об этой десятине. И первосвященники соблюдали ее тщательно, вплоть до того, что, срывая на своем огороде стебельки мяты или аниса, или тмина, укропа, какой-то зелени, петрушки и так далее, каждый десятый стебелек они откладывали на то, чтобы пожертвовать священникам храма. Кстати, пожертвовать на храм и пожертвовать лично священнику считалось одним и тем же, потому что ты жертвуешь на Бога, жертвуешь либо на храм, либо на его служителей. Главное, что ты пожертвовал это для Бога, для тех, кто служит Богу, для тех, благодаря кому ты общаешься с Богом. И вот жертвовали на храм, жертвовали на священнослужителей вот такие стручки, стебельки, но при этом забывали более важные вещи — суд, милость, веру. Господь дальше говорит, это надлежало делать и того не оставлять. То есть это имеется в виду суд, милость и веру, а того имеется в виду десятину. Конечно, намного более важными вещами являются суд, милость, вера, все то, что Бог поручил своим священнослужителям, поручил тем, кого поставил возвещать истину Божию людям, учить народ истинным божественным и самим же быть примером исполнения заповедей Господних. Но, тем не менее, вожди слепые, говорит Господь, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам! Вот эта фраза о комаре и о верблюде. Действительно, тщательное соблюдение мелочных заповедей настолько, что каждый десятый стебелек укропа жертвовать на храм, считать буквально все, что ты срываешь на огороде, каждый десятый откладывать, чтобы пожертвовать. Но при этом проявление себя как людей неверующих в вопросах, которые значительно более серьезны. Как часто это бывает свойственно и нам, христианам. Потому что эти слова были обращены не только к книжникам и фарисеям, жившим в первом веке, они обращены и к нам с вами. Как часто мы с вами бываем тщательны в вопросах соблюдения постных предписаний, что можно, что нельзя есть в том или ином посту. Как часто мы с вами не едим рыбу, когда ее не положено есть, или осуждаем тех, кто позволяет себе какие-то послабления или даже прямые нарушения поста. Хотя мы забываем о том, что пост не является целью христианской жизни. Пост — лишь средство. Средство обуздать свою плоть. Средство научиться делать то, что надо, а не то, что хочется. А цель? Цель — прийти к Богу. Цель — стяжать Духа Святого. Цель — научиться любить. Цель — спасти душу свою. Вот что может являться целью. И вот мы с вами, осуждая тех, кто, может быть, не соблюдает каких-то мелочей ритуально-религиозных, согрешаем значительно больше самим фактом осуждения. Вот один из таких явных и ярких примеров того, как мы порой это делаем. Дальше Господь рассуждает о том, что книжники и фарисеи очищают внешность чаши, а внутри полны хищения и неправды. И это о том же, как часто мы с вами бываем внешне благочестивы, как часто нас, называющих себя верующими, отличает от людей неверующих какая-то особая форма одежды, обязательное ношение юбки, обязательное ношение платка, чётки, еще какие-то элементы. Мы с вами бываем похожи на представителей восточных цивилизаций, скажем так, по своей одежде, всячески пытаясь внешним видом своим подчеркнуть, что мы не такие, как эти остальные неверующие. Но при этом мы горды. А те, кого мы презираем, считаем недостаточно воцерковленными, как часто именно они являются пример подлинного покаяния. Об этом я могу засвидетельствовать как священник, ибо знаю и видел это. И пример притчи о мытаре и фарисее. Каждый день я могу видеть в храме, когда приходится служить. И вот здесь то же самое. Мы следим за внешним, забывая о внутреннем. Будем же, братья и сестры, внимательны к себе, к тому, что происходит в наших сердцах, в наших умах. И давайте помнить вот о чем. «Потому узнают все, что вы мои ученики», — сказал Господь. Почему узнают все, что вы мои ученики? Нет, не потому, что вы будете поститься. И не потому, что вы будете читать в положенное время положенные молитвенные правила. И не потому, что будете одеваться на манер столетней давности. И не потому, что вы будете класть поклоны и регулярно ходить в церковь и знать, когда положено креститься, а когда не положено, когда положено кланяться, когда не положено. А потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Вот это и есть то самое внутреннее делание и исправление. Давайте же на это прежде всего обращать внимание. Все у нас да будет с любовью. Остальное все приложится. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: прозвучало песнопение Божественной литургии Тресвятой знаменного распева в аранжировке Бориса Литковского в исполнении мужского хора Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке под управлением Бориса Литковского. Запись архивная.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 11 августа, 29 июля по старому стилю, празднуется память мученицы Серафимы Девы, пострадавшей за Христа в Риме в начале II века. Сегодня также прославляются мученики конца III – начала IV века – Каленник, Феодотия и три ее сына. Святая мученица Феодотия, овдовев, одна воспитывала своих детей и была в духовной дружбе со святой Анастасией Узорешительницей. Во время гонения ее схватили вместе с малолетними детьми. Когда на допросе судья стал грозить ей муками, старший сын святой Феодотии, Евод, сказал, что христиане не боятся мук, а боятся быть оставленными Богом. Мальчика жестоко били на глазах у матери. Святая Феодотия молилась, чтобы Господь укрепил в страданиях ее сына, и радовалась духовно, что он удостоился мученической кончины. Около 304 года святая Феодотия вместе с детьми была сожжена на костре. Сегодня вспоминается грузинский мученик VI века святой Евстафий Мцхетский. Он происходил из рода персидских жрецов. Отказавшись следовать семейной традиции и стать жрецом культа огнепоклонников, он переселился в древнюю столицу Грузии, в город Мцхета. Здесь он принял христианскую веру и крестился с именем Евстафий. Грузия была в то время под властью Персии, и принимавших христианство персов власти жестоко карали. Евстафий был заключен в темницу и после долгого заключения обезглавлен. Тело святого мученика было положено под престолом Мцхетского собора. Сегодня мы вспоминаем преподобного мученика Михаила, ученика святого Феодора Едесского, жившего в IX веке. Раздав бедным оставшееся после родителей имущество, Михаил отправился в Иерусалим, который в то время был захвачен мусульманами. Святой Михаил остался в Палестине и поселился в монастыре святого Саввы. Однажды он был послан из монастыря в Иерусалим, там его схватили мусульмане и принуждали отречься от христианства и принять магометанство. Святой отказался и был казнен. В этот день прославляются преподобные Константин и Косма Косинские, старорусские, ученики преподобного Варлаама Хутонского, жившие в XIII веке. Около 1220 года, оставив Хутонского,

0: Иудейскую обитель, они удалились на пустынный полуостров, расположенный в 3 верстах от города Старая Русса, и основали там монастырь во имя святителя Николая. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются казахстанские преподобно-мученики Серафим Богословский, Феогност Пивоваров, Анатолий Смирнов и Пахомий Русин, насельники Иссык-Кульского Свято-Троицкого мужского миссионерского монастыря. Преподобно-мученики Серафим и Феогност были убиты красноармейцами в 21 году, а иеромонахи Анатолий и Пахомий расстреляны в 30-е годы. Также сегодня вспоминается священномученик Алексей Красновский, погибший в 1938 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святого мученика Калиника. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой мученик Калиник, родом из Киликии, с детства был воспитан в христианской вере. Скорбя о том, что много заблудших людей погибает для вечности, поклоняясь идолам, он пошел по городам и селениям проповедовать язычникам Иисуса Христа и Его учения. Словом Божиим он многих обращал в христианство. В галатийском городе Анкире святой исповедник был задержан и представлен на суд правителю Сакердону, жестокому гонителю христиан. Правитель, угрожая мучениями и смертью, приказал святому принести жертву идолам, но он с бесстрашием заявил, что не боится мучений, так как всякий верующий во Христа получает от него силы в испытаниях, а по смерти наследует вечную блаженную жизнь. Святого жестоко били воловьими жилами и железными гребнями, рвали тело, но он переносил все с терпением и спокойствием. И это привело еще большую ярость Сакердона, и он приказал обуть святого в сапоги с острыми гвоздями внутри и плетьми гнать мученика в город Гангр на сожжение. Путь был трудным, и воины, которые сопровождали приговоренного, изнемогли от жажды. В отчаянии они стали просить святого, чтобы он испросил у Господа спасительную воду. Незлобивый святой, сжалившись над своими мучителями, с помощью Божией извлек из камня чудесный родник. Изумленные воины прониклись сочувствием к своему спасителю и хотели даже отпустить его, но страх перед наказанием заставил их повести мученика дальше. В Гангре святой Калиник с радостью воздав благодарение Господу, который сподобил его мученического венца, сам вошел в пылающий костер и предал душу Богу.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобномучеников Серафима и Феогноста. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: С целью распространения православной веры в Туркестанском крае и духовного просвещения азиатских кочевников святитель Туркестанской кафедры, преосвященный епископ Александр Кульчицкий в конце XIX века на берегу Иссык-Кульского озера основал мужской свято-троицкий миссионерский монастырь. В 1894 году в монастырь приехали 8 иноков Валаамского монастыря, а в начале XX века в монастырь были приглашены несколько иноков из Глинской пустыни, в числе которых были монахи Серафим и Феогност. Иеромонах Серафим, в миру Александр Ефимович Богословский, родился в городе Глухове Черниговской губернии. Когда он был еще мальчиком-гимназистом, его матери было открыто во сне, что ее сын примет мученическую кончину. Этот сон матери глубоко запал в душу мальчика, и он рассудил, что если кончина его будет мученической, то ему нечего искать в миру, и, достигнув юношеского возраста, удалился в Глинскую пустынь. Отец Серафим был высокообразованным иноком, ведшим высокую подвижническую жизнь. Он был наделен икрописным талантом и имел прекрасный певческий голос. Свободное от монастырских служб время, отец Серафим вместе с другими монахами удалялся в горы, где ими, сообща, был основан скит на сопке мохнатой. В скиту были поставлены деревянные кельи, поклонный крест, вокруг которого был разбит цветник и устроена подземная церковь в честь преподобного Серафима Саровского. Отец Серафим сделал всю утварь и написал все иконы для церкви. Иеромонах Феогност, в миру Федор Пивоваров, происходил из мещанского сословия. Постриг принял в Глинской пустыне, а в Иссык-Кульском миссионерском монастыре был помощником духовника для мирян. Летом 16-го года в Семиреченской области началось восстание киргизов. Они напали на монастырь и потребовали к определенному дню приготовить монастырские ценности и пригрозили расправой в случае отказа. Тогда часть монахов, в числе которых был отец Феогност, ушла из монастыря, кто в горы, кто в ближайшие селения. Монахи преклонного возраста остались, положившись на волю Божию. Приехавшие в назначенный день киргизы выбили монастырские двери, иконы побили, забрали церковную утварь и устроили над монахами казнь. Не пощадили никого, всех порубили саблями. В 19-м году монастырь был закрыт коммунарами, и отец Феогност поселился в скиту в горах. 10 августа 21 года вечером в скит приехали трое красноармейцев. Отец Серафим принял их в своей келье, напоил чаем, постелил под елкой сено и уложил спать. Сам пошел к отцу Анатолию и рассказал ему о приехавших подозрительных вооруженных людях. Потом, встав на колено с четками, стал читать правила. Под утро красноармейцы подошли к нему, наставили ружье в спину. Он закричал, желая предупредить других монахов, находящихся в скиту, и в этот момент его убили. Потом бандиты убили спящего отца Феогноста, обыскали келии и уехали. Оставшиеся монахи похоронили мучеников, завернув их тела в мантии. Могила преподобного мучеников Серафима и Феогноста в Аксайском ущелье всегда почиталась верующими. В 1991 году На ней был установлен поклонный крест, и затем возведена часовенная сень. Известно немало случаев исцеления и чудес, происходящих на могиле преподобных мучеников. В настоящее время на месте Кызыл-Жарского скита открылся мужской монастырь Серафиме Феогностовская пустынь.

прозвучала молитва Господня композитора Константина Шведова в исполнении хора храма святого великомученика Дмитрия Солунского.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнического центра радио «Град Петров». августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: с 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Наранкала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк «Верхний Гуниб». Побываете на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. Пятого сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Двенадцатого сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж.
2: С 14 по 21 сентября приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Дмитрия Солунского, покровителя города, обитель Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца, метеоры, византийские монастыри на скалах, побываете на литургии у мощей святителя Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию, побываете в Патрах у главы Андрея Первозванного, на острове Эвия у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 14 по 21 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: «25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: с 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море, познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин. Времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба. Радио «Град Петров».

0: 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки – в будни с 11 до 19 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.

0: прозвучала третья часть шестой симфонии Александра Константиновича Глазунова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем знакомство с книгой «Человек перед Богом». Эта книга составлена по беседам владыки Сурожского Антония. Слушайте восьмую передачу.
3: То, что я хочу сказать, некоторые из вас, несомненно, от меня и от других слышали. Дело в том, что мы все стремимся к духовной жизни и ищем ее не в том и не там, где надо. Мы часто думаем, что духовная жизнь заключается в различных переживаниях, которые у нас по временам бывают, и которые связаны с молитвой, богослужением, с красотой пения, с красотой икон, со всем строем нашей православной христианской жизни. И стремясь к переживаниям, стараясь достичь какой-то возвышенности мысли, живости чувств, мы проходим мимо того, что является настоящим, подлинным содержанием духовной жизни. Ибо духовная жизнь не заключается в возвышенных мыслях и сильных переживаниях. Таковые могут родиться и из других источников. Духовная жизнь вся зависит от воздействия на нас Святого Духа Божия и от того, как божественная сила, благодать, Христос, Святой Дух нас постепенно изменяют, постепенно делают сообразными Христу, то есть похожими на Него, помогают нам стать и образом Божиим, и подобием Божиим.
2: В одном из своих писем святитель Феофан Затворник, говоря о том, с каким настроением, в какой установке нам надо приступать к молитве, указывает три основные условия. Молиться надо со всем вниманием, на которое мы способны, со всем усилием, всей устойчивостью, всей крепостью нашего ума. Молиться надо со всем благоговением, которое доступно нашей, порой очень небольшой чуткости, сознавая, что мы стали перед Богом, что мы предстоим Ему, и что наша молитва, наше поклонение должно быть трепетно и любовно, благоговейно и смиренно. И, наконец, третье условие, которое именно побуждает меня упомянуть об этих советах святителя Феофана, мы должны молиться не с тем, что нам было дано то, к чему мы стремимся, о чем мечтаем, а с тем, чтобы в нас совершена была воля Божия беспрепятственно, какова бы она ни была. В молитве нет места исканию тех или других чувств или мыслей, потому что искать мы можем только то, о чем мы уже имеем представление, тогда как мы должны быть открытыми ко всему, что совершит нас Господь, ко всему, что Он нам даст. И нередко в нас исполняется слово, когда-то при море Тивериадском, сказанное Спасителем Христом апостолу Петру. «Придет время, когда иной тебя припояшет и поведет, куда ты не хочешь». Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 18.
3: Поэтому духовная жизнь вся сосредоточена не в человеке, а в Боге. В нем имеет свой источник, им определяется, к нему направлено. И если мы хотим говорить о духовной жизни, первым делом нам следует остановиться на том, что мы знаем от Спасителя Христа о Святом Духе, кто Он такой в нашей жизни, на том, чего мы можем ожидать. Дух Святой и в молитве Царю Небесной, которую мы читаем перед началом каждого дела, и в Евангелии, в словах Спасителя, называется «утешителем». Но это славянское слово богаче, чем теперешнее русское его значение. И корни его уходят в греческий язык, в еще большее богатство. Дух Святой — это действительно тот, кто приносит утешение. Но это также тот, кто приносит крепость. Это тот, кто приносит радость. Русское слово «утешение» и славянское слово «утеха», как радость, одного корня, сродни друг другу.
2: Задумаемся над значением этих трех слов. Для того, чтобы быть утешенным, надо нуждаться в утешении. Надо быть в нужде душевной или в горе, или в тоске, или в сиротстве, или в обездоленности, во вдовстве. Какое утешение приносит Святой Дух, которого не может принести никто другой? утешение в том, о чем мы меньше всего горюем, о том, в том, о чем горевали и горюют святые. Апостол Павел говорит: «Жизнь для меня — Христос, а смерть — приобретение, потому что пока я живу в теле, я разлучен от Христа». Послание к Филиппийцам, глава 1, стих 21, и второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 6. Вот это первое утешение, в котором мы нуждались бы, если бы любовь к Богу в нас горела так же, как она горела в сердце апостола Павла, так же, как она горит в сердцах святых. Мы обездолены, мы осиротели. Осиротели смертью Христовой, и в каком-то смысле остаемся сиротами и при Его воскресении и вознесении. Да, Он среди нас, но невидимо. Он таинствами действует в нас, но порой еле ощутимо. Но мы этого не чувствуем, мы ослеплены, оглушены видимым окружающим нас шумным миром. Один из псалмов говорит о бесе полуденном. Псалом 90, стих 6. Такой он страшный. Мы все, наверное, переживали яркость, рельефность, силу того, что нас окружает в летний день, в полуденный зной, когда воздух дрожит, когда мы охвачены теплом, когда все делается таким интенсивным, таким красочным, таким рельефным, когда все вокруг нас обращает на себя наше внимание, когда воздух полон звуков, и даже тишина его звенит. Вот это одно из проявлений этого беса полуденного, соблазна видимым, слышимым, ощутимым. Мы ослеплены к невидимому тем, что видим. Мы глохнем к тихому глазу и совести, и Христа, и Святого Духа, потому что оглушены звуками вокруг нас. Мы не ощущаем своего одиночества и сиротства, потому что вокруг нас люди, вещи, воздух, свет, тепло. Мы не нуждаемся в утешении.
3: И поэтому самое, может быть, основное, что Святой Дух нам может дать, этого-то мы не просим, не ожидаем, не понимаем даже своей нужды в этом. Мы утешены. А вместе с тем Христос в Своей Нагорной проповеди говорит: «Блаженны плачущие, блаженны алчущие и жаждущие, блаженны нищие». Мы нищие, с нами нет жениха, который снимает всякое горе, утирает всякую слезу, наполняет нас радостью. Мы не жаждем прихода Господня. Кто из нас может по совести сказать, что его голод по Богу, его желание быть любой ценой со Христом таково, что он может, как тайнозритель в конце книги «Откровения», молиться Богу и говорить: «Господи Иисусе, гряди скоро». Откровение Иоанна, глава 22, стихи 20-17. Сколько людей сказало бы эти слова, понимая, что это значит конец времени, конец всему, что мы ценим, любим, чему мы служим в этом временном и приходящем мире. Хотим ли мы действительно, чтобы прошел образ мира сего и осталась только вечность, когда мы будем лицом к лицу со Христом, познаем Бога, подобно тому, как мы им познаны? Когда все и во всех, и во всем будет сам Бог. Значит, в нашей духовной жизни не хватает основного — желания встречи со Христом, желания общения с Ним, желание быть с Ним неразлучно, желание, чтобы ничего не осталось, кроме того, что Христово и Христос.
2: И это сказывается так явно на каждом шагу нашей духовной жизни. Мы слышим или читаем евангельские слова, собственные слова Христа Спасителя, и они до нас не доходят. Минутами мы восхищаемся ими, минутами умиляемся, а минутами говорим: «Ах да, это я уже слышал, это я уже читал. Да, это длинный отрывок, который мне уже так известен. Да, известен, памятен, но до души не дошел». Разве мы живем тем, что слышим в Евангелии? Разве Слово Христово доходит до нас так, что оно меняет внутренний наш строй, внешнюю нашу жизнь, раскрывает наш ум так, что у нас уже не свой ум, а ум Христов, как говорит апостол Павел? Разве душа наша раскрывается так, что в ней дышит, веет Святой Дух? Нет, даже в этом мы так далеки от Духа. А что же говорить о том, что апостол Павел описывает как неизреченные глаголы, которые Святой Дух произносит в глубинах нашей души? Послание к Римлянам, глава 8, стих 26. Разве мы их слышим? Разве горюем о том, что мы одиноки? Да, горюем и ищем себе и утешения, и поддержки, и помощи, и отвлечения от своего одиночества в общении с людьми, другими людьми. Остаться вдвоем с Богом, со Христом, нам просто невыносимо. Когда мы должны провести несколько часов только с Ним, в молчании или в молитве ли, в церковном ли богослужении, или просто в болезни, в одиночестве, разве эти часы нам не кажутся непомерно долгими и порой просто невыносимыми? Быть со Христом нам в тягость. Какой это ужас! Какое же утешение нам нужно от Святого Духа, когда самое содержание нашей жизни отрицает это утешение, самую нужду в этом утешении?
3: И это первое. Дух Святой, как утешитель, нам чужд. Порой, когда мы не ожидаем, когда мы не чаем, когда мы как бы не защищаемся от Его приближения, когда нам не страшно, что Он придет и все отнимет и оставит нам только Бога, тогда вдруг мы чувствуем Его прикосновение, и нам делается легко, тихо, спокойно. Тогда мы знаем, что такое приближение Господне, приближение Духа, прикосновение Его. Но мы этим наслаждаемся. Мы не делаем заключений и поэтому не приносим никаких плодов. Мы наслаждаемся этим, как всеми дарами земли. Пьем из чаши бытия, как один из русских поэтов говорит, но не ощущаем, что это непостижимое чудо, незаслуженный дар, что это нечто, после чего можно было бы всю жизнь посвятить Богу в благодарности, что Он подошел, коснулся моей души, и она запела всеми своими струнами, как эолова арфа, когда касается ее пролетный ветерок. И плодов мы не приносим, потому что благодарности в нас не остается. Как только пройдет это воздействие Духа, мы начинаем горевать, что его больше нет, жалуемся Богу, что отошло от нас это чудное состояние, как будто мы на него имеем право, как будто оно нам принадлежит по праву, вместо того, чтобы понимать, что это чудо из чудес, после которого нельзя жить, как мы раньше жили. Увидев, нельзя снова ослепнуть, услышав, нельзя снова оглохнуть, ожив, придя в новую жизнь, нельзя возвращаться в старую. Утешитель Дух Святой — это тот, кто может землю превратить в небо, тот, который может внести покой среди бури, тишину среди шума земного, тот, который давал возможность мученикам страдать всем телом и вместе с тем радоваться духом. Как мы и постичь не можем, потому что страдание было реальное, ужасное, острое, а вместе с этим были реальны и покой, и молитва, и радость о Господе.
2: Но Дух Святой есть также Тот, кто дает нам крепость. Крепость — силу, но силу неземную и не для земных вещей, хотя эта сила движет всем тварным и всем земным. Святым, мученикам, дана была крепость, которую никакая сила воли, никакое напряжение человеческих сил, никакие переживания не могут дать. Иным святым давалась мудрость, иным — прозрение в пути Божие и умение их воплотить в жизнь. Давались с такой крепостью и таким смирением, потому что крепость Божия и смирение человеческое нераздельно связаны. Смирение нам представляется почти всегда как самоуничижение, как состояние, в котором мы находимся, когда о себе говорим дурное, зная, однако, что это не так. На самом деле смирение — это состояние человека, который до конца про себя забыл. На самом деле смирение — это состояние человека, когда он до конца про себя забыл и отдал себя в руку Божию. Западное слово для смирения — «humilitas» — происходит от слова, означающего «плодотворную землю». Смиренный человек подобен плодотворной почве. О почве никогда никто не вспоминает. По ней ходят, и она безмолвствует. На землю бросают все, и семя, которое принесет плод, и все ненужное, и она не оскверняется, а приносит плод. И она лежит перед лицом неба и под ногами людей, безмолвная, открытая и плодотворная. Сила Божия совершается именно в таком смирении. О таком смирении говорит и апостол Павел, когда, взмолившись, чтобы Господь его освободил от того, что лишало его крепости и силы, услышал голос Христов. «Довольно тебе моей благодати. Сила моя в немощи совершается». В Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. И вдруг, поняв это, апостол восклицает: «Да, и отныне я буду радоваться только в немощи моей, чтобы во всем была только сила Господня».
3: Но это не немощь бессилия, это не немощь лени, расслабленности. Это другая немощь. Ее, может быть, можно уловить несколькими образами. Когда ребенка начинает учить писать, мать вкладывает в его руку карандаш, берет его руку в свою и карандашом водит по странице. И ребенок с удивлением видит, как красиво, гармонично ложатся линии, прямые, округлые, до момента, когда вдруг он поймет, что это делается его рукой. Когда он думает, что понял, он начинает, как ему кажется, помогать и дергает материнскую руку с карандашом не впопад, не туда, и все делается путанным узором. Так бывает и с нами. Пока мы просто отдаемся на волю Божию, пока мы прислушиваемся и не только делаем то, что понимаем, но даем Богу делать, что Он захочет, тогда все хорошо. Это немощь плодотворная, творческая. В других областях это называется вдохновением. В духовной жизни, во внутреннем возрастании — это одухотворенность.
2: Другой пример. Как хрупка, тонка перчатка хирурга. Ее можно прорвать ногтем. И потому что она такая тонкая, потому что она такая хрупкая, рука в ней все может чувствовать и действовать свободно и творчески. Замени ее тяжелой перчаткой, и ничего нельзя будет сделать. Еще пример. Парус на лодке. Самое хрупкое, что в ней есть. Но направленный верно, этот парус может быть охвачен ветром и нести лодку к цели. Если мы подумаем, что на древних языках ветер и дух — одно и то же слово, то легко поймем, что стоит внутри себя иметь такую хрупкость, такую гибкость, которая может быть захвачена дыханием духа, и он нас повлечет к цели. А цель всегда Спаситель Христос, всегда жизнь преизбыточествующая, жизнь ликующая, о которой говорит Иоанн Златоуст в своем пасхальном послании. Крепость, несокрушимая крепость этого Божия Духа, ветра, дыхания.
3: И опять встает перед нами вопрос. Что мы об этом знаем? Не повторяем ли мы без конца, постоянно, что у нас нет сил? Нет сил жить, нет сил исполнять заповеди Христовы, нет сил любить, нет сил молиться, нет сил стоять перед лицом противоречивых течений. Нет сил ни для чего. Мы носимы ветром, как соломинка. Нас уносит, как поток уносит стружки. Разве мы не говорим это все время, на каждой исповеди? Не хватило сил, нет сил, откуда взять силы, я так слаб? Тело, душа, ум, сердце, воля — все в состоянии расслабленности. Но ведь есть Святой Дух, который дышит, где хочет, который может собой заполнить любой парус и понести любую ладью, через любое море. Есть кормчий Христос у руля. Сила Божия с нами. Апостол Павел был, как мы, хрупкий человек. И что только он не сумел пережить, против чего он не сумел устоять. И обнаружив, что никакой силы человеческой он не может совершить свое служение Богу, потому что то, что он должен был совершить, было Божие, а не человеческое, он повторяет: «Да, сила Божия в немощи совершается, но все мне возможно в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе». Все возможно каждому, в разной мере, но никто не покладай рук. Конечно, если мы сначала определим духовную жизнь как цепь возвышенных мыслей, дивных переживаний, тогда мы оказываемся с самого начала у разбитого корыта. Но если думать о духовной жизни как об осуществлении самим Богом в нас того, что Он предусмотрел, того, для чего Он нас призвал жить, тогда мы можем спокойно дать простор Богу, и сила Божия совершится в нас.
2: И последнее. Дух Святой — радость. Радость свободы. Радость того, что силой Божией мы вырастаем в меру подлинного человечества. Делаемся подлинно людьми по образу Христа, людьми с чистым сердцем, которое может узреть Бога. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Людьми с неколеблющейся волей, устремленной к Богу и вдохновленной любовью. Людьми с очищенной плотью, с просвещенным и светлым умом. людьми, которые на нашей земле являются присутствием самого Христа. Словом, действием, чистотою, любовью, верой в человека, а не только в Бога, надеждой, которая побеждает всякое колебание, и любовью, которая держит всех. Святой Серафим Саровский говорил, что если бы только кто-либо познал Бога, он был бы готов десятки тысяч лет мучиться, чтобы еще один раз пережить его приближение. Но мы этого не ищем. Когда нам дается такое прикосновение благодати, когда приближается Христос, когда мы прикасаемся к краю Его одежды, когда вдруг Дух Святой дохнет в нашей душе, и она запоет, заплачет, мы стараемся удержать то, что нам дано, как будто это нам принадлежит, как будто это уже стало нашей собственностью, как будто мы имеем на это какие-то права, и теряем это. Теряем, потому что удержать это нельзя, как нельзя удержать любовь, как нельзя удержать ласку, как нельзя удержать заходящее солнце, как нельзя удержать ничего, иначе как сохранив это в своей душе, словно новый вклад изумленности, благоговения, радости.
3: Я говорил о трех наименованиях Святого Духа, которые содержатся в одном единственном слове «утешитель». Но Спаситель также говорит о Святом Духе, что Он есть Дух истины, и все, что Он скажет нам, Он возьмет из того, что Спаситель Христос Сам говорил, и раскроет это перед нами. Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи 13-15. Поэтому одна из черт подлинной духовности — это соответствие и учения, и веры, и жизни с учением Спасителя Христа. Это очень важно, потому что Господь есть явление истины, есть самая истина, пришедшая в мир. И подлинная духовная жизнь — не может быть основана ни на чем ином, как на его откровении себя самого и тайн Божиих, и воли Божией в нем. И, наконец, если мы говорим о каких-то критериях духовности, о том, что может показать нам и другим, что в нас есть жизнь Божия, жизнь Святого Духа, мы можем обратиться к нескольким местам Священного Писания. В частности, кроме заповедей блаженства, о которых я уже говорил, к одному очень важному отрывку из послания к Колоссянам, в 3 главе. Здесь апостол Павел говорит о дарах, характеризующих тех, кто живет Духом Святым. Итак, облекитесь, как избранные.

0: научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него и Отца».
1: Дорогие слушатели, прозвучала очередная программа по книге «Человек перед Богом». Эта книга составлена по беседам владыки Сурожского Антония. Читали Валерий Утенков и Ольга Суровикина.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: прозвучало песнопение «Блаженны» Мироносецкого в исполнении хора собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.
1: 5 сентября

0: Приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. И сегодня мы продолжаем наш цикл бесед, посвященный преподобному Серафиму Саровскому и священномученику Серафиму Чичагову. Как совершенно очевидно из наших программ, эти два подвижника связаны были теснейшими духовными узами между собою, и говорить об одном теперь уже почти невозможно без того, чтобы говорить о другом. Эти программы мы записываем вместе с протоиереем Георгием Митрофановым, который, собственно, и рассказывает нам о этих двух святых. Сегодня мы должны поговорить о том, какое значение в нашей сегодняшней церковной жизни имеет память об этих двух святых. Действительно, в 1991 году произошло обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Они обнаружились в музее религии и атеизма, который находился в Ленинграде, в Казанском соборе, как знают старшее поколение наших слушателей. Это было, конечно, очень большим торжеством после эпохи долгих мучительных гонений. И в каком-то смысле обретение мощей преподобного Серафима Саровского стало таким знаком и символом возрождения церковной жизни в нашей стране. Мы уже говорили о том влиянии, которое оказал преподобный Серафим на церковную и монашескую жизнь в дореволюционной России. Сейчас, конечно, мы живем в совершенно другую эпоху, но, тем не менее, вот этот опыт преподобного Серафима, его почитание, оно, установившись еще в начале XX века, оно продолжается, и оно, безусловно, велико. Это, я думаю, очевидно каждому. Я думаю, почти нет храмов, где не было бы иконы преподобного Серафима. Серафимо-Дивеевский монастырь восстановлен в полном блеске, и количество паломников туда, я думаю, превышает количество паломников в любой другой монастырь России. Таким образом, налицо безусловное почитание. Что можем мы сказать о почитании священномученика Серафима Чичагова, который отдал свою жизнь, служа церкви, и сделал столь много для нашей церкви и в связи с прославлением преподобного Серафима Саровского, и в связи со служением своим нашей церкви в годы гонений. Может быть, первая тема, которую мне хотелось бы сегодня обсудить, это тема о двух разных взглядах, которая была немножко намечена в нашей прошлой программе, на преподобного Серафима Саровского, и эти два взгляда были озвучены в творчестве священномученика Серафима, в его Серафимо-Дивеевской летописи, и в творчестве известного церковного писателя и публициста того времени, рубежа 19-20 века, Сергея Нилуса. Отец Георгий, как вам кажется, в чем отличие их взглядов, подходов, что казалось им ценно в опыте преподобного Серафима, в его образе. И сегодня эта тема тоже, я думаю, довольно важная, существенная, потому что Нилус популярен, его книги. Как вы к ним относитесь, и как бы вы их сопоставили с тем, о чем писал священномученик Серафим?
1: Рассказ о любом подвижнике благочестия предполагает наличие у рассказывающего, ну, хоть в чем-то ощутимого, значительного, а еще лучше созвучного, с подвижником духовного опыта, жизни. Что касается священномученика Серафима Чичагова, то он был священнослужителем, монахом. А самое главное, он был с достаточно раннего возраста почитателем вот того живого исторического предания о преподобном Серафиме, которое имело место и в Саровском монастыре, и в Серафимо-Дивеевском монастыре. Кроме того, вот по складу своей личности, будучи человеком очень добросовестным, очень духовно трезвым, хочу это подчеркнуть, несмотря на то, что он даже мог зафиксировать свои духовные видения, в частности, встреча с преподобным Серафимом Саровским, вот эта его духовная трезвость, основательность, организованность привела к тому, что его летопись Серафима Дивеевского монастыря, не будучи трудом профессионального церковного историка, была попыткой, в общем-то, дать исчерпывающую собрание материалов разного уровня, хочу подчеркнуть, дающих первоначальную картину увековечения памяти преподобного Серафима в церковном сознании. В святителе Серафима Чичагова преподобный Серафим Саровский интересовал прежде всего как подвижник монашеского благочестия, прежде всего как наставлявший своих посомых пастырь, но все-таки прежде всего это именно наставник монахов и монахинь. Он не стремился обнаружить в личности преподобного Серафима Саровского какие-то заведомо потрясающие воображения, сознания, сверхчудеса, сверхспособности, какие-то тайные прорицания. Да, как добросовестный исследователь, собиравший всю ту информацию, которая была распространена в это время, делая свой первый опыт собрания такой информации, он, например, включал в летопись Серафима Дивеевского монастыря и произведения Мотовилова. Это, кстати сказать, очень сложный вопрос отношения преподобного Серафима Саровского и Мотовилова, потому что творчество Мотовилова очень неравноценно с точки зрения вот, церковно-исторической. Не во всем Мотовилову можно, безусловно, доверять. Это был человек с таким очень экзальтированным сознанием, человек, который был склонен выдавать подчас кажущееся за подлинное. И тем не менее, святитель Серафим включает его материалы, которые, в общем-то, на мой взгляд, находятся в своеобразном духовном диссонансе со всем повествованием Серафима Дивеевского, просто потому, что ему нужно было зафиксировать то, что было, все, что было в ходу. Когда мы размышляем, возможно, над акафистом преподобного Серафима Саровского, сочиненному святителем Серафимом, он поражает нас своей определенного рода не то что невзрачностью, а невыразительностью какой-то, стереотипностью. Действительно, здесь, может быть, не было у святителя Серафима какого-то поэтического дара, гимнографического дара, но здесь проявляется другое, что было важно как для исследователя, нежелание рассвечивать образ преподобного Серафима какими-то невиданными чертами, невиданными особенностями. Да, пусть он будет соответствовать, так сказать, каноническому образу монаха-подвижника и только. Так вот, я хотел бы подчеркнуть этот очень важный момент. Момент духовной трезвости и исследовательской добросовестности, которые были присущи святителю Серафиму и как монашествующему, как клирику, и как агиографу. Масштаб личности преподобного Серафима Саровского был таков, что он, в общем, не вмещался ни в свою эпоху, не, может быть, даже в каком-то смысле слова, в историю, предшествующую и последующую историю Русской Православной Церкви, ибо перед нами подвижник вселенского масштаба, таких у нас были единицы. Он нарочито как бы будто противостоит окружающему миру. И вот эта надмирность преподобного Серафима подчас побуждала уже не Мотовилова, который был действительно его современником, который знал его лично, но некоторых других последующих популяризаторов истории жизни преподобного Серафима Саровского, а таковым был Сергей Александрович Нилус, добавлять в эту жизнеописание очевидные апокрифы. Причем апокрифы такого, я бы сказал, религиозно-политического плана, как, например, история завещания преподобного Серафима Саровского, которого не существовало, на самом деле, завещание для последнего русского государя Николая II. Вот подобного рода обольщения какими-то впечатляющими воображения, но не душу, но не ум историями, святителю Серафиму было совершенно чуждо. И не случайно вся последующая его деятельность, даже мученическая его кончина, она была подчинена вот этому очень важному пониманию того, как опасно полагаться на собственный порыв, на собственное такое душевное переживание.
0: А, дядя Георгий, простите, а известны какие-нибудь отзывы святителя Серафима на труды Нилуса, которые посвящены были бы Серафиму Саровскому?
1: Нет, что касается оценок творчества, то я бы не сказал, что он им когда-то в письменной форме давались, но вот даже упоминавшиеся мной в прошлой передаче история их конфликта, она, конечно, не случайна. За этим стояло глубокое внутреннее неприятие, недоверие святителям Серафиму Сергея Александровича Нилуса как наставника православных христиан. Вот для него, как для человека, цельная аристократическая натура и в офицерском своем чине, и, так сказать, в монашеском чине, и в архиерейском. Но не мог он представить, как человек, живущий со своей бывшей гражданской женой многолетней, со своей венчанной женой, может наставлять в монастыре кого-то в духовной жизни. Вот не вмещалось его, может быть, в чем-то узкое сознание, вот, которое было напрочь лишено вот этого, я бы сказал, такого духовного декаданса, религиозного декаданса начала века, которому отдавал дань и Нилус, несмотря на то, что вроде бы он обличал, так сказать, богоискательство интеллигенции, ратовал такую традиционную народную веру, а на самом деле это был тоже вид декаданса. Вот здравый, трезвый склад души святителя Серафима это никак не мог принять. Тем более, что попытки Сергея Александровича Нилуса мистифицировать жизнь преподобного Серафима, жизнь, для которой для святителя Серафима была жизнью ведомой не только по тому, что он лучше других знал, так скажем так, исторические источники, но прежде всего потому, что он еще и обладал духовным опытом, паразитным духовным опытом, который открывал ему прикровенное в преподобном Серафиме, он вот именно благодаря этому, не пытаясь это прикровенное выявить, сформулировать, отторгался от любой имитации на этот счет, которую он, в общем-то, присутствует, к сожалению, в творчестве Нилуса не только в связи, значит, вот с историей преподобного Серафима Саровского. И, конечно, вот разница жизненных путей, личности этих двух, так скажем, жизнеописателей преподобного Серафима сказалась на подходе их к вот их описанием подвижнической жизни преподобного.
0: Два разных типа религиозных, которые очень, мне кажется, оба актуальны и сегодняшние.
1: К сожалению, актуальность святителя Серафима такого отрицательного плана. Мы можем только скорбеть, что такого рода людей сейчас очень трудно найти в церковной жизни. А вот как раз менталитет Сергея Александровича Нилуса свойственен, увы, многим православным неофитам, которые собственное часто мифотворчество принимают за реальность именно потому, что им недостает собственной духовной жизни, интенсивной, глубокой, как правило, достаточно простой и ясной. А что же касается еще одного очень важного момента, а именно того, что святитель Серафим Чичков был удостоен мученического венца в своей жизни, это ведь тоже не случайно. Я хочу подчеркнуть, он, с одной стороны, последовательно шел за митрополитом Сергием Старогородским, но в то же время он оставался самим собой. Да, принимая политику компромиссов митрополита Сергия с богоборческой властью, считая ее единственно возможной, ибо он был таким государственником крайним, он, тем не менее, уже личностью своей был предопределен к тому, чтобы погибнуть, и погибнуть, может быть, раньше других. Только вот Господь его сохранил до 1937 года. В то время как Сергей Александрович Нилус, в общем, на периферии советской жизни достаточно спокойно и благополучно прожил. Я-то не в упрек говорю, конечно же, Нилусу, а просто я подчеркиваю, что за этим не стояло вот такого характерного именно для святителя Серафима Чичагова желания сделать свой выбор радикальный до конца. То, что когда-то, так скажем, собрат по дворянскому сословию Серафима Чичагова Петр Яковлевич Чаадаев сформулировал, тоже, кстати сказать, в прошлом военный человек, христианином можно быть одним образом, это быть им вполне, вот кредо святителя Серафима, которое, в общем-то, и делает его мучеником. К сожалению, священномученик Серафим Чичагов разделил удел большинства, подавляющего большинства наших новомучеников, широкого почитания у них нет. Более того, дерзну предположить, что известность Нилуса как религиозного писателя гораздо шире, нежели известность священномученика Серафима Чичагова.
0: Я бы сказал, даже авторитет.
1: И авторитет Нилуса.
0: Нормативные тексты.
1: Да, и в истолковании жития преподобного Серафима Саровского в том числе. Вот это очень грустно, это говорит о том, что у нас потеряна вот та духовно трезвая, с одной стороны, очень простая, а с другой стороны, очень глубокая духовная жизнь, олицетворением которой был святитель Серафим Чичаков. А с другой стороны, Но эта тема уже, может быть, отдельного пространного разговора. Вообще вот эта неактуальность для многих новомучеников, которые ведь действительно широким церковным почитанием в основной своей части у нас так и не пользуются до сего времени. Ну, кто может сравнить, допустим, популярность того же самого преподобного Серафима Саровского, что очень хорошо, и популярность блаженной Матроны Московской, что, на мой взгляд, не очень хорошо, имея в виду те формы, подчас изуверские, какое принимает это почитание, с почитанием многих и многих выдающихся новомучеников. Они несопоставимы по своему масштабу. И вот это очень тревожный признак нашей духовной жизни современной.
0: Мне кажется, это объяснимо прежде всего тем, что люди ищут скорее комфорта, чем подвига. А пример мученика – это всегда призыв, это всегда такое взыскание с каждого человека, его подлинности человеческой и христианской. Это слишком требовательно звучит.
1: Может быть, я рискую несколько наш разговор увести в иное русло, но я почему-то вспомнил сейчас меня потрясший эпизод, связанный с приездом на Нижегородскую кафедру ныне покойного архиерея владыки Евгения Ждана. Он был наслышан о том, что в Серафимо-Дивеевском монастыре имеет место сейчас очень нездоровая атмосфера. Молебны Распутину, крестные ходы с иконами, псевдоиконами Распутина, звучание чуть не в каждой келье песен Жанны Бичевской, довольно сомнительного богословского содержания. Все это ему было ведомо. Он приехал, посетил монастырь и в ужасе сказал, что просто боится там появляться вновь. Настолько вот такой нездоровый, экзальтированный ажиотаж там присутствовал. Вот когда я услышал об этом его рассказе, он вообще с большой неохотой должен был покидать свою Тамбовскую кафедру, переходить в Нижегородскую, вроде бы, гораздо более такую знаменитую. Я представил святителя Серафима Чичагова в такой ситуации. Безусловно, вот перед нами не только новомученик, который призывает к какому-то мучению, какой-то мученической кончине, но и живой, активный христианин, который призывает нас к духовно трезвой жизни. А мы ведь очень часто ищем в духовной жизни не трезвость, а опьянение, забвение от тягот нашей повседневной жизни. Так он этого не боялся никогда. Вот в прозе жизни видеть ее подлинную духовную поэзию и духовную правду.
0: Ну что же, время наше подходит к концу. Мы заканчиваем наш цикл программ, посвященный памяти двух великих русских святых, преподобного Серафима Саровского и священномученика митрополита ленинградского Серафима Чичагова. В этих программах принимал участие профессор Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей Георгий Митрофанов, вел программы протоиерей Александр Степанов. Всего вам доброго.
1: До свидания.
2: Наставление преподобного Серафима Саровского.
3: Бог есть огонь, согревающий и воспламеняющий сердца и утробы. Итак, если мы ощутим в сердцах своих холод, который от дьявола, ибо дьявол хладен, то призовем Господа. Он пришед, согреет наше сердце совершенную любовью не только к Нему, но и к ближним. И от лица теплоты убежит хлад добро ненавистника.
2: Где Бог, там нет зла. Все происходящее от Бога. Мирно и полезно и приводит человека к самоосуждению и смирению. Бог являет нам свое человеколюбие не только в тех случаях, когда мы добро делаем, но и тогда, когда оскорбляем грехами и прогневляем его. Как долготерпеливо сносит он наши беззакония, и когда наказывает, как милостиво наказывает.
3: Вера без дел мертва есть. А дела веры суть – любовь, мир, долготерпение, милость, смирение, несение креста и жизнь по духу. Лишь такая вера вменяется в правду. Истинная вера не может оставаться без дел. Кто истинно верует, тот непременно творит и добрые дела. Все имеющие твердую надежду на Бога возводятся к Нему, и просвещаются сиянием вечного света.
2: Кто себя любит, тот любить Бога не может. И кто не любит себя ради любви к Богу, тот любит Бога. Истинно любящий Бога считает себя странником и пришельцем на земле сей, ибо в своем стремлении к Богу душою и умом созерцает только Его одного. Душа, исполненная любви к Богу, и во время исхода своего из тела не убоится князя воздушного, дьявола, но с ангелами возлетит как бы от чужой страны на родину.
3: Два вида страха. Если не хочешь делать зла, то бойся Господа и не делай. А если хочешь делать добро, то бойся Господа и делай. По учению святых отцов, при каждом человеке находятся два ангела. Один добрый, другой злой. Ангел добрый тих, кроток и безмолвен. Когда он войдет в сердце человека, то говорит с ним о правде, чистоте, честности, спокойствии, о всяком благом деле и о всякой добродетели. Когда почувствуешь это в сердце твоем, очевидно, в тебе находится ангел правды. А дух лукавый остро-желчен, жесток и безумен. Когда он войдет в сердце твое, то узнавай это по делам его.
2: Человек по телу подобен зажженной свече. Свеча должна сгореть, и человек должен умереть, но душа его бессмертна. Потому и попечение наше должно относиться более к душе, нежели к телу. Надобно так обучить себя, чтобы ум как бы плавал в законе Господнем, по руководству которого должно устроять и жизнь свою.
3: Очень полезно заниматься чтением Слова Божия в уединении и прочитать всю Библию разумно. За одно таковое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оставит человека Своей милостью, но исполнит его дар разумения. Мир душевный приобретается скорбями. Писание говорит: «Проедохом сквозе огнь и воду, и извел еси ны в покой». Хотящим угодить Богу путь лежит сквозь многие скорби. Как ублажать нам святых мучеников за страдания, которые претерпели они ради Бога, когда мы не можем стерпеть и горячки?
2: Ничто так не содействует стяжанию внутреннего мира, как молчание и, сколько возможно, непрестанная беседа с собою и редкая с другими. Кто в мирном устроении неуклонно ходит, тот как бы лжицею черпает духовные дары.
3: Надобно всеми мерами стараться, чтобы охранить душевный мир и не возмущаться оскорблениями от других. Для сего нужно всячески удерживаться от гнева и посредством внимания оберегать ум и сердце от непристойных колебаний. Оскорбления от других должны переносить равнодушно и приобучаться к такому расположению, как бы они ни до нас касались. Такое упражнение может доставить нашему сердцу тишину и соделать его обителью самого Бога. Для сохранения мира душевного также всячески должны избегать осуждения других. Снисхождением к брату и молчанием сохраняется мир душевный. Когда в таком устроении бывает человек, то получает божественные откровения.
2: Должно снисходить и душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки, как терпим недостатки ближних, но не облениться и непрестанно побуждать себя к лучшему. У кого текут слезы умиления, у того сердце озаряется лучами солнца правды, Христа Бога.
3: Желающему спастись всегда должно иметь сердце, расположенное к покаянию, и сокрушенное. Жертва Богу – дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Когда же человек старается иметь сердце смиренное и мысль сохранить в мире, тогда все козни вражии бывают бездейственны, ибо где мир помыслов, там почивает сам Бог. В мире сказано «место Его».
2: Мы всю жизнь грехопадениями своими оскорбляем величество Божие, а потому и должны всегда со смирением просить у Господа оставления долгов наших. Покаяние во грехе, между прочим, состоит в том, чтобы не делать его опять. Как всякой болезни есть врачевание, так и всякому греху есть покаяние.
3: Пост состоит не в том только, чтобы есть редко, но в том, чтобы есть мало. И не в том, чтобы есть однажды, но в том, чтобы не есть много. Неразумен тот постник, который дожидается определенного часа, а в час трапезы весь предается ненасытному вкушению и телом, и умом. Истинный пост состоит не в одном изнурении плоти, но и в том, чтобы ту часть хлеба, которую ты сам хотел бы съесть, отдать алчущему. Блаженны алчущие, яко тии насытятся.
2: Пищи употреблять должно каждый день столько, чтобы тело, укрепясь, было другом и помощником душе в совершении добродетели. Иначе может быть и то, что при изнеможении тела и душа слабеет. Когда человек примет что-либо божественное, то радуется в сердце, а когда дьявольское, то входит в смущение. Тело есть раб души, а душа — царица. А потому часто милосердием Божиим бывает и то, когда тело изнуряется болезнями. Отсего ослабевают страсти, и человек приходит в себя. Да и самая болезнь телесная рождается иногда от страстей.
3: Дух смущенного или унывающего человека надобно стараться ободрить словом любви. Мы в отношении к ближним должны быть как словом, так и мыслью чисты и ко всем равны, иначе жизнь нашу сделаем бесполезную. За обиду, какова бы она ни была, не должно отмщать, но, напротив, прощать обидчика от сердца, хотя бы оно и противилось всему, и склонять его убеждением Слова Божия. Аще не отпущаете человекам согрешения их, ни Отец ваш Небесный отпустит вам согрешений ваших. Молитесь за творящих вам напасть.
2: Не должно питать в сердце злобы или ненависти к ближнему, враждующему, но должно любить его и сколько можно творить ему добро, следуя учению Господа нашего Иисуса Христа. «Любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас». Отчего мы осуждаем братьев своих? От того, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого себя, тому некогда замещать за другими. Осуждай себя, и перестанешь осуждать других. Осуждай дурное дело, а самого делающего не осуждай.
3: Самих себя должно нам считать грешнейшими всех, и всякое дурное дело прощать ближнему, а ненавидеть только дьявола, который прельстил его. Случается же, что нам кажется, другой делает худо, а в самом деле, по благому намерению делающего, это хорошо. Притом дверь покаяния всем отверста, и неизвестно, кто прежде войдет в нее, ты ли осуждающий или осуждаемый тобою.
2: Излишнее попечение о вещах житейских свойственно человеку неверующему и малодушному. И горе нам, если мы, заботясь сами о себе, не утверждаемся надеждою нашу в Боге, пекущемся о нас. Если видимых благ, которыми в настоящем веке пользуемся, не относим к Нему, то как можем ожидать от Него тех благ, которые обещаны в будущем? Не будем такими маловерными, а лучше будем искать прежде Царствие Божие, и сия вся приложится нам по слову Спасителя. Кто победил страсти, тот победил и печаль, а побежденный страстями не избежит оков печали. Как больной виден по цвету лица, так обладаемый страстью обличается от печали.
3: Наставление преподобного Серафима Саровского.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходасевича читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 28.

Берега Волхова плоски, низменны. Лишь в одном месте, верстах в 55 от Новгорода, левый берег внезапно приподымается. Высоко на холме, глядясь в реку, стоит двухэтажный господский дом. Крыша над мезонином подъемлется круглым куполом, от этого дом похож на обсерваторию. Передний его фасад украшен балконом о четырех столпах. Фонтан бьет на площадке перед каменной лестницей балкона. Отсюда идет к реке плавный спуск, посыпанный желтым песком. По обеим его сторонам вьются розы. Вкруг дома по склону холма раскинут сад с богатыми цветниками, за садом службы, сараи, птичники, скотни, за службами начинаются крестьянские избы, а дальше поля и леса обширного поместья. Это и есть Званка. На самой заре, когда заиграет пастух, замычат вдалеке коровы и заржут кони, Державин выходит в сад. Неспешно гуляет он по дорожкам, порой остановится и в задумчивости чертит палкою на песке рисунки воображаемых зданий. Восстав от сна, взвожу на небо скромный взор. Мой утреннюет дух правителю вселенной. Благодарю, что вновь чудес, красот позор, открыл мне в жизни толь блаженной. Пройдя минувшую и не нашедши в ней, чтоб черная змея мне сердце угрызала, о, коль доволен я, оставил, что людей, и честолюбие избег отжало. Дыша невинностью, пью воздух, влагу роз, зрю на багрянец зарь, на солнце восходящее, ищу красивых мест между лилий и роз, средь сада храм жезлом чертящее. В идиллических этих стихах Державин представил себя таким, каким он хотел бы быть. Но каким быть ему не вполне удавалось, что змея совести не угрызала его, это сущая правда. Правда и то, что он рад был оставить людей, но как раз потому, что жало честолюбия не вполне было им избегнуто. Боль обиды таилась на дне души, он старательно прятал ее от себя самого. До отставки он любил Званку за то, что она была красивее и богаче его собственных деревень, за то, что она лежала всего в 170 верстах от Петербурга, у большой московской дороги. Было легко, нехлопотно убегать сюда из столицы. Но после отставки она стала ему дорога в особенности. Вынужденное бездействие, само собой, превращалось здесь в добровольное. Отставка в отдых. Душевная боль от этого утихала. Хозяйство на Званке было обширное и передовое. Первоначально имение было невелико, но за 10 лет хозяйничания Дарья Алексеевна исподволь скупила прилегающие земли, так что ее владения протянулись по Волхову на 9 верст и даже перешагнули на другой берег. Число душ доходило до 400. На Званке возделывались поля, растились леса. Помимо водяной лесопилки имелась диковина, паровая мельница. Паром же поднималась вода из Волхова и приводились в движение 2 небольшие фабрики, ткацкая и суконная. Шерсть для суконной поставлялась имениями Державина, где разводились овцы. На ткацкой возделывались холсты, полотна, салфетки, скатерти, кружева, ковры. При ней имелась своя красильня. Из Англии была выписана предельная машина, на которой один человек более нежели на 100 веретенах может прясть. Для подготовки работников посылали крестьянских мальчиков и баб в учение на мануфактурные фабрики. Вместе с разными огородами, пчельниками, скотнями, птичниками все это требовало забот и трудов.
но звонка принадлежала Дарье Алексеевне. Когда по утрам после чаепития в сопровождении старосты являлся к ней толстый управляющий Иван Архипович Абалихин, Державин присутствовал в сих совещаниях лишь для виду. Он почти ни во что не вмешивался, и, радуясь, что находится здесь не у дел хозяйственных, легче сносил пребывание не у дел государственных. Живя почти гостем на званке, он привыкал к положению частного человека и как бы гостя в самой России. Он звал себя отставным служивым. Я от обиды старался растворить в шутке. Горький осадок все же отстаивался на дне души. Научившись читать по-французски, говорить он не выучился. Державин часто теперь повторял стих Вольтера «Возвышенно и прекрасно творить неблагодарных». Эти слова ему полюбились. Втайне он применял их к себе, разумея под неблагодарными прежде всего трех царей, которым служил на своем веку. Быть может, он кое в чем упрекал и само отечество. В войне с Наполеоном, конечно, желал он России победы, но чрезвычайно тревожился ходом событий и политике правительства не сочувствовал. Сожалел, что Александр Павлович заведен был окружающими его весьма неприятные военные дела. Званская кузница изготовлялась холодное оружие для милиции, крестьяне державинские вступали в отряды. Державин считал, однако, что народу и войску приходится расхлебывать кашу, заваренную правителями бездарными или нечестными. Свое раздражение он порой готов был переносить на правителей и велимож всех времен и народов. В его кабинете стоял массивный красный диван, против которого на стене висела историческая карта. «Река времен» или «Эмблематическое изображение всемирной истории». Часто сидя перед ней, Державин неодобрительно качал головой. «Мир прекрасен, но история отвратительна. Отвратительны дела тех, в чьих руках была и есть судьба человечества». Другое дело, люди обыкновенные, маленькие, средней руки помещик, купец, мелкий чиновник, солдат, крестьянин, равно представлялись Державину жертвами исторических великанов, пушечным мясом истории. Для этих людей все более обретал он в себе участие, снисхождение, благости. Ворча на сильных, все более любил слабых, благотворил без улыбки, пожалуй, без ласки, даже без добрых и лишних слов, зато деятельно. Дарья Алексеевна пошла за благо все деньги прибрать к рукам, а Державину лишь выдавать на карманные расходы, ибо он все щедрее одарял нищих, дворовых, слуг, все легче давал взаймы без отдачи. Она же стала управлять и личными его землями, потому что он утешал оплошных приказчиков, когда полагалось с них взыскивать. Он завел на званке больницу для крестьян, и врач каждодневно являлся к нему с отчетом. Бедным мужикам покупал он коров, лошадей, давал хлеба, ставил новые избы. Полевые работы занимали его только со стороны живописной. При нем не боялись лениться. Зато стоило вдали показаться Дарье Алексеевне, как самые ленивые принимались за дело. По праздникам из своих рук почивал он мужичков водкою, бабам и девушкам раздавал платки, ленты, сласти, любил их песни и хороводы. Каждое утро человек 30 ребятишек сбегались к нему. Он учил их молитвам, потом отделял баранками, кренделями, потом бывший министр юстиции разбирал ребячьи тяжбы и при себе заставлял мириться». Случалось, идиллия принимала иной оттенок. В жаркий день, прячась между деревьями, от солнца, от людей под скромным осенением, российский Анакреон любовался плесканием дев в кристальных водах реки. Три Кондратия было на званке — камердинер, садовник и музыкант.
Однажды Державин написал комедийку для детей «Кутерьма» от Кондратьев. В ней шутливо представлена званская жизнь, и о самом Державине говорится: «Старик любил все попышнее, пожирнее и пошумнее». Дарья Алексеевна была оборотиста, но не скупа. Она очень любила своих родных, людей, большую частью небогатых. Дом постоянно был ими полон. Сестры Бакунины по-прежнему жили у Державиных, хотя Параша была уже замужем. Марья Алексеевна Львова, овдовев, каждое лето гостила с детьми на званке. В 1807 году она умерла, и три ее девочки, Лиза, Вера и Параша, тоже остались на руках у тетки. Старше было 19 лет, младше 14. Наставницей при ней жила госпожа Леблер Лебе, француженка-эмигрантка. Вместе с Державинами это женское общество было, так сказать, основным населением барского дома. Впрочем, надо прибавить еще двоих — доктора и письмоводителя Евстафия Михайловича Абрамова, давно ставшего членом семьи. Круг занятий его был обширен. Он ведал архивы, рукописи Державина, перебелял письма, иногда и стихи. В случае надобности исправлял он должность домашнего архитектора, живописца и пиротехника. Тесная, хоть и не бескорыстная дружба связывала его с Анисьей Сидоровной, барской барыней. 60-летняя сия дева была в свое время получена Дарьей Алексеевной в приданое. День Евстафия Михайловича начинался с того, что Анисья Сидоровна угощала его кофеем и подносила первую рюмочку, за которой с перерывами следовали другие. Когда ровно в полдень за круглым столом в просторной званской столовой собирались к завтраку, от Евстафия Михайловича уже крепко пахло вином. Дарья Алексеевна просила мужа не пускать его за стол при гостях, но Державин не соглашался. «Ничего, душенька, делай, как будто ничего не замечаешь». Он сам вина почти не пил, зато поесть любил плотно. К столу подавался припас домашний, свежий, здравый, но тяжелый и жирный. Аппетит Гаврила Романовича доходил даже до неумеренности. Желудком он начинал прихварывать. Уха, куры с шампиньонами и арбузы были его любимые кушанья. Из-за ухи возникали у него ссоры с домашними. Случалось, что он, встав шумно из-за стола, уходил к себе. Впрочем, разгневать его на званке было нелегко. Будучи недоволен, он разворчится, сукоризную буркнет: «Спасибо, милостивые государыни, подоброхотали», и, уйдя в кабинет, погрузится в пасьянсы. Придут к нему, станут уговаривать не сердиться, а он уже и позабыл, в чем дело, поднимет лысую голову, только с висков разлетаются длинные редкие седины, и спрашивает: «За что?» Кроме родных, которые жили при ней постоянно, бесчисленные племянники и племянницы, кузены и кузины Дарьи Алексеевны то приезжали, то уезжали, гости на званки не переводились. Съезжались и просто знакомые петербургские соседи-помещики, иной раз целыми семьями. Когда не хватало мест в доме, часть гостей размещалась в бане. Только с одним соседом были Державины не в ладу, с графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым. Заречная часть Званки граничила с Аракчеевским Грузиным. Отсюда возникла пустячная на многолетняя тяжба, которую легко было кончить миром. По правде сказать, Аракчеев первый делал к тому шаги, но Державину нравилось припираться с вельможами. Ведение тяжбы он взял на себя и длил ее из года в год с упрямством и удовольствием. Каждый год 3 июля справлялся день его рождения, а 13-го еще пышней именины. Державин сиял радушием, выказывая себя благосклонным и хлебосольным сановником, слегка, может быть, сиборитом и расточителем. «Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут. Идет за трапезу гостей хозяйка с хором. Я озреваю стол и вижу разных блюд цветник, поставленный узором. Багряна ветчина, зеленый щи с желтком, румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны, что смоль, янтарь, икра, и с голубым пером там щука пестрая.
прекрасные. Обычно к столу подает служанка Федосья, но на сей раз сам Кондратий Тимофеевич камердинер, стоя за креслом хозяина, всем распоряжается. Кондратий Тимофеевич любимец и даже наперсник Державина. После смерти барина ему обещано вольные 500 рублей денег. Обедают долго. От мира, по слухам, только что заключенного государем в Тильзите, нечувствительно переходит беседа ко всякой всячине. Разговор важный вначале, делается живей. Когда же мы донских и крымских кубки вин и липца, воронка и чернопенна пива запустим несколько в румяный лоб хмелин, беседа за сластьми шутлива. Наконец подается мороженое в виде многобашенного замка или древнего храма. Его жаль рушить, так затейливы его линии, с такой красотой подобраны в нем цвета. Воображение самого Гаврила Романовича тут действовало. Все восхищения. Французских вин по случаю войны нет. Кондратий наполняет бокалы березовым или яблочным соком, приготовленным в виде шампанского. Но молча вдруг встаем, бьет искрами горя древ русских сладкий сок до подвенечных бревен, за здравие с громом пьем любезного царя, цариц, царевичей, царевен. 6 чугунных небольших пушек гремят с балкона салют, и чудное званское эхо, известное всей округе, много раз его повторяет, перекатываясь за Волхов. На званке приятно было гостить подолгу. Каждый день сулил новые удовольствия. Устраивались прогулки пешком, на дрожках и в лодках. Надев белый пикейный сюртук, Державин водил гостей осматривать фабрики, полевые работы, птичники, где водились лебеди и павлины. Утомясь, пили чай под сенью скирдов или на берегу реки. Бывали охоты, рыбные ловли. Под вечер в гостиной при звуках арфы и тихо грома детьми разыгрывались комедийки, постарались пением и танцами. Вились хороводы амурчиков и харид. После ужина вдруг в саду зажигалась иллюминация, сочиненная Евстафием Михайловичем. Огненные гирлянды повисали между деревьями, сияли солнце и звезды из разноцветных шкаликов. Транспаранты светились изображениями Фелиции или Аполлона, или монограммой Милены. Крепостной оркестр мальчиков для него посылали учиться харьковскому помещику Хлопову, знаменитому меломану. Под управлением музыканта Кондратия гремел марш «Безбородки». Кончало все фейерверком, который с дымом и треском сжигался внизу над черной водою Волхова. Всех счастливей при этом бывал сам Державин. Когда разъезжались гости, он писал много. Часов, особо назначенных для работы, у него не было. Непоседливый, нетерпеливый, он всегда трудился за раз над несколькими предметами и в течение дня то удалялся в свой кабинет, то выходил оттуда на всякий шум и по всякому поводу. Так отрывками написал он и «Жизнь званскую», последние из своих лучших творений. Она стройна, как ода на смерть Мещерского, задушевна, как Бог, и как водопад громка. В расточительных образах и скупых словах званская жизнь здесь запечатлена с ее тишиной и шумом, вся полностью от счастливых пустяков, вроде вечерней игры в ерошки, в фараон по грошу в долг и без отдачи, до горьких раздумий полуопального государственного мужа. Слагалась жизнь званская то по утрам в саду, то на птичнике с закормлением голубей, то за пасьянсом, то в часы вечернего уединения, когда, сев на перилах балкона, Державин следил, как тихо идут по реке парусные суда и опускается на тот берег багряное солнце, когда горели заревом стекла домов, бесчисленные комары толкли мак в сыроватом воздухе, когда Анисия Сидоровна удивилась,
ловила на плоту рыбу, а Дарья Алексеевна кричала ей сверху: «Девчонка, девчонка!» И старуха ей откликала: «Сейчас, сударыня!» Когда из дома доносилось девичье пение под звуки арфы, когда с грустью думалось, что неизъяснимо прекрасно все это, но все пройдет, разрушится сей дом, засохнет бор и сад, не вспомнится нигде и имя Званки. Когда старое сердце преисполнялось восторга, благоговения, мира, но в потаенной его глубине кипела обида и жгло, как пламя, сознание бессилия перед клеветой и завистью, когда этот пламень усмирялся лишь двумя мыслями о Боге и о суде истории.

Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 6 «Си минор» Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра «Кливленд Оркестра». Дирижер Лорен Маазель.

Сегодня мы поговорим о здании, всем хорошо известном как Русский музей. Постепенно стало нами забываться о том, что это великолепное здание строилось совсем не для музея. Мы расскажем вам о Михайловском дворце до открытия в нем Русского музея. Михайловский дворец был построен по проекту архитектора Карла Ивановича Росси для великого князя Михаила Павловича, младшего сына императора Павла I, брата императоров Александра I и Николая I. Дворец разместили на том месте, где еще с петровских времен находился большой сад с оранжереями, теплицами и огородами. Сад простирался от Невского проспекта до Марсового поля. Дворец начали строить в 1819 году и торопились закончить ко дню бракосочетания Михаила Павловича с великой княгиней Еленой Павловной, но не успели. Их венчание состоялось раньше, 20 февраля 1824 года, в соборе Зимнего дворца, и первое время молодые супруги жили в Зимнем. В августе 1825 года вновь построенный дворец осветили вместе с домовой церковью во имя святого Михаила Архангела, имя которого носил великий князь Михаил Павлович. И после освящения молодая великокняжеская чета въехала в свой дворец. О великом князе Михаиле Павловиче сейчас известно немногим, имя его оказалось забытым, и поэтому я расскажу немножко о нем подробнее. Михаил Павлович был младшим, четвертым сыном императора Павла I и императрицы Марии Федоровны. Он родился в 1798 году и был на 2 года младше своего брата, императора Николая I. Самый старший его брат Александр I вступил на престол, когда Михаилу было 3 года. Брат Константин Павлович от престола отказался. Великие князья Михаил и Николай воспитывались вместе и всю жизнь были близки между собой. В трагический день вступления на престол императора Николая I, 14 декабря 1825 года, великий князь Михаил Павлович был на Сенатской площади вместе с братом перед строем мятежников. Он просил, увещевал, требовал, чтобы солдаты и офицеры вернулись в казармы, но тщетно. Вильгельм Кюхельбекер стрелял в него на Сенатской площади, но промахнулся. Михаил Павлович до конца жизни очень тяжело переживал события этого дня. Он отказался подписать смертный приговор декабристов, и во время следствия именно Михаил Павлович настоял на том, чтобы Кюхельбекера исключили из числа приговоренных к смертной казни, и в ссылку отдал ему свою шубу со своего плеча. Обычно великого князя Михаила Павловича, если упоминали в учебниках истории в советское время, то непременно с негативным оттенком, как человека ограниченного, писали о нем как о солдафоне, для которого важнее всего был военный порядок. Воспоминания хорошо знавших его людей говорят о нем как о строгом и заботливом начальнике и остроумном человеке. Он был вспыльчивым, но отходчивым. Он мог просить прощения. Главным для него действительно был военный порядок, основа боеспособности русской армии. И он неустанно поддерживал его как военачальник. По инициативе Михаила Павловича было основано в Санкт-Петербурге артиллерийское училище, названное после его смерти Михайловским. Он был членом Государственного совета, главным инспектором инженерных войск, управлял военными учебными заведениями. Многих воспитанников он знал по именам, относился к ним по-отечески. Лучших учеников приглашал в свой дворец на обеды и детские балы, устраивал для них увеселительные прогулки в своих загородных имениях на Каменном острове, в Павловске и в Раненбауме. Выпускников, произведенных в офицеры, представляли великому князю в залах Михайловского дворца. Малоизвестным фактом его биографии является то, что в 1825 году Михаил Павлович посетил святого преподобного Серафима Саровского, долго беседовал с ним и часто вспоминал об этой важной для него беседе. Скончался Михаил Павлович в 1849 году, в возрасте 51 года. С именем великого князя Михаила Павловича связано в Санкт-Петербурге название Михайловского дворца, Михайловской площади, Михайловской улицы, Михайловского театра, Михайловского сада и Михайловского манежа. Вокруг Михайловского дворца все Михайловское – сад, улица, площадь, театр и манеж. Была еще Михайловская артиллерийская академия, Михайловская клиника, Императорская военно-медицинская академия. После смерти Михаила Павловича хозяйкой дворца стала его вдова, великая княгиня Елена Павловна. И Михайловский дворец в это время называли даже Еленинским дворцом.
Великая княгиня Елена Павловна была дочерью принца Вюртембергского. Она родилась в 1807 году в Штутгарте. Ее звали Фредерика Шарлотта Мария. Юной принцессе было всего 15 лет, когда русский император Александр I, очарованный ею, просил ее руки для своего младшего брата, великого князя Михаила Павловича. Жениха своего она не знала, видела лишь его портрет, и они успели обменяться несколькими письмами. Но предложение было принято, и 30 сентября 1823 года юная принцесса прибыла в Россию. За 3 дня до венчания она была миропомазана в церкви Зимнего дворца и стала православной, и была наречена Еленой Павловной. 20 февраля 1824 года состоялось их венчание. Ей только что исполнилось 16, мужу шел 25 год. В браке у них родилось 5 дочерей. Но до зрелых лет дожила лишь одна, великая княгиня Екатерина Михайловна. 2 младшие дочери скончались в младенчестве, а в 2 – в самом расцвете молодости. Дочь Елизавета умерла в 21 год после родов, а через год скончалась 19-летняя Мария от чахотки. Но великая княгиня Елена Павловна, тяжело переживая смерть дочерей, не погрузилась в немое бездействие печали. В память о своих дочерях она основала Елизаветинскую детскую больницу на Фонтанке, а также детские приюты Елизаветы и Марии в Санкт-Петербурге и Павловске. После смерти мужа Елена Павловна перестала пользоваться парадным храмом дворца, который находился на 3-м этаже. В своих покоях на 2-м этаже она устроила небольшую церковь с походным иконостасом, в которой сама часто молилась. Эту церковь освятили во имя святой царицы Елены. Благодаря Елене Павловне Михайловский дворец на протяжении полувека был центром светской и интеллектуальной жизни столицы. Здесь устраивались не только блестящие празднества, на которые съезжались многочисленные гости, но и малые приемы. По четвергам на вечерах в Белой гостиной встречались ученые-дипломаты, музыканты и писатели. Среди ее гостей были Александр Сергеевич Пушкин, Федор Иванович Тютчев, Иван Сергеевич Аксаков, князь Владимир Федорович Адоевский, князь Александр Михайлович Корчаков и Антон Григорьевич Рубинштейн. Со многими известными людьми она была в переписке. Они писали вспоминания коней и победоносцев. По замечанию князя Адоевского, Елена Павловна вечно чему-то училась. Она следила за новинками литературы, вникала в споры славянофилов с западниками, слушала лекции по агрономии, лесоводству, энтомологии, статистике, приглашая для этого ученых во дворец. Но она училась не праздно, а применяла свои знания в конкретных делах, пользуясь своим привилегированным положением. Николай I называл ее ученой нашей семьи. Надеясь на ее помощь, к ней обращались с предложениями о финансовых и судебных реформах, о преобразовании армии и строительстве железных дорог. Но подавляющее число обращений касалось крестьянского вопроса. За 5 лет до отмены крепостного права Елена Павловна освободила 15 тысяч крестьян в своем имении Карловка под Полтавой. Крестьянам выделили часть помещичьей земли с небольшой годовой платой и правом ее выкупа. Ее опыт освобождения крестьян был тщательно изучен комиссией по подготовке крестьянской реформы. Ее дворец стал центром, где собирались сторонники реформы. Необходимые встречи и консультации с царем, участником реформы, были устроены ею у Михайловском дворце. Она поддерживала Александра II в этом вопросе. Ее нередко называли «мадам Мишель» в память о муже и говорили, что не ум мужской, а душа женская. В ее дворце также устраивались музыкальные вечера, на которые она приглашала лучших из зарубежных музыкантов и исполнителей. Под ее руководством в 1859 году Антон Григорьевич Рубинштейн основал первое в России музыкальное общество. На базе Русского императорского музыкального общества Елена Павловна добилась учреждения в Санкт-Петербурге первой в России консерватории. И пока для консерватории не было построено здание на Театральной площади, она выделила под классы часть своего дворца. Так что первые занятия Санкт-Петербургской консерватории проходили в Михайловском дворце.

Малоизвестным фактом является основание великой княгини Елены Павловны в собственном дворце Крестовоздвиженской общины сестер Милосердия. Во время Крымской войны осенью 1854 года в осажденном Севастополе раненых оказалось очень много. Они погибали из-за недостаточного ухода и отсутствия медицинской помощи. И тогда Елена Павловна обратилась с воззванием к русским женщинам, свободным от семейных обязанностей, прийти на помощь раненым воинам. На ее призыв откликнулись многие. Для обсуждения плана создания общины она пригласила во дворец известного русского хирурга Николая Ивановича Пирогова, с которым она обсуждала свой план создания общины сестер Милосердия. На осуществление этого плана Елена Павловна просила разрешения Николая I, но он сначала с недоверием отнесся к новшеству. Посылать женщин на войну казалось немыслимо. Но под влиянием Елены Павловны он изменил свое мнение и не раз потом благодарил ее за ту пользу и утешение, которые принесли сестры Милосердия раненым воинам. Община была учреждена на средства и под покровительством великой княгини. В Михайловском дворце стали собирать вещи для раненых для отправки на фронт. Во дворце собирались будущие сестры Милосердия перед тем, как поехать в осажденные в Севастополь. Фрейлины великой княгини шили для них форменные платья, передники и косынки. 5 ноября 1854 года в Верхней церкви дворца во имя святого архангела Михаила состоялось торжественное открытие Крестовоздвиженской общины в присутствии Елены Павловны и многих высокопоставленных лиц. Будущие сестры, уже одетые в коричневое платье, белые передники и косынки, молились в храме. После литургии придворный священник сказал им напутственное слово об обязанностях сестер Милосердия, потом возложил на каждую из них крест на голубой ленте. На следующий день первая партия сестер отправилась на фронт. Сестры уезжали небольшими группами, и каждая группа перед отправкой на фронт проходила посвящение в церкви Михайловского дворца. Обед служения в общине они давали на один год. В осажденном Севастополе сестры Крестовоздвиженской общины проявили такое мужество, которое бы сделало честь любому мужчине. После возвращения с фронта сестер разместили в небольшом доме на петербургской стороне. Но этот дом оказался очень тесен. Узнав о тесноте, в которой живут сестры, великая княгиня Елена Павловна предложила им переехать в свой дворец. И в октябре 1856 года община разместилась в правом флигеле Михайловского дворца. В левом жила великая княгиня Екатерина Михайловна. Сестер в дворце было около 100 человек. Разместив общину во дворце, великая княгиня совершила поступок беспримерный, который оказал сильное нравственное влияние на сестер. И вот после возвращения с фронта в церкви Михайловского дворца была отслужена литургия, на которой присутствовали сестры, вернувшиеся с фронта, великая княгиня Елена Павловна и Николай Иванович Пирогов. После молебна священник, держа серебряное блюдо, предложил сестрам, которые не пожелали остаться в общине после окончания войны, снять себе кресты и положить на блюдо, а те сестры, которые оставались в общине, крестов своих не снимали. Елена Павловна собственноручно раздала всем сестрам медали. Медали за участие в обороне Севастополя. Потом всем подали завтрак у дворца. После завтрака к сестрам вышел император Александр II, который благодарил их и сказал им: «Просите у меня все, что вам нужно». Вернувшиеся с фронта сестры часто болели, и слухи о болезнях сестер распространялись по Санкт-Петербургу. Стали опасаться инфекции, боялись, что они могут заразить живущих во дворце. Начали подыскивать дом для размещения общины, но нашли его не сразу. И лишь в ноябре 1857 года, прожив во дворце чуть больше года, Крестовоздвиженская община выехала из Михайловского дворца в собственный дом на набережной реки Фонтанки номер 154, где и находилась до самой революции. И сейчас тут находится больница. Для церкви община Елена Павловна отдала утварь и иконостас своего храма во имя святой царицы Елены. И еще одно медицинское учреждение в нашем городе основано по замыслу великой княгини Елены Павловны. Это Императорский клинический институт великой княгини Елены Павловны на Кирочной улице, который сейчас называется по-другому – Медицинская академия последипломного образования. И первым директором клинического института стал личный врач великой княгини Елены Павловны профессор Эдуард Эдуардович Эйхвальд, который имел служебную квартиру в Михайловском дворце.
Великая княгиня Елена Павловна скончалась в 1873 году. Ее похоронили в Петропавловском соборе, Петропавловской крепости, рядом со своим мужем. После смерти Елены Павловны в Михайловском дворце жила ее единственная дочь, великая княгиня Екатерина Михайловна, с мужем и детьми. Когда она скончалась, то через год дворец был выкуплен в казну, а в 1895 году вышел указ императора Николая II о создании в Михайловском дворце музея русского искусства имени императора Александра III, который уже давно высказывал идею о необходимости создания в Петербурге музея русского искусства. Основу музейного собрания составила личная коллекция предметов русского искусства императора Александра III. 3 года ушло на реставрацию дворца. Приспосабливая дворец для музея, монтировали храм во имя Михаила Архангела, который остался при музее. Церковь во имя святой царицы Елены закрыли, иконы передали в главный храм. Первоначальная отделка интерьеров, созданная для жилья, не сохранилась. Только белоколонный зал остался нетронутым, таким, каким он был во времена великой княгини Елены Павловны. Произведения русских мастеров привозили из Эрмитажа, из многих столичных и пригородных дворцов, из Академии художеств и из частных коллекций. Открытие русского музея императора Александра III состоялось 19 марта 1898 года. На церемонию открытия прибыло много гостей, среди которых были известные художники. И с этого дня русский музей стал открытым для посетителей. Музей императора Александра III до революции находился в ведении Министерства императорского двора. Управляющим музеем стал великий князь Георгий Михайлович, известный специалист по нумизматике. Его коллекция монет включала почти все русские монеты, начиная с древних времен. Он написал о монетах несколько монографий, которые до сих пор можно найти в библиотеках. После революции его коллекция была вывезена из России и сейчас находится в Вашингтоне. После революции музей не закрыли, лишь поменяли его название. Он стал государственным русским музеем. В 1918 году упразднили церковь, приспособив ее под хранилище. В январе 1918 года в Петропавловской крепости расстреляли управляющего музеем великого князя Георгия Михайловича и с ним еще 3 великих князей – Николая Михайловича, Дмитрия Константиновича и Павла Александровича. И в музей стали поступать предметы искусства из домов эмигрировавшей, арестованной и расстрелянной аристократии. Таким образом, музейная коллекция пополнялась быстро. На главной лестнице Михайловского дворца, на том месте, где стоял раньше памятник императору Александру III, поставили памятник Ленину. Недавно его убрали и снова поставили бюст Александра III. Портрета великого князя Михаила Павловича нет сейчас в основной экспозиции Русского музея. Но вот портрет великой княгини Елены Павловны, работы Карла Брилова, оставался в музее все время. Он и сейчас висит в Бриловском зале. Но в годы советской власти было не принято говорить о том, что эта молодая красивая дама в белом платье с маленькой дочерью за руку, бывшая хозяйка Михайловского дворца, в котором сейчас находится Государственный русский музей.

Дорогие братья и сестры, закончилась очередная передача из рубрики «Невидимый Петербург», которую для вас подготовила и провела Татьяна Трефилова. В передаче прозвучали вальс-каприз и баркарола номер 4 Антона Григорьевича Рубинштейна.

0: Для вас прозвучала четвертая часть сонаты для блокфлейты баса континуо «Ля минор» Георга Фридриха Генделя, исполнителя Михала Петри и камерный ансамбль.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Волонтерское объединение «Организатор перевозок» отметило 2 года со дня основания. За это время организация провела свыше 300 социально значимых мероприятий. В ходе торжественного мероприятия в честь годовщины наиболее отличившихся волонтеров наградили благодарственными письмами. 8 человек получили медали «Доброволец-волонтер». По словам директора организатора перевозок Виталия Воинова, костяком волонтерского объединения являются контролеры-ревизоры управления контроля оплаты, которое было создано в 2022 году. Идею создать свое волонтерское объединение сподвиг случай, когда контролеры стали свидетелями ДТП. Они первыми успели на помощь и вытащили из горящего автомобиля людей. Идея волонтерства изначально была в том, чтобы помогать пассажирам, но выросла в масштабный проект Петербурга и России в целом, рассказал директор организатора перевозок. В комитете транспорта отметили, что в рамках гуманитарной деятельности организовано порядка 17 командировок в зону проведения специальной военной операции, собрано около 100 тонн гуманитарных грузов для жителей Курской области и 20 тонн помощи жителям города-побратима Мариуполя. Также волонтеры организатора перевозок подключились к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций для устранения разлива нефти в Анапе, организовали помощь жителям Дагестана после паводков в апреле, выезжали с гуманитарными миссиями в город-побратим Мариуполь и в Белгород. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил выставку достижений Пушкинского района. Губернатор отметил уникальность территории, где сохраняют историческое наследие и одновременно строят новую инфраструктуру. В прошлом году Пушкинский район ввел больше всего новых жилых домов. По словам губернатора, до 2028 года в Пушкине появится 5 новых школ, 15 детских садов и 3 объекта дополнительного образования. В экспозиции выставки представлены ключевые достижения Пушкина, среди которых развитие транспорта, строительство социальных объектов и первой технологической долины Петербурга и ТМО Хай-парка. Стали известны победители всероссийского конкурса проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. В числе лучших 5 проектов из Ленинградской области. Они связаны с преображением общественных пространств в Сосновом Бору, Кингисеппе, Тельмана, Подпорожье и Выборге. Мы детально обсуждали эти проекты, общались с жителями, привлекали ведущих архитекторов, дизайнеров, проектировщиков и студентов, отметил глава Ленинградской области Александр Дрозден. Проекты собираются реализовать уже в следующем году. Из федерального бюджета на благоустройство выделят около 450 миллионов рублей. Победителями конкурса стал проект «Берега без границ» по преображению набережной реки Ижоры в Тельмана Тоснинского района, а также проект «Зеленый променад», который появится на проспекте Ленина в Подпорожье. Проект «Морской фасад» Выборга, предполагающий, что все пространства исторического центра города будут объединены в общую пешеходную систему. Также будет благоустроен парк Романовка в Кингисеппе и реализован 3-й этап благоустройства парка Приморский в Сосновом Бору. В Выборгском районе за последние годы открылись 39 новых объектов, в том числе 12 школ и 21 детский сад. Об этом рассказал глава района Виктор Полунин. В этом году в Парголово после капитального ремонта открылся Дом культуры на Выборгском шоссе. Здание нуждалось в обновлении и после работ фактически превратилось в новый объект, отметил чиновник. Также начал работу Центр социального обслуживания населения в ЖК «Северная долина» на Заречной улице. До 1 сентября в районе планируют открыть еще 3 школы и 2 детских сада. Таким образом, к началу учебного года у жителей Выборгского района появится сразу 5 новых социальных объектов. Санкт-Петербурге появились еще два социально значимых объекта – филиал женской консультации и социально-досуговое отделение для пожилых горожан. Специалисты досрочно выполнили поручение губернатора Александра Беглова по результатам личных приемов граждан в приемные президента России в Северо-Западном федеральном округе. Открытие филиала женской консультации на Малой Охте и социально-досугового отделения в Калининском районе – это важные шаги по улучшению качества жизни. Выполнение поручений с опережением говорит о слаженной работе профильных комитетов и ответственном подходе города к инициативам и запросам петербуржцев, подчеркнул Александр Беглов. Филиал женской консультации номер 9 Красногвардейского района разместился на проспекте Энергетиков. Кабинет общей площадью 270 квадратных метров рассчитан на 50 посещений в смену. Здесь будут оказывать специализированную медицинскую помощь жительницам микрорайона Малая Охта. Помещение безвозмездно передал городу застройщик, оснащение провели за счет городского бюджета. Александр Беглов поручил открыть кабинет до конца текущего года. Филиал примет первых пациентов уже 12 августа. Социально-досуговое отделение для петербуржцев серебряного возраста заработало на улице Ушинского. О его открытии в феврале нынешнего года попросили жители Калининского района. Теперь представители серебряного возраста получили новые возможности для участия в творческих и оздоровительных занятиях, а также для общения и получения мер социальной поддержки. Дефицит осадков зафиксировали по итогам первой декады августа в Петербурге. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов. В центре нашего города за 6 дней выпало всего 19% от нормы. Это пока дефицит осадков для декады. Сегодняшние осадки подправят ситуацию до 30% от нормы, но это уже другая декада, обратил внимание специалист. Он добавил, что в начале месяца наблюдалась температурная аномалия. Столбики термометров оказались почти на 1 градус выше нормы. В то же время в Петербурге наблюдаются солнечные дни. За декаду набралось 47% от месячной нормы, 108 часов сияния. По словам Александра Колесова, это лучший результат первых 10 дней августа с 2018 года. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 20 градусов. В среду, 12 августа, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 51%. Ветер западный 2-4 метра в секунду. В четверг, 13 августа, пасмурно, без существенных осадков. Температура плюс 16, плюс 18 градусов, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 68%, ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 16, плюс 18, в четверг также без осадков плюс 16, плюс 18. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в Петербурге 20 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
3: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
4: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
5: Включаю «Радио Град Петров».

0: сломив, хотя и не без труда, сопротивление Рурицы Помпеяна и уничтожив его цезальпийскую армию, Константин резко развернул свои легионы и двинулся ускоренным маршем на Рим. Победы на севере Италии его воодушевили. Конечно, в военном деле Константин не был новичком. Ему было чуть более, наверное, лет 20, когда он, вместо того, чтобы отправиться с отцом в Галлию, принял участие в подавлении восстания в Египте. А затем было участие в славной победоносной войне с персами, которая завершилась разгромом огромной армии Нарзес-Шаха в горах Армении. Учиться было у кого. И Диоклетиан, и Галерий, они были выдающимися стратегами, одними из лучших, богаты войнами и богаты полководцами истории языческого Рима. Они научили Константина сочетать масштабные замыслы с тщательной проработкой всех деталей, азарт и темперамент с холодным расчетом, последовательность в реализации стратегии с готовностью к импровизации при том непременном условии, что всякий экспромт должен быть основательно обдуман и подготовлен. На примере персидской кампании Галерия Константин видел, как можно поставить все под угрозу, оказавшись на грани катастрофы при малейшем замедлении темпа. На примере египетских походов Диоклетиана Константин видел, какого эффекта можно добиться, сочетая серию стремительных концентрированных ударов с искусной дипломатией. И всегда важно, и вот это Константин очень хорошо понял, очень важно победить противника психологически, вызвать у него страх еще до непосредственного столкновения войск, и очень важно навязать противнику свою волю, овладеть его инициативой. А Константин был учеником способным, хватким, памятливым, умеющим делать обобщения. 10 лет военных походов основательно закалили его и позволили ему проявить себя как воина выносливого, исполнительного и инициативного, что очень важно. И он быстро рос в чинах. Он дослужился к моменту отречения Диоклетиана до трибуна Латиклавия, то есть заместителя военного легата, а это командующий легионом. Но все же самостоятельного опыта в командовании крупными соединениями у него не имелось. И вот Константину было уже за 30, когда он смог применить свои знания уже именно как стратег, но не на востоке, а на севере, против варваров. Но как не ценен был вот этот 5-летний опыт военных действий на Рейне, все же война с варварами, она имела специфический характер. Характер хоть и активный, но обороны, с ударами короткими, с опорой на римские многочисленные крепости. И когда Константин перешел Альпы, а ему было уже 40 лет, возраст расцвета и полководца, и политика, ему впервые пришлось столкнуться с армией, равной по качеству, воспитанной на тех же, что и он, принципах стратегии и тактики, и при этом армии многочисленной и преданной своему вождю, с командирами опытными и отважными. И Константин за очень короткое время понял, что на тактическом пространстве у него нет шансов на победу. Он обыграл противника стратегически, совершив неожиданный фланговый маневр, навязав противнику фантастический темп, не дающий ему время осмысливать происходящее. Он проявил удивительную изобретательность в методике боя что в обороне, что в наступлении, и он добился победы решительной и полной. На юг, к Риму, он устремился с абсолютной верой в свои силы. Был октябрь 312 года. Но полную победу торжествовать было рано. В Риме у Максенция была все еще огромная и даже не думающая об измене своему императору армия. Случись на месте Максенция быть его отцу, ну, скажем, Максимину Геркулию, И тогда подавляющее большинство шансов на победу было отнюдь бы не у Константина. Вот если подходить к вопросу с формальной стороны, Константин, это очевидно, обладал большим талантом, имел прекрасную армию, но уступающую численно, и армию, утомленную боями и быстрыми переходами. А на стороне Максимина были бы огромный военный опыт, личная отвага, а также многочисленная, сытая, отдохнувшая армия. Но вместо Макойного Максимина Геркулия был его сын Максенций, а в полководческом деле явление весьма заурядное и к тому же лишенное элементарной мужественности. Он, конечно, предпочел бы отсидеться за могучими римскими стенами, которых в свое время убоялся даже Ганнибал. Для такого военачальника, как Максенций, это было бы не худшим вариантом. Однако на длительную осаду можно было решиться только в том случае, если бы население вечного города единодушно поддерживало императора. Но город затаил ненависть, и город готов был взорваться мятежом. Собственно, Константин, конечно, на вот этот мятеж и рассчитывал. Пожалуй, его решительность в немалой степени имела в своем основании именно этот факт. Но римляне, с нетерпением ожидая армии Константина, на этот мятеж все же не решились. В то же время и Максенций вынужден был вывести свои легионы из города. Окрестности Рима знали за историю множество сражений, и много их еще будет в последующие века. В Лациуме достаточно места для расположения большой армии, желающей использовать свое численное преимущество. Максенций, недолго думая, вывел свои легионы, а это где-то около 75, а то и 100 тысяч человек, к Мильвиеву мосту, расположенному в 3 верстах от нынешней Пьяцца дель Пополо на северной стороне старого римского Марсового поля. Здесь обычно проходили сборы республиканских легионов на мартовских идах, здесь обычно упражнялись легионеры, здесь же собирались издревле войска, чтобы выступить в поход, и если путь их лежал на север, то они шли именно по этому мосту и далее по Фламиниевой дороге. Мульвийский мост, Мульвиев мост, Мильвиев мост, транскрипции разнятся, но все же правильнее последнее, потому что подлинное название «Понте Мильвио». Он существует и сегодня, этот мост. Правда, последние поколения знают Понте Мильвио как мост поцелуев. И именно с него началась в 1992 году традиция вешать на ограждение мостов замки в знак прочности брачных уз и вечной любви, что, конечно, особенно трогательно в 21 столетии. Впервые этот мост упоминается Титом Ливием в 207 году до Рождества. Тогда это была деревянная конструкция, а вот свой нынешний 6-арочный профиль, поднятый на высоту 4-этажного дома над Тибром, мост приобрел, когда его в камне выстроили по приказу римского цензора Марка Эмилия Скавра в 109 году до Рождества, то есть во время Югурчанской войны. Именно тогда начинается возвышение квестора Луция Корнелия Суллы. И в самый разгар проведения военной реформы консулом Гаем Марием, именно по этому мосту спустя 5 лет будут уходить легионы Мария в Цизальпийскую Галлию на разгром тевтонов и кимвров. И именно по этому мосту спустя 20 лет в Рим въедет уже диктатором после гражданской войны сам Сулла. Но впоследствии кто только не вступал на этот мост, чтобы войти в Рим. Юлий Цезарь, перешедший Рубикон, и Карл Великий в иллюзиях восстановления Римской империи, и Атон Великий в надежде образумить римских баронов-кардиналов, и католический король Карл V, невольно наносящий фатальный удар по католицизму, и Наполеон Бонапарт в гордыне о мировом господстве, и так далее, и так далее. Именно по этому мосту в Рим въедут Брунеллески и Донателло, Леонардо да Винчи и Микеланджело, Рафаэль и Боттичелли, и все русские путешественники, и все русские пенсионеры Академии художеств, художники и архитекторы тоже не минуют именно этого моста. И именно по этому мосту отправится из Рима останавливать орды Аллариха Папа Лев Великий. И именно на этом мосту сеньоры Патримони из рода Колонна и Орсини будут резать друг друга, нанося раны Западной Церкви, всего 9 метров в ширину и целых 136 метров в длину. И можно сказать, вся или почти вся история прошла по его каменному настилу. Но все же самое главное событие в истории этого моста, который на погибель современным дизайнерам все еще прочно связывает крутые в этом месте берега Тибра уже более 2000 лет, все-таки самое главное событие было то, что случилось 28 октября 312 года.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

другую сторону Тибра, на левый берег, на Марсово поле. На самом мосту, по приказанию Максенция, была приготовлена ловушка. Центральная часть моста была разобрана и заменена деревянным настилом, который мог раздвигаться. Очевидно, таким образом император Максенций собирался разъединить и без того не слишком-то значительные силы Константина. Одни прорвались бы на Марсовое поле, другие бы остались на правом берегу, и вот те, что остались бы на правом берегу, были бы фланговыми ударами окружены и уничтожены. А те, что оказались бы на Марсовом поле, на следующем этапе сражения легионы Максенция прижали бы к римской крепостной стене, и тогда их гибель оказалась бы неизбежной. И вот теперь все зависело от того, бросит ли Константин своих легионеров на прорыв через Мульвиев мост. В литературе, ну, прежде всего, конечно, церковной литературе, гораздо больше значения уделяется не столько собственному сражению, обычно говорится, что оно было, сколько дню и ночи перед сражением. Именно в это время Константин окончательно стал христианином по твердому убеждению, во всяком случае, католических историков, хотя до принятия императором крещения были еще долгие годы. Мнение православных историков не столь категорично, однако ведь никто не спорит с тем, что событие, случившееся перед сражением, имело в жизни Константина и, соответственно, в истории христианства огромное значение. Когда и в самом деле можно утверждать, что победа Константину была дана в награду за его выбор. Лактанций, современник событий и имевший возможность расспрашивать как самого Константина, так и близких к нему в день сражения людей, он рассказывает в своей книге о смерти преследователей, которую он писал где-то между 316 и 321 годами, рассказывает о том, что в ночь перед самой битвой Константин видел сон. Некто невидимый говорил ему, что на щитах его легионеров следует поставить небесный знак Бога Единого. И Константину был явлен этот светящийся знак, так называемый монограмматический крест, то есть крест с верхним концом, завершающимся петелькой. И проснувшись, Константин сам краской начертил виденный им во сне знак на щите и затем велел подобный же поставить на щитах своей гвардии. И вот когда началось сражение, гвардейцы в первой же атаке прорвали фронт противника и вызвали в их рядах панику, после чего началось бегство, и конец битвы был предрешен. Рассказ Лактанция может быть дополнен рассказом самого Константина, поскольку именно рассказ самого Константина положен в основу вот подобного же эпизода в книге «Жизнь Константина», написанная где-то в 330-х годах кесарийским епископом Евсевием. А начиная с 325 года епископ имел близкое общение с императором, он часто посещал дворец, он вел долгие и, надо полагать, откровенные разговоры с императором. И с его слов, со слов императора, Евсевий рассказывает, как за день до сражения Константин объезжал войска, вдохновлял их словом, давал последние распоряжения. И в полдень, изрядно утомившись, он сошел с коня, он сел посреди легионеров, и, понимая, сколь важен для него предстоящий день, восстание ведь в Риме так и не случилось. А армия Максенции была огромной, а поражение в таком случае стало бы не только концом карьеры, но и концом жизни Константина. Так вот, понимая, сколь важен для него предстоящий день, Константин мысленно обратился к своему отцу, Констанцию Хлору. А как известно, Констанций покровительствовал христианам.
и вой

0: Епископе Константина тоже было очень много христиан. И пришел Константин к Риму по призыву христиан. И именно христиане его ждали за стенами вечного города. И тогда Константин обратился мысленно к тому Богу единому, который исповедовали христиане. И тотчас же и он, и его легионеры увидели в небе знак креста, сотканный из солнечных лучей, и надпись, тоже из солнечных лучей, «Сим побеждай». И Константин был потрясен, как и окружающие его. Ну, а далее была ночь, и ночью был сон, в котором Константину явился сам Господь в ослепительном сиянии уже виденного на небе креста из солнечных лучей. И Христос повелел Константину использовать этот знак как защиту от врагов. Встав довольно рано, император приказал срочно изготовить знамя с изображением креста, а также знаком этим украсить щиты легионеров, идущих первыми в атаку. Быть может, и даже, наверное, в рассказе Евсевия Кесарийского что-то приукрашено. Но очевидно, что вряд ли бы епископ стал бы произвольно фантазировать при жизни самого императора, и если в тексте присутствует некоторая стилизация, то она исходит от самого Константина. Понятно, что для секулярного историка невозможно принять изложенное кесарийским епископом по причине самой природы сюжета. А с другой стороны, ведь невозможно и игнорировать секулярному историку этот рассказ. Ведь это столь необходимое для секулярной науки явление, как прижизненный источник, который к тому же дополняется иными источниками, ну, например, тем же самым Лактанцием. А мы прежде всего отметим вот что. Появляется христианский символ как отличительный знак армии Константина. Причем появляется этот символ по инициативе самого Константина. Соответственно, через данные символы проявляется и отношение Константина ко Христу как Богу единому и истинному. Важно отметить, что когда армия Максенция будет разгромлена, когда Константин войдет в Рим, приветствуемый жителями города как долгожданный избавитель, он, приняв участие в церемонии благодарения памяти предков, уклонится от присутствия в обязательных до того обязательных жертвоприношениях Юпитеру Капитолийскому. Он уклонится от них. И это указывает на решительный разрыв с многовековой языческой традицией. На форуме, где римляне устроили Константину триумфальную встречу, будет воздвигнута триумфальная арка и монумент императора. Их сооружение, конечно, завершится после 313 года, но все-таки задолго до начала Первого Вселенского собора. На арке есть весьма символическая надпись «Императору Цезарю Флавию Константину, величайшему, благочестивому, счастливому Августу Сенат и народ Рима посвящает эту арку, потому что он, благодаря божественному вдохновению и своему величию духа вместе с войском отомстил за город тирану и всей его клике в справедливом бою». Формула «божественное вдохновение», она ведь здесь заменяет традиционную до того формулу «возлюбленный богами». Естественно, как и положено, в язычестве во множественном числе «богами». А еще более, нежели арка, однозначен монумент. Это была статуя Константина со знаком креста, а из креста исходят лучи и надпись. Надпись, не допускающая двоякого толкования. Этим спасительным знаком Доказательством истинной силы я освободил ваш город от ига тирана и вернул сенату и народу Рима их прежний блеск и славу. Общеизвестно, и никто ведь это даже и не пытался впоследствии опровергнуть, что после битвы у Мильвиева моста монограмматический крест остается уже в качестве постоянного символа на щитах императорской гвардии. Также на императорском штандарте данный знак был закреплен и лишь где-то в 320 году дополнен. На средокрестье появляется монограмма Иисуса Христа. Этой же монограммой сразу после Рима был украшен шлем Константина, еще раз повторю, сразу после битвы у Мильвиева моста. И все это указывает на то, что в день битвы за Рим Константин раз и навсегда, окончательно, определил свое отношение к христианству. То, что Константин особенно выделял христиан как особо им покровительствуемую часть римлян, указывает и то, что под резиденцию римского епископа он сразу же выделил свой собственный дом. Он более известен как дом Фаусты. А между прочим, рядом, буквально через дорогу от дома Фаусты, уже в 313 году начали возводить новую императорскую резиденцию, Латеранский дворец, который после его окончания тоже будет передан римской христианской общине и почти на все Средневековье, до Константинского собора и избрания папы Мартина V, именно этот дворец станет главной резиденцией главы Западной Церкви. А Максенций тоже ведь готовился к сражению. Он занимался магическими обрядами, гаданиями по внутренностям жертвенных животных и обращался к оракулам, которые вынесли, как всегда, уклончивый ответ: «В день сражения враг римлян будет уничтожен». Предсказатели ничем не рисковали, потому что кто-то в любом случае потерпит поражение. Максенций решил, что враг римлян — это Константин. На место сражения, правда, он не спешил и вынужден был сесть на коня и отправиться в сопровождении личной охраны к Мильвиеву мосту под давлением своих сторонников из числа римлян, которые собрались у палатиума, вот этого огромного, роскошного, нелепо расстроившегося в разные стороны за 3 века императорского дворца. Вот эти сторонники собрались у этого дворца и возбуждали своими криками Максенция к проявлению инициативы. И вот когда Максенций переправился через мост, сражение было уже в самом разгаре, и, в общем-то, исход сражения был предрешен. Константин атаковал бесконечно растянувшуюся и лишенную координации действий армию противника сразу в 3 местах. И по причине недостаточной глубины фронта с первой же атаки прорвал его. Разъединенные части армии Максенция, прижатые к крутым берегам Тибра, защищались, надо сказать, отчаянно. И дорого продавали свою жизнь, но все же положение-то их было безнадежно. А вот та часть армии, что была около моста, а в основном это были африканские легионеры, берберы и отряды из италиков, вот они дрогнули первыми, и они начали отступление через Тибр на Марсово поле. Но почти сразу же отступление, естественно, превратилось в хаотическое бегство. И вот именно в этой группе оказался Максенций, которого бегущая толпа втолкнула обратно на мост, а деревянная раздвижная часть моста, устроенная как ловушка для армии Константина, рухнула как раз в тот момент, когда там находился Максенций, и тот упал в воду и не смог спастись. Помешали тяжелые доспехи и роскошный императорский плащ, ну и падающие, конечно, сверху тела его воинов. поистине не рой яму другому. Надо сказать, что на фланге паника не передалась. Легионы уже после гибели Максенция, ну, впрочем, они, конечно, не знали об этом, сохраняли ему верность и сражались до последнего. И потребовалось очень много усилий, чтобы сломить их яростную оборону и сбросить, наконец, в Тибр. А дольше всех сопротивлялся отряд преторианцев. Выстроившись плотным сомкнутым строем, они попытались пробиться к мосту. В жестокой схватке все преторианцы погибли. Это была финальная точка в истории знаменитой преторианской гвардии, символа языческой Римской империи, главной опоры власти языческих римских императоров, хотя, как известно, и главная опасность для императоров исходила она ведь тоже от строптивых преторианцев.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Вечером Константин въехал в Рим, встречаемый ликующими толпами граждан, и первое, что было сделано сразу после триумфа, это уничтожение семьи Максенция. Акт, несомненно, жестокий, но неизбежный. Неизбежный в реальной ситуации, потому что только он мог предотвратить в будущем рецидивы мятежей и продолжение на Западе империи гражданской войны. А вот далее Константин поступил весьма своеобразно. Римляне, да и многие из ближайшего окружения императора, они считали, что смерти следует предать всех сторонников Максенция, но победитель в отношении своих противников проявил несвойственные римлянам в этот час великодушие. Константин объявил, можно сказать, даже официально декларировал, что он пришел не для того, чтобы умножать жертвы, которых и без того пришлось принести на поле брани достаточно, а он пришел для того, чтобы принести мир, покой и справедливость. Поэтому была объявлена полная амнистия. Те немногие легионеры Максенция, что остались в живых и были взяты в плен, они отпускались на свободу и могли при желании вступить в армию Константина, что многие и сделали. Что же касается гражданских магистратур, гражданских военных советников погибшего Максенция, то всем им предложено было либо подать в отставку, если они этого хотят, либо, если они опять-таки этого хотят, продолжать исполнять свои обязанности. Спустя несколько дней после вступления в Рим, дня три или четыре прошло всего, Константин направил послание Максимину Даза, в котором в весьма категорической форме требовал, не просил, не советовал, а именно требовал немедленно и навсегда прекратить преследование христиан и неукоснительно выполнять положение эдикта покойного императора Галерия. Послание составлено таким образом, что оно не оставляет сомнения в том, что Константин, во-первых, считает себя, безусловно, старшим из тетрархов. Примечательно, что послание подписано не от имени Цезаря или Августа, а именно от имени императора, то есть единственного имеющего высшую власть, божественную по природе. А во-вторых, Константин считает себя и в таковом качестве предлагает считать себя и другим прямым сторонником христианства и покровителем-защитником христиан. И это было понятно, это было слишком очевидно, оно следовало из текста и тона послания. И еще одно было понятно. То, что ущемление прав христиан, не говоря уж об открытых репрессиях, ущемление и прав просто в пространствах юрисдикции Максимина Даза будет однозначно воспринято Константином как казус белли, то есть как основание к войне. И, между прочим, в тот же самый день, когда было отправлено послание Максимину Даза, Константин направляет свои приказы. Он направляет свои приказы во все римские провинции, обратим внимание, во все провинции, даже те, что находились в юрисдикции Лициния и Дазы, минуя самих августов. И в этих приказах содержится повеление не только прекратить угнетение христиан во исполнение эдикта Галерия, но и немедленно и в полном объеме вернуть церкви ее имущество, равно как и вернуть все имущество рядовым христианам, пострадавшим от репрессий. Так что каждый новый шаг Константина указывает, что он все полнее начинает ассоциировать себя, свою власть, свое будущее и будущее римского мира с христианством. Неизвестно, получил ли Максимин Даза грозное послание Константина, скорее всего, нет. Он еще в ноябре, Максимин, ноябре 312 года начал собирать все свои легионы для войны с Лицинием, и весной или в начале лета 313 года перешел Босфор захватил крепость Византии, и именно это обстоятельство, оно и не позволило Лицинию атаковать Цезальпийскую армию преторианского префекта Рурицио Помпеяно в Вероне. В конце июня Лициний двинул свои легионы к берегам Босфора. И в сражении, случившемся в Пропонтиде, сполна обнаружила себя фантастическая бездарность Максимина Дасы. Его армия была полностью разгромлена, с остатками своих легионов Даза хаотично отступил вглубь Малой Азии, но Лициний, как старый бульдог, вцепился в свою жертву и преследовал своего врага, не оставляя сомнений относительно своих окончательных намерений. Последним прибежищем Максимина Даза стал город Тарс, столица провинции Киликия, родина святого апостола Павла. Вот здесь, загнанный в угол, Максимин решился покончить счеты с жизнью и во время пира принял яд, который, правда, из-за обилия съеденного подействовал своеобразно. Он не убил сразу Максимина, а превратил его желудок в сплошную язву. Даза умирал на исходе ноября 313 года, в осажденном городе, умирал в страшных мучениях, и эти мучения не без удовольствия описывают его современники Лактанций и Евсевий. Итак, разгром Ксенции Максимина Дазы промыслительно произошел практически одновременно. Фактически империя оказалась разделенной на две части. На запад, где прочно утвердилась власть Константина, и на восток, где не столь прочно, но все-таки утвердилась власть Лициния. По талантам, по характерам, по мировоззрению это были люди слишком различные. Единым у них было, наверное, честолюбие, стремление к власти. Лициний же воплощал римское прошлое и был совершенно невосприимчив к неизбежным изменениям, которые происходили в мире и, прежде всего, в римском мире. Христианство Лициний считал одной из основных, если не главной, причиной кризиса, в который оказалась ввергнута империя. А вот Константин же как раз отлично ощущал то глобальное качественное изменение, которое произошло с утверждением и расширением христианства. Более того, можно с уверенностью утверждать, что Константин окончательно в 313 году понял, что будущего у империи вне христианства нет. И таким образом столкновение между Константином и Лицинием, оно становилось неизбежно. Но от него оба правителя на ближайшее время благоразумно воздержались. Во-первых, необходимо было, так сказать, переварить оказавшиеся в их власти обширные земли, то есть навести в них порядок, сформировать из верных людей администрацию, возобновить работу правительственных институтов, ну и так далее и тому подобное. Во-вторых, новая война, она не была бы понята населением, которая жаждала мира и покоя. Ведь, в конце концов, именно это и обещали императоры, повергая своих соперников, обещали мир и покой. И им с радостью верили. То есть антракт в затянувшихся кровопролитиях был психологически необходим. В-третьих, армиям нужен был отдых и восполнение потерь. В последнем был более заинтересован Константин – но и Лициний тоже в этом был заинтересован. У него были свои проблемы. В Сирии, в Египте вспыхивали мятежи, и требовалось время и силы на их усмирение. Поэтому императоры решили, что в сложившейся ситуации худой мир лучше доброй ссоры. Тем более, что формально-то они оставались союзниками. Но поскольку врагов, против которых они объединялись, более не существует, за 313 год ситуация кардинальным образом изменилась. С одной стороны, она упростилась, а с другой стороны, она усложнилась и она обострилась, поскольку сама жизнь делала победителей и финалистов противниками, так вот, необходимо ради сохранения хотя бы на время мира и покоя встретиться, подтвердить союз и при этом четко разделить для каждого пределы юрисдикции и оговорив условия сосуществования. Встреча Константина и Лициния произошла в Медиолане. Именно туда отправились оба союзника-соперника уже в декабре 312 года. Империя была разделена в Медиолане на две части. Граница между империями проходила 1,5 градусами западнее 20-й долготы. Это значит, что к Константину переходили Далмация, Норика и Панония, это в Европе. И в Африке Ливия разделялась на две части. Триполитания отходила Константину, а восточная Ливия, состоящая из двух провинций, это Ливия Супериор и Ливия Инфериор, они отходили к Лицинию. Судя по всему, вопросы границ не являлись сложной проблемой и решили их довольно быстро, но для Константина была принципиально другая проблема. Вопрос, касающийся, так сказать, условий сосуществования. И вот он касался христиан. Вопрос, который стал с осени 312 года основополагающим. Выступая защитником христиан, Константин потребовал принятия специального эдикта, причем эдикта как решение именно двух императоров, по которому определялась религиозная политика в римском мире, единство которого, несмотря на наличие двух империй, понималось и Лицинием, и Константином как безусловная данность и ценность. Вот так родился знаменитый февральский эдикт 313 года, известный как «Эдикт о свободе вероисповедания». Он сравнительно невелик по объему. Процитируем его. «Когда мы, я, Константин Август, и я, Лициний Август, счастливо встретились в Медиолане, чтобы обсудить все, что связано с общественным благополучием и безопасностью, мы решили, что среди вопросов, которые мы обсуждали на пользу большинства, больше всего требует внимания вопрос о почитании богов. И мы должны дать всем, как христианам, так и всем остальным, свободу и возможность следовать той религии, которую каждый желает. Поэтому мы считаем благотворным и подобающим принять это решение, чтобы решительно никому не должно быть невозможным исповедовать религию христиан или подобающую ему религию, чтобы верховное единое божество, богослужение которому мы в свободной преданности совершаем, показало нам свойственную ему милость и благоволение. Вот, собственно говоря, и все. Невозможно не обратить внимание на то, что из всех многочисленных и древних религий, исповедуемых в пределах римского мира, конкретно упомянуто было только христианство, причем дважды. Невозможно не обратить внимание на упоминание верховного единого божества, а это очевидный знак монотеизма, причем в связи с тем, что императоры совершают в свободной преданности богослужение именно ему. Императорский эдикт – это ведь непростой документ. В нем просто не может быть случайных и лишних фраз, случайных и лишних слов и оборотов. И ни для кого не оставалось сомнений в особом положении, которое теперь обретало христианство при декларировании формального равенства всех религий. Понятно, что такой документ мог появиться только под диктовку Константина. Лициний этого документа никогда не составил бы. Но он, конечно, и воспринимал этот документ как очередное промежуточное соглашение. Он зря так думал. Для Константина этот эдикт являлся сущностно важным, и нарушение его он понимал как основание к разрыву и войне. Лактанций с радостью писал, что после того на земле было восстановлено покой, и повсюду возвысилась церковь, которая до этого была попрана. К сожалению, Лактанций все-таки выдавал желаемое за действительное еще долгих 11 лет. Пройдут в борьбе за установление единой власти во всем римском мире. И только после того, как Константин в 323 году станет императором, причем императором-автократором, он начнет организовывать Первый Вселенский собор, который откроет эпоху христианской империи, история которой через преемство продлится до 1917 года. Но несомненно то, что занавес языческой империи опустился именно в феврале 313 года в Медиолане. Заключительным, трагическим и неизбежным аккордом в этом действии стала смерть Диоклетиана. Константин и Лициний по обычаю решили скрепить свой союз родством. Констанция, сестра Константина, стала супругой Лициния. Будто бы на эту свадьбу пригласили Диоклетиана. Будто бы Диоклетиан испугался то ли Константина, то ли Лициния. Вряд ли кто-то из императоров желал убить старого Диоклетиана за 9 лет своей отставки, даже не попытавшегося вернуться ко власти. Он незаметно, Диоклетиан, за последние годы стал совершенным и уже нереанимируемым политическим трупом. И вообще-то вряд ли старика в Медиолане даже вспомнили и вряд ли пригласили на свадьбу. Сколько было таких свадеб? Сначала от всех приглашений Диоклетиан отказывался, а затем его и вовсе перестали приглашать. Но, несомненно, то, что Диоклетиан умер весной 313 года. Не просто умер, он окончил дни самоубийством. Почему? Медиоланский февральский эдикт он, конечно, читал. То есть он читал документ, который являлся смертным приговором той языческой Римской империи, которую Диоклетиан любил, ради которой жил. И вот это для него единственно любимое и дорогое окончательно уходило в прошлое, становилось не более чем страницами исторического манускрипта. Вслед за тем, что было смыслом его жизни, Диоклетиан ушел. В полном смысле слова именно он, Диоклетиан, был последним римлянином, тем, кто, испив до конца горькую чашу своего поражения, не захотел примириться с происходящим, не захотел видеть будущее и покончил с собой на руинах языческой цивилизации.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Симбирской митрополии осветили возрожденный Воскресенский храм. В Пскове открылась выставка, посвященная утраченной церкви колокольни Снятогорского монастыря. Об этих и других событиях более подробно. 9 августа в поселке Павловка Павловского района Ульяновской области был освящен возрожденный Воскресенский храм. Церковь, построенная в 1827 году, в 30-е годы была закрыта и частично разрушена. Здесь служил и пострадал от рук богоборцев один из первых мучеников Симбирской земли, священник Владимир Пиксанов, ныне прославленный в лике святых. Восстановление церкви длилось около 10 лет. Чин великого освящения был совершен в трех пределах храма. Основной престол в честь Воскресения Христова освятил митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин. Епископ Меликесский Чердаклинский Диодор совершил освящение престола в честь священномученика Владимира Пиксанова, а епископ Барышский и Индинский Александр освятил престол в честь великомученика Дмитрия Солунского. После освящения архипастыри Симбирской митрополии совершили божественную литургию в возрожденном храме. Богослужение посетил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Митрополит Лонгин поздравил всех собравшихся с долгожданным событием, завершением реставрации Воскресенского храма. Владыка отметил, что Саратовская епархия готовила материалы к прославлению священномученика Владимира Пиксанова. Имя иерея Владимира Пиксанова было включено в собор новомучеников и исповедников Церкви Русской постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 15 июля 2016 года. Чин прославления священномученика Владимира совершил митрополит Саратовский и Вольский Лонгин в Троицком кафедральном соборе города Саратова. В Смоленске прошли торжества в честь чудотворной смоленской иконы Божьей Матери Одигитрия. 9 августа начало одигитриевских торжеств предварила торжественная встреча 22-го международного одигитриевского крестного хода, прибывшего из Витебска, и крестного хода в честь 25-летия обретения мощей преподобного Герасима Болдинского со святынями Болдинского монастыря. У стен Успенского кафедрального собора города Смоленска участников крестных ходов встречали митрополит Смоленский Дорогобужский Исидор и духовенство Смоленской епархии. В этот же день в Успенском кафедральном соборе города Смоленска была совершена вечерня с акафистом у Смоленской иконы Божьей Матери Одигитрия, первое праздничное богослужение, открывшее дни торжеств в честь главной святыни Смоленской земли. В музее-квартире Юрия Спигальского в Пскове проходит выставка об утраченном памятнике церковного зодчества колокольни с церковью Вознесения Господня Снятогорского монастыря. Экспозиция является пятым комплексом масштабной выставки «Невосстановленные памятники Пскова», которая знакомит с погибшими во время Великой Отечественной войны средневековыми памятниками архитектуры, в том числе храмами. Храм Вознесения Господня с колокольницей, о которых рассказывает выставка, был построен в 1526-27 годах. В 1527 году для этого храма отлили большой колокол. Этот храм с колокольней присутствует на одном из клейм житийной иконы преподобного Саввы Крыпецкого, который начинал свое монашеское служение именно в этой обители. Основными экспонатами тематического блока стали редкие документы начала XVIII века Снятогорского монастыря из музейного фонда обители. Восьмиконечный напрестольный крест 1603 года из монастыря, покрытый изящным сканым орнаментом, а также копия на холсте иконы 17 века Вознесения и другие предметы из коллекции Псковского музея-заповедника. Рождества Богородицы Снятогорский монастырь был основан в XIII веке на правом берегу реки Великой на Снятной горе. Название горы и стоящего на ней монастыря происходит от снятка, озерной рыбки, заплывающей весной на нерест из Псковско-Чудского озера в реку Великую. В 1299 году ливонские рыцари разорили и сожгли монастырь. Насельники обители погибли. Монастырь был восстановлен в 1309-10 годах при игумене Иове в обители возвели каменную церковь Рождества Богородицы. В августе 1921 года монастырь отдали под дом отдыха для рабочих и служащих завода «Пролетарий». В 1941-44 годах территорию бывшей обители занимал штаб группы армий «Север» немецко-фашистских захватчиков. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
2: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова. Подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Сонька, смотри, мама уже идет с книжкой. Сейчас будем читать, мы все изблербем.
1: Интересно, а что там еще написано об этих ребятах?
0: Мам, ты помнишь, что ты обещала прочитать нам про то, как играют в блербю мальчишки?
2: Конечно, помню.
0: Вот здорово, сейчас наберусь полезных идей. Будет чем заняться на летних каникулах. Уж этот выдумщик класса обязательно придумает что-нибудь этакое, веселое, интересное и хулиганское.
2: Да, можешь в этом не сомневаться. Но только, боюсь, не все его идеи вы сами сможете использовать летом.
0: Это еще почему?
2: А потому что для того, чтобы играть в такие игры, нужно жить на шведском хуторе, окруженном полями и лесами, в которых зреет сочная земляника. И иметь, например, большой сеновал, доверху наполненный свежим душистым сеном.
0: При чем тут сеновал? Что, они в сено играли, что ли?
2: Вот именно в сено. Впрочем, что это мы рассуждаем? Давайте лучше послушаем, как рассказывает об этом сама Астрид Линдгрен. Мальчишки не умеют хранить свои тайны. Вскоре после того, как мы пропололи репу, начался сенокос.
3: В этом году я не позволю детям бегать на сеновал и прыгать по сену,
2: сказал папа. Он говорит так каждый год, но никто не верит, что это серьезно. С утра до вечера мы катались на вазах с сеном и прыгали на сеновале. Лассе предложил соревноваться, кто прыгнет выше всех. Конечно, сверху вниз, а не снизу вверх. Мы влезли на балку под самой крышей и прыгнули вниз. Мне даже в животе защекотало. Лассе обещал, что победитель получит в награду тянучку, которую он купил, когда ходил в лавку за дрожжами для мамы. Мы прыгали, прыгали и прыгали. В конце концов Лассе забрался выше всех и спрыгнул на совсем маленькую кучку сена. Он упал и некоторое время лежал неподвижно. Потом он сказал, что ему показалось, будто сердце у него провалилось в живот и теперь останется там на всю жизнь. Никто из нас не осмелился прыгнуть с такой высоты, когда Лассе засунул тянучку себе в рот и сказал:
4: «Приз вручен Лассе за смелый подвиг на сеновале».
2: Как-то раз мы с Бритой и Анной ехали на вазу с сеном и среди каменной россыпи увидели земляничную полянку. Там было столько земляники, сколько я никогда в жизни не видела. Мы тут же решили никогда-никогда не рассказывать про это место мальчишкам. Землянику мы, конечно, собрали и нанизали ее на соломинке. У нас получилось 13 длинных соломинок. Вечером мы ее съели. Лассе, Боссе и Улли мы тоже угостили земляникой. Но когда они спросили, где мы ее набрали, мы ответили:
5: «Этого вы никогда не узнаете,
2: потому что это наша тайна». Несколько дней мы с Бритой и Анной искали новые земляничные полянки и на сеновал больше не приходили. А мальчишки играли там каждый день, и мы все удивлялись, как им это не надоест.

0: Однажды мы сказали им, что у нас есть уже 7 земляничных полянок, но мы им не покажем ни одной. Это наша тайна.
1: Ха! Ваша тайна ничего не стоит по сравнению с нашей,
0: сказал Улли.
2: А какая у вас тайна?
1: Так мы вам и сказали,
0: засмеялся Улли. Но Лассе возразил ему:
3: наоборот, пусть знают. Как же они иначе убедятся, что наша тайна гораздо важнее, чем их?
4: Ну, скажите, какая у вас тайна?
0: Стали просить мы.
3: Пожалуйста, если хотите знать, мы вырыли в сене 9 пещер,
0: сказал Лассе.
1: Но где? Вы не узнаете об этом никогда. Никогда, никогда.
0: Воскликнул босс и запрыгал на одной ножке. А мы их найдем, сказали мы и побежали на сеновал искать пещеры. Мы искали весь тот день и весь следующий, но не нашли ни одной пещеры. А мальчишки важничали и смеялись над нами. Наконец Лассе сказал:
3: лучше сдавайтесь, все равно вам их не найти. Чтобы их найти, нужна карта, а она хранится в надежном месте.
2: Что еще за карта?
3: Обыкновенная. На ней указаны все пещеры. Мы сами ее начертили. Она хранится в нашем тайнике.
0: Тогда мы с Бритой и Анной бросили искать пещеры и стали искать карту. Мы знали, что она спрятана где-нибудь у нас дома. Лассе никогда не согласился бы спрятать ее в другом месте. Несколько часов мы рылись в комнате Лассе и Боссы. Мы перетрясли постели, перерыли комод и шкаф, но ничего не нашли. Тогда мы попросили Лассе:
2: подскажи хотя бы, к чему эта карта ближе?
0: К птицам?
2: К рыбам?
0: Или к чему-нибудь среднему? Мы всегда так подсказываем друг другу, когда играем в холодно-горячо. Лассе, Боссы и Улли долго смеялись, а потом Лассе сказал:
3: пожалуй, к птицам. Лопни мои глаза, если не к птицам.
0: И мальчишки стали перемигиваться. Мы осмотрели лампу, отогнули сверху ковер, который висел на стене. Ведь карта была спрятана где-то высоко, раз это ближе всего к птицам. Но там ничего не было. Лассе сказал:
3: лучше сдавайтесь, все равно вам ее никогда не найти.
0: И мы перестали искать. На другой день шел дождь, и гулять было нельзя. Лассе и Боссы куда-то убежали. Я пошла к ним в комнату и полезла по липе к Улле, чтобы взять у него почитать 1001 ночь. Раньше у нас на липе в маленьком дупле жила птичка. Там у нее было гнездо. Но теперь в нем уже никто не живет. Когда я лезла мимо дупла, я увидела, что оттуда свешивается какой-то шнурок. Интересно, зачем птице шнурок, подумала я и дернула за него. Оказалось, что к шнурку привязана бумага, свернутая трубочкой. Представьте себе, это и была карта! От радости я чуть не свалилась с дерева. Я забыла про 1001 ночь, вернулась в комнату Лассе и Боссы и со всех ног побежала к Бритте и Анне. Я так торопилась, что на лестнице упала и расшибла коленку. Если б вы только видели, как обрадовались Бритта и Анна. Мы тут же побежали на сеновал и с помощью карты отыскали все пещеры. Кроме пещер, мальчишки вырыли в сене еще и коридоры. Они тоже были обозначены на карте. Когда ползешь по такому длинному темному коридору, кажется, что он нигде не кончается. И это очень страшно. Но темно было только в коридорах, а в самих пещерах было светло, потому что мальчишки вырыли их у стен, а в стенах много щелей. Мы сразу поняли какие-то замечательные пещеры, как трудно было их вырыть. Пока мы искали земляничные полянки, мальчишки работали, не покладая рук. В последней пещере вел такой длиннющий коридор, что мы испугались. А вдруг мы уже никогда из него не выберемся? Я ползла первая. За мной Бритта, за Бриттой Анна.
2: Вот увидите, это лабиринт, из которого нет выхода,
0: сказала Бритта. Но тут я заметила впереди что-то светлое. Это была пещера, а в ней сидели Лассе, Боссы и Улли. Они ужасно удивились, когда увидели нас.
3: Как вы сюда попали?
0: Спросил Лассе. Очень просто. О карте, ответила я. Вы спрятали ее в такое легкое место. И нам было приятно, что хоть на этот раз Лассе немного смутился. Подумав, он сказал:
3: Ладно, пусть девчонки играют с нами.
0: И весь день, пока шел дождь, мы играли в пещерах, и нам было очень весело. А на завтра Ласса сказал:
3: ну, раз вы узнали нашу тайну, вы обязаны показать нам свои земляничные полянки.
2: Ничего подобного. Найдите их сами, так же, как и мы нашли ваши пещеры.
0: Но чтобы им было легче искать, мы положили на дороге деревянные стрелки. Расстояние между стрелками было большое, и мальчишки не сразу нашли наши места. Но самое лучшее место мы им так и не показали. Это наша тайна. Мы никогда-никогда ее не откроем.

0: Ну вот, я же всегда говорила, что девчонки вредны.
1: А вот и неправда. Молодчина Лиззи. И карту нашла, и пещеры. Даже Ласса удивился и принял их в игру. Вместе-то играть веселее.
0: Вообще-то мне кажется, что эти дети из Блербью ссорятся. Ну, как бы это сказать, понарошку, что ли? На самом деле они очень дружные и очень друг друга любят.
2: Я тоже так думаю.
1: Как жалко, что у нас на даче в лесу почти не растет земляники. А то бы я тоже нашла секретные земляничные полянки.
0: И сеновала на даче тоже нет. Так что придется придумать какие-нибудь другие игры.
2: Игры играми, но и о делах забывать нельзя. Ребята из Блербью очень помогали своим родителям. Ведь на их хуторе не было даже магазина. За любыми покупками им приходилось ходить в соседнюю деревню за несколько километров. И нести корзинки, полные провизии, было не так-то легко. Но, как вы помните, это были веселые ребята. И даже самое обыкновенное дело превращалось в их жизни в интересное и смешное приключение.
1: Дай-ка я прочту, как называется следующая глава. Как мы с Анной ходим за покупками. Читай же скорее, мамочка. Что там с ними приключилось?
2: Лавка, где мы покупаем сахар, кофе и вообще все, что нужно, находится в большой деревне рядом со школой. Мама часто просит меня зайти в лавку после уроков. Но однажды она попросила меня сходить за покупками во время весенних каникул. День был солнечный, и я была не прочь прогуляться в большую деревню. Я спросила у мамы, а что нужно купить? Мама хотела составить список, но мы не нашли карандаша. И я сказала, подумаешь, я могу и так все запомнить. И мама начала перечислять, что я должна купить.
3: Запоминай, Лиззи. Палочка дрожжей, кусок самой лучшей телячьей колбасы, пакетик имбиря, банка анчоусов, 100 грамм сладкого миндаля и бутылка уксуса.
2: Дрожжи, колбаса, имбирь, анчоусы, миндаль и уксус. Все, я запомнила, сказала я маме. В это время к нам прибежала Анна и спросила, не пойду ли я вместе с ней в лавку. А я как раз собиралась позвать тебя, сказала я. На Анне была новая красная шапка с кисточкой, а в руке корзинка. Я тоже надела новую зеленую шапку с кисточкой и взяла в руки корзинку. Анна должна была купить кусок мыла, пачку хрустящих хлебцев, 0,5 килограмма кофе, 1 килограмм рафинада, 2 метра резины для продежки и кусок самой лучшей телячьей колбасы, так же, как и я. Списку Анны тоже не было. Перед уходом мы поднялись к дедушке узнать, не нужно ли ему чего-нибудь в лавке. Дедушка попросил нас купить ему леденцов и баночку камфорной мази. Когда мы уже вышли за калитку, на крыльцо выбежала тетя Лиззи, мама Улли.
4: «Вы в лавку?»
2: – крикнула она нам.
4: «Да!» «Мне тоже кое-что надо!»
2: – сказала она.
5: «Пожалуйста,

0: солнце, сладко по-весеннему пахли деревья.
1: И телячьей колбасы самой-самой лучшей.
0: Так у нас получилась песня про колбасу. Мы пели ее на разные лады, даже на мотив марша. А под конец мы придумали такую печальную мелодию, что сами чуть не заплакали.
2: И телячьей колбасы самой-самой лучшей. Какая грустная колбаса,
0: сказала Анна.
3: Хорошо, что мы уже пришли. И телячьей колбасы самой-самой лучшей.
0: В лавке было очень много народу, и нам пришлось бы долго стоять в очереди, если бы нас не выручил дядя Эмиль, наш лавочник. Ведь взрослые считают, что детям спешить некуда, и норовят пролезть вперед. Но дядя Эмиль нас хорошо знает, и ему было интересно, как поживают все обитатели Белербю, сколько яиц мы съели на Пасху, и скоро ли мы с Анной выйдем замуж.
4: Еще не скоро!
3: Еще не скоро!
0: Сказали мы.
5: А что уважаемые барышни желают купить?
0: Он всегда шутит с нами и очень нам нравится. У него маленькие рыжие усики и карандаш за ухом. И он всегда угощает нас леденцами из большой банки. Сперва Анна перечисляла все, что просили купить ее мама и дедушка. А дядя Эмиль складывал покупки в корзинку. Потом настал мой черед. И я сказала дяде Эмилю все, что было нужно моей маме и тете Лизе. Нам казалось, что мы ничего не забыли. На прощанье дядя Эмиль угостил нас кислыми леденцами, и мы зашагали домой. Когда мы дошли до развилки, где дорога сворачивает на Белербю, я спросила: «Ты не помнишь, я купила дрожжи или нет?» Но Анна не помнила, купила ли я дрожжи. И мы стали ощупывать все пакеты в моей корзине. Дрожжей там не оказалось. Пришлось нам вернуться в лавку.
5: «Хе, батюшки, опять эти девчонки из Белербю!»
0: Дядя Эмиль засмеялся, отпустил мне дрожжи и снова угостил нас кислыми леденцами. Мы ушли. Когда мы опять подошли к развилке, Анна воскликнула:
3: «А камфорная мазь для дедушки?»
0: Мы опять вернулись в лавку. Дядя Эмиль посмеялся над нами, дал нам камфорную мазь и снова угостил нас кислыми леденцами. Когда мы в третий раз подошли к развилке, у Анны вдруг сделалось такое лицо, что мне стало ее жалко.
3: «Лизи»,
0: – прошептала она,
3: – «а рафинад?»
0: Мы перещупали все пакеты в наших корзинах, но рафинада там не было. Дядя Эмиль чуть не упал за прилавок, когда увидел нас.
5: «Не может быть! Опять они!»
0: Он дал нам рафинаду и кислых леденцов.
3: «До свидания! Больше мы уже не придем!»
5: «Надеюсь».
0: Когда вдали показалась развилка, я сказала Анне: «Давай пробежим мимо этого места, иначе мы опять что-нибудь вспомним».
3: «Ну, давай».
0: И мы пробежали мимо развилки.
3: «Это ты хорошо придумала»,
0: сказала Анна. Наконец-то мы были уже недалеко от дома. Мы шли, взявшись за руки, размахивали корзинками, но не очень сильно, чтобы ничего не потерять. Сверкало солнце. В лесу пахло по-весеннему сладко.
3: «Давай споем про колбасу»,
0: – предложила Анна. Нам так нравилась эта песня, что Анна решила обязательно спеть ее в школе. Мы распевали во все горло, поднимаясь к Белербю.
1: «И телячьей колбасы самой-самой вкусной».
0: Вдруг Анна остановилась.
4: «Лизи, мы забыли купить колбасу!»
0: Мы опустились на обочину и долго-долго молчали. Наконец Анна сказала:
4: «Не понимаю, зачем люди придумали колбасу? Неужели нельзя есть вместо колбасы картошку?»
0: Зря мы пробежали мимо развилки. Пришлось нам повернуть обратно. Больше мы не пели. Мы шли, шли, шли. Анна сказала, что песня про колбасу, пожалуй, не подходит для школы. «Да, глупая песня. Она вообще никуда не годится». Когда дядя Эмиль увидел нас, он схватился за голову и побежал за новой банкой леденцов. Но мы от них отказались. Мы больше даже смотреть на них не могли.

0: 3 куска самой лучшей телячьей колбасы, сказала я.
1: Сейчас.
2: Даже за самой лучшей телячьей колбасой не стоит столько ходить.
1: Ну, всего вам хорошего.
0: И мы поплелись домой. На развилке Анна оглянулась и сказала:
2: а вот едет мельник Юхан на своей буланке.
0: Мельница Юхана находится еще дальше, за Белюрбю.
2: Пожалуйста, подвезите нас.
0: Просили мы Юхана, когда он поравнялся с нами.
3: Садитесь.
0: Мы забрались в телегу позади Юхана, и он довез нас до самого дома. Я стала напевать песню про колбасу, но Анна сказала:
2: если ты сейчас же не замолчишь, я столкну тебя с телеги.
0: Когда я пришла домой, мама спросила:
4: почему вы ходили так долго?
0: Столько колбасы быстро не купишь, ответила я. Мама выложила покупки на стол и похвалила меня:
4: вот молодчина, ничего не забыла.
5: Да, бедолаги, столько ходить, надо было составить список.
6: А все-таки они принесли все, что надо. Да еще песню придумали про колбасу. И друг друга не бросили, не сказали: ты забыла, ты возвращайся, а я домой пойду. У меня корзинка тяжелая. Нет, вместе ходили, настоящие подруги.
5: Только немного бестолковые, но девчонки все такие. Я уверен, что Ласса бы со мной согласился.
6: Ну как же ему не стыдно?
0: Да не слушай ты его, это он не всерьез. Ласса, конечно, часто ворчал на девчонок. Но вот, например, Улли так не думал. Улли мечтал, чтобы у него были и братья, и сестры.
6: Бедный Улли. Ну почему он был в семье один? У Лизи 2 брата, у Анны сестра, а у него никого. Это нечестно.
0: Улли тоже так считал. И знаете, как он обрадовался, когда у него...
5: родился братишка.
0: Родиться-то родился, но не братишка.
6: Неужели сестренка?
0: Вот именно. Следующая глава так и называется. Черстин, сестренка Улли. Слушайте. Когда Лассы и Боссы чересчур меня донимают, мне начинает казаться, что без братьев гораздо спокойнее. Никто тебя не дразнит, если ты играешь в куклы, не дерется и не говорит, что опять твоя очередь вытирать посуду. Однажды Ласса сказал маме, что девчонки вообще никому не нужны.
7: Ох уж эти девчонки! Ну кому они нужны? Вот было бы здорово, если вместо Лизи у нас с Боссы было бы 9 братьев. Тогда бы нас как раз хватило на футбольную команду.
0: Но мама ответила ему:
4: а я очень рада, что у меня хоть одна дочка. 11 сыновей, избави Боже. Хватит с меня и двоих.
0: Наверное, Лассе понял, что сказал глупость. Но иногда иметь братьев очень приятно. С кем бы мы по вечерам кидались подушками, рассказывали страшные истории? И кто бы заступался за меня в школе? Как-то раз, например, я нечаянно толкнула одного мальчишку, и он меня стукнул. А Босс стукнул его и сказал:
8: попробуй еще раз ее тронуть.
9: А чего, чего? Она сама толкается.
0: Сразу заныл мальчишка.
8: Она тебя не видела. У нее на затылке глаз нет,
0: сказал Босс. Нет, иметь братьев не так уж плохо. Хотя сестры гораздо лучше. Это каждому ясно. А вот Улли говорит, что не важно, брат у тебя или сестра. Важно, чтобы ты был не один. И, по-моему, он прав. Он очень сердился на своих родителей и всегда говорил им:
10: не понимаю, почему у всех много детей, а у вас только один ребенок.
0: И вот, наконец, у Улли появилась сестренка. Он ужасно обрадовался, прибежал к нам и потащил нас смотреть на его сестру. Мы, конечно, пошли.
10: Вот она,
0: сказал Улли с таким видом, будто показывал нам чудо.
10: Правда, хорошенькая.
0: Но она не была хорошенькой. Она была красная и сморщенная. Мне она показалась даже страшной. Только ручки у нее были хорошенькие. Но больше всех при виде ее был поражен Лассе. Он вытаращил глаза и раскрыл рот.
11: Да, да.
0: Но промолчал.
12: Да, она очень хорошенькая.
0: Ответила за всех Бритта. И мы ушли. А дома Лассе сказал.
11: Бедный Улле, у него не сестра, а страшилище. Наша Лиззи тоже не красотка, но она хоть на человека похожа. Улле будет стесняться такой сестры, когда она пойдет в школу.
0: Больше мы не ходили смотреть сестру Улле, но он каждый день говорил нам, какая она хорошенькая. И каждый раз Лассе многозначительно поджимал губы. Мы не видели ее до тех пор, пока нас всех не пригласили на крестины.
11: «Бедняжка, такая уродина»,
0: — сказал Лассе по дороге.
11: «Как она будет жить?»
0: Гостиная у Улли была украшена цветами. На камине стоял кувшин с зелеными ветками, стол был накрыт. Улли разоделся, словно на праздник. Мы все, впрочем, тоже. Пастор уже ждал. Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошла тетя Лиззи с дочкой на руках. Но эта девочка была похожа на куклу. У нее были большие синие глаза, розовые щечки и маленький ротик. Лассе опять был поражен.
11: «Улле, у тебя еще одна сестра?»
0: – шепотом спросил он.
10: «Как это еще?»
0: – удивился Улле. Он так и не понял, что Лассе думает, будто это совсем разные девочки. И Лассе замолчал. А сестренку Улле назвали Черстин.
5: «Как же так получилось, мам?»
0: «Это очень просто. Новорожденные детки действительно поначалу выглядят не совсем обычно. Кожа у них красноватого цвета, волос на голове почти нет, личико может быть припухшим. Смеяться и даже смотреть на то, что происходит вокруг, они еще не умеют. Но это только первое время. Потом краснота проходит, у малыша отрастают очаровательные кудряшки, и он с любопытством начинает разглядывать все кругом и весело смеется».
5: «Да, теперь понятно, почему Лассе одну и ту же Черстин принял за двух разных детей».
6: «Ты вспомни, как Улли любил свою сестренку, гордился ей. Он очень хороший брат».
5: «Ну ладно, ладно. Ты тоже вспомни, как я тебя в школе от хулиганов защищаю, прямо как босса. И пирожки тебе в школе на столовую покупаю, чтобы тебя в очереди не затолкали».
6: «Да, от братьев тоже есть кое-какая польза. Мам, ну какая там следующая глава? Так интересно».
0: «Я рада, что вам нравится эта книжка. Но следующую главу нам все-таки придется прочитать в следующий раз».

прозвучала четвертая часть концерта для флейты оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».

Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду, спрашивает своих вестовщиков: «Это чей парнишка, который день его на пруду вижу? По будням с удочкой балуется, а уж не маленький. Кто-то его от работы прячет». Узнали вестовщики и говорят приказчику, а он не верит. «Ну-ка, — говорит, — тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь». Привели Данилушку. Приказчик спрашивает: «Ты чей?» Данилушка и отвечает: «В учине, дескать, у мастера по малахитному делу». Приказчик тогда: «Хвать его за ухо». «Так-то ты, стервец, учишься, да за ухо и привел к Прокопичу». Тот видит, неладно дело, давай выгораживать Данилушку. «Это я сам его послал окуньков половить, сильно о свеженьких-то окуньках скучаю, по нездоровью моему другой еды принимать не могу, вот и велел парнишке половить». Приказчик не поверил, смекнул тоже, что Данилушка вовсе другой стал, поправился, рубашонка на нем добрая, штанишки тоже, и на ногах сапожнишки. Вот и давай проверку Данилушке делать. «Ну-ка, покажи, чему тебя мастер выучил». Данилушка запончик надел, подошел к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит, у него на все ответ готов. Как околтать камень, как распилить, фасочку снять, чем когда склеить, как полер навести, как на медь присадить, как на дерево. Одним словом, все как есть. Пытал приказчик, да и говорит Прокопичу: «Этот, видно, гож тебе пришелся». «Не жалуюсь», — отвечает Прокопич. «То-то не жалуешься, а баловство разводишь. Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда с удочкой. Смотри, таких тебе свеженьких окуньков отпущу, до смерти не забудешь. Да и парнишке невесело станет». Погрозился так-то и ушел, а Прокофьич дивуется: «Когда хоть ты, Данилушка, все это понял, ровно я тебя еще и вовсе не учил». «Сам же, — говорит Данилушка, — показывал да рассказывал, а я и примечал». У Прокопича даже слезы закапали, до того ему это по сердцу пришлось. «Сыночек, — говорит, — милый Данилушка, — что еще знаю, все тебе открою, не потаю». Только с той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что: бляшки, какие женщины носят, шкатулочки, потом с точкой пошло, подсвечники да украшения разные. Там и до резьбы доехали, листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь малахитчиков дело мешкотное, пустяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит. Так Данилушка и вырос за этой работой. А как выточил за рукавье змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал, барину об этом отписал. «Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу, Данилка Недокормыш, работает хорошо, только по молодости еще тих. Прикажете на уроках его оставить, али как и Прокопича на оброк отпустить». Работал Данилушка вовсе не тихо, а на диво ловко да скоро. Это уж Прокопич тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке, какой урок на 5 дней, а Прокопич пойдет да и говорит: «Не в силу это, на такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится, только камень без пользы изведет». Ну, приказчик поспорит сколько, одни, глядишь, прибавит. Данилушка и работал без натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать, так, самую малость, а все ж таки разумел грамоте. Прокопич ему в этом тоже сноровлял, когда и сам наладится приказчиковые уроки за Данилушку делать. Только Данилушка этого не допускал. «Что ты, дяденька, твое ли дело за меня у станка сидеть? Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту, здоровьем скудаться стал, а мне что делается?» Данилушка и впрямь к той паре выправился. Хоть по старинке его Недокормышем звали, а он вон какой, высокий да румяный, кудрявый да веселый, одним словом сухота девичья. Прокопич уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушка, знай, головой потряхивает.
не уйдет от нас. Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет».

Барин на приказчиково известие отписал: «Пусть тот Прокопичев, выученик Данилка, сделает еще точеную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу, на оброк отпустить, а ли на уроках держать. Только ты гляди, чтоб Прокопич тому Данилке не пособлял. Не доглядишь, с тебя взыск будет». Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку, да и говорит: «Тут у меня работать будешь, станок тебе наладят, камню привезут, какой надо». Прокопич узнал, запечалился: «Как так, что за штука?» Пошел к приказчику, да разве он скажет, закричал только: «Не твое дело». Ну вот, пошел Данилушка работать на новое место, а Прокопич ему наказывает: «Ты гляди, не торопись, Данилушка, не оказывай себя». Данилушка сперва остерегался, примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. «Делай, не делай, а срок отбывай, сиди у приказчика с утра до ночи». Ну, Данилушка от скуки сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит: «Еще такую же делай». Данилушка сделал другую, потом третью. Вот когда он третью докончил, приказчик и говорит: «Теперь не увернешься. Поймал я вас Прокопичем. Барин тебе по моему письму срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу. Не обманешь больше. А тому старому псу покажу, как потворствовать. Другим закажет». Так об этом барину и написал, и чаши все три предоставил. Только барин то ли на него умный стих нашел, то ли он на приказчика за что сердит был, все как есть наоборот повернул. Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня Прокопича брать. Может, дев вдвоем скорее придумают, что новенькое. При письме чертеж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками. По ободку кайма резная, на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки. Одним словом, придумано. А на чертеже барин подписал: «Пусть хоть 5 лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была». Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушку Прокопичу и чертеж отдал. Повеселели Данилушка с Прокопичем, и работа у них бойчее пошла. Данилушка вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил, пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватит, хорошо идет дело. Одно ему не по нраву, трудностей много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопичу, а тот только удивился: «Тебе-то что? Придумали, значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал, а куда они, толком и не знаю». Пробовал с приказчиком поговорить: «Так куда тебе? Ногами затопал, руками замахал, ты очумел, за чертеж большие деньги плачены. Художник может по столице первое его делал, а ты пересуживать выдумал». Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал, не выдумает ли вдвоем чего новенького, и говорит: «Ты вот что, делай эту чашу по барскому чертежу, а если другой от себя выдумаешь, твое дело, мешать не стану. Камня у нас поди-ка хватит, какой надо, такой и дам». Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано, чужое охаять мудрости немного надо, а свое придумать ни одну ночку сбоку навык повертишься. Вот Данилушка сидит над этой чашей, по чертежу-то, а сам про другое думает, переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый. Прокопий заметил и спрашивает: «Ты, Данилушка, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь». «И то, — говорит Данилушка, — в лес хоть сходить, не увижу ли, что мне надо». С той поры и стал чуть ли не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное, травы все в цвету. Данилушка остановится где на покосе, либо на полянке в лесу, и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам, да разглядывает траву-то, как ищет что.
Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку, не потерял ли чего. Он улыбнется, и так невесело, да и скажет. Потерять не потерял, а найти не могу. Но которые и запоговаривали. Неладно с парнем. А он придет домой и сразу к станку, да до утра и сидит, а солнышком опять в лес, да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал. С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопич и вовсе забеспокоился, а Данилушка и говорит. «Чаша мне покою не дает. Охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел». Прокопич, давай отговаривать. «На что она тебя далась? Сытый ведь, чего еще? Пущай бары тешатся, как им любо. Нас бы только не задевали. Придумают, какой узор. Сделаем. А навстречу-то им зачем лезть? Лишний хомут надевать только и всего». Ну, Данилушка на своем стоит. «Не для барина, — говорит, — стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, поди-ка, какой у нас камень. А что мы с ним делаем? Точим да режем, да полер наводим, и вовсе ни к чему. Вот мне и припало желание так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать». По времени отошел Данилушка, сел опять за ту чашу по барскому чертежу, работает, а сам посмеивается. Лента каменная, с дырками, каемочка резная. Потом вдруг забросил эту работу, другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопичу сказал. «По дурман цветку свою чашу делать буду». Прокопич отговаривать принялся. Данилушка сперва и слушать не хотел. Потом дня через 3-4, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопичу. «Ну ладно, сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай. Не могу ее из головы выбросить». Прокопич отвечает, «Ладно, мешать не стану». А сам думает, «Уходится парень, забудет. Женить его надо, вот что. Лишняя дурь из головы вылетит, как семьей обзаведется». Занялся Данилушка чашей. Работы в ней много, в один год не укладешь. Работает усердно, про дурман цветок не поминает. Прокопич и стал про женитьбу заговаривать. «Вот хоть бы Катя Литемина. Чем мне невеста? Хорошая девушка. Пахает нечем». Это Прокопич-то от ума говорил. Он, видишь, давно заприметил, что Данилушка на эту девушку сильно поглядывал. Но и она не отворачивалась. Вот Прокопич будто ненароком и заводил разговор. А Данилушка свое твердит. «Погоди, вот с чашей управлюсь, надоела мне она. Того и гляди, молотком стукну, а он про женитьбу». Уговорились мы с Катей, подождет она меня. Ну, сделал Данилушка чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя, невеста-то, с родителями пришла, еще которые из мастеров же малахитных больше. Катя — девица на чашу. Как говорит, только ты ухитрился узор такой вырезать и камни нигде не обломил. До чего все гладко, да чисто обточено. Мастера тоже ободряют. В аккураде по чертежу, придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь, пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться. Данилушка слушал, слушал, да и говорит. То и горе, что пахает нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу. А красота где? Вон цветок, самый что ни на есть плохонький. А глядишь на него, сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит всяк, как вон Катенька подивится, какой дел мастера глаз да рука, как у него терпения хватило, нигде камень не обломить. А где оплошал, смеются мастера, там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдешь. Вот-вот. А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь, да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой?
первый камень, понимаете, первый. Горячиться стал, выпил, видно, маленько. Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопич не раз говорил. Камень, камень и есть, что с ним сделаешь? Наше дело такое — точить да резать. Только был тут старичок один. Он еще Прокопича и тех других мастеров учил. Все его дедушком звали. Вовсе ветхий старичонка, а тоже этот разговор понял. Да и говорит Данилушке. «Ты, милый сын, по этой половице не ходи, из головы выбрось, а то попадешь к хозяйке в горные мастера». «Какие мастера, дедушка?» «А такие, в горе живут, никто их не видит. Что хозяйке понадобится, то они и сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа, от нашей от здешней на отличку». Всем любопытно стало, спрашивают, какую поделку видел. «Да змейку, — говорит, — ту же, какую вы на зарукавье точите». «Ну и что, какая она?» «От здешних, — говорю, — на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает, не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто не выточит, каменная. А тут, как есть, живая. Хребетик черненький, глазки, того и гляди, клюнет. Им ведь что? Они цветок каменный видали, красоту поняли». Данилушка, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика, тот по совести и сказал. «Не знаю, милый сын, слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет». Данилушка на это и говорит. «Я бы поглядел». Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась. Что ты, Данилушка, не уж тебе белый свет наскучил?» Да и в слезы. Прокопич и другие мастера сметили дело. «Давай старого мастера насмех подымать. Выживаться из ума дедушка стал. Сказки сказываешь, парня зря с пути сбиваешь». Старик разгорячился. «Есть такой цветок. Парень правду говорит. Камень мы не разумеем. В том цветке красота показана». Мастера смеются. Хлебнул дедушка лишка. А он свое: «Есть каменный цветок».

дорогие друзья, прозвучала вторая передача по сказке Павла Петровича Бажова «Каменный цветок». Читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте в наших следующих передачах.

0: Дорогие друзья, продолжение слушайте завтра в 16:40.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. Здание старообрядческой Чубыкинской богадельни на Московском проспекте признали региональным памятником. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Объект расположен по адресу Московский проспект, дом 108. Строительство здания по проекту архитектора Карла Фридриха Циглера началось в 1896 году. Работы были завершены к 1899 году, а в 1905 богадельню открыли. В 1908 году домовый храм повысили на один этаж и украсили звонницей. В здании проживало до 200 человек. В начале Первой мировой войны здесь работал лазарет. При богадельне действовала начальная старообрядческая школа на 40-60 человек. После революции в здании разместили детский дом, а звонницу храма уничтожили. С 1981 года здесь располагается музыкальная школа. В Петербурге завершен основной блок работ по восстановлению усадьбы Уткина дача. Решением городского правительства комплекс зданий передали для развития музею городской скульптуры. Внутри исторических построек уже есть выставочные залы, помещения для мастер-классов, открытые фондохранилища и рабочие кабинеты. В доме реставратора на Литейном проспекте состоялась встреча делегации Республики Узбекистан с представителями Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и Союза реставраторов Петербурга. Иностранные гости прибыли в Петербург, чтобы изучить практики законодательного регулирования, реставрации и популяризации объектов культурного наследия. Делегацию возглавил первый заместитель министра экономики и финансов Республики Узбекистан Илхом Наркулов. В состав делегации также вошли руководители профильных министерств и дипломатического корпуса, а также представители региональной власти Бухарской области, научного сообщества и деловых кругов. Коллега из Республики Узбекистан встречала первый заместитель председателя комитета по охране памятников Екатерина Козырева и другие представители ведомства. Во встрече также приняли участие заместитель директора Союза реставраторов Петербурга Лидия Верник и почетный реставратор нашего города Михаил Батаковский. Екатерина Козырева представила коллегам комплексный подход Петербурга к сохранению памятников, рассказала о правовой системе охраны объектов культурного наследия, которая обеспечивает строгий контроль за их состоянием. По итогам встречи стороны договорились о системном сотрудничестве и обмене лучшими практиками. Также была достигнута предварительная договоренность об участии узбекских коллег в неделе реставрации в рамках празднования в 2027 году Дня реставратора в Петербурге. 15 августа аукционный дом «Литфонд» проведет торги, на которых будут представлены предметы живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Среди лотов также будут пуанты 80-х годов с автографами прим золотого состава Мариинского театра. Свои подписи на балетных пуантах оставили главные примы, солисты и артисты Ленинградского академического театра оперы и балета имени Кирова, периода руководства Олега Виноградова. Среди них партнерша Рудольфа Нуреева и Михаила Барышникова Алла Сизова, прима-балерина Галина Мезенцева, балерина Светлана Ефремова, народная артистка Советского Союза и педагог-репетитор Ольга Моисеева, а также другие знаковые выпускники Академии русского балета имени Вагановой. Среди живописных работ будет представлен холст ленинградского пейзажиста Николая Галахова «Ветлуга. Летний день». Работы художника хранятся в крупнейших музеях России и за рубежом. 8 и 9 сентября на сцене театра «Балтийский дом» состоится благотворительный показ спектакля «Гостиница Астория». Вместо профессиональных актеров на сцену выйдут известные петербуржцы, представители общественности, деятели культуры и предприниматели. Традиционно несколько ролей исполнят депутаты Законодательного собрания и Государственной думы. Как рассказал председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, спектакль основан на реальных событиях сентября 1941 года и повествует о судьбах людей, защищавших Ленинград в самые суровые дни блокады. Это история о мужестве, стойкости и сострадании, которые были проявлены жителями осажденного города. Проект реализуется уже не первый год. Предыдущие постановки позволили собрать 5 миллионов рублей, которые были направлены в фонд помощи онкологическим больным «Не напрасно» и в студию «Да», где занимаются дети и взрослые с особенностями развития. Все средства, вырученные от предстоящих показов, также пойдут на благотворительные цели. В Петербурге с 15 по 23 августа пройдет фестиваль «Летний музыкальный парк «Август» в Ботаническом». Мероприятие откроется программой «Сила джаза». Перед гостями выступят Сергей Жилин и коллектив «Фонограф Джаз Квинтет». Подробная афиша опубликована на сайте фестиваля. Проект создан дирижером Антоном Гакелем и виолончелистом Дмитрием Ганенко. Фестиваль проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. На Елагином острове пройдет фестиваль современной фортепианной музыки. В программе выступления 12 композиторов. Все пианисты, как сольно, так и в сопровождении других инструментов, исполнят композиции собственного сочинения. Об этом рассказали в Комитете по культуре Петербурга. Концерты пройдут 14, 15 и 16 августа. Начало каждого концерта в 18 часов. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. В среду, 12 августа, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 51%. Ветер западный 2-4 метра в секунду. В четверг, 13 августа, будет пасмурно, без существенных осадков. Температура плюс 16, плюс 18 градусов, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 68%, ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 16, плюс 18, в четверг без существенных осадков также плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
2: Дорогие братья и сестры! Мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

20 век в музыке Дмитрия Шостаковича. Рассказывает музыковед Людмила Михеева-Солертинская.

Много лет спустя, отвечая в интервью на вопрос, кто были его духовные отцы, Дмитрий Дмитриевич ответил: Иван Иванович Солертинский. Он сформировал мое мировоззрение. Война кончилась, Шостакович остался жить в Москве. В Ленинград возвращались филармония, консерватория. Жизнь, казалось бы, начиналась. Но жизнь была не такой, как раньше. Дело в том, что после войны вернувшиеся солдаты и офицеры, которые увидели другую жизнь, увидели Европу, уже воспринимали свою родину не так, как было раньше. Они поняли, что в ней происходит что-то не то. И, естественно, наша родная партия решила подкрутить гайки. 45-й год еще прошел в непонятном ожидании. А вот в 46-м году началось наступление, причем по всем фронтам. Снова пошли аресты, снова стал наполняться ГУЛАГ. Впрочем, он начал наполняться еще в 45-м, когда стали возвращаться из-за фронта пленные наши и те, кого немцы угоняли с оккупированных земель. А в 46-м году пошло развернутое наступление на культуру. Сталин решил показать, кто в доме хозяин. Так, несмотря на то, что Эйзенштейн очень старался угодить ему с фильмом «Иван Грозный», первое постановление, сколько мне помнится, ударило именно по нему. Это было о второй серии кинофильма «Иван Грозный», который хозяина абсолютно не устроил. Потом пошло еще страшнее. Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Здесь Ахматову и Зощенко поносили последними словами. Зощенко называли мещанином, обывателем, и какие только клички ему не привешивали. А об Ахматовой, которой, напомню, тогда уже было 57, и которая очень много пережила, ее назвали взбесившейся барынькой, блудницей, мечущейся между будуаром и молельной. И вот их, Ахматова и Зощенко, изгнали из Союза писателей, лишили продовольственных карточек, то есть практически обрекли на смерть. Если бы не помогали друзья, знакомые, которые буквально подавали милостыню, то Анна Ахматова не выжила бы. Она была удивительная женщина, она выстояла и тут. А в 48-м году очередь дошла до музыки. Кстати, должна сказать, что вот в 51-м году, когда я училась в школе в 10-м классе, не знаю, по собственной инициативе или это было в программе, учительница литературы заставляла нас учить огромные куски из этого постановления журнала «Звезда» и «Ленинград». Мы их заучивали как стихотворение и должны были отвечать на оценку. А в 48-м году, когда вышло постановление об опере «Великая дружба», такой же удар обрушился на музыканта. Причем, хотя и называлось оно об опере «Мурадели», и внешним поводом послужило посещение Сталином спектакля, в котором события в Грузии и на Северном Кавказе показывались не так, как ему хотелось. Но это было только предлогом. Расправа-то была учинена над всеми крупнейшими композиторами страны и в первую очередь над Шостаковичем. Ему припомнили и статью «Сумбур вместо музыки», события 1936 года, и дальше перечислялись все его грехи, формалистическое, антинародное направление, и первым был именно Шостакович. Ему навешивались ярлыки субъективизм, конструктивизм, крайний индивидуализм, погоня за ложно понятым новаторством.
В общем, опять был поток грязи и политических обвинений, но на этот раз были еще более жесткие результаты, фактические. С концертных афиш исчезли его произведения, его сместили с поста председателя Союза композиторов Ленинграда, уволили из консерватории, на многочисленных собраниях его прорабатывали, учили, какую он должен писать музыку. Естественно, вспомнили о Салертинском, которого обвинили в том, что он принес много вреда советской музыке своей формалистической деятельностью. Это был 1948 год. И в этом году Шостакович написал практически в стол без надежды на исполнение одно из лучших своих сочинений. Тут я хочу вернуться к Анне Ахматовой, которая писала еще до войны свой реквием. И в реквиеме у нее в эпилоге рассказ о том, что она писала его как бы не от себя, а от имени тех женщин, с которыми вместе стояла в бесконечных очередях для передач тюремных. И у нее там есть такие фразы. «И если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть также они поминают меня в канун моего погребального дня». Но вот это главное для меня. «Зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ». Вот Шостаковичу не удалось зажать рот, потому что он не слова, а звуки издавал. И вот самое, может быть, интимное, самое глубоко личное и выстраданное сочинение возникало именно в 1948 году. Это был первый концерт для скрипки с оркестром.

Именно в этом концерте впервые прозвучала в полную силу тема, которую многие музыковеды привыкли называть тема монограмма Шостаковича. Это звуки ДСЦХ. Как известно, звукоряд нотный, если определить его буквенно, это А, Б, С.

Музыканты абсолютно привыкли видеть ноты Шопена. Когда Шопен пишется CH, по-английски, скажем, CH, в общем, именно эти две литеры. Нет, он написал букву S. То есть ему для чего-то она была очень нужна. Но на самом деле D, S, CH, если перевести на слоговое понятие ре, ми, бемоль, до, си, это натяжка. Потому что ведь букву Ш, даже в немецком исполнении, мы начинаем с литеры С. То есть там нет литеры Э. Если брать звучание, тогда надо и к Д прибавить Э, и к С прибавить Э, и к Х прибавить А. То есть получится что-то совсем другое. А он именно S, которая звучит как ми-бемоль, выбрал и подчеркнул как очень нужный ему звук. Почему? Вот почему-то на эту тему никто не задумывался. Вот D, S, C, H и все. А попробуйте написать эти ноты подряд, именно как ноты. Так там же возникнет эта буква Э, которой нет в инициалах. И ответ возникает неожиданно. Я его нашла совсем недавно, когда слушала совершенно великолепный цикл лекций о Бахе игумена Петра Мещеринова. К сожалению, нас в Советской консерватории этому не учили. Но дело в том, что в музыке барокко была система музыкальных тем-символов. Система, которая была общеизвестна, которую употребляли многие разные музыканты и которую все слушатели воспринимали совершенно однозначно. Например, восходящее движение означало восхождение к небу. Отдельные звуки, отрывистые, падающие как капли, означали слезы. Был мотив, который означал радость. Был даже мотив, который определялся как бичевание Христа. Его Бах использовал в «Страстях по Матфею». И, наверное, самым важным среди этих символов был символ креста, символ распятия. Он звучал и у разных композиторов, и Бах его использовал не один раз, но наиболее известное его звучание, известное буквально всем музыкантам и, наверное, очень многим любителям музыки, это тема соль минорной фуги из хорошо темперированного клавира.

первый раз этот мотив появляется вовсе не как ДСЦХ, а так, как будто Шостакович взял вот эту всем известную тему баховской фуги и просто спустил ее на полтона. Она звучит как ля бемоль ля, соль бемоль фа, или в буквенном обозначении ас а гес ф, что абсолютно никакого смысла не имеет, если говорить о монограмме, но это вот спущенная на полтона, это самая тема креста, тема распятия. И только после этого Шостакович поднимает ее на 3 тона выше или спускает на 3 тона ниже и отчаянным криком, воплем муки звучит эта тема вот уже на тех звуках, на которых мы привыкли ее слышать, как тему Шостаковича. Но я абсолютно убеждена, что случайным это быть не может. У него был слишком хороший слух и слишком хороша память, чтобы вот так случайно попасть на тему креста. Кроме того, еще одно важное. Он был психологически не тем человеком, который себя восхваляет. Это Рихард Штраус мог написать симфонию о себе любимом и назвать ее «Домашняя симфония», изобразить там и себя, и все свое семейство. Это Скрябин мог вообразить себя демиургом и создавать музыку, в которой звучит горделивая тема «Я и есть». Шостакович был совсем не таким. Он ничего не посвящал себе, он старался не рассказывать о себе, потому что ведь и все его симфонии, написанные до того и после того, это же не о себе, это о стране. Это так же, как писал Малер, вовсе не личные свои переживания. Это мука всего человечества у Малера и, во всяком случае, мука нашего человека, живущего там же, где довелось жить Шостаковичу. Поэтому, когда осознаешь именно этот факт, что это не монограмма Шостаковича, а тема креста, совсем по-другому воспринимается его музыка.

Тема ДСЦХ звучит не только в первом скрипичном концерте в 10-й симфонии. Она появляется еще и в 8-м квартете, трагическом сочинении, написанном после того, как Шостакович увидел, что сделали союзные бомбардировщики с Дрезденом. А кроме того, почти эта же тема звучит в виолончельном концерте, первом виолончельном концерте, который был посвящен Мстиславу Ростроповичу. Если воспринимать ее так, как все, как монограмму, то звучащий там мотив не имеет никакого смысла, потому что там он перевернут. Это не ДСЦХ, а ЦХСД. То есть никакого отношения к монограмме. Но если понять, что это действительно тема креста, то мы ее можем воспринимать, потому что вспомним перевернутый крест апостола Петра и косой крест Андрея Первозванного. Да и совсем по другой линии те кресты, которые сбивали большевики с церквей, которые ломали, которые уродовали. И вот так вот изуродовано, но с теми же узнаваемыми интонациями звучит основная тема первого концерта для виолончели с оркестром.

Кроме этой темы ДСЦХ, в концерте появился еще один очень значимый образ. Я бы сказала, тема формы. Потому что это и мотив, который значим для Шостаковича, и который не раз появляется в его музыке, но это и форма, которую он использует. Самое яркое появление подобного мотива, я не говорю, что это идентичный, но сходный мотив, по-видимому, не только по своей интервалике, по своему рисунку, но и по смыслу. Самый яркий – это, конечно, в теме нашествия в 7-й симфонии.

Она появляется потом, как ни странно, в 9-й симфонии, которая должна была стать победной. Она написана в 1945 году. Вот еще о той теме нашествия проницательные критики писали о том, что в ней есть оттенок пошловатости, оттенок какого-то обывательского благополучия, что она поначалу не страшная, но что это тина, которая затягивает. И вот если вслушаться в побочную тему первой части 9-й симфонии, то она очень сходна по мелодическому образу, только она не становится потом такой страшной, а это просто такое побеждающее мещанство.

исходная тема по своему музыкальному составу, хотя совершенно другая по возникающему образу, появляется и в скрипичном концерте, и появится потом в 15-й симфонии, в последней симфонии Шостаковича. Но кроме того, что эта тема сама по себе достаточно характеристична, она еще связана с определенной формой. Не всегда. В 9-й симфонии этого нет. А вот в 7-й, в скрипичном концерте и 15-й симфонии появляется эта форма, старинная, пришедшая тоже из глубины веков, тема пассакалья. Пассакалья – это вариации на неизменную тему. Вообще все мы знаем вариации, ну, в концертах, например, вариации на тему рококо у Чайковского или вариации на темы Карелли или на темы Паганини у Рахманинова. Это так называемые свободные вариации. В них тема может видоизменяться, может изменять свой характер, изменять темп. Иной раз она изменяется почти до неузнаваемости. А вот в пассакалье тема абсолютно неизменная. Она проходит много раз как что-то роковое, как что-то неизменное. И на ее фоне уже могут развиваться какие-то другие мелодии, возникать другие темы, создаваться какое-то иное музыкальное здание. А вот эта тема, ну, опять-таки вспомним тему нашествия в 7-й симфонии, она всегда неизменна, и для меня в скрипичном концерте она, наверное, многозначна, потому что можно ее трактовать как бесконечный коридор, по которому идут заключенные в тюрьме, или как бесконечная дорога с колонной заключенных, которые ведут конвойные, шаг вправо, шаг влево, считается побегом и грозит расстрелом. Или это, скорее всего, клетка, клетка, в которой мечется душа человеческая, которая бьется и пытается вырваться, но вырваться не может, потому что она заключена в ней.

0: Закончилась очередная передача из цикла «20 век» в музыке Дмитрия Шостаковича. Рассказывала музыковед Людмила Михеева-Слертинская. В передаче прозвучали фрагменты сочинений Дмитрия Шостаковича: первый концерт для скрипки с оркестром, первый концерт для виолончели с оркестром, первая часть 9-й симфонии и фуга соль минор Иоганна Себастьяна Баха.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: В исполнении Ласло Шендри Каспера прозвучала прелюдия до мажор Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Ректор Санкт-Петербургской духовной академии совершил молебен в церковном павильоне Большого Меньшиковского дворца в Ораниенбауме. В Ленинградской области пройдет третий блоковский фестиваль. Об этих и других событиях более подробно. 9 августа, в день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, епископ Петерговский Силуан, совершил молебен в церкви великомученика и целителя Пантелеимона в церковном павильоне Большого Меньшиковского дворца в Ораниенбауме. Епископу Силуану сослужили благочинные дворцовых храмов протоиерей Никита Зверев, настоятель собора Архангела Михаила в Ломоносове, протоиерей Павел Суслов, настоятель церкви Святой Живоначальной Троицы в Ораниенбауме, протоиерей Андрей Новожилов и другие священнослужители. Среди молящихся были начальник экспозиционной службы Государственного музея-заповедника Петергоф Сергей Бондарев, хранители Меньшиковского дворца Екатерина Борисова и Яна Миронова, сотрудники Государственного музея-заповедника и прихожане храмов города. Молебен сопровождали певчие хора Знаменской церкви в Царском селе под управлением регента Екатерины Пилаевой. 9 августа в храме преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище было отмечено 120-летие с момента закладки храма. За божественной литургией, которую возглавил настоятель протоиерей Аристарх Егошин, молился глава администрации Приморского района Богдан Заставный. После благодарственного молебна все желающие отправились на экскурсию «Неизвестные страницы истории нашего храма», которую провела краевед и прихожанка Валентина Балабанова. Маршрут прошел мимо захоронений протоиереев Николая Ломакина, Павла Пашского, Виктора Сашина, Владимира Лютика, служивших здесь в разные годы. Силами прихода к этому дню были изготовлены портреты настоятелей, которые установлены на их могилах. Экскурсовод рассказал об их жизненном пути и служении. У каждой могилы отец Аристарх и клирики храма совершили заупокойные литии. В юбилейный год планируется продолжить экскурсии, посвященные истории этого места. 10 августа в Доме журналиста прошла встреча, посвященная двухлетию создания волонтерского проекта организатора перевозок. Участников поздравили вице-губернатор Кирилл Поляков и председатель комитета по транспорту Денис Минкин. Депутат законодательного собрания Анастасия Мельникова огласила приветственный адрес председателя Александра Бельского. Приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе огласил настоятель князь Владимирского собора, председатель отдела религиозного образования и катехизации иерей Илья Макаров. За участие в духовно-просветительских и церковно-общественных проектах участникам движения были вручены грамоты отдела религиозного образования и катехизации и награды городских властей. Волонтеры-организаторы перевозок помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддерживают жителей Мариуполя и Белгородской области, включаются в донорские и другие благотворительные проекты. Добровольцы содействуют проведению церковных праздников и духовно-просветительских мероприятий, участвуют в паломнических поездках. Волонтерское движение совместно с князь Владимирским собором неоднократно помогало жителям новых регионов. 9 августа в Петербурге на площади Победы у монумента героическим защитникам Ленинграда состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков, посвященная 82-й годовщине окончания Ленинградской битвы, Дню воинской славы России. В церемонии приняли участие наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин и духовенство Санкт-Петербургской епархии. Священнослужители вместе с представителями органов государственной власти, ветеранами, жителями блокадного Ленинграда, военнослужащими и общественными организациями почтили память защитников города и всех, кто отдал жизнь за освобождение Ленинграда. Участники церемонии почтили память павших минутой молчания под звуки метронома. После этого был исполнен государственный гимн Российской Федерации и состоялось возложение цветов и венков к монументу. В Кронштадте в историческом форте Константин При поддержке Кронштадтского благочиния состоялось заседание коллегии отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии. Совещание было приурочено к подготовке к новому учебному году. В заседании по благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина принял участие заместитель руководителя Лаврского объединения молодежи «Скимин» Дионисий Белянин. В рамках мероприятия участники обсудили широкий круг вопросов. Особое внимание уделили планированию предстоящих мероприятий – праздничного крестного хода в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, Дня православной молодежи, ежегодной конференции, а также осеннего молодежного молебна о семье. 13 августа в Большом зале филармонии состоится вечер памяти митрополита Петроградского Вениамина и иже с ним пострадавших. Прозвучит оратория «Страдалец до Голгофы» композитора Михаила Малевича. В основе произведения – письмо-завещание, написанное митрополитом Вениамином в одиночной камере на Шпалерной. В концерте примут участие артисты Сергей Перегудов, Светлана Щедрина, солист Мариинского театра Денис Беганский, меццо-сопрано Олеся Петрова, Большой сводный хор Петербурга и симфонический оркестр. Дирижер Лев Дунаев, автор-составитель Любовь Ивановская. Начало в 20 часов. 15 августа в Кингисеппском районе Ленинградской области состоится праздник, посвященный восстановлению храма Архангела Михаила в первом имении семьи Блоков в России. Организатором мероприятия выступает воскресная школа храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Праздник организован по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана при поддержке администрации Котельского сельского поселения и музея квартиры Александра Блока. Фестиваль пройдет с 11 до 16 часов деревни Удосолово. Торжества начнутся с соборной молитвы. Рядом с разрушающимся историческим храмом будет совершена божественная литургия и крестный ход, после которых для всех гостей и паломников будет организована трапеза. В этот же день волонтеры Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры проведут очередные работы по благоустройству прихрамовой территории. Культурная программа фестиваля объединит театральное, музыкальное и поэтическое искусство Серебряного века. Артисты Санкт-Петербургского театра «Мастерская» представят зрителям эскиз к спектаклю «Незнакомка» в постановке Сергея Панькова. Музыкальную часть праздника составят бардовские песни. Для любителей литературы будет организована беседа у временной экспозиции «Судьба Ольги Блок» и презентация третьего печатного сборника «Блоковский храм». Каждый желающий сможет прочитать любимые строки в рамках открытого поэтического микрофона. Памятным событием дня станет посадка на территории бывшей усадьбы кустов сирени особого сорта Александр Блок. Также в программе праздника традиционная ярмарка и старинная русская игра в лапту. Вход на все мероприятия Блоковского фестиваля свободный. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Главное в книгах Пеннака – это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов. Вера в действительное воскресение Христова и в бессмертие человека становится в центре внимания Соловьева, в центре всей его духовной жизни. 13 августа – день памяти философа Владимира Соловьева. 12 и 13 августа в 13 часов 20 минут слушайте в нашем эфире беседы библииста и богослова архимандрита Иоануария Ивлева о христианском содержании творчества крупнейшего русского философа Владимира Сергеевича Соловьева, центральное место в котором занимала весть о воскресении.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 173-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывок из 3 главы.
1: Братья, такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее.
0: Послушайте 96-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне».
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение, которое мы услышали, говорит о том, что почитание святых, праведников, пророков, которое было тоже распространено и в среде ветхозаветного народа, среди израильского народа, это повествование сегодня, которое мы услышали, разумеется, касается нас, потому что Евангелие, оно, это живое слово, оно живо и действует сегодня на нас, на сегодняшних людей, живущих в сегодняшнем современном мире. О чем же здесь? Но мне кажется, здесь мы легко себя и свою жизнь, и свое время узнаем. Украшение памятников, воздвигание гробниц. Все это и нам тоже свойственно, и нам тоже свойственны некие знаки и символы почитания к праведникам, к преподобным, к тем святым, которые оставили уже мир, перешли в вечность, оставили нам свои мощи, оставили нам сегодня память о себе. И мы почитаем их. Но вопрос заключается здесь сегодня и обличение Христа именно о том, что это почитание, это поклонение, воздвигание им гробниц и памятников никак не касается внутренней жизни людей. Люди, которые это почитание оказывают, никаким образом, ни в какой мере не подражают той праведности, тому служению, которое несли те пророки, праведники, которым почитание и сегодня возносится. Также, дорогие, случается и с нами, когда мы почитаем мощи, почитаем сегодня иконы святоугодников. Все это имеет под собой, к сожалению, основу часто потребительскую. Получить что-то от них и спросить сегодня у них материальной, земной помощи. Но ни в коем случае мы не спрашиваем у них, очень часто, к сожалению, так бывает, не спрашиваем у них их опыта, помощи в подражании их жизни. К сожалению, часто мы ищем исцелений, ищем достатка. Об этом идет наша молитва к Богу или к святым, но никогда мы не ищем сегодня опыта святых, который бы мог нам сегодня помочь исправить и преобразить нашу жизнь. И потому, разумеется, вот эти слова, обличающие сегодня фарисеев, саддукеев, обличающие современный Христу народ израильский, обличают сегодня и нас, что почитание наше сегодня мощей, почитание икон, почитание праведников может носить разные стороны и разные иметь характер. Национальный, может быть, традиционный, народный, потребительский, как уже сказал сегодня я, но зачастую не имеет главного, не имеет желания в своей основе почерпнуть и узнать и прикоснуться к опыту тех святых, которых мы почитаем, жить, подражая им в их жизни, в их служении, в их стремлении к Богу. И вот сегодня это Евангелие, конечно же, нас обличает, и мы должны воспринять сегодня эти слова для себя, воспринять для себя как некое научение и наказ для собственного исправления, постараться в нашей жизни все-таки, кроме почитания, кроме поклонения, кроме испрашивания каких-то себе выгод мирских у святых, стремиться познать их опыт, стремиться познать их жизнь через жития святых, через те книги, которые они нам оставили, а многие святые были писателями, церковными писателями. Поэтому сегодня мы обличаемы в том, что, к сожалению, очень мало мы читаем литературу именно святоотеческую, читаем мало добротолюбия, читаем мало те труды, те книги, которые оставили нам, в том числе и преподобные русские, как Нил Сорский, например, Иосиф Волоцкий и разные другие святые. Почитаем их мощи, молимся им, но не почитаем сердцевину их жизни, их учения. И вот сегодня это Евангелие, разумеется, нас ставит на одну планку с фарисеями. Чтобы наше почитание не было только формальным, внешним, необходимо в глубину погружаться в жизни святого праведника, искать подражание ему, искать его опыта, и этот опыт нас приведет ко спасению. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: августа, 30 июля по старому стилю празднуется память множества мучеников первых веков христианства. Мы вспоминаем сегодня апостолов от 70 Силу, Силуана, Крискента, Епинета и Андроника. Апостол Сила сопровождал в миссионерских путешествиях апостола Павла. Они вместе посетили Сирию, Киликию, Македонию. В городе Филиппы их схватили, били палками, а затем бросили в темницу. В полночь, когда святые апостолы Павел и Сила молились, внезапно произошло сильное землетрясение, их оковы пали, и двери темницы растворились. Темничный сторож, испугавшись, что узники бежали, хотел покончить с собой, но был удержан апостолом Павлом. Тогда, припав к ногам апостолов, он с верой принял от них благовестие о Христе, вывел их из темницы, привел в свой дом, омыл их раны и крестился со всеми своими домашними. Из Филипп апостолы Павел и Сила пошли в город Амфиполь, Аполлонию и Салунь. В Коринфе святой апостол Сила был рукоположен во епископа. Там он и скончался. Сегодня прославляются множество мучеников III века, пострадавших в Персии. Священномученик Полихроний, епископ Вавилонский, пресвитеры Пармении, Елим и Хрисотель, диаконы Лука и Муко, а также мученики Авдон и Синис, князья персидские, и мученики Олимпий и Максим. Все они приняли мученические венцы, когда Персию захватил император Рима Декий и начал там преследование христиан. В этот день мы вспоминаем еще нескольких мучеников того же века. Священномученика Валентина с тремя учениками – Прокулом, Ефивом и Аполлонием, и праведного Авундия. Валентин был епископом в итальянском городе Интирамне и имел от Бога дар врачевания. Прокул, Ефив и Аполлоний были афинянами и прибыли в Рим для продолжения образования. Однажды они стали свидетелями того, как святитель Валентин исцелил сына их учителя. После этого чуда они приняли от Валентина святое крещение. После мученической кончины епископа Валентина его ученики взяли его тело и с честью погребли в городе Интирамне, где он епископствовал. Их также вскоре схватили за почитание священномученика Валентина и обезглавили. Святой праведный Авундий, память которого совершается вместе с этими мучениками, был их другом. Он взял из темницы их тела и похоронил при гробе святого епископа Валентина. Сегодня совершается празднование памяти святого мученика Иоанна Воина. Он жил в IV веке и служил в войсках императора Юлиана Отступника. Святой Иоанн Воин является собой пример того, как можно сохранить верность Христовой истине, находясь на службе у правителя нехристианина или даже гонителя церкви. Хотя святой Иоанн скончался в глубокой старости, в конце жизни он сподобился мученического венца. Святой Иоанн Воин всегда особо почитался в русском народе. Его житие стало особенно актуально в XX веке, во время гонений на церковь в России. Сегодня празднуется обретение мощей преподобного Германа Соловецкого в XV веке вместе с преподобным Саватием, основавшего Соловецкий монастырь. Более 50 лет пребывал преподобный Герман на суровом и холодном острове, проводя жизнь в непрестанной Иисусовой молитве и трудах. В 1479 году он был послан игуменом Арсением в Новгород. Там, в обители Антония Римлянина, исповедавшись и причастившись, преподобный Герман Соловецкий мирно отошел ко Господу. Через 5 лет мощи его были обретены нетленными и положены в Соловецкой обители. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика диакона Иоанна Плотникова, пострадавшего в 1918 году. Также сегодня вспоминается преподобный Анатолий Оптинский-младший, отошедший ко Господу в 1922 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святого мученика Иоанна Воина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святой мученик Иоанн Воин жил в IV веке. Он служил в войске римского императора Юлиана Отступника. Однажды император послал в одну область отряд воинов во главе со святым Иоанном для преследования и гонения христиан. Святой Иоанн был тайным христианином и, пользуясь своим положением, оказывал гонимым всевозможную помощь. Когда Юлиан Отступник узнал о деятельности святаго, он приказал немедленно привести его в Константинополь. По дороге стражники обращались со святым Иоанном как с государственным преступником, избивали его и морили голодом. Когда святого привели в столицу, Юлиан Отступник был в походе против персов, и святой Иоанн был заключен в темницу до его возвращения. В течение нескольких месяцев он был закован в тяжелые цепи и претерпел немало лишений. Иногда мученик изнемогал душой, и его одолевали сомнения. Стоит ли менять спокойную жизнь на такие страдания? Но святой Иоанн находил поддержку в молитве. Господь укреплял святого мученика, и он радостно прославлял милосердие Творца. После смерти Юлиана Отступника, убитого в походе, святой мученик Иоанн Воин был освобожден по приказу нового императора-христианина Иовианна. Испытанный скорбя,

были положены в Константинопольском храме во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. На Руси имя святого мученика Иоанна Воина известно с давних пор. Он почитается как защитник обидимых, страждущих и покровитель воинов. По молитвам святого также обличаются воры и находятся украденные, утерянные вещи. Во многих местах нашего Отечества строились храмы во имя мученика Иоанна Воина.

0: В завершение церковного календаря прозвучит житие преподобного Анатолия Оптинского-младшего. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: С юных лет преподобный Анатолий, в миру Александр Алексеевич Потапов, стремился к духовной жизни. Но мать не отпускала его в монастырь, и только после ее смерти в 1885 году, когда ему было уже 30 лет, пришел в Оптину пустынь сын купца калужский приказчик Александр Потапов. Вскоре брат Александра благословили быть келейником у преподобного старца Амвросия. Уже в ту пору открылся у преподобного Анатолия дар любви, сострадания и прозорливости. Приняв монашеский постриг, он постепенно входил в старческий труд, и после кончины старцев Иосифа и Варсонофия вместе с преподобным Нектарием стал продолжателем старческого духовного делания. К преподобному Нектарию стремились в основном монашествующие, интеллигенция, а к преподобному Анатолию во множестве шел простой люд со своими хлопотами и жалобами, скорбями и болезнями. Всегда смиренного и никогда не унывающего старца в народе ласково называли утешителем, а еще вторым Серафимом. На благословение к старцу, на соборование, на исповедь всегда стекалось множество людей. Из братского корпуса отцу Анатолию пришлось перейти в притвор Владимирского храма. Часто приходилось видеть такую картину. В монастыре полное затишье, не видно даже монахов, а Владимирская церковь открыта и полна народу. Батюшка принимал всех без ограничения времени. Преподобный был всегда приветливым и ласковым. Однажды пришел к преподобному, попавший в затруднительное положение, крестьянин, оставшийся с семьей, без крыши над головой, имея за душой лишь 50 рублей денег. Ему неоткуда было получить помощь. От горя он впал в отчаяние и первым делом решил пропить эти деньги, оставив жену с ребятишками, а самому идти в Москву в работники. Но прежде он решил сходить к старцу Анатолию. Подходит под благословение и говорит: «Погибаю я, батюшка, хоть совсем умирай. Что так? Да вот так-то и так». И все рассказал крестьянин старцу. Отец Анатолий благословил его и сказал: «Не падай духом, через 3 недели в свой дом войдешь». Так оно и случилось. Помог ему Господь и дом построить, и другим человеком стать. В 1905 году у старца Анатолия искал разрешение важных вопросов христианской жизни отец Павел Флоренский. В 1914 году к старцу Анатолию для духовных бесед приезжала великая княгиня Елисавета Федоровна. Старец принимал у будущей преподобной ученицы исповедь и имел с ней продолжительную беседу. Почитателем старца Анатолия был и святой праведный Алексей Мечев. Отец Алексей говорил о старце Анатолии: «Мы с ним одного духа». В разные годы к отцу Анатолию обращались за духовными советами известные впоследствии священнослужители, архиепископ Серафим Соболев, митрополит Трифон Туркестанов, будущий священномученик протоиерей Николай Загоровский. По благословению отца Анатолия в 1917 году священный сан принял известный духовный писатель

Валентин Свинцицкий, будущий протоиерей, исповеднически закончивший свою жизнь в ссылке. Старец Анатолий находился в глубокой духовной связи со старцем Нектарием. Они часто посылали друг к другу приходивших к ним людей для благословения и наставления. Преподобный Анатолий любил Россию, русский народ и предсказывал: «Будет шторм, и русский корабль будет разбит, но ведь и на щепках, и на обломках люди спасаются». Преподобный Анатолий писал одному из духовных чад, говоря к предстоящему: «Бойся Господа, сын мой, бойся потерять уготованный тебе венец. Стой в вере, и если нужно, терпи изгнание и другие скорби, ибо с тобой будет Господь». В 21-м году Оптина пустынь была закрыта. Отец Анатолий был арестован и отправлен в тюрьму в Калугу, но по дороге его состояние ухудшилось, и он оказался в больнице, где ему, как тифозному, тут же остригли волосы и бороду. Когда же выяснилось, что его по ошибке приняли за тифозного больного, врач отпустил его. Вернулся он в обитель, измученный, еле живой, но со светлой улыбкой и благодарением Господу. В том же году старец принял схиму. 29 июля 22 года в монастырь нагрянула комиссия ГПУ. Начались допросы. Готовились к аресту умирающего старца. Он не противился, только попросил себя отсрочки на сутки, чтобы приготовиться. Келейнику отцу Варнаве большевики приказали к завтрашнему утру приготовить старца к отъезду. Под утро келейник нашел старца стоящим на коленях. Войдя в келью, через несколько минут отец Варнава понял, что старец Анатолий мирно отошел ко Господу. На утро приехала большевистская комиссия. Только выйдя из машины, сотрудники ГПУ сразу спросили: «Старец готов?» «Да, готов», — ответил келейник старца, отец Варнава, и впустил их в келью. Там на столе в гробу лежал приготовившийся, почивший старец. «Честна пред Господом смерть преподобных его», — говорит псалмопевец. «Положись на волю Господню, и Господь не посрамит тебя. Пред кончиною своей будешь благодарить Бога не за радости и счастье, а за горе и страдания, и чем больше их было в твоей жизни, тем легче будешь умирать, тем легче будет душа твоя возноситься к Богу», — так учил своих чад преподобный Анатолий Оптинский.

прозвучало песнопение воскресной утренней «Тропарипа непорочных» знаменного распева в гармонизации Бориса Литковского в исполнении хора Минского Петропавловского собора.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Мы снимаем документальный фильм о репетиции вашего оркестра. Он для телевидения. Ознакомитесь. Ну, как и жизнь насекомых. Несомненно, в каждом из них есть элемент безумия. Но это обусловлено тем, что они отождествляют себя со своим инструментом. Но у них есть одна положительная черта характера. Они любят свое ремесло. Я чувствую, со временем эта черта может исчезнуть.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Мария Петько. В начале сентября петербургский ДК «Выборгский» принимает гастроли театра «Ленком». 4 и 5 сентября здесь покажут репетицию оркестра, спектакль «Исследование», поставленный по мотивам фильма Федерико Феллини, художественным руководителем театра Владимиром Панковым. На сцене развернется масштабное музыкально-драматическое действие с участием практически всей труппы. О том, каким получился этот театральный оркестр, о метафорах, смыслах постановки в преддверии гастролей, мне рассказал сам Владимир Николаевич Панков.
3: Конечно, постановка грандиозная, масштабная, с множеством метафор, полифонии, смыслов. И очень хочется узнать тот изначальный импульс, который подтолкнул вас к созданию этого спектакля. Думали ли вы об этом материале до «Ленкома»?
4: Нет, честно вам могу сказать, я не думал до «Ленкома» об этом материале. Я очень люблю Феллини, практически все пересмотрел, все прочитал про Феллини. Он у меня очень этот автор. Я мне говорю, именно автор, даже не режиссер, а автор, художник, мне он очень близок. Как Феллини, Параджанов, как Боб Фосс, как Полунин, Слава. Да, вот эти люди, они мне очень близки по духу. И иногда мы даже, я иногда заимствую что-то, и мы даже жонглируем. Благодаря вот этим авторам и к ним обращаемся. А это естественная вещь для «Ленкома». С чего начать, чтобы объединить всю труппу, чтобы мы все познакомились, чтобы мы все настроились в первую очередь друг на друга. Для меня репетиция оркестра – это прежде всего это настройка. Настройка этого организма или большого инструмента, как орган. Потому что если вы выйдете из «Ленкома» и посмотрите на «Ленком» со стороны, он напоминает действительно большой, гигантский инструмент, орган. А это самый сложный инструмент вообще, чтобы играть на таком инструменте. И это как бы такая естественная вещь. И для меня было важно еще что, чтобы артисты почувствовали, что они каждый важен, но при этом они должны работать на одну большую идею. Не театр служит им, а мы театру служим. И вот здесь как мы готовы где-то поступиться со своим эго, войти в этот такой большой организм и быть частью чего-то одного большого.
3: Да, ну вот вроде как локально вы сказали, что для объединения труппы, но получилась огромная метафора всей человеческой жизни. Вот я читала, что в одном из интервью вы сравнивали жизнь как репетицию.
4: Ну, музыка – это вообще метафора. Музыка – это метафора человеческой жизни. Театр тоже как Гёте еще говорил, я все время его цитирую. Хотите построить государство – начните его с театра. Это все равно такой маленький организм, который живет по каким-то своим законам внутри. Это естественная вещь.
3: Спектакль объединил огромное количество и актеров, и музыкантов. Угу. В целом там больше 100, да, по-моему. Насколько было сложно соединить музыкантов, драматических актеров? И, с одной стороны, вот здесь как скульптор, который создает такое большое единое целое, а с другой стороны, режиссер, который тонко работает именно с актерскими индивидуальностями. Вот этот баланс.
4: Как вы... Знаете, как Ифрос сказал, когда вы идете на репетиции, и когда вы репетируете с артистами, играете с ними, как с детьми. Это все по любви. И надо отдать должное артистам, и как они встретили меня, и как я их полюбил. Я надеюсь, что они тоже как-то полюбили. Я надеюсь на это. Без любви это невозможно было бы сделать.
3: включились в этот процесс.
4: Да, да. Все были на репетициях от начала до конца.
3: Были ли моменты импровизации, то, что приносили сами актеры?
4: Всегда у нас есть импровизация. Я очень люблю импровизацию. Даже в некоторых местах отсебятинку даже люблю. Ну, если это отсебятина вкусная и на идею работает, почему бы и нет. Это нормально, и было бы это здорово дальше продолжать, чтобы это был живой организм, а не как застроил, так и сделали. Да.
3: А приходилось ли актерам осваивать какие-то музыкальные инструменты?
4: Да, осваивали музыкальные инструменты, даже давали мастер-классы музыканты. Иногда даже после репетиции актеры оставались с музыкантами, спрашивали, как смычок держать, как правильно вести смычок. Игорь Коняхин освоил бас-фагот. Я прихожу в театр, а он уже сидит с бас-фаготами и вот пытается выдавить 2-3 ноты.
3: То есть они с нуля, да, не играющие.
4: Да. И это тоже надо отдать должное артистам, потому что они не отнеслись к этому формально.
3: Я на сайте прочитала, я еще не смотрела постановку, буду смотреть, когда вы приедете с гастролями в Петербург. Вот написано, что во время данного спектакля используются крупные ветродуи.
4: Ну, потому что там есть сцена анархии, когда они все против дирижера, и это такая... К чему, в общем-то... Приводит слово «свобода». Обратная сторона, когда мы все боремся за какую-то псевдосвободу, свобода приводит к анархии и абсолютному погрому и разрушению. Просто знаете об этом. Как и слово, собственно говоря, обратная сторона любви – это смерть. То же самое со словом «свобода».
3: Ну да, ну как ни странно, что да, свобода приводит к анархии, но при этом спектакль получается все равно об умении слышать друг друга.
4: Ну,
3: как,
4: да, конечно, именно об этом.
3: Потому, созидании.
4: Конечно. Мы же все учимся на своих ошибках. Надо отдать должное Дмитрию Юрьевичу Берестову, нашему директору. Здесь надо говорить, чтобы вот так вот вывести целую труппу на гастроли в Питер, и особенно команде ребята, которые приглашают нас, это Бави Нина Евгеньевна, да, но это только заслуживает большого уважения, потому что, ну как, привести антрепризу, это все понятно, 2-3 человека, да, а вот так вот...
3: То есть здесь вся фактически труппа.
4: Да, а вот так вот вывести пекинскую оперу со всеми декорациями, артистами, музыкальными инструментами, вот прокачки, я восхищаюсь ими, и это очень хороший такой показатель, что наконец-то, может быть, мы возвращаемся в те времена, когда возникали серьезные гастроли театра. Не просто формальные, быстро что-то сделать как-то налегке, а вот в хорошем смысле слова, как раньше в советское время выезжали большие театры на гастроли, они гастролировали, показывали свои спектакли. Когда Дмитрий Юрьевич предложил эти гастроли, и я только поддержал, я говорю, только честь и хвала вам будет, что и питерский зритель может увидеть нашу постановку.
3: А у спектакля 2-3 состава за 2 дня гастроли спектакля в сентябре. Мы увидим...
4: Вы увидите два состава, и это тоже для меня... А вот для нас это было принципиально, чтобы и артистам не было обидно. А почему этих вывозят на гастроли, а эти остаются? Здесь по справедливости один спектакль играет один состав, а другой спектакль играет другой состав.
3: Спектакль, вы говорили сами, что он по мотивам Феллини, но очень многое переплетается с историей, традицией самого Линкома. Как раскрылись эти линии в процессе репетиции? Или вы сразу поняли эту общность, энергетик?
4: Ну, знаете, когда мы начали читать, я вообще сначала думал, что я, может быть, вставлю из интервью Захарова какие-то вставки, а потом мы поняли, что этого делать не надо, потому что настолько все перекликается, как существует Александра Марковна, фантастический на арфе, и какой ее пронзительный монолог, как Дмитрий Анатольевич Певцов существует, как Иван Валерьевич, как Сергей Юрьевич Степанченко. Ну, в общем, я, понимаете, когда я начинаю перечислять, а вот я должен все там, я не знаю, 120 человек просто перечислить, как они работают. И для них всех эта тема оказалась очень близкой.
3: Угу. То есть изнутри актеров, через раскрытие самой темы, которую поднял Феллини, вот и происходит эта
4: связь.
3: Ну да,
4: она как-то связь вот так произошла, да, это как-то отозвалось.
2: О петербургских гастролях театра «Линком» и спектакле «Репетиции оркестра» я беседовала с художественным руководителем театра Владимиром Панковым. Постановку можно увидеть в ДК «Выборгский» 4 и 5 сентября. У микрофона была Мария Петько. Всего доброго.
5: Куда девается музыка, когда ты перестаешь играть?
6: Правда. Куда девается музыка, когда ты перестаешь играть?

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала первая часть сонаты для клавира «Соль мажор» Йозефа Гайдна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культуры. У микрофона Валентина Пас. Президент России Владимир Путин прибыл в Новосибирск. Программа визита посвящена региональным вопросам и научно-техническому развитию. Также глава государства проведет заседание Президентского совета по науке. В Новосибирском государственном университете Владимиру Путину продемонстрировали инновационную систему возврата библиотечных книг. Устройство само определяет, какое издание из библиотечного фонда сдается и вносит коррективы в записях цифрового читательского билета. Приспособление также способна возвращать книги на полки. В последний раз Владимир Путин был с визитом в Новосибирске в августе 2018 года, когда принимал участие в форуме «Технопром». В России создан электронный архив партитур отечественной киномузыки. Целью некоммерческого проекта под названием «Викистор» является собрание, сохранение и популяризация партитур современной киномузыки нашей страны. Проект носит образовательный характер. На сайте «Викискор» сказано, что молодое поколение необходимо знакомить не только с наивысшими классическими образцами музыки в кино, сериалах, мультфильмах и документальных проектах, но и дать полную картину окружающего мира. Загрузить партитуру в архив можно без ограничений. В Москве появится новая площадка, где в течение всего года будет звучать органная музыка. Выступления будут проходить в камерном зале «Есенин-центр», расположенном в историческом флигеле усадьбы Карла Мейера. Специально для проекта там установили большой трехмануальный орган. Возможности инструмента позволяют представить широкий репертуар. От музыки барокко и романтизма до сочинений 20-21 веков, сольных органных программ и разнообразных ансамблей. Художественный руководитель проекта – органистка Елена Привалова, основательница фестиваля «Органные вечера» в Кусково. Первый концерт состоится 16 августа. Новый цикл откроет барочная капелла «Золотой век». Исполнители Алексей Шевченко – орган, Александр Листратов – барочная виолончель и Александра Обнорская – траверс флейта. Органные вечера в Есенин-центре призваны расширить представление об органе и его репертуаре, познакомить слушателей не только с великими произведениями прошлого, но и с музыкой, которая редко звучит на концертной сцене. Концерты будут проходить по четвергам и воскресеньям. В Иркутске с 6 по 17 сентября пройдет международный фестиваль академической музыки «Звезды на Байкале» под художественным руководством Дениса Мацуева. Смотр объединит музыкантов с мировым именем. Денис Мацуев даст не менее 7 концертов, в том числе сольный. В этом году в фестивале примет участие Российский национальный молодежный симфонический оркестр, за пульт которого встанут Александр Сладковский, Дмитрий Юровский, Иван Никифорчин и Диэн Савич. Также выступят Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова, Хибла Герзмава, Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии и Страдивари ансамбль. Концерты смотра пройдут на двух площадках – в Иркутском музыкальном театре имени Загурского и Иркутской филармонии. Башкирский эпос прозвучал на Северном полюсе. Древнюю легенду «Урал-Батыр» исполнил уфимский коллектив «Айола». Сейчас музыканты участвуют в арктической экспедиции, приуроченной к году единства народов России. На борту атомохода «50 лет Победы» находятся делегаты из 22 стран. Выступление артистов прошло на дрейфующей льдине. Всех участников похода пригласили в большой интернациональный хоровод. Следующим этапом путешествия станет «Земля Франца Иосифа». Хабаровская филармония укрепляет культурные связи с Китаем. Организация приняла участие в 16-м российско-китайском культурном форуме в городе Хэйхэ. Хабаровчане договорились о сотрудничестве с Министерством культуры и туризма провинции Хэйлунцзян. Первые концерты нового сезона запланированы на ближайший месяц. В прошлом году коллективы Хабаровской филармонии дали 12 концертов в городах Китая. Живую музыку услышали более 15 тысяч слушателей. Кукольные театры из 5 стран мира приедут в Курган. В начале октября регион примет 5-й международный фестиваль театров кукол «Мечта о полете». Смотр приурочен к 85-летию Курганского театра «Гулливер». В числе гостей коллективы из Китая, Перу, Казахстана и Белоруссии. Также выступят театры кукол со всей России, от Москвы до Якутии. В афише более 20 спектаклей, от классических сказок до смелых авангардных постановок. Смотр пройдет со 2 по 6 октября. Комедия «Невероятная Татьяна Викторовна» режиссера Алексея Кокорина откроет международный фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче», который стартует 18 августа в Калининграде. Главную роль играет Виктория Исакова. Фильм рассказывает историю учительницы из провинции, которая мечтает о чуде. Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» проходит в Калининграде ежегодно. В этом году он впервые приобрел международный статус. Британская актриса Тильда Суинтон вернется к театральной роли с 40-летней давности. С 5 сентября по 24 октября в Королевском придворном театре Лондона пройдет премьерный блок показов постановки Стивена Анвина «Человек человеку». Это моноспектакль по пьесе Манфреда Карге, действие которой начинается в Германии 30-х годов 19 века. Главная героиня переодевается в костюм своего умершего мужа, чтобы сохранить его рабочее место на заводе. Спектакль будет показан в Нью-Йорке весной следующего года. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. В среду, 12 августа, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 51%. Ветер западный 2-4 метра в секунду. В четверг, 13 августа, пасмурно, без существенных осадков. Температура плюс 16, плюс 18. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 16, плюс 18. В четверг без существенных осадков также плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: Четырнадцатого августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели! Мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

В исполнении Виктора Рябчикова прозвучали вариации Александра Гурилева на темы из оперы Михаила Ивановича Глинки «Иван Сусанин».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас каким-нибудь способом смотрит, слушает в интернете. С вами Радио Град Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях музыкант, виолончелист Дмитрий Гоненко. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: И, как я понимаю, мы будем говорить прежде всего о фестивале, который называется...
1: «Летний музыкальный парк «Август Ботаническом».
0: Так. И это уже сразу нас ориентирует на то, что место действия – это ботанический сад?
1: Абсолютно верно. На Петроградской стороне, в самом сердце нашего города.
0: Ну, это очень хорошее место. Я прям, очень много связано у меня с ним нежных воспоминаний. Думаю, что у многих петербуржцев. И вы там устраиваете какую-то серию концертов в рамках фестиваля, да?
1: Да, мы уже много лет с моим партнером, коллегой Антоном Гакелем проводим концерты в Ботаническом саду с 2017 года аж. То есть пережили пандемию, даже вот в пандемийные годы даже нам посчастливилось провести там концерты. Вот, поэтому для нас это невероятно знаковое такое место, место силы, можно сказать, потому что действительно вы правильно отметили, что у каждого, кто там, то есть это, ну, такое запоминающееся место, многое связано с этим наверняка. То есть у меня лично, то есть я когда туда попадаю, уезжать оттуда совсем не хочется, потому что вот этот антураж, и особенно, конечно, то, что мы проводим мероприятия, то, что там сцена вот наша стоит, вот сейчас этот импровизированный концертный зал, это прямо вот что уже какой-то такой...
0: А где у вас, кстати, эта сцена?
1: У Японского сада.
0: Если представляете, красивое место, да,
1: представляете, да, да. За ротондой, то есть если...
0: За ротондой, там такая дорожка?
1: Да-да-да, там такая овальная поляна с клумбой посередине, и вот в торце... Получается, ближе к оранжереям у нас располагается сцена, ставятся стулья, то есть концертный зал под открытым небом в окружении вековых деревьев.
0: А где можно узнать расписание концертов?
1: На нашем официальном сайте summer-music.ru и на Яндекс.Афише, на кассир.ру, то есть на многих билетных операторах, если ввести... какие-то ключевые слова, можно увидеть информацию все, описание, фотографии, видео.
0: Чем отличается летняя музыка от музыки других времен года? Вот по ощущению вашему, не зря же вы выбрали это название для фестиваля.
1: Очень здорово сочетается именно это место, причем именно даже не сам ботанический сад, а именно вот где у нас располагаются сцены, где звучат концерты, где звучит музыка, очень здорово сочетается именно с теми направлениями, которые мы выбираем для концертов. То есть это в любом случае очень тщательно подобранная программа, это наши во многом уже такие дружеские отношения с артистами, то есть которые, большинство из них уже далеко не первый раз выступают, включая народного артиста Советского Союза Юрия Абрамовича Башмета, вот уже два раза он со своим ансамблем солисты Москвы у нас выступал, то есть уже видно даже вот такой величины, артисты приезжают и с большим удовольствием выступают, принимают приглашения, вот поэтому, конечно, для нас очень важно продолжать вот это вот, этот вектор направления, не злоупотреблять доверием руководства Ботанического сада, потому что в первую очередь это парк дендрарий, конечно, это не концертная площадка, вот, и мы очень чутко и деликатно стараемся выполнять все требования.
0: А какие, кстати, требования, какие ограничения?
1: Ну, это, естественно, какие-то организационные, скорее такие, не будем вдаваться в подробности, то есть это связано и с репетиционным
0: процессом,
1: и с количеством мероприятий, и с репетиционными процессами, потому что параллельно идут экскурсии, то есть мы должны соблюдать, грубо говоря, график в первую очередь того, что происходит именно в саду по прямому его назначению. И, конечно, это и поведение наших зрителей, то есть тоже у нас тщательно и охрана, и волонтеры стараются следить, чтобы все максимально культурно происходило. Вот. Но мне кажется, что у нас изначально такой посыл, что и публика к нам приходит соответствующая, которая все прекрасно понимает без слов, и очень много постоянных зрителей, которые вот бывают даже каждый день. Зрители приходят уже просто как родные люди.
0: А когда начинается фестиваль в этом году?
1: В этом году, получается, вот именно этот фестиваль «Летний музыкальный парк «Август Ботаническом», он с 15 по 23 августа, уже совсем скоро.
0: То есть, вот
1: фестиваль буквально... откроет фонограф джаз-квинтет Сергея Жилина. Вот, и всего у нас, получается, в основной программе это 5 концертов. Фонограф джаз-квинтет, замечательный петербургский пианист Илья Папаян, уже очень известный, знаменитый музыкант. Терем-квартет завершит, так немножко вперед Терем-квартет, до 23-го, конечно, как визитная карточка уже, можно сказать. Да. Музыкальный кроссовер. Ленинградский патефон, джазовый санкт-петербургский оркестр Сергея Богданова. Это вот два коллектива в один вечер выступают у нас 21-го. И 22-го мой один из моих проектов, Ганенко Бенд, это разная неоклассика, киномузыка, рок-хиты, классика в рок-обработках. То есть давно уже мы выступаем, тоже традиционно концерты в Ботаническом саду проводим с этой программой.
0: Угу. То есть это скорее такая музыка... ориентированная на широкого слушателя, да, на человека, которому интересна современная музыка, там, музыка кино.
1: У нас есть такой девиз: каждый найдет себе музыку по вкусу. Угу. То есть кто-то любит больше классику, кто-то джаз, кто-то рок,

0: Purple, да, или Led Zeppelin. Это уже, можно сказать, классика как современной совсем музыки, так и 20 века. Также можно в ряд поставить самыми известными композиторами. На мой взгляд, не знаю, может, чересчур смелое такое суждение, но я искренне в этом убежден, потому что действительно это такая бессмертная музыка во многом. И играть ее... И мне вот как академическому музыканту очень интересно, потому что это не прям такой вот, ну вот мы берем и просто вместо голоса, например, играет виолончель или скрипка. То есть мы стараемся что-то интересное туда привнести, потому что, конечно, голос и слова – это одно. Здесь вот в инструментальном исполнении нужно что-то обязательно добавить для большего интереса, потому что бывает, что мотивы одинаковые из куплета в куплет, да, слова, конечно, они... помогают,
1: оживляют сильно.
0: Да, и вот мы должны со своей стороны тоже как-то оживить, то есть какими-то другими способами, и мы как раз вот этот процесс очень интересен.
1: То есть получается, что когда академические музыканты и академические музыкальные инструменты вот берутся это исполнять, то вы, ну, каким-то образом переводите, да, такой рок-текст на немножко другой язык.
0: Да, если немножко развить, да, вот эту тему, это значит, что мы берем, например, какие-то, возможно, классические произведения, где могут переплетаться какие-то мотивы, и вот как-то вот их вместе сочетаем. Так скажем. Где-то это не требуется, а где-то как раз это очень здорово ложится одно на другое, и получается очень интересный продукт музыкальный.
1: А мы можем что-то послушать вот из тех треков, которые прислала ваша коллега?
0: Давайте что-нибудь послушаем. Ну, можно с Вивальди начать. Немножко не то, про что мы сейчас говорим, да, но это...
1: Но это тоже, это противоположный перевод, да, когда мы с языка 18 века переводим на...
0: Да, многие, конечно, коллеги и там, кто у нас там был первооткрыватель, Иванесса Мэй, да, и там,
1: ну,
0: вот,
1: да.
0: То есть этим занимались, да, но мы постарались сделать что-то по-своему, то есть где-то добавили что-то, где-то, наоборот, убрали, где-то какие-то небольшие паузы. То есть, конечно, опять-таки, тут тоже такой важный момент, что очень не хочется делать что-то пошлое. То есть хочется максимально...
1: Конечно.
0: То есть если делать, то все равно придерживаться какой-то границы, что ли. Mm. Вот, и опять-таки, учитывая интерес публики и то, что мы практически на каждом концерте эту композицию исполняем, открываем концерт этой композиции.
1: Послушать.
0: Да, я думаю, что это будет интересно.
1: Вивальди в рок-обработке.

0: Ну вот тут я... кстати, дорогие слушатели, мы с вами в прямом эфире. Вы можете нашему гостю, виолончелисту Дмитрию Гоненко, руководителю фестиваля «Летняя музыка», да?
1: Летний музыкальный парк.
0: Летний музыкальный парк «Август» в Ботаническом, задать вопросы. Телефон нашего прямого эфира 328-29-32. Дмитрий, я вот задам, наверное, первый вопрос. Вот я сейчас очень внимательно послушала эту композицию, ну, без сомнения, очень остроумную и живую, но при этом как будто бы я не получила ничего такого, чего я не знала раньше про Вивальди, понимаете? Ну, то есть, вот вся та прекрасная вот эта картина, ну, это же тоже гроза там, да, по-моему, у него как раз. Вот эта вся экспрессия и музыкальная виртуозность, ну, как бы я ее знаю и в академическом вот этом традиционном исполнении для струнного
1: оркестра,
0: камерного оркестра.
1: Да.
0: И, ну, и...
1: Так а в чем вопрос?
0: А вопрос в том, что как бы как, а какая тогда цель? Вот получить собственное удовольствие от новой аранжировки?
1: Ну, конечно, то есть вот все исполнители, да, сейчас вот на этой записи. Запись, кстати, довольно старая, то есть сейчас это звучит несколько по-иному, то есть ей, по-моему, 8 лет уже или 7. То есть не перезаписывали, наверное, из собственной такой лености, может быть, где-то. Вот сейчас, если послушать записи онлайн-трансляции с различных... Ну, вот с нашей,
0: а вы выкладываете нашей... там,
1: конечно,
0: да, на сайте?
1: Не на сайте, в группе в нашей.
0: В группе, да. ВКонтакте.
1: Да, да, там есть записи и этого года, и 2024, если я не ошибаюсь, и раньше. То есть всегда какая-то разница где-то есть. Вот. Здесь, по-моему, нету баса, басиста, то есть на данный контрабас у нас басист, он и какие-то треки играет на басу, на бас-гитаре, какие-то на контрабасе, в зависимости от того...
0: Ну, ты как перевернешься, то и
1: ну, чтобы, да, чтобы эффект, потому что где-то совсем ну, не актуально, скажем, бас-гитара. Да, отвечая на вопрос, в чем смысл,
0: в чем
1: здесь, да? Да, конечно, это, во-первых, такое количество огромное, раз сколько мы все это как академические музыканты переиграли, конечно, большое желание было хоть что-то изначально, да, хоть что-то такое сделать не так, да?
0: Освежить, как будто бы,
1: да? Да, да, да. Но, повторюсь, то есть, когда мы начали освежать так, что там, я понял, это уже куда-то для меня лично, для моих внутренних, то есть, у каждого своя какая-то граница, да, для моей... То есть, можно было сделать это так, что там, ну, две ноты какие-то узнаются, и потом, значит, это все
0: свободное, да, такое плавание.
1: Да. Да, мы не стали этого делать. И в том числе для публики, да, которая приходит и где-то, ну, даже по отзывам, да, которые вот мы получаем, то есть я понимаю, что люди культурные, образованные, очень интересные в общении, которые подходят после концерта пообщаться.
0: А у вас есть такая возможность потом еще пообщаться с музыкантом?
1: Вы имеете в виду после концерта?
0: Да.
1: Ну, мы всегда открыты, если там подходит, да, человек 10-20 после концерта, если хотят сфотографироваться, пообщаться, какие-то вопросы
0: поговорить,
1: задать. Я лично всегда открыт, то есть все свои люди.
0: Угу,
1: такого
0: угу.
1: Нет, я куда-то, там куда-то убегаю, баррикадируюсь, то есть... Близко такого нету, всегда очень интересно с новыми людьми поговорить и узнать какое-то мнение, да, и как будь то позитивное или, наоборот, какая-то критика, всегда, в любом случае, познавательно. Вот. Поэтому это первое, да, что касается ответа на вопрос. Второе, это то, что, да, как раз, что зрители, которые приходят, зачастую так бывает, что человек никогда не слышал это вживую, например, в филармонии. И вообще филармонии никогда не было, вообще на концерте академической музыки не был. При этом по человеку так и не скажешь. То есть это не... Ну, есть, да, любители как бы совсем других каких-то вещей. А здесь человек заинтересуется, и много раз вот я получал отзывы, что благодаря как раз вот тому, что люди для себя в таком вот ключе открыли, то, что там играют ребята, академические музыканты на акустических инструментах, да, ну, пускай с подзвучкой, но тем не менее. Вот они узнают, что для себя понимают, что, возможно, там, может быть, травма детства какая-то была. Там все, ну, всякое бывает. Ну, то, да, что да, там да. заставляли, может быть, слушать. У людей очень многих классика ассоциируется с чем-то очень сложным и не очень приятным времяпрепровождением. То есть это действительно так. То есть, возможно, из детства просто это идет. И благодаря вот таким, например, моментам люди действительно после этого, ой, интересно, а может быть, действительно стоит там что-то послушать, таким образом приобщаются вот, кто-то.
0: Ну, то есть у вас есть такая цель вот приоткрыть двери концертных залов конечно, для людей,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно, одна из миссий. Да? Я в этом тоже напрямую заинтересован, то есть, как, собственно, как и организатор, и как музыкант, потому что человек пришел здесь, послушал, например, мое исполнение вот в таком вот амплуа, да, то есть, а потом придет на мой сольный концерт, где я играю, например, камерный концерт там, с пианистом. Там вот сейчас у меня было 3 сольных концерта двухчасовых в разных городах. Мы ездили вот с пианистами, играли.
0: Что вы играли?
1: Брамса, Дебюсси, Бетховена, Глазунова. То есть чисто академические концерты. То есть, ну, и я понимаю, что таким образом я популяризирую действительно и виолончель в том числе. То есть сейчас как раз вот один из проектов у меня идет, это виолончельный фестиваль, и там у нас запланированы концерты. Один, кстати, вот тоже прошел именно в Ботаническом саду. То есть запланированы концерты Ганенко Бенд, и там прямо вот при поддержке президентского фонда культурных инициатив тоже проходит, как и текущие фестивали. Это важно отметить, о котором мы сейчас беседуем. Вот, и изначально, то есть такая цель, которую одобрил президентский фонд, это популяризация виолончельного искусства посредством как раз популярной такой вот музыки, не академической, чтобы и детям, и подросткам показать то, что потом, когда они вырастут и выучатся, это не будет только игра в оркестре, или не обязательно, точнее. То есть это очень большой, в общем, большой широкий спектр вообще возможностей. То есть, если Мстислав Леопольдович Ростропович, да, вот виолончель, я не в сравнении, я сейчас в сравнении ситуации скорее, да, то есть, благодаря его гению, то есть, вот виолончель он вывел на определенный уровень, то на данный момент, то есть, популяризация, не то, что там конкретно я именно делаю, а в принципе, что вот на виолончели много чего можно делать, и много чего ребята делают мои коллеги. То есть это вот Тучелос, такой вот ансамбль, это вот начал лет 15, по-моему, назад. То есть пока тоже, то есть вот...
0: А была же еще Апокалиптика, там куча всякого.
1: Апокалиптика где... – это совсем тяжелая такая штука.
0: Ну, тяжелая, но она показывает возможности инструмента.
1: Безусловно,
0: да? Что ты можешь
1: безусловно.
0: И лебедя Сен-Санса сыграть, и такой прямо...
1: Да, хороший пример тоже.
0: Да.
1: То есть и то, что вот коллеги это делают, и вот почему бы к ним не присоединиться, тоже не вижу никаких препятствий. Вот, плюс для меня лично тоже важно, что, ну, чтобы не было такого клише, да, что вот академический музыкант, он обязан там вот сидеть, играть только какую-то академическую музыку, и если он что-то другое делает, значит, что-то с ним не так. Такое бытует, к сожалению,
0: бытует, да?
1: Такое мнение. Да не у всех, и сейчас его гораздо меньше, но... есть среди коллег. Это их право, я его уважаю, так думать. Вот, но есть и право думать иначе.
0: Ну, то есть, означает ли это, что вам по-разному, но как-то равно, интересно делать и классическую музыку, ну, вот какую-нибудь сыграть там, не знаю, Рахманиновскую сонату, и вот музыку для... широкого круга публики.
1: Конечно, и опять-таки уже с опытом я и на сцене себя по-другому веду. Не специально, а потому что это действительно разные жанры, то есть это в академической музыке я не буду в каждой паузе там, или брать микрофон там, и шутить какие-то шутки-прибаутки. Там это не актуально и так не принято. То есть это даже не то, что не принято, но это мешает восприятию просто. А здесь наоборот, то есть вот в жанре популярной какой-то музыки, это наоборот... более, что ли, так даже наводит какой-то контакт, потому что человек приходит, вот упомянули санаторий Рахманинова, да, послушать, но человек приходит туда за конкретной какой-то, ну, какая-то конкретная потребность же у него есть, он приходит, это вот цельное 4-часное произведение, 40-минутное, то есть хочется в него погрузиться, чтобы и там даже какой-то аплодисмент между частями, да, то есть мешает, это все уже, то есть, или телефон заиграет, все это вот. Сколько раз такое было, что вот прям последняя нота там в третьей части Александра Рахманинова,
0: да, да,
1: просто уже вот это вот растворяешься уже перед финалом.
0: И тут
1: да, это классическая история. Вот, но в данном случае, то есть это где-то даже можно обыграть как-то. Хотя вот Денис Мацуев, я помню, когда вот я в театре работал, он тут тоже очень здорово все это делал как-то. Пошутил над тем, у кого телефон зазвонил. Тоже что-то там заиграл, импровизацию. Вот,
0: ну, это надо иметь очень высокую меру самообладания.
1: Самообладание, да, чтобы... и уверенность, конечно.
0: Ну да. А скажите мне, пожалуйста, вот такую вещь. Как вы составляете программу каждого фестиваля? В ней есть какая-то, ну, я не знаю, внутренняя система? Отличается ли программа каждого года? Или, может быть, вы, ну, как-то открываетесь вот потоком, не знаю, воздуха? Вот,
1: вот скорее, да, наверное, вот интуиция, да, очень, очень работает, потому что есть... Уже, опять-таки, наверное, по опыту некое понимание, то, что, вот, например, в пятницу вот этот концерт, он, если мы его поставим, как будет смотреться субботний концерт. То есть я не говорю, что это всегда правильно, то есть у каждого своя правда, но вот я лично, когда вижу уже вот какую-то вот эту структуру, понимаю, то есть имеет смысл там вот поменять местами. Конечно, имеет еще значение это то, что может артист в ту или иную дату или нет.
0: Ну, да.
1: То есть и вдруг он говорит, что он не может, например, и я, а другой артист уже дал согласие, и то есть мы не можем... там подвинуть, да, и приходится вы тогда в следующий раз. Вот, но благодаря опять-таки то, что уже столько лет, ну, с детства, всю жизнь мы в академической музыке, очень много друзей, знакомых, все наши партнеры, уже такая большая семья, то, что удается договориться. Если говорить о выборе жанров, то это вот как раз, ну вот сейчас вот в августе, да, скорее это вот упор на классику и на джаз, да, тут у нас немножко Терем-квартет и Ганенко Бенд, он немножко, так скажем, особняком стоят, да, так получается, что вот и классика, джаз, и вот Ленинградский патефон, вообще потрясающий проект, кстати, стоит отметить, его очень любит наша публика, это вот советские шлягеры, Старый Клён, там «Утомленное солнце», и солистка, это просто невероятно это делает, Анастасия Лютова, вокалистка, она вот не специально, как будто бы вот, она как будто такая и есть, вот ее натура, ее голос естественным образом вот прям повторяет, вот прям переносит, точнее, не повторяет, переносит вот в ту эпоху, в которой, ну, мне не довелось пожить, но я очень люблю по старым фильмам, да, вот это вот все, это прямо вот как будто вот
0: совпадает, прямо как пазл. То есть они играют именно вот эту песенную такую классику.
1: Да, при этом, да? в таком джазовом варианте.
0: Угу,
1: вот, но очень, очень вкусно это, вот, если можно таким словом
0: назвать. Это прямо в
1: пятницу назвать.
0: Будет, да, 15-го?
1: Это будет 21-го числа.
0: А, 21-го.
1: 21-го, да, тоже в пятницу.
0: А скажите мне еще вот что. Вот вам как пришла в голову эта идея, ну, такого фестиваля под открытым небом? Потому что ведь... Некоторые люди побаиваются петербургской, ленинградской погоды, там дождик пойдет, то все. Как народ-то собирается?
1: Сейчас отвечу.
0: Ну, сцена, конечно, закрыта.
1: Сцена закрытая, да. То есть хороший вопрос. Конечно, многие зрители. Это забавно за этим наблюдать, когда и прогноз, например, там вот, ну, может быть дождь,
0: ну, да.
1: И вроде написано, что градусов там не 30, например, там 22. И приходят там в шортиках, в маечках, каких-то тапочках. Ну, у нас там дресс-кода как такового нету. Ну, и такой, категория 0+, можно с детьми приходить с колясками, то есть гулять.
0: А да. Много детей, кстати,
1: приходят? Много, да, семьи приходят. В этом, в этом еще как раз и посыл есть, то, что можно прийти. У нас вот, например, там вот у наших сотрудников, да, вот родился сын, и вот он каждый день просто там рядом со сценой просто стоял, слушал.
0: Очень трогательно, когда дети приходят на концерты. Это.
1: Да, да, да, да. У нас, у нас специально поэтому вот ноль плюс. И, как бы, и, собственно, сам контент, да, он подразумевает, то есть там, если вот когда вот эта вот категория филармония 6+, это скорее для того, чтобы ребенок не заплакал, опять-таки, вот не помешал именно окружающим. А здесь, в Ботаническом саду, здесь такого нет. Если что, можно. Если,
0: ну, очень, да, если всегда вдруг... можно выйти,
1: конечно, конечно,
0: в сторону, да,
1: конечно. Вот поэтому, что, да, что касается дождика, ну, я не знаю, может, сверху нас любят, как мне кажется, не хочется сглазить, но я в это свято верю, потому что за 10 лет концертов в Ботаническом, может быть, пару раз было такое, что нам пришлось прям не отменить, ни разу не было никаких отмен, может быть, подзадержать немножко концерт, пока вот там 10-15 минут, пока там сильный очень ливень. Mm-hmm. Либо это какой-то, может быть, перерыв, когда зрители ушли в ротонду, переждали дождь и вернулись. Это, наверное, вот среди, я не знаю, уже сколько, я сбился со счета, сколько у нас концертов.
0: Если много. 10 лет и по 5. 100
1: больше, наверное, 100 это... плюс, да, то есть, может быть, 2. Mm. А обычно вот это происходит так, ну, либо там вот моросит так, что это не причиняет особо никакого неудобства, либо... Дождь, например, вот 3 раза вот в этом году закончился буквально за 5-10 минут до начала концерта, и люди еще шли к сцене с зонтиками, зрители, и уже в концертном зале уже, да, все уже солнышко выходит. То есть как-то это вот таким образом происходит. Но в любом случае большинство зрителей, конечно, не понимают, что такая ситуация может произойти. Дождевики берут. То есть какое-то количество дождевиков, если у нас есть, мы выдаем. То есть берут зонтики, если что. То есть у нас волонтеры, наши сотрудники там протирают сиденья, то есть все очень так душевно, по-домашнему, комфортно, уютно, поэтому все с пониманием к этому относятся. Конечно, люди, когда идут на open air, на концерт под открытым небом, ну, априори понятно,
0: вообще,
1: что это...
0: Вообще, небо открытое в этот момент.
1: Да, но с другой стороны, это же вся прелесть, она совсем в другом, то есть даже если дождик идет, ну, можно под дождиком поставить, концерт все равно продолжается. Вот я помню, был спектакль «Фламенко» у нас какой-то из июлей какого-то года, сейчас не вспомню. Вот дождь пошел, да, действительно сильно, ни один человек не ушел. То есть спектакль был очень интересный, то есть и сцену не залило, но дождик такой был неплохой, но при этом вот ни один человек не ушел, то есть кто-то просто, может быть, встал там в сторонке немножко под деревом, там кто без зонтика, кто с зонтиком, просто взяли зонты, все видно, сцена находится не, ну, там метра
0: полтора,
1: конечно, да, метра полтора, по-моему, даже, может быть, больше даже от земли, поэтому всем все видно, всем комфортно, ну, в крайнем случае, как я уже говорил, это вот там какая-то пауза была, но это было, получается, если 1%, наверное, да, концерт, может, 2%.
0: Ну, как, но в этом есть даже какая-то тоже поэзия, есть. Да, когда ты решаешься, не просто это вот такие суперкомфортные условия,
1: конечно,
0: там, филармонического зала, да, а вот...
1: Я сам дергался очень сильно первые вот пару-тройку лет. Я помню, я вставал, особенно там где-то уже за неделю до фестиваля, вставал и только б не дождь, только б не дождь. Там, или в дни концертов, конечно, да.
0: Ну да.
1: И вот когда впервые это произошло, и когда я увидел то, что зрители к этому готовы, у меня вот вся эта тревога и волнение, они куда-то
0: растворились,
1: да, потому что, да, вот то, что вы сейчас абсолютно верно сказали, в этом есть своя поэзия, своя прелесть, и зрители прекрасно понимают, по крайней мере, подавляющее большинство, то есть, что они приходят не в закрытый концертный зал, и что такое может быть, и, возможно, даже они в предвкушении как раз чего-то такого, потому что даже вот дождик пойдет, и уже другое восприятие, на самом деле, музыки идет.
0: Ну я да, тоже, в этом тоже есть приключение такое немножко.
1: Очень
0: да?
1: много раз я замечал, даже вот за собой, то есть я иду, там немножечко накрапывает, и совсем по-другому звучит музыка. То есть даже вот небольшой
0: то
1: шум
0: просто
1: дождя...
0: просто даже волны звуковые да? по-другому, и соединяются со звуками природы, это все дело, да?
1: Да, отчасти, опять-таки, возвращаясь к самому феномену ботанического сада, потому что это не просто парк, сквер, то есть это действительно какое-то невероятно намоленное место, потому что там работают абсолютно фанатично преданные вот, ботаническому делу люди, ботаники, биологи, вот, по крайней мере, по общению с теми людьми, с кем посчастливилось познакомиться, начиная от самого руководства, заканчивая рядовыми сотрудниками, то есть это люди, которые... Прямо они живут этим. Это так здорово. Всегда, то есть заряжаешься. То есть я сам далекий от растений человек. От растений человек, но заряжаешься просто вот этим интересом. То есть сразу вот становится интересно. Вот, а пойдемте это посмотрим, пойдемте это. Конечно, очень здорово. Плюс у нас еще тоже немножечко так прорекламирую. У нас по билету в сад можно гулять в день концерта прямо с самого открытия сада.
0: То есть по билету на концерт можно прийти заранее, погулять по саду.
1: Можно уйти, потом снова прийти. То есть весь день вот в распоряжении гостя нашего фестиваля по билету на концерт.
0: А, то есть билет на концерт дает право многократного входа
1: да,
0: в этот день
1: да,
0: в ботанический
1: да,
0: сад.
1: Да.
0: Это тоже такой приятный бонус.
1: Кроме оранжерей. Оранжерей уже у нас
0: оранжерей
1: это дополнительно.
0: Ну, оранжерей это уже отдельное дело. Там нужна экскурсия, там всякие такие.
1: В принципе, сам ботанический сад огромная оранжерея. Там
0: это
1: столько всего интересного.
0: Это... И он такой разный, потому что там каждая часть сада... Это просто, ну, художественно.
1: Ну, вы знаете, да.
0: Я обожаю, очень люблю ботанический сад. Это прям вот так. Так, хорошо. А еще вот я хотела вот о чем расспросить. А как вы выбираете, ну, вот музыку своего Гоненко-бэнда? Это музыка, которую вы любите, которую любят ваши музыканты. Что это вообще? Ну, вот что вы берете для своих композиций?
1: Да, в первую очередь это музыка, которая нравится нам самим. То есть вот в основном программа подобрана, ну вот это вот основная наша программа подобрана мною и моим другом Владимиром Масловым. Это перкуссионист, ударник, барабанщик, то есть артист Мариинского театра. Музыкант,
0: вот...
1: да, потому что вот у него вот эти вот идеи приходят, смотри, а вот это вот, вот с этим сочетается. И я понимаю, да, и потом я начинаю дорабатывать. И он опять присылает, смотри, это же вот прямо вот идеально. То есть вот у нас есть сюита Кармина Бурана, да, и там...
0: Она сама по себе потрясающая просто.
1: И... Вот там, например, там тоже, да, тоже Deep Purple, там вот где-то вот прям с, вот с Кармина Бурана, с какой-то из частей, да, Металлика, то же самое. То есть и там можно, на самом деле, черпать и черпать. Вот, но, в принципе, очень много мотивов, да, основаны, ну, современной музыки, например, основаны на какой-то музыке, там, 20-го, начало, там, первой половины 20-го, там, 19-го, ну, и вообще классики, да, вот, но все равно это вот услышать, это прям определенный талант, и очень здорово, что...
0: То есть, прямо вот рифмы какие-то, да, возникают между роком и классикой?
1: Не только роком, то есть, вот, в принципе, между какими-то современными и не очень современными произведениями. Вот, и это очень интересно совмещать и что-то опять-таки из этого вот вынимать, то есть делать какой-то трек, какую-то композицию такую вот общую.
0: И это тоже какая-то, ну, такая дополнительная история. Ну, не знаю, мне кажется, это еще и умственная работа. Вот помимо того, что это... Ну,
1: в первую очередь, изначально это, конечно,
0: работа ума.
1: Вообще,
0: я всегда подозревала, что музыканты – это какие-то люди, очень похожие на математиков каких-нибудь. Ну, вот когда я смотрю на все эти там круги какие-нибудь там…
1: Интересно, вы сказали, да, потому что у меня с математикой совсем плохо было всегда.
0: Ну, просто вам она далась в другой форме.
1: Возможно, я не задумывался никогда, может быть. Может быть так, да. Если говорить вот об этих вещах, да.
0: Ну, наверняка. Можем, вот у нас остается уже 3 минутки. Можем какую-нибудь фрагмент, может, Нирвану послушаем чуть-чуть?
1: А потом что хотите?
0: Ну, хотя бы маленький фрагмент. Просто мне интересно, что вы с этим сделали.

0: Спасибо. Ну вот на самом деле, конечно, эта история очень интересная, потому что академическая музыка и рок, джаз, да, они бросают друг на друга какие-то такие рефлексы. И вот в свете одного ты по-другому видишь другое.
1: Плюс еще это такой момент. У меня есть электрическая виолончель, и я был опыт. То есть мы и на электрических инструментах играли и вернулись к акустическим, потому что вот именно в данном случае плоскость звука, которую дает электрический инструмент, он вообще не актуален.
0: Она неуместна просто, да.
1: Да, как раз вот то, что да, вы правильно
0: сказали. Если вашу вот эту задачу, да, такую иметь в виду.
1: Да, но опять-таки тут вот запись, да, не хочу обесценивать, это были в самом начале пути, так скажем, да, это все мы делали. Сейчас немножко по-другому все это звучит. Добавили еще инструменты и вступление к этому треку. То есть, конечно, все меняется, поэтому...
0: Вот если вам будет нечем заняться, то вы к следующему году сделаете свежие записи.
1: Нет, запись-то есть.
0: Ну, запись есть, да. Ну, тогда, может быть, мы потом когда-то к этому вернемся, да. Я надеюсь.
1: Даже ну, не знаю, интересно, я давно не слушал. Интересно сейчас вспомнить, когда с чего начиналось.
0: Смотрите, тогда нам остается просто напомнить нашим уважаемым слушателям, что фестиваль та летняя музыка.
1: Летний музыкальный парк.
0: Летний музыкальный парк «Август» в Ботаническом пройдет у нас с 15 по 23, да, правильно я говорю, по 23 августа в Ботаническом саду. Это прекрасная возможность заново посетить Ботанический сад, еще и послушать интересную музыку, хороших музыкантов. И мы напоминаем о том, что и на сайте вашего фестиваля, и просто можно на любом ресурсе, который продает билеты, да, вот...
1: Информация в нашей группе также,
0: какие-то
1: ВКонтакте
0: ключевые
1: очень много
0: слова включить, да? и будет
1: Ботанический сад, по крайней мере.
0: Ботанический сад, фестиваль.
1: Летний музыкальный парк, там точно вот, на Яндекс.Афише точно подборка есть, поэтому...
0: Дмитрий, спасибо. Мне кажется, что красота Ботанического сада и такой драйв этой музыки, они вот войдут в какую-то очень интересную рифму. И спасибо вам за это.
1: Спасибо вам. Спасибо, что пригласили. Очень интересная беседа.
0: Спасибо. Друзья, у нас сегодня был в гостях виолончелист Дмитрий Гоненко. И говорим о фестивале «Летний музыкальный парк». Приглашаем вас на концерты фестиваля. Всего доброго.
1: Всего хорошего. До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Петербурге простились с главным редактором «Радио Мария». Французские власти обвинили имамов в экстремизме. Об этих и других событиях более подробно. В Петербурге состоялось прощание со специалистом по истории католической церкви в России, главным редактором «Радио Мария» Станиславом Козловым-Струтинским, который скончался 6 августа после продолжительной болезни, сообщает архиепархия Божьей Матери в Москве. 10 августа в храме посещения Пресвятой Девой Марии святой Елизаветы была совершена заупокойная месса, которую возглавил апостольский администратор епископ Николай Дубинин. Погребение состоялось в тот же день на католическом участке Белоостровского кладбища. Станислав Генрихович Козлов-Струтинский родился 11 октября 1970 года в Ленинграде. Получив образование биолога-энтомолога, он занимался преподавательской деятельностью, однако значительную часть своей жизни посвятил изучению истории католической церкви в России. Учился в высшей духовной семинарии «Мария, царица апостолов», был автором монографии и многочисленных статей по истории католической в России, занимался историей католических храмов и общин Санкт-Петербурга. Особое место в его научном наследии занимает труд «История католической церкви в России», написанный совместно с Павлом Парфентьевым. На протяжении многих лет он сотрудничал с католическими средствами массовой информации, в том числе с «Радио Мария», где был генеральным координатором фонда и главным редактором, а также вел авторские программы. Папа Римский Лев XIV назначил нового главу католической епархии города Караганды в Казахстане. Им станет польский священник Петр Петлованы, который сменит на карагандинской кафедре итальянского епископа Аделио де Леоро, ушедшего на покой по возрасту. Епископская хиротония монсеньора Петлованы состоится 10 октября в кафедральном соборе города Караганды. Французские власти постановили закрыть на 6 месяцев мечеть Шантелу, расположенную в северо-восточном пригороде Парижа, утверждая, что имамы этой мечети в своих проповедях оправдывают терроризм и возбуждают ненависть, насилие и дискриминацию. Мечеть не будет работать до января следующего года. Решение было принято префектурой департамента Сен-Сен-Дени, на территории которого находится мечеть. Власти сослались на закон, принятый в октябре 2017 года, в соответствии с которым префекты имеют право закрывать места отправления культа, в которых проповедуется возбуждение насилия или ненависти, пропаганда терроризма или подстрекательство к террористическим актам. В сообщении префектуры говорится, что постоянные имамы мечети Шантелу и приглашенные проповедники распространяли радикальную исламскую идеологию. По утверждению властей, их риторика повторяет лозунги террористических организаций, легитимизирует джихад и прославляет мученичество. По мнению властей, такого рода проповеди звучали неоднократно и могли спровоцировать теракты. В 2019 году мечеть Шантелу уже закрывали. Это произошло после того, как комиссия установила, что в помещениях мечети нарушены требования безопасности. Закрытие происходит на фоне продолжающейся во Франции общественной дискуссии о распространении ислама. По данным французского правительство в стране насчитывается более 2500 мусульманских культовых сооружений, мечетей и небольших молельных залов. Мусульманское население Франции составляет примерно 10% от общей численности населения страны. В Петербурге с 3 по 5 сентября пройдет второй международный религиозный саммит, посвященный теме сохранения религиозных и духовно-нравственных ценностей в современном мире и развитию межконфессионального диалога. Саммит объединит на своей площадке религиозных лидеров, а также представителей религиозных конфессий, политического и академического сообществ России и зарубежных стран. Церемония открытия и пленарное заседание состоятся в отеле «Каринтия» Санкт-Петербург. Начало в 10 часов утра. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть концерта для двух флейт, струнных и баса континуо си бемоль мажор Алессандро Марчелло в исполнении барочного оркестра Академия ди Сан Рокко.

мы приглашаем к радиоприемникам наших юных слушателей. Для вас прозвучит передача по страницам повести Даниэля Пинака «Собака-пес». Читают Мария Петько и Александр Крупинин.

посвящается Пеку, Кану, Луку, Диане, Фанту, Сюзи, Бенджамину, Убю, Малышу, Альбе, Свану, Биби, Боло, Джулиусу, Блэки, Джей Би, Уапи, Ксанго, а также всем собакам, оказавшим мне честь своей дружбой.

0: Даниэль Пеннак. Собака-пес. Пес подскочил, а приземлившись, весь ощетинился и ощерился. То, что предстало его взгляду, было самым ужасным видением, какое только можно вообразить. Во-первых, глаза. Желтые, горящие, не мигающие. Потом страшная пасть. Черная, искривленная свирепой ухмылкой, обнажая клыки, мощные, как крючья, на которых подвешивают мясные туши. На макушке гребень щетинистой шерсти. Дикая расцветка, грязно-желтая, с черными полосами. А особенно поражало то, что передние лапы, обрамляющие могучую грудь, были гораздо длиннее и массивнее задних. Видение было раза в 3-4 больше пса и не двигалось. Пес тоже не двигался, только рычал, ощетинившись и готовясь дорого продать свою шкуру. Теперь он вспомнил, что ему уже доводилось видеть нечто подобное. Однажды Пом, держа на коленях раскрытую книгу, показала ему одну картинку.
1: «Смотри, гиена! Правда страшная?» — восхищалась она.
0: «Да, страшная. Ну ладно, на картинке. А вот так, прямо под носом, откуда ни возьмись, посреди ночного Парижа. Может быть, видение читало мысли пса?» Так или иначе, оно расхохоталось леденящим смехом и сказало.
1: «Что правда, то правда. Вид у меня не для слабонервных. Точь-в-точь гиена. И не говори, что нет. Уж я-то знаю. Меня, кстати, все так и зовут Гиеныч. Но ты, между прочим, тоже не бог весть, какой красавец».
0: Гиеныч снова разразился своим характерным смехом, похожим на заливистое кудахтанье.
1: «Тут говорится, она все время хохочет», — объясняла тогда Пом. «Ты бы лучше рассказал, что с тобой стряслось, чем дрожать, как лист, и демонстрировать свои зубенки», — предложил Гиеныч, вдруг оборвав смех.
0: Странное дело. Пес еще сам не разобрался, успокаивает его это или пугает больше, чем все остальное, — говорил Гиеныч очень мягким, каким-то словно отдаленным голосом. Сделав над собой усилие, пес все-таки сумел ответить. «Я заблудился».
1: Гиеныч тут же возразил. «Уже нет. Я знаю Париж как свои 5 пальцев. Куда тебе надо?»
0: «Мне надо как раз выбраться из Парижа», — объяснил пес уже более твердым голосом.
1: «Выбраться? А куда?» — спросил Гиеныч, не сводя с него глаз.
0: «Не знаю. Куда-нибудь на юг», — отвечал пес, выдерживая фосфорицирующий взгляд.
1: «Тебе повезло. Я как раз иду на Лионский вокзал встречать 12-часовой. Двигай за мной», — скомандовал Гиеныч. Не дожидаясь ответа, он развернулся и пошел.
0: Сперва пес следовал за ним на почтительном расстоянии. Походка у Гиеныча была чудная. Передние лапы гордо вымахивали от могучих плеч, и затем, как задние, едва возвышаясь над землей, поспевали следом как могли. Время от времени он небрежным тычком опрокидывал мусорный бак и спрашивал, не оборачиваясь.
1: «Поесть не хочешь?»
0: Пес понемногу подтягивался все ближе. Вскоре уже шел бок о бок с Гиеночем. Даже испытывал некоторую гордость, словно сумел укротить настоящего хищника. И хотя Гиеныч ни о чем его не спрашивал, пес принялся рассказывать ему свою историю. Он говорил без удержу, как те, у кого за неимением собеседника накопилось много невысказанного. Гиеныч слушал, хмуря брови, черные лоснящиеся, как тигринные полосы. Иногда он вставлял вопрос.
1: «Этот потный, как ты его зовешь, он, значит, никогда не давал тебе толком помечать шины?»
0: «Никогда».
1: «Меня это не удивляет».
0: «Почему?»
1: «Потом объясню. Рассказывай дальше».
0: Пес рассказывал дальше. Он рассказывал не по порядку. Как всякий, кто не может забыть о своем горе, он все время возвращался к одной теме — странному поведению Пом.
1: «Вот так вот. Сегодня любила, а завтра бросила?» — спрашивал Гиеныч.
0: «Ну да, раз и все. Без предупреждения».
1: «Это меня не удивляет», — неизменно отвечал Гиеныч.
0: «Да почему же?» — спрашивал пес, останавливаясь.
1: «Потом объясню. Не стой, пошли. Я спешу».
0: С залитых светом проспектов, полутемные улочки, с полутемных улочек совсем темными переулками они добрались до вокзальных пакгаузов. Гигантские строения, черные безмолвные. Больше ничего пес не смог разглядеть. Только светящиеся в темноте глаза Гиеныча. Пахло гудроном, сыростью, ржавчиной и шлаком.
1: «Жутковато, а?» — шепнул Гиеныч пугающе вкрадчивым голосом.
0: И словно нарочно, чтобы псу стало еще страшнее, зашелся долгим хохотом, который многократным эхом отзывался в лабиринте Пакгауз. Наконец они забрались на какую-то насыпь из мелких камушков, осыпавшихся при каждом шаге. Добравшись до вершины, пес почувствовал под лапками что-то леденяще холодное. Пелена туч над ними вдруг прорвалась. На долю секунды пес увидел рельсы, отблескивающие до самого горизонта.
1: «Ну вот», — сказал Гиеныч, — «юг вон там, прямо перед тобой. Счастливо!» И исчез.
0: Тучи опять сомкнулись. Пес никогда бы не поверил, что ночь может быть такой темной, черным-черно. Он не мог разглядеть даже собственных лапок. Сколько времени оставался он наедине со своим страхом? Несколько секунд, которые показались ему часами. Потом, чувствуя, что больше ему не выдержать, он закричал: «Гиеныч! Гиеныч, вернись!»
1: Никакого ответа, только черная ночь и слабый-слабый ветерок, нагруженный такими же черными запахами.
0: «Гиеныч, ну, пожалуйста!» В голосе пса звучали слезы.
1: Ответом ему был далекий смех Гиеныча. Далекий, потом совсем близкий, потом опять далекий и опять близкий. Смех, который был всюду.
0: «Перестань меня пугать!» Вдруг взорвался пес. «Перестань! А не то...»
1: «А не то что?» — осведомился вкрадчивый голос совсем рядом.
0: Не успел пес ответить, как от мощного тычка покатился в ров у подножья насыпи. Когда он встал, полуоглушенный, два желтых горящих глаза взглядом пригвоздили его к месту.
1: «Что, расхотелось на юг?»
0: И снова взрыв смеха. А потом, без всякого перехода, Гиеныч скомандовал:
1: «Ну-ка пошли! Пора встречать кабана!»
0: Гиеныче много чего можно было бы сказать. Непростая личность. Начать с того, что он обожал розыгрыши. Он разыгрывал всех подряд и при любых обстоятельствах. И не всегда эти розыгрыши отличались хорошим вкусом. Да еще и леденящий душу смех. Однако никто на него не обижался. Наоборот, все его любили. То есть более популярной личности свет не видел. Гиеныче это, кстати, сердило. Он предпочел бы, чтобы его считали лютым зверем, настоящим хищником.
1: «С моей-то рожей имею же я право хоть на такую элементарную вежливость».
0: Вот только был-то он добрый, неисправимо добрый. Едва услышав рыдания пса, он тут же решил взять его под свою опеку. Он попросту не мог не помочь, не восстать против несправедливости, не постараться понять любого и каждого. Натура такая, как говорится.
1: «Что-то вроде врожденного порока. Не могу кусаться, хоть убей». Так он говорил со смущенной улыбкой, обнажавшей его устрашающие клыки, пожелтевшие и немного стертые, потому что был он уже не так молод.
0: «Но если, например, кто-нибудь нападет на кабана, ты станешь его защищать?» — спросил как-то пес. Гиеныч вдруг изменился в лице, и пса пробрала дрожь, как в ночь их первой встречи.
1: «Кабан — это кабан. Пусть только кто попробует. Друзей моих трогать никому не посоветую».
0: Кабан был проводником или машинистом. В общем, железнодорожником, работал на поездах. В эту ночь, увидев двух собак, встречающих его у 12-часового поезда, он отнесся к этому очень просто.
1: «Здорово, Гиеныч, дружка привел? Ишь ты, славный какой! Еще одна творческая удача природы!»
0: Гиеныч покатился со смеху, и скоро все трое были уже у кабана. В самом деле, когда кабан снял фуражку, внешность у него оказалась совершенно кабанья. Массивная голова, заросшая темной щетиной, такой жесткой, что пятерней не продерешь, и такие же щетинистые брови. К тому же здоровенный и вида довольно устрашающего. «Когда мы едем с ним в метро, — говорил Гиеныч, — вагон пустеет». В квартире у кабана был форменный беспорядок, а стены сплошь в картинах. И повсюду деревянные фигурки, которые кабан вырезал, коротая долгие железнодорожные перегоны.
1: Некоторые из этих произведений изображали Гиеныча собственной персоной. Но Гиеныча очень красивого, такого, каким он был бы в действительности, если бы действительность не оплошала. Особенно бросалось в глаза в работах кабана то, как ему удалось передать мудрость Гиеныча, его отвагу, беззаботность, его страсть к розыгрышам, и за всем этим серьезную суть его характера, какую-то даже грусть, но очень сокровенную, которую невозможно разглядеть простым глазом или запечатлеть на фотографии. И похож, правда, очень похож.
0: Вот и пес сразу узнал Гиеныча и на стенах, и на каменной полке. «Слушай, да это же ты! А как это получается, что ты здесь такой красивый?»
1: «Взгляд любви», — скромно потупившись, пояснил Гиеныч.
0: Так пес без лишних слов водворился у Гиеныча и кабана. Да, именно у обоих, потому что и вправду нельзя было сказать, что квартира принадлежит одному кабану. У Гиеныча были здесь точно такие же права, как у его хозяина. Но он никогда не говорил «хозяин», только «друг», и запретных мест для него не было. Однако он своими правами не злоупотреблял.
1: На кровать к нему я не лезу, сам понимаешь. Мы оба такие здоровые, тесно было бы.
0: Через два дня на третий Гиеныч и пес провожали кабана на Лионский вокзал. Иногда утром, иногда вечером. А потом отправлялись шататься по Парижу.
1: Нагулявшись, они возвращались в квартиру кабана. Гиеныч умел открывать двери, что для собаки уже немало. Но он умел еще и закрывать их за собой, а это уже высший пилотаж. Это все такие штуки, которым надо научиться, если хочешь быть свободной собакой. Закрывать дверь, вытирать лапы, пить из-под крана.
0: «Ну кто ж тебя научил всем этим штукам?» – спросил пес.
1: «Кабан, кто же еще?»
0: Пес не мог понять, как это кабан, который был хозяином Гиеныча, сам же и учил его быть свободной собакой.
1: «Он мне не хозяин», — в сотый раз повторял Гиеныч. «Он мне друг».
0: «А какая разница между хозяином и другом?» — спрашивал пес.
1: Гиеныч терпеливо объяснял.
0: «Он научил его всему. Всему, чему не успела научить черная морда. Чему, возможно, научил бы лохматый, если бы они встретились не в приемнике».
1: «Но ты уже и так многому научился у этих двоих», уважительно признавал Гиеныч. «Благодаря черной морде ты читаешь запахи, как никто. Ты сходу замечаешь лучшие куски. И уж тебе-то не грозит опасность попасть под машину. А твой друг в приемнике, разве не получил ты от него урока мужества и дружбы? А ведь эти два качества — гордость всего нашего собачьего рода. Нет, в самом деле, очень-очень достойные люди. Тебе повезло, что ты их встретил».
0: «Да. А теперь Гиеныч учил его всему остальному. Он рассказывал о людях. О людях и собаках. Об их отношениях друг с другом».
1: «Если, например, человек хочет тебя ударить, что ты сделаешь?»
0: «Нападу первым», — отвечал пес, ощетиниваясь.
1: «Дурачок! Тебе и муху не напугать!»
0: «Неправда», — возражал пес. «Там, на юге, я напугал большую толстую блондинку».
1: «Знаю, ты рассказывал. Да ведь это потому, что она была близорукая. Она приняла тебя за крысу. Люди ужасно боятся крыс».
0: «Ну ладно, так что я должен делать, если человек хочет меня ударить?»
1: «Садишься, делаешь самую идиотскую морду и смотришь на него, склонив голову на бок, одно ухо свесив, а другое поставив торчком».
0: «И что тогда?»
1: «Тогда он тает, очень просто, делается кротким, как ягненок, действует безотказно, даже на самых злющих».
0: Разумеется, пес много рассказывал о Пум. Он описал ее во всех проявлениях, вспомнил все. Ее упрямство, вспышки бешенства, ее нежность первых дней, ее власть над родителями, ее немыслимую жестокость под конец. Все как есть.
1: «Не хотелось бы тебя разочаровывать», — отвечал Гиеныч, зевая. Они заговорились далеко за полночь. «Но ничего в ней нет такого уж особенного в твоей Пом. Просто девчушка, каких много. Она готовится стать взрослой, только пока она еще вся перемешанная».
0: «Перемешанная?»
1: «Ну, капризная, если хочешь. Взрослые это так называют. Но это не капризы, это мешанина. Она еще сама не знает, чего хочет».
0: Пес все равно не понимал, и Гиеныч повел его посмотреть на других перемешанных детей. День был серый, только часа в три проглянуло солнце. Воспользовавшись этим, детские садики и школьные дворы разом закишели мелкой шумной детворой. Сидя бок о бок за решетчатой оградой, пес и Гиеныч наблюдали.
1: Дети играли под каштанами.
0: «Играли? Неужели вот это можно назвать игрой?» – недоумевал пес. «Они производили какие-то сложные действия, попарно или небольшими группами, самым мирным образом, и вдруг все это превращалось во всеобщую свару. Но свара обрывалась так же внезапно, как начиналась, и все возвращались к своим занятиям с серьезностью профессионалов».
1: В одном из уголков сада, около горки, пес заметил толстого розового малыша, который, сидя на своей обширной попке, ревел, разинув огромный рот. Слезы прямо-таки били фонтаном из его широко открытых глаз. «Да он же умирает от горя», – ужаснулся пес.

0: Она прошла мимо песочницы.
1: Тут пес увидел старательного. Тот с ведерком и совком достраивал 14-ю башню своего песочного замка. Великолепную башню. С зубцами, бойницами, ласточкиными гнездами. Все как полагается. Очкастый, сосредоточенный, он работал на диво основательно. Все башни были соединены стеной, на которой он не поленился прорисовать пальчиком контуры воображаемой каменной кладки. А сейчас полировал тыльной стороной совка поверхность 14-й башни, осторожно сдувая лишние песчинки и лаская взглядом свое творение. Сколько же времени ушло у него на такую постройку? Это какое же надо терпение, подумал пес. Вдруг старательный вскинул голову. Глаза у него загорелись каким-то странным огоньком. Он вскочил, раскинул руки, а ртом принялся изображать шум мотора. Довольно долго он кружил так, наподобие моторизованной птицы, вокруг замка. А потом вдруг, без всякого предупреждения, завопил. Та-та-та-та-та-та-бум! Бум! И ну крушить ногами башни и стены. Взрывы, фонтаны песка, тучи пыли, зияющие воронки. Форменный катаклизм. Скоро от великолепного замка с 14 башнями не осталось и следа. Потом старательный также внезапно прекратил бомбардировку. Он подобрал совок, степенно положил его в ведерко и удалился, словно ничего и не было. Все стихло. Начал накрапывать дождь. Пес не мог прийти в себя.
0: «Ну, теперь понял?» — спросил, наконец, Гиеныч.
1: Но пес так и сидел, не в состоянии ответить. «Гиеныч прав», — думал он. «Все эти дети такие же, как Пум, совершенно перемешанные. Игры, занятия, даже лица у них меняются так же быстро, как ветер меняет направление. И самым непредсказуемым образом. Секунда, и они уже не такие, как были только что». Вот тут пес и вспомнил себя в ту пору, для него уже очень давнюю, когда он еще не способен был держаться одного запаха из многих. Он сам был тогда перемешанным, как эти дети. И ему впервые стала понятна фраза, слышанная от Гиеныча.
0: «Беда в том, что мы взрослеем в 7 раз быстрее, чем они».
1: Вот оно что. В то время как он, пес, сам того не сознавая, стал взрослым, Пом осталась ребенком, перемешанным, как все дети. Дождь уже лил вовсю. Детская площадка опустела. Пес так глубоко ушел в свои мысли, что голос Гиеныча донесся к нему словно издалека.
0: «Пошли давай, пора встречать кабана».

Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам повести Даниэля Пинака «Собака-пес». Читали Мария Петько и Александр Крупинин. Продолжение слушайте завтра в это же время.

Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

0: Пасторский час. Радио «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, зрители нашей передачи «Пасторский час». В студии радиостанции «Град Петров» священник Дионисий Бурмистров. Сердечно приветствую вас, дорогие слушатели, с этим святым вечером, днем. Совершим нашу беседу, наше служение. Оно заключается в том, что радиослушатели в этой передаче могут задавать свои вопросы, присылать свои комментарии, реплики по поводу обсуждаемых тем и таким образом выяснять для себя важные вопросы спасения наших бессмертных душ. Напомню, что направить свои сообщения и послания можно при помощи сайта радиостанции «Град Петров». Найдите сайт нашей радиостанции. На сайте раздел «Вопрос в прямой эфир». И там записать свое обращение или комментарий. Вот так лучше всего сделать. Также это можно сделать, если кто смотрит нас в видеотрансляции ВКонтакте, то можно и написать здесь, под этой трансляцией, свои вопросы. И вот к нам, по обычаю наших уже передач, обращается наш добровольный помощник, брат Эдуард, с просьбой для всех слушателей. Он подбирает изучение святых отцов. Вот, в частности, сегодня святитель Игнатий Бенчанинов о молитве. «Не Богу нужны наши молитвы. Он знает и прежде прошения нашего, в чем мы нуждаемся. Молитва необходима нам, она усвояет человека Богу». Вот, интересную тему затрагивает Эдуард в словах и слова Игнатия Бенчанинова. Они о том, о важной истине, которую Господь открыл нам, в Нагорной проповеди ее произнес, о том, что прежде нашего прошения Господь знает нашу нужду. Вот если у нас будет сегодня возможность, мы вернемся к этой теме, потому что вот тут есть вопрос по воскресному евангельскому чтению. Ну, давайте мы уже сейчас все по порядку, пока обратимся к другим вопросам, которые у нас составлены нашими радиослушателями на сайте нашей радиостанции в разделе «Вопрос прямой эфир». Так, давайте начнем в порядке поступления. Как по-христиански правильно правильно реагировать на замечания, особенно когда они кажутся несправедливыми обвинениями? Как мне защититься, должна ли я это вообще делать? Спрашивает Наталья из Санкт-Петербурга. По-христиански важнее всего, как говорит нам апостол, никогда не воздавать злом за зло. Во-первых, если нам делают замечания, мы должны не реагировать каким-то внешним способом на эти замечания и отметать их, а всегда замечание всегда имеет почву. Вот святые имели такое, ну, говорят, что святые имеют такое свойство, даже когда их обидели, их святых обидел кто-то, они просят прощения, потому что явились невольной причиной раздражения того, кто против них согрешил. Вот появились на глаза им, отяготили их благостное настроение своим присутствием. Человек на них разозлился, прогнал, ударил, унизил. они просят прощения за то, что побеспокоили его. Вот видите, как это совершенство христианское, конечно же, в том, чтобы не отвечать. Потом, не ответив сразу, это точно всегда, не надо отвечать сразу на замечание. Потому что мы раздражены, в раздражении мы всегда скажем что-то неправильное. Повременить надо. Я не имею в виду, что там часы, а вот какие-то секунды, может быть, 20-10 секунд, даже достаточно будет для того, чтобы, вспыхнув в ответ на замечание, не говорить лишнего. Вот, а покамест просто подумать, во-первых, помолиться Господу, чтобы не согрешить нам гневом, не выпустить из себя злобную реакцию какую-то на это замечание. Обязательно, конечно, прикинуть, в чем же, ну, я уже сказал, в чем же, во-первых, суть этого обращения, чем мы задели действительно, или что-то мы неправильно сделали. Это сплошь и рядом. Чаще всего, так как наши все действия поражены, наши даже самые лучшие устремления поражены греховной привычкой, удобопреклонностью ко злу, то нам лучше всегда понимать, что есть в наших действиях то, что могло кого-то раздражить, кому-то сделать неприятно. Поэтому всегда есть и суть в замечании к нам обращенным. Есть оно. И мы должны это понимать и исправляться по возможности. Да? Ну, если же оно прямым образом, там, большей своей частью, совершенно несправедливо к нам обращено, то здесь мы не должны ни в коем случае отвечать, как учит нас апостол, смотрите, чтобы кто у вас не ответил кому злом за зло. Вот это просто надо в себе такой выработать такой навык. Никогда не отвечать злом на зло, которое к тебе обратилось. Тут минимально, значит, хотя бы просто не ответить. А максимум ответить добром на зло, которое обращено к тебе. Вот, во всяком случае, пообещать, попросить прощения, пообещать исправиться, если это, конечно же, возможно. Вот. Но защищать вот именно себя совсем не следует. Совсем не следует. Тут просто бывают такие обстоятельства, когда мы делаем правильное и приносим пользу делу, там вот, например, в коллективе находимся еще. Конечно же, здесь уже надо воспользоваться другим советом, который нам дает Господь. Он говорит так, не советом, а даже распоряжением Господь велит нам так. Если согрешит брат против тебя, обличить его наедине. Если послушайте тебя, брат твой, приобретешь его, то есть возвратишь мир между собой, значит, вот обличишь его справедливо, и он поймет свою ошибку, и вот примирение произошло. Не послушает, а обличи его при свидетеле, потому что, может быть, ошибку делаешь ты. А не послушает при свидетеле, повесть всей церкви. Всей церкви. Ну, понятно, если мы говорим не о церковном собрании, то тут имеется в виду, наедине сказав кому-то, кто тебя обидел и несправедливо придрался к твоим поступкам или твоим действиям, то ты уже можешь, конечно же, наедине обличив его в этом, ты можешь обращаться к начальнику, предупредив своего обидчика, что вот твое дело, твои замечания, твое стремление может повредить общему делу, поэтому если ты не прекратишь, я обращусь к начальнику. Ну, а в церкви, после того, как мы обратились при свидетеля, вдвоем спорящие две стороны обратились к третьему свидетелю, судье, как бы, в нашем споре, если не послушает при свидетеле, повесть всей церкви. Если церкви не послушает, да будет тебе как язычник. Не враг, не тот, кого нужно стереть порошок, а как язычник. Потому что мы понимаем, что если человек идет против истины, не слушает церкви, он, конечно же, не может быть нашим братом в Господе. А если, то есть, ну и, соответственно, к нему отношение такое, как к несчастному грешнику, жалостливое, потому что сам человек себя отвратил от истины. От истины во всяком контексте, во всяком уровне как бы нашего исповедания, вплоть ну, до того, что ну, от просто неправильного, этически неверного поступка, до, вплоть до того, что искажена сама вера, само представление о Господе. И тогда мы, конечно же, уже не имеем этого человека как своего единоверца, сердечно, в общении с которым есть любовь. Такая вот, подобная тому, что есть в Господе, что это будет любовь между вами, как любовь в Боге, так нас учит и Христос Бог. Так, ну вот такие дела. Значит, пожалуйста, если касается этого замечания лично вас, Наталья, то постарайтесь просто не, на них не отвечать. А с этим человеком, который сделал вам замечание, быть корректной, ровной, приветливой. То есть вот не позвольте себе впасть в состояние ненависти. Это все равно, что воздать злом за зло. Он вам зло сделал, и вы этому человеку делаете зло тем, что ненавидите его или как-то желаете отомстить. Это не нужно делать. Отпустите его на суд Божий. Как вы оставляете должником вашим, так и Отец ваш Небесный простит вам согрешение ваше. Вот. Но если, вот надо заметить, если это мешает общему делу, если то, что говорит там обидчик ваш, касается и других людей, то надо защищать их. Надо защищать честь, достоинство, может быть, даже жизнь других людей. Тут уже включается, что, помните, душу свою положить за други своя. Но когда тебя лично, великодушием своей веры, упования на Господа, просто как будто этого не было, надо сделать. И также приветствовать человека. Тяжело нам. Ну, тут вот удобно нам всегда думать о человеке, о его, точнее, о грехе человека, как о болезни. Это удобно. Мы, когда человек больной, мы же не делаем ему претензий о том, что он как-то, может быть, неадекватно себя ведет, проявляет, ну, просто не может делать того, что раньше делал, может, даже проявляет раздражение какое-то. Мы это все относим на болезненное состояние, нисколько не злимся. Так вот с грехом надо бы нам, даже если он очень тяжек для нас, понимать, человек болеет. И его болезнь сказалась на мне, его греховная болезнь сказалась на мне, к сожалению. Господи, помоги ему. Грешным наше отношение должно быть, если мы сами утешены Господом, наше отношение к грешникам, даже не раскаянным грешникам, ну, разумеется, несколько грешники-то есть, грешники, оно должно быть жалостливым. Это люди, которые обрекают себя на вечную погибель своим грехом и нераскаянностью своей. Поэтому пожелаем им обратиться, возыметь разум, принять Господа как своего Творца, Спасителя, Промыслителя. Так. А еще вот такая поговорка есть в семинарском круге у нас там, для быстроты быстрого вхождения в семинарскую жизнь. Нам так говорили, что не спорьте, не ругайтесь ни с кем. Даже если вы в возрасте там пришли уже в семинарию, то ну, выучите, говорят, два слова: простите и благословите. Отвечайте, говорит, на все: простите и благословите. Вот, то есть считай себя меньше всех и понимай свою греховную испорченность. И проблем не будет в частности, в семинарском общежитии. Вот здесь два слова: простите и благословите, выучите. Может быть, анекдот, но зато это действительно как-то упрощает нашей душе обхождение в обществе. Алена из Санкт-Петербурга спрашивает: как понять слова Иисуса Христа, что наша молитва не должна быть многословна, как у язычников? А дальше он дает нам молитву «Отче наш». Но ведь у нас есть каноны и акафисты, и длинные молитвы тоже. Алена, вот, например, в первом веке по Рождестве Христовом есть такая книга «Учение 12 апостолов», называется, там первое слово, «Дидахи» по-гречески «учение». Так вот, это о жизни сирийских общин, христианских общин, вот прямо апостольских еще, можно сказать, общин. Так вот, там рассказывается, например, о том, что дается правило читать, вот Господь сказал молиться «Отче наш», они говорят, 5 раз в день прочитываем молитву «Отче наш». Появилось некое правило, которое вот повелевало христианам этой страны, этой эпохи вот так вот молиться. Уже, ну, видите, не просто «Отче наш», а 5 раз в день они совершали эти молитвы. Это вот такое, похоже, потом мусульмане взяли с христиан такой обычай, и там намазы совершать к своему Богу. Но мы к Господу, с Господом обращались с молитвой «Отче наш» вот тогда в Сирии, в первом веке христианства, 5 раз на дню они так повелевают нам. Потом появляются новые правила, и вот так складываются каноны, как видите, и разного рода молитвенные правила, которые нам предлагаются для употребления. То есть многословие, оно возникает такое от того, когда мы с вами невнимательны к этой молитве. Ведь при том, что нам сказано Господом, не будьте многословны, помните, апостол поясняет, непрестанно молитесь. Непрестанно молитесь. То есть вот предостережение о многословии Господа здесь означает предостережение от невнимательного произнесения слов, от заклинательного, не живого общения с Богом, а вот такого, знаете, волшебного заклинания, которое произносит человек, бормоча набор каких-то слов, ему непонятных, его никак не напрягающих умственно, сердечно. Наша же с вами молитва, вот они носят характер этой молитвы «Отче наш», или же характер вот молитвы, или само просто вот Иисусовой молитвы, да, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». То есть вот видите, в самом простом молитвословии высказывается и наше покаяние, и наша нужда в Господе, и наша духовная нищета. То есть, потому что мы без Него ничто, а наша с вами радость, наша с вами полнота, истина наша, путь и жизнь наша – Христос. И потому, как раз Он наша жизнь, мы должны с Ним иметь непрестанную связь. И потом вот молитва. А что вот такое молитва? Это ведь не только слова произнесенные. Высшая молитва, высшим состоянием молитвенным является хождение пред Богом, непрестанное памятование о Боге. К этому состоянию приходят далеко не все молитвенники, которые могут даже все ночные бдения совершать. То есть подолгу молиться, преодолевая даже искушение сна. Вот. А вот непрестанно ходить перед Богом – это выше. К этому-то и стремится душа каждого человека, истинного Бога-поклонника. Вот к тому, чтобы переживать Бога каждым моментом своей жизни. Переживать с Ним, вести с Ним диалог, быть с Ним, быть в Нем, с Господом. Как он повелевает. Это вот цель нашего с вами христианского течения. И во веки веков Царствие Небесное открывается для нас именно содержание Царствия Небесного, бытия в нем. В чем? Мы в Небесном Иерусалиме, где светит, где все освещает и все наполняет собой своим светом, Агнец Божий. Даже там подчеркивает Иоанн Богослов, да, в своем откровении, что там даже солнца не будет, потому что освещает Царство Небесное, Небесный Иерусалим освещает Агнец Божий, его присутствие, его свет. И он не будет никогда прекращаться, и будет всегда праведников, спасших свои души в Господе, будет радовать этот свет и бесконечно мучить не раскаявшихся грешников, которые также воскреснут, приблизятся к Господу, но свет Царствия Небесного, свет Агнца Божия, пришедшего в славе Отче, будет их, конечно же, мучить мукой вечной. Потому надо сейчас раскаяться. Раскаяние мы совершаем, то есть переменяем жизнь на основании того, что нам открывается Бог через веру. Христос открывается, Бог Отец в Иисусе Христе открывается нам, и мы познаем Его верой и своим ученичеством у Господа. «Кто мой ученик? Кто отвержется себя, возьмет крест свой и последует за мной», говорит нам Господь. Вот как, кстати, пока мы это упомянули, давайте мы вспомним, что грядущая пятница – это начало Успенского поста, строгий пост, двухнедельный, перед праздником Успения Пресвятой Богородицы. Вот. А первый день этого поста знаменуется, ну, это вот по старому стилю, 1 августа, это день поклонения честному и животворящему кресту Господню, который на всеночном бдении, накануне пятницы, в четверг вечером будет износиться и предлагаться на поклонение православным в храме. Всего три раза в году мы встречаем этот обычай церковный износить честный и животворящий крест Господень, ну, его главное изображение в храмах, возносить в центр храма и поклоняться ему. Это вот мы совершаем на воздвижении честного и животворящего креста Господня, 20-й праздник в сентябре, и в середине Великого Поста на крестопоклонной неделе такое же поклонение, торжественное изнесение скипетра царского, то есть оружие победы. Вот перед явлением самого Бога в Пасху мы видим крест Господень в середине поста. Ну, а вот еще один день, который не надо забывать, третий день в году, когда благоговейные христиане могут прийти в храм Божий, вот эта пятница, начинающаяся с четверга вечера, и приложиться к честному и животворящему кресту Господню. Это всегда для нас обновление от того самого крестоношения, того самого ученичества у Господа, усвоения Бога, обожения нашего через терпеливое несение вслед за Господом своего креста. Ну, это вот я, к слову, чтобы мы помнили об этом. Да. И еще в пятницу по обычаю совершается водосвятный молебен, потому что малое водосвящение, потому что этот день в определенные периоды истории считался днем благодарности Богу за крещение Руси. Вот. Это вот всемилостивый спас, особенно чтится Господь наш такими событиями. И благословенная пища, мед нового урожая освящается и благословляется нам в еду в этом посту, подчеркивая как бы сладость, духовную сладость воздержания, которая нам грядет для того, чтобы мы ободрились в своем христианском крестоношении, да, о котором я сейчас говорил, и вот возрадовались уже радостью праздника Успения Пресвятой Богородицы, главного праздника Пречистой. Так мы к нему готовимся. Так. Ну, вот так бы ответила Алена развернуто на ваш вопрос о том, что... Итак, замечание Господа, чтобы мы не были бы так многословны, как язычники, это бережение нас от невнимательной молитвы. А следовательно, вот из этого мы должны с вами еще понимать, нет смысла ни в каком долгом чтении правил, канона, акафистов, если мы их не понимаем. Говорят, вот ну, кто там такую расхожую такую мысль высказывает, вот ангелы, говорят, понимают, или там бесы видят и страшатся молитву, хоть человек не понимает, что он читает. Нет. Это как язычники, получается, мы поступаем. Господу это не угодно. Господу угодно, чтобы мы говорили с Ним внимательно, во всем случае, понимая, что мы сами произносим-то. Вот это, от этого Господь нас и предостерегает, от невнимательной магического отношения к молитве. Молитва есть живое общение с Господом нашим Иисусом Христом, со всей Троицей, Отцом, Сыном и Святым Духом. Спокойно можно откладывать эти каноны акафисты, если мы их не способны прочитать внимательно, или читать какую-то часть от них. Научаясь постепенно, постепенно раскрывается и смысл, и значение, и доходность именно тех молитв, которые нам предлагает Церковь. И мы уже любим эти каноны и правила церковные, молитвенные, любим по опытному знанию своему. Вот читая так молитвы, как нам Церковь благословляет, мы самым кратким путем приводим себя в нужное молитвенное расположение и произносим те слова, которые угодны, спасительны нам, и прошение, да, и воздыхание, желание, которое угодно нам и Господу Богу. И вот, ну, а самая суть этих молитв, знаете, их не надо долго искать. Они, эти каноны и правила все, они собраны в богослужении, церковном богослужении. Это и есть вот наполнение церковного богослужения, которое кажется кому-то вот таким нагромождением непонятных слов. Это как раз и есть сохраненное для нас, сохраненное для нас предание церковное, событие божественное, то есть жизнь человечества в Боге, христиан, Церкви в Боге, впечатляется в наших церковных памятниках, вот, богослужебных текстах, канонах, тех же стихирах, кандаках, тропарях. И это все излагается нам в богослужебных книгах, таких как «Актоих», «Триоть», «Минея». И на основании этих книг мы составляем службы нашего ежедневного круга. Вот. И поэтому изучать лучше всего на богослужебные тексты, потому что они не просто имеют смысл вот так, умозрительного такого представления о чем-то божественном, да, или о пути к Богу, но это уже и сам путь, которым прошли Божьи человеки, святые отцы. И вот мы, имея это сокровище, должны к нему приобщаться. Во-первых, может быть, и не все понятно, но надо устремиться к тому, чтобы понять то, что у нас доносится в службах суточного круга, в часах, в вечернем, утреннем, там, что мы там, ну и, конечно же, в тексте самой божественной литургии, которая есть венец всех служб, канонов, всех молитв, которые мы только и произносим на земле вместе. Итак, вот молитвы церковного собрания, то есть, ну, то есть церкви вот есть собрание, мы должны более всего оценить и ими пользоваться, и вот в них углубляться. Не углубляться. Все наши вот такие правила, которые там в книжечках пишутся, да, каноны, акафисты, это все выписывается из богослужебных текстов, таких основных, основа имеется в Актоихе, ну, вот этих книг, которые я назвал, богослужебных текстах наших. И вот, конечно же, хорошо бы нам это изучать. И, конечно же, если чувствуешь, что читая их, ты уходишь от содержания, от смысла, то такая молитва Господу Богу не нужна. Вот. Ну, это большой труд. Молиться, сосредоточиться, погрузиться умом в те истины, которые нам открывает Бог на пути спасения, да, в молитве. Это, конечно же, великий труд. Быть сосредоточенным, быть внимательным, к Богу устремленным, вот, и не рассеиваться на суету. Марфа, Марфа, молвишь и печешься о многом, но едино есть на потребу. И Мария благую часть избрала. Так вот было в известном месте Евангелия. Господь упрекает одну суетливую сестру, которая заботится о благоустройстве там, встречи, такой внешней стороне этой встречи, обстоятельств жизни Господа. А важнее прильнуть и слушать Слово Иисуса Христа. Оно хранится в Церкви Божией, в служебных последованиях, которые мы имеем, и так как бы дана у нас эти тексты вводят понимание Господа Бога. Конечно, чтобы прийти к Нему, глубокое переживание того, что может дать Церковь, к этому надо отнести внимательнее. Но у нас, вот, к сожалению, другой сейчас более избран путь, не углубление в богослужебные тексты, а желание их сократить, уменьшить, сделать удобопонятными и упрощенными. И хоть что-нибудь вы поняли. Ну, не знаю, мне кажется, этот путь не совсем верный. Лучше возвращаться к уразумению тех смыслов, которые нам положены. Церковь – это самое, то есть наука спасения, ну, наука или учение о спасении, и вообще само спасение – это самое тяжелое дело, которое мы совершаем здесь на земле. И самое важное – потому что соблазнов много, потому что уклоняемся мы постоянно. И потому что плод этого, может быть, и не виден сейчас, но, ну, так вот, но складывается в наше спасение это все. Так установлено в церкви. Видимо, так мы должны с вами делать. То есть углубляться в смысл, а не разбазаривать содержание молитв и потом думать, что о, простое будут понимать и будут хорошо относиться. Перед нашими глазами вот можно этот путь прошли западные христиане, католики, протестанты, европейские, имею в виду, вот, то, что вот Европу мы видим перед своими глазами, да, упрощение, сокращение, обмершление не приводит к тому, что храмы наполняются, а как раз происходит другой процесс, когда храмы практически уже и не нужны. Настолько мало христиан, настолько мало единого исповедания, все дробятся, все как бы разбегаются по своим удобным исповеданиям. Истинное церковное исповедание как-то вот в пренебрежении находится. Вот не встаем ли мы на этот же путь? Ну, мы повторяем этот путь, конечно же. Конечно, повторяем. И грустно это. Но всегда у ревнителей, у желающих спастись, церковь наша восточно-православная, она открывает свои сокровища всегда. И вот мы можем углубляться сами, можем с братьями это делать, да, держаться тех храмов, где с трепетом, благовением, вниманием изучают содержание богослужения, истово молятся именно вот с пониманием текстов. Хотя, конечно же, и забота о понятности, доступности, да, практикующим, не начинающим христианам, а практикующим христианам, того, что есть в богослужебных книгах, надо обязательно эту работу тоже проводить. Она проводится в церкви всегда. Вот, мы знаем, что периодически обновляются тексты Писания. Вот, например, евангельский текст, он довольно понятен нашему современному слуху, русскоязычному человеку. Вот. А вот, например, апостол не очень понятен. Он в древнем переводе находится у нас, в церковно-славянском переводе древнем, и поэтому многие вещи остаются для нас непонятными вот из-за такого непривычности этого текста. Ему надо учиться, этому языку надо учиться, в нем как бы им молиться. Ну, это, в общем-то, непростой вопрос дискуссионный, как это лучше делать. Во всяком случае, нам надлежит обязательно с вниманием относиться к молитве. Если же мы молимся, отвлекаясь от содержания этой молитвы, такая молитва Богу не угодна. И мы становимся подобным язычником. Ксения из Санкт-Петербурга спрашивает, о чем можно молиться пророку Илье? На какие размышления может натолкнуть его подвиг? Вот, Ксения, были бы здесь вот вы рядышком, или могли бы мы с вами побеседовать, я бы спросил вас, вопрос на вопрос бы задал, а о чем мы вообще должны молиться? Вот, уж, может быть, вы позволите мне тогда здесь, пока я не ответил на ваш вопрос непосредственно о пророке Илье, поразмышлять о том, о чем мы вообще должны с вами молиться. И здесь я хотел бы вот вернуться к тому к самому вопросу, который упомянул сегодня Эдуард, и о котором я говорил. Вот в воскресенье мы с вами слышали повеление Господне, помните, за Евангелием, Он сказал, если бы вы имели бы веру с горчичное зерно и сказали бы, горе сей, поднимись и стань на другое место, то и так бы и произошло. Но он как бы упрекает неверие апостолов тогда, которые не могли изгнать беса из человека. Но он говорит, сей род изгоняется постом и молитвой. Да? Вот так он говорит. Но главное, внимание хотел обратить, по неверствию вашему вы не могли изгнать, по неверствию. То есть он требует веры. И говорит, была бы у вас вера совсем маленькая, вот как горчичное зерно по сравнению с деревом. Так и вы бы горы бы представляли. Интересно. А потом он говорит, мы это соотносим, а потом думаем, ну хорошо, да, мы маловерные, мы ничего не можем, это относя эти слова Господа к себе, и правильно делаем. А как же сами апостолы, когда они уже возымели веру и получили Духа Святого? Они же столько испытали горя, столько трудностей, препятствий в своей жизни. Вот вызывали бы ангелы, толпы, и они бы помогали бы им и уничтожали всех врагов на пути, всех препятствующих проповеди евангельской. Нет. Мы помним, как апостол Павел, сколько он мучений ради Слова Божия, распространения Слова Божия претерпел, несколько раз был при смерти, тонул, подвергался унижениям, избиениям до полусмерти от своих там, от иудеев там, или от язычников, видимо. Вот. Что же он, имея, конечно же, веру, не чета нам его вера, он, конечно же, мог бы попросить, и все бы эти люди пристали бы ему препятствовать силой Божией, им бы воспрепятствовал. Но Павел об этом не молился. Я к чему это сейчас говорю? Видимо, о какой-то вере, говорит Господь Бог, о такой вере, которая прежде всего зиждется на том факте, что, вот как сказано было у Игнатия Брянчанинова, прежде нашего прошения, сегодня сказано у Игнатия Брянчанинова, так и в Евангелии написано, что прежде нашего прошения Господь знает, в чем мы с вами имеем нужду. Вот, наверное, надо сначала, вот чтобы это сопоставить, да, и не только апостолы ведь не молились, Господь испевал чашу мучений и страданий за нас с вами до конца, хотя ему было это тяжело. Если возможно, говорит, просил Отца, принеси мне меня сию чашу, но не моя воля твоя да свершится. глубокое убеждение того, что воля Божия совершается над нами и в нашей жизни непосредственно, так же, как и в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, воля Бога Отца, мы должны пред ней благоговеть и понимать, что каждый из нас, дорогие братья и сестры, имеет уже у себя в своей жизни все то, чем каждый из нас может спастись. У каждого свое. Потому что каждого жизнь неповторима, и лекарство от греха, которое нам подает Господь вот в этой жизни, обстоятельствами нашей жизни, оно неповторимо, это лекарство. Ты не можешь не завидовать никому, ты спасешься своим лекарством, своей жизнью, своими обстоятельствами, от Бога нам данными. Вот. И вот и об этом бы и Господь об этом говорит. Самый, знаете, самый гору, которую он даже не может поднять, и камень, да, который он не может поднять, есть такой камень, это сам человек, каждый из нас. Не может Господь Бог сделать ничего, если мы противимся Его воле. Не может. Но очень хочет, чтобы мы были в любви, а мы отворачиваемся и грехом, прелюбодеянием отвергаем от себя любовь Божию. Вот. И это есть ужас для Бога и невозможность исправить ничего в нас. Да, Он может нас прекратить наше существование как богоподобных, свободных существ. Но переменить нас Он сам не может. Вот потому, наверное, говорит об этой, не для нас, чтобы мы своей точки зрения поняли, что есть невозможное. Но что мы можем сделать? Что мы можем с вами, человеки, сделать? Он не может, а мы можем себе воспитать в себе в вере и любви к Богу. Вот это нам предоставлено время. Вот оно течет сейчас. Вот оно благословенное, этот святой вечер, святой этот миг. Все это предоставлено Господом Богом нам для того, чтобы мы нашли Его, успокоились в Нем, возлюбили Его и возрадовались, и начали бы уже жизнь, Царствие Небесное, начали бы то соцарствование с Господом, которого достойны святые. И, надеюсь, мы не протратим свой шанс, свое время, свой талант, не зароем, а используем его и принесем вот то, что от нас Господь ждет. Он дал нам задаток любви к себе, открылся нам, как любящий нас. А теперь ждет от нас, чтобы мы пожили по любви к Нему в этом мире. И не является до времени нам, чтобы или спит на корме обуреваемого волнами корабля, чтобы мы явили сами своим действием в этом мире, богоподобно запечатлели бы своим выбором свою любовь к Господу. Вот он каждым мигом нашей жизни это нужно делать. Вот, человек сложное существо, поэтому для нашего с вами утверждения в вере нам требуется время, нам надо пожить. В терпении стяжайте души ваши. И вот потому как раз, значит, наша вера, давайте, мы должны вот все вместе договориться, то есть осознать и договориться, христиане, внутренне для себя решить и друг другу напомнить, что мы должны веровать так, что прежде всего понимать, Господь мне уже и тебе все устроил к спасению. И тут очень важный момент. Очень важный момент. Вот этого не, когда человек не понимает, ну что же со мной происходит? Почему же со мной такие горести, такие тягости и неприятности случаются в моей жизни? Думаем мы иногда, впадая в разного рода искушения, испытания, когда нам кажется, случайное событие, может быть, ужасное событие, тягостное событие, неприемлемое даже для понимания. А оказывается, это все. Что неправильно, откуда рождается наше непонимание, связано с нашим грехом. Потому что в нашей с вами жизни есть не только обстоятельства, Богом нам данные для нашего спасения, но и есть наше несогласное с Богом произволение, греховное намерение, расположение, которое вот мы можем соглашаться со злом так или иначе. Помутнять свое мысленное око, нечистое око, от которого нечистое все тело будет, если нечисто будет око твое. Так вот, мы должны обязательно то, что в нашей жизни называется произвольным злом, допустимым для нас злом, мы это должны выкинуть из своей жизни. И вот тогда мы ощутим подлинный крест свой, подлинный, спасительный, созидающий нас, а не разрушающий нас. Вот человек натворил беззаконие, попал в тюрьму. Но он страдает, но он страдает незаконно. Он не осознал свой грех, он не положил предел своему беззаконию, не просил прощения, его кого обидел там, и не запретил себе больше делать зла. Поэтому он еще страдает незаконно. А вот когда он раскается, скажет: «Господи, не буду делать зла во веки веков больше». Может, ему еще придется посидеть в тюрьме, может быть, ему придется дотерпеть свое наказание, но оно будет уже к спасению. И человек это ощутит. Так что, если кто не согласен с тем, что у него происходит в жизни, какие он условия поставлен, нам надо решиться, всего самое главное, ради Христа и по Христу, по образу Христа, избавиться от вот этого самого заведомого, допустимого, даже самого небольшого зла в своей жизни. Ради Христа Бога изгоним это зло. Не будем допускать для себя возможность украсть, солгать, прелюбодействовать. Даже не сейчас, а в будущем. Во веки веков не будет этого со мною. Да, может быть, нам придется оступиться, не дай Бог. Но быстрее всего так и произойдет. Мы неопытные, мы в добре неопытные, мы опытные во зле. Мы сомневающиеся. Помните, как Петр пошел по волнам, да стал утопать снова, пока Господь не протянул к нему руку. И нам надо бы понять, что мы такие же, вроде как и пошли за Господом, но начинаем опять утопать. Господи, помоги нам, протяни руку свою, поддержи нас, и тогда мы вместе с Ним уже и спасемся. То есть за Ним, в Нем и спасемся. Поэтому это я хотел сегодня сказать, дорогие. Извините, что, может быть, много времени отвел, но это и такие переживания. И три вопроса сегодняшнего дня так или иначе коснулись этой темы. Эдуард, сейчас Ксения. А она говорит, о чем же молиться пророку Илье? Дорогая Ксения, пророку Илье надо молиться о том же, о чем мы молимся и другим святым. Пророк Илья, если близок вам, потому как вы сопереживали его событиям его жизни. Вспомните, как он, был расстроен тем, что нет в Израиле истинных богопоклонников. Что Господь ему открыл, есть еще несколько тысяч в Израиле тех, кто чтит Господа Бога. Есть еще, ты их не видишь, но они есть. Он переживал за это, ревновал о Боге, ревновал о богопочтении. Скучал от того, что не было рядом истинных братьев по вере. Он не видел их, но они были в Израиле, были. Такие моменты помнятся вам, пожалуйста. Видимо, расположится ваше сердце к этому святому, как к другу своему, к близкому своему. Помолитесь. У нас, у русских людей есть особый повод молиться пророку Илье, запечатлен в наших богослужебных текстах. Вообще-то он по типикону, он шестеричный святой, но мы на Руси привыкли служить ему всеночные бдения, потому что первый храм, один из первых храмов на Руси, еще до крещения Руси Владимиром, при Ольге был уже храм, даже, по-моему, при Игоре, храм святого пророка Божия Илии. И именно при этой Ильинской церкви в Киеве вот, состояли некоторые из княжеской дружины, будучи христианами и находясь в этой языческой дружине князя великого Киевского, Новгородского, вот, они молились при церкви и клялись именем Господа нашего Иисуса Христа, то есть они молились в церкви пророка Божия Ильи. Вот. А так, то есть, вот один из первых святых, почтенный на нашей земле, ну, на земле нашего прогосударства Киевско-Новгородского, вот, Древней Руси, вот, именно пророку Ильи молились. И мы, и наши предки это чувствовали, и с благодарением к нему, ну, его благословение на нашей земле. И мы вслед за ними можем тоже иметь это ощущение и иметь его близким своим святым, вслед за нашими старшими братьями по вере, уже ушедшими из этого мира. Они к нему усердно молились, значит, он помогает нам. Именно нам, здесь, на этой земле, православным христианам, давайте мы к нему будем обращаться. Ровно же с теми прошениями, что и обычному Господу относим. А вот, кстати, в контексте того, что мы говорили сейчас чуть пораньше о молитве, об образе нашей молитвы, веры нашей, да, вот, которая должна быть такая, чтобы и горы переставлять. Так вот, наверное, раз Господь знает, ну вот тут мы вернемся прямо, если Господь знает наше прошение, прежде чем мы его произнесем, то действительно, как вот Игнатий Печенинов сегодня нам, Эдуард, напомнил, указывает на то, что молитва нам помогает просто, когда мы молимся, вот, преодолевать то самое непонимание Бога, которое возникает от нашей с вами греховности. Вот эту пропасть преодолеваем мы, молясь Господу Богу. Он нам все открыл, Он нам дал все, что нужно к спасению, и нам, и ближним нашим. Но мы не понимаем, мы по греховности своей заблуждаемся, уклоняемся в разной степени. Потому вот когда мы молимся о себе, мы, конечно, молимся о том, чтобы нам иметь веру и любовь к Богу, которая нас спасет. Все внешнее Господь обустроит нам и так, и без нас. Помните, как Он говорил, ищите Царствие Божие и правды Его, и вам все приложится, что есть, что пить, во что одеться. Вот так. И значит, когда о ком-то другом мы молимся, мы, опять же, если верный, если христианин, это кому мы молимся, кого мы любим, кому хотим, мы, который очень близок к нашему сердцу, мы о нем, потому и молимся, что мы любим его. Мы ему, мы говорим о нем, чтобы он сохранил веру, чтобы приумножилась в нем вера, и он спас свою бессмертную душу. И ему также Господь все устроит так, как нужно. Когда мы молимся о неверующем человеке, о грешнике, не покаявшемся, мы говорим о том, чтобы он пришел в разум истины, то есть познал Бога и раскаялся в грехе своем, и приобщился бы Господу Богу, Церкви Божией, Божией. Вот об этом мы молимся о тех, кто не верует. И Господь и им все устрояет, и их приводит, устраивает им самое спасительное обстоятельство в их жизни, чтобы они, во-первых, встретили Бога, утвердились в своем решении быть с Богом и совершили свое спасение. Но тут не может Бог сделать, как мы уже сегодня говорили, все. От человека зависит, как ответить Богу. Но мы молимся. А те, кто там встречается в жизни, грешниках, но не раскаянных еще людях, мы жалеем их и желаем им спасения. И молимся о них. Да. Не отвечаем на это зло, а вот как раз молимся еще к слову, к ответу нашему о том, что мы говорили о том, как отвечать на обиды. Еще и молиться надо, научиться нам за обидящих нас. Так. Давайте, теперь у нас уже не так уж много времени остается, извините. Итак, Ольга, если вы любите пророка Илью, молитесь ему о чем хотите. Ну вот, а общий образ молитвы. Это друг ваш и друг Божий. И вам ведомо, о чем мы...

ну, таким простым напевом. Суть в том, если пение не мешает вам погружать ум свой в слова молитвы. Вот если вы это можете делать, то и в пении можно. Если пение отвлекает вас, ваш ум от внимательного произнесения слов молитвы, вникания в них, то и не надо. Обычная же практика, эти слова произносятся, не поются. Про себя, ну так вот. Светлана, Санкт-Петербург. В книге «Закон Божий» имеются следующие строки. «Без Божией благодати человек сам по себе не может ни прийти к истинной вере, ни пребывать в ней». Что это означает? Как эти слова понимать? Светлана, у апостола Павла в послании к римлянам есть упоминание о том, что вот язычники, вот римские язычники в частности, они, познав Бога, не воздали ему честь. Славу, не воздали славу, и потому развратились. Иудеи же, познав Бога, попытались со своей праведностью предстать пред Богом и тоже развратились. Он об этом говорит. Ну, вот в этом смысле, да, если может, человек и может быть, и прийти к вере, даже почувствовать, что Бог есть что-то троечное, даже такое было, но вот утвердиться и пребыть в этой вере, конечно, невозможно быть в присутствии самого Бога. То есть благодати Божией в твоей жизни. Поэтому я, в этих словах есть истина, но, вот, но и разумом можно прийти к Богу. Но вот утвердиться в нем можно только уже общением с Богом, то есть благодатью Божией тоже. Марина, последний вопрос у нас такой есть, блиц. Марина спрашивает, меня зовут стать крестной для девочки, но я не знаю, соглашаться мне нет. Только начала отцерковляться и не очень понимаю свою зону ответственности. А хотелось быть замечательной крестной. Ну, тогда и повремените. И, Марина, дорогая, хороший у вас подход. Хороший. Вы можете потом взяться за восприемничество, когда утвердитесь именно даже этого ребенка. Пускай вас не назовут официально, но вы будете заботиться о крестной маме, как духовная мама этого ребенка. Вот поэтому лучше повремените, раз вы еще сами воцерковляетесь. Благодарю вас за внимание, дорогие братья и сестры, в этот святой день. И всех поздравляю еще с днем рождения святителя Николая. Извините, наше время заканчивается. Благодарю за внимание. В студии был священник Дионисий Бурмистров. До свидания.

0: в исполнении хора Вашингтонского собора святого Иоанна Предтечи прозвучал тропарь Пресвятой Богородицы старинного распева.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Иисус Христос, все, и верующие, и неверующие, одинаково так привыкли к сочетанию двух этих имен, что забывают о том глубочайшем смысле, которое сочетание это заключает в себе. Между тем, в нем выражено центральное содержание христианской веры. Я говорил уже о том, что эта вера начинается с земной истории человека Иисуса, такой, какой она записана в Евангелии. Она, эта вера, направлена на одно событие, имевшее место во времени и в пространстве,

0: в определенный исторический момент, при Понтийском Пилате, как говорит христианский символ веры. Но тем, что к земному, человеческому имени Иисус прибавлено Христос, человеку этому и всем событиям его жизни придан особый, исключительный, единственный смысл. Греческое «Христос» есть перевод еврейского слова «мессия», которое значит «помазанный». С незапамятных времен помазанием называлось особое посвящение и призвание от Бога, и помазание маслом означало, что человек получает особые духовные дары. «Мессия» означает человека с особой миссией от Бога. В истории еврейского народа, как она записана в Библии, это слово приобрело постепенно еще более узкое, еще более специфическое значение. Можно сказать, что вся эта история, как она все более осознавалась лучшими представителями народа, пророками, была мессианской, то есть направленной к пришествию Мессии. По учению пророков, в конце времени придет Мессия, помазанник Божий, тот, кто спасет людей от греха, зла и страдания, и явить людям Царство Божие. Чем дальше шло время, чем больше рушились чисто земные надежды еврейского народа, тем ярче и сильнее разгоралось это ожидание Мессии, эта вера в конечное торжество Царства Божьего. В эпоху возникновения христианства эти мессианские надежды и ожидания достигли своего пароксизма. Одни ждали Мессию, чтобы он освободил их от ненавистного римского владычества и восстановил национальную свободу. Другие ждали от него вселенского торжества истинной религии. Третьи с его пришествием связывали конец мира. Так или иначе, но люди жили этим напряженным ожиданием, взволнованностью религиозного сознания. За некоторое время до появления Иисуса из Назарета Галилейского всеобщее внимание привлек к себе странный человек по имени Иоанн Креститель. Он пришел из пустыни и стал проповедовать, что время пришествия Мессии и Спасителя наступило, и он призывал всех раскаяться в своих грехах, очистить свою жизнь, просветить свою совесть, чтобы достойно встретить Мессию. В знак этого раскаяния, этой перемены, он крестил всех приходивших к нему в реке Иордан. Крещение, то есть погружение в воду, означало символически омовение и начало новой, чистой жизни. И вот, по рассказу Евангелия, так же, как и другие, пришел к Иоанну Иисус. Иоанн признал в нем первый Мессию. Он признал, что вся история еврейского народа, история, насквозь пронизанная ожиданием Царства Божьего, пришла к своему завершению. Он признал, и с этого признания начинается христианство, начало новой эры. Для нас же важно, при рассмотрении христианской веры, что Христос принял это признание и всегда, во все время своего земного служения, провозглашал, что Он и есть Тот, Кого возвещали пророки, Кого ждали люди, Мессия, Спаситель, Господь. Больше того, самое объективное рассмотрение Евангелия доказывает без всякого сомнения, что Христос учил, что Он не только послан Богом, но что Он – Сын Божий, которого Отец послал в мир спасти людей. И когда люди признавали Его Богом, пришедшим на землю, когда ученик Его Фома воскликнул «Господь мой и Бог мой», он не отказался от этого, не запретил Фоме, а напротив, признал правду этой веры. И, конечно, тут, в этой вере в то, что Христос есть Бог и человек, Бог, пришедший к людям, воспринявший человечество, живший в мире как человек, здесь сердце и живой нерв христианской веры. Не просто учитель, пророк, праведник, каких много было на земле, не просто носитель возвышенного учения о любви и высокой морали, а вочеловечивайся Бог. И на это утверждение и направлена в первую очередь вся критика безбожья, вся ненависть неверия. Как вы можете в это верить? Уже в Бога трудно верить, но в Бога, который рождается как ребенок, живет человеческой жизнью, разделяет человеческую судьбу. Разве можно в это верить? Что ответить на эти вопросы? Да, конечно, при первом взгляде трудно, почти невозможно. Но если сделать усилие, если вдуматься, и лучше сказать, слушаться в христианство, тогда, может быть, эта кажущаяся такой странной и невозможной верой предстает перед нами в новом свете. И прежде всего, если не верить в это, то тогда действительно христианство есть величайшая и ничем, решительно ничем не объяснимая ошибка. И ошибка, которая не только длится почти 2000 лет, но и которая создала величайшую культуру, глубочайшую философию, изумительнейшее искусство. Как объяснить тогда, что в это с виду невозможное учение верили лучшие умы и сердца сотен поколений людей? И не только верили, но видели в этом учении о Богочеловечестве проявление и выражение самой полной и великой мудрости. Может ли бессмыслица, ошибка, дурман, недоразумение жить столетиями и удовлетворять все потребности разума, всю жажду сердца, все воображение души? Вот приходит самоуверенный агитатор, вооруженный тонкой брошюркой, и говорит: обман, невозможность, бессмыслица. Но почему же не считали это бессмыслицей и невозможностью такие вершины человеческого ума, творчества, таланта, как Данте, Паскаль, Достоевский, Бах и Бетховен, Павлов и Пастер? Ведь из ошибки и недоразумения ничего, кроме другой ошибки и другого недоразумения, выйти не может. А из этого учения о Богочеловечестве Христа, повторяю, выросла самая глубокая, самая сложная и самая прекрасная из человеческих культур. Надо раз постоять под древними сводами храма Святой Премудрости Божией, Святой Софии, в бывшем центре христианского мира Константинополе. Нужно увидеть этот удивительный купол, неземным светом и радостью заливающий храм. Нужно раз почувствовать радость пасхальной ночи, трагическую глубину музыки Баха, огонь и страсть всех христианских святых, чтобы спросить себя, неужели все это может быть ошибкой? Неужели какому-то странному недоразумению всю свою жизнь радовался святой Серафим Саровский? Неужели из него выросла и им светится Рублевская Троица? Нет, легче поверить в истину христианства, чем в это странное и уж действительно ничем не объяснимое нагромождение недоразумений. Трудное, а самое разумное, самое глубокое и самое, я бы сказал, самоочевидное. На чем же зиждется это утверждение? К этому вопросу мы и перейдем в дальнейших наших беседах.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также все те, кто нас смотрят или слушают где-то. В эфире на радио «Град Петров» передача «Читательский клуб», и сегодня с вами ее ведущий Марина Михайлова.
1: Добрый вечер.
0: Наталья Гаврилова.
2: Здравствуйте.
0: И я. Здравствуйте, Герман Журавский. Мы сегодня будем обсуждать высокую комедию, как ее изволили отрекомендовать только что. «Бомарше», «Тщетная предосторожность» или «Севильский цирюльник». Это было Маринина, да, предложение, поэтому, Марина, прошу вас, объяснитесь.
1: Призвали меня к ответу. «Севильский цирюльник» или «Тщетная предосторожность»? Mm-hmm. Комедия Пьера Карона «Бомарше». Он потом... приставочку «Де Бомарше», да, еще приписал. А почему я предложила эту вещь? Во-первых, потому что «Как мысли черные к тебе придут» от Купери шампанского...
0: И перечти «Женитьбу Фигаро». Я прямо сразу...
1: «Женитьбу Фигаро», да?
0: Это вторая книга.
1: Но все равно, на самом деле ведь, конечно, Бомарше написал трилогию о Фигаро. Mm-hmm. Это «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро» и «Преступная мать». А, то есть захотелось после мрачного Байрона немножко веселья. Вторая была причина проще. Я как-то уже так устала ходить в библиотеку, а потом вовремя сдавать книжки, что я решила, посмотрю-ка я на свою книжную полку, чтобы не бегать далеко. И взгляд мой упал на вот собрание сочинений Бомарше. Я подумала, а почему нет? Но есть и третья причина. А третья причина заключается в том, что я очень люблю Моцарта и Россини тоже. Упоительного Россини, как Пушкин говорит. И этот человек, Бомарше, вдохновил двух блистательнейших людей на блистательнейшие оперы, которые мы все, даже люди, которые никогда в жизни не ходят в Мариинский театр, очень хорошо знаем. Так часто разные фрагменты из этих опер звучат повсюду и везде, что увертюра к «Севильскому цирюльнику», она прямо узнается всеми людьми. И я подумала, что вот в этом есть какая-то тайна, о которой хочется поговорить. Потому что вот где источник радости, ну, такого веселья, вот веселости в хорошем смысле? И работает ли это 200 лет спустя? Потому что, помните, у нас бывали случаи, когда что-то такое вот я предлагала, причем это были вещи первого ряда.
0: Шекспира. 12-ю ночь.
1: For example,
0: или
1: да?
0: Что-то такое.
1: И мы начинали ее читать. И такие сидели озадаченные, а почему реакция химическая не идет? И мне было интересно, пойдет ли химическая реакция. Вот сразу скажу, у меня она идет до сих пор. Я перечитала «Севильского цирюльника» и получила свою радость снова и опять. А вот у вас я хочу спросить, произошло ли это?
2: Можешь говорить?
0: Ну, я скажу несколько слов. Спасибо в любом случае за это предложение, потому что, как я в прошлый раз сказал, что я же живу в 21 веке, я не читаю Байрона. Так точно так же я и скажу сейчас. Я живу в 21 веке, я не читаю Бомарше. Вообще удивительно даже, кто его читает. Ну, вот странным образом, то, что называется, ни уму, ни сердцу. Абсолютно... коллизия тривиальна, персонажи раздражающе картонные, сюжет банален. Да, ну, как мне показалось, я... один раз я похихикал, когда внезапно появился Базиль, кажется, да? Это вот...
1: Базиль,
0: ага, пардон. И, наверное, на чеку, да? И весна.
1: На чеку и весна.
0: Ну, не может такого.
1: Ну, может, потому что это переводится.
0: А, окей.
2: Да.
0: Я этого не понял. Ну, хорошо. Когда появился Базиль, и все стали его наперебой уговаривать уйти, хотя, казалось бы, вот уже момент, когда все раскрыто, и понятно, что вот этот граф, я уж боюсь неправильное ударение поставить, Альмавия.
1: Альмавива.
0: Да. Окей, да. А, что вот сейчас он будет раскрыт и там опозорен, и произойдет вот это вот узнавание. Но нет, ему все говорят, там, вот тебе деньги, вот там, вот эта вся ситуация. Ну, да, молодцы. Для меня, на самом деле, это тоже, я думал, именно об этом же, о чем вы, Марина, сказали, примерно даже в этих же словах. Как вот можно из вот этой вот чепухи, из этой безделицы было вот создать такие значительные произведения оперного жанра. Ну, вы знаете, я даже думаю, что проблема-то еще в чем? Эти произведения оперные слишком популярны. Они вот... да, они, естественно, они прекрасны, но тот факт, что такое невероятно большое количество людей знает эти мотивы и идет на них, не говорит на самом деле о достоинствах, может быть, этого. Я сам об этом стал думать вот относительно недавно. Вы-то, Марина, в теме такой вот закулисной музыкальной жизни. Но вы знаете, что есть произведения, которые всегда хорошо идут, их всегда дают, что называется, и музыканты их ненавидят, потому что их нужно исполнять по 5 раз в день.
1: «Щелкунчик», «Лебединое озеро».
0: Да.
1: Хотя они гениальные.
0: Да. «Лебединое озеро» называется даже, знаете как, «Лебедос» на внутреннем жаргоне.
1: «Щелкун».
0: «Щелкун» и «Лебедос», да. Потому что их ставят вот в эту самую минуту. В августе 2026 года идет в Эрмитажном театре и «Щелкунчик», и «Лебединое озеро».
1: Сейчас «Лебединое» зимой пойдет «Щелкунчик».
0: Да, да.
1: Это вообще такое.
0: Все нормально. Поэтому вот, ну, нет горше страдания, я думаю, для музыканта-оркестра, чем вот, ну да, ладно, в 150-й раз, в 15-800-й раз, там, в 26-тысячный раз отыгрывать одну и ту же, да, наверное, прекрасную в каком-то космическом вакууме, там, арию эту, участвовать в ее там создании или еще что-нибудь там, «Фигаро Су», «Фигаро Джу» и так далее. Поэтому у меня вот очень странное, да, отношение, не вполне какое-то проясненное, даже так скажу. Мне кажется, что здесь торжество дурновкусия просто. И в случае с Моцартом, и в случае с Россини, и в случае с Бомарше. Это все просто отвратительно настолько, что нравится всем.
1: Тревожные люди.
0: Да, вот именно так. Я могу ошибаться, наверное.
1: Ну, я думаю, ну, что да. Ну, надо
3: наши ошибаться. Слушатели тебе обязательно об этом скажут.
0: Ну, пожалуйста.
3: Ох, какой тонкий лед, конечно. Я так понимаю, вы проводили социальный эксперимент. Посмотреть на нашу реакцию молодежи, наши зрители. Я недавно открыла.
1: Случайно совпало просто.
3: Хорошо, хорошо. Иногда радуются тому, что мы здесь такие молодые, и, оказывается, книжки читаем. Ну вот, а какие книжки мы читаем? Моя химическая реакция была примерно на уровне тления костра. Иногда какие-то языки пламени прорываются, но потом они уходят в общую толщу, и так приятно потрескивать. Вот это именно приятное потрескивание. Теплота. Но это то, что скоро вот утухнет в моем сердце конкретно. Я это забуду просто. Если бы я не была там педагогом, который должен знать подобные вещи, я бы, наверное, не радовалась тому, что я этот текст прочла. Потому что я поймала себя на вот такой предвзятой мысли, что это 18 век. Что вообще можно ждать от литературы 18 века? Все, что мы можем, это ради истории литературы читать эти тексты, знать, на каких слонах все стоит. Весь 19-й, 20-й век, что было предтечей, из чего потом будут вить ниточки на все наши герои, которых мы уже перечислили. Mm-hmm. Но как вот немножко хочу твою, Герман, мысль обсудить. Mm-hmm. Чепуха, ты сказал.
0: Ну да.
3: Тут многосложная штучка, как и любой вопрос, разумеется. То, что Моцарт играется, и любые произведения, которые... Как ты сказал?
0: Я много сказал ругательств. Какое именно?
3: Лебедос, что Лебединое озеро стало Лебедосом, это не проблема Лебединого озера, а проблема нашей культуры, то, что мы сейчас... Ну, концерты – это такое культурное потребление. Это грустно было бы узнать, наверное, Чайковскому о том, что ты сказал. Мне кажется, что чепухой в этом конкретном произведении можно назвать форму. И то потому, что мы уже больно вычурны в вопросах формы. А идея, если посмотреть, откуда родом все-таки произведение, мне кажется, адекватной тому времени. Что я вижу первым делом? История, в которой простой человек, хитроумный, простой, во имя добра как будто бы совершает дело, чтобы помочь двум людям обрести любовь. Да. Самому себе, но он вроде как, ну ладно, он получит какие-то средства, да, от, от графа.
1: Вернее, он не должен будет отдавать свой долг.
0: Свой долг, да. 100 IQ. По-моему, это большая сумма.
1: Прилично.
3: Ну, да. В принципе, я вижу только одно. Это конец 18 века, совсем скоро Французская революция, идеи просвещения уже подготовили нам и этот текст, и буду, и совсем скоро события, которые должны произойти. И этот простой человек, который играет здесь главную роль, этот рубаха-парень, он должен быть нам приятен, он должен быть нам интересен. Это герой, который выходит на первый план сцены.
0: Прошу прощения, мне кажется, это после важно. Там какого-то четвертого действия он совершенно уходит в тень, и основным героем становится граф.
3: Да.
0: И...
1: Но он запустил этот механизм.
0: Он запустил механизм.
3: Да, он является причиной всех действий графа, которые он продумал.
0: Да. Хитроумный слуга.
3: Да.
1: Знаете, можно я, да, тоже uh-huh. скажу два слова? Вот когда Пушкин читает эту и слушает оперу, он совершенно искренне радуется. Я не думаю, что у него был дурной вкус. И когда я в первый раз узнала о Фигаро, это была «Женитьба, безумный день» или «Женитьба Фигаро». Mm-hmm. Это была не книжка, а это был гениальный спектакль Московского театра сатиры, где очень хорошие актеры, там Андрей Миронов, Валентин Гафт, Александр Ширвиндт, там Вера Васильева, разыгрывали эту историю. И там была прекрасная музыка Моцарта, и там была очень ясная, очень... такая, ну вот в театре все-таки важно, чтобы все стрелы летели в цель, да, там была такая режиссерская концепция классная, там была такая профессиональная игра актеров, и когда я после этого стала читать эту книжку, то я, конечно, была уже осведомлена о том, как это можно сделать. И с «Сивильским цирюльником» или «Тщетной предосторожностью» то же самое, потому что даже там в некоторых местах Бомарше начинает писать какие-то ремарочки насчет того, что «а в это время Фигаро стоит за его спиной». Но эти ремарки, они излишни, потому что хороший режиссер, он видит вот весь потенциал комический и всю эту, ну, весь этот простор для шуток, для театральных трюков. То есть я к чему? К тому, что это может быть очень здорово сыграно. Поэтому мне кажется, что когда мы это читаем глазами на бумаге, то от нас требуется какая-то колоссальная еще работа ума, фантазии, воображения.
0: Но есть разница, да, между пьесами для чтения и пьесами для постановки.
1: Совершенно верно. Вот прошлый наш товарищ и приятель Каин, ну, который, мне кажется, иногда смешным, иногда скучноватым, он как бы именно потому, что это пьеса для чтения, и там есть вот много всяких мыслей, хитросплетений, чувств и всё, он вызвал у нас какое-то очень большое оживление. А эта пьеса, она для представления на театре. Поэтому мне кажется, что ну, какую-то часть вот такого критицизма можно снять за счет этого обстоятельства.
0: Я-то сравниваю, естественно, с авторами 20 века, которых я люблю и, как мне кажется, понимаю.
1: Вот Фор.
0: Пиранделло, вы помните, мы обсуждали. Ну, все-таки. Ануки — это вообще скала, глыба для вот этой оптики, которую мы все наследуем. Конечно, когда Пушкин смотрел и слушал эти постановки, ну, он был тоже человеком своего времени. И в этом плане вот Наталья, ты, кажется, сказала, что ну вот эта вещь своего времени, тем хуже для этой вещи-то на самом деле.
3: А разве не каждая вещь своего времени?
0: Нет, например, «Гамлет» или там «Король Лир». Конечно же, это вещи своего времени, но они превосходят свое время, они вне находятся вот этой вот какой-то этого хронотопа. Они какие-то подвешенные над этим, над всем. Точно так же, я не знаю, там Софокл какой-нибудь или еще что-то. Вот такие вот
3: мастодонты. Это проходная вещь для 18 века, ты считаешь?
0: Ну, то есть, я даже подумал, она что это, наверное, похоже на такой какой-то прото-Голливуд, потому что
3: да.
0: Развлечение.
3: Конечно.
0: Легко, доступно, не надо быть семи пядей во лбу, ничего читать там не нужно никаких.
3: Ну, это время рококо. Это время праздниц, это время пироженок.
0: Ну да, чего и чем все закончилось? Отрубаем голову королю.
3: Так точно, взаимосвязанные вещи на 100%.
0: Да, именно. Поэтому глубоко порочная практика.
1: Не знаю, не думаю совсем.
0: Готов услышать ваши аргументы тогда.
1: Аргумент такой, что, понимаешь, когда ты перечисляешь каких-то авторов, ну, в самом лучшем смысле слова, глубокомысленных, то мы не учитываем, что есть огромное поле культуры, в котором должно быть... Ну, то есть, если наш духовный рацион будет состоять только из Гамлетов и царей Эдипов, горе нам. У нас не будет возможности вздохнуть и повеселиться. А эта возможность нам необходима.
3: Ну, Герман говорит, жизнь короткая, сколько еще не читано всего важного обычно.
1: Не все так думают. Я думаю, что иногда необходимо почитать какое-нибудь «Вафельное сердце» или там, не знаю, Ильфа и Петрова. Ну, то есть что-то либо по-хорошему сентиментальное, либо по-хорошему юмористическое.
0: Ну да, но только проблема в том, что у нас читательский клуб, и мы должны как будто бы обсуждать эти произведения. Но я в данном случае, хотя мне практически всегда есть что сказать, по этому поводу ничего сказать не могу. Потому что эта вещь, как мне кажется, ну, совершенно пустая. Это безделица.
1: Вот, Наташа,
3: ну, смотри, мне все-таки кажется, что главной темой является любовь, а она все-таки не может быть.
0: Это не любовь. А любовь.
1: Нет, это любовь.
0: Это любовь.
1: Но
0: даже вообще.
1: Это вкусовщина. И потом, знаете, вот еще я хочу отреагировать на то, что вот сколько можно опять, все банально, но мы каждый день пьем воду и едим хлеб.
0: Это
1: и нам это не кажется банально. Вот любовь и смерть - две темы в литературе.
3: Если прокладывать тот путь, что мы уже начали относительно конца XVIII века, революции, эта вещь все-таки просветительская, поскольку у нас главный герой простак и умняшка одновременно такой. А юность и любовь обманывают коварного старика. Вот.
1: Вообще-то еще про свободу женщины что? История, не в последнюю очередь.
0: Да.
1: Да.
3: Там есть эта мысль.
0: Покажите мне, пожалуйста.
3: Ну, как часто она говорит о том, что она в заточении.
0: Конечно,
1: он без закона. Заточение.
0: Ну, так почему без закона? Как раз-таки закон, но он ее опекает. Да.
3: Это ее слова, что она беззаконно заточена.
1: Нет, опекать и посадить под замок – это далеко не одно и то же. Дело в том, что...
0: Я не вижу здесь как бы пространства для диалога, простите.
3: То, что эту вещь сложно обсуждать, это факт, да. Но причины, по которым нам сложно...
1: Отстой.
3: Нет, мне кажется, что нет, дело не в отстое, а дело в том, что мы далеки, прошло время, и нам нужно делать археологические раскопки этого текста, и усилия над собой. А даже если это Голливуд 18 века, почему нет? Почему нам, якобы искушенным таким читателям, не заняться этой вещью всерьез?
0: Что она дарит нам вот сейчас? Чему она нас
1: вот
0: там...
1: Вот нам она дарит радость.
0: Радость?
1: Далеко не всем, потому что, понимаешь, иногда вот тебе, ну, как бы ты там в восторге от чего-то, а я вот это читаю и думаю, что это вообще, зачем мне столько времени жизни тратить вот на эту тягомутину и мрак? То есть это вопросы вкуса,
0: нет,
1: которые...
0: Нет, радость. Вот,
1: но здесь я про что еще хочу сказать? Про то, что вот Александр Сергеевич Пушкин, он в салон Татьяны помещает старика, который шутит отменно, тонко и умно, что ныне уже не кажется смешно. То есть мне еще кажется, что XVIII век, он обладал какой-то совершенно другой, ну, я не знаю, модальностью, которая нам сейчас недоступна уже. Потому что вот мы живем, вот нам надо, чтобы там либо, не знаю, какие-то были придушенные младенцы в каждом углу, и тогда вот мы скажем, да, вот это вещь. Или же нам нужно, чтобы... мы потеряли вот это слышание тонких интервалов.
0: Абсолютно. Ерунда, во-первых, кто эти мы? Это первый момент. Второй момент. Ничего подобного. Вот опять же, мы читали давеча Дмитрия Данилова. Там этих тонких интервалов, там этих полутонов, полузвуков, когда никаких задушенных младенцев, ничего такого, но удовольствие выше крыши. И просто автор не ставит... Понимаете, проблема этой вещи в том, что она сделана для того, чтобы нас развлечь. Чтобы развлечь зрителя. Тот, кто хочет быть развлеченным, он, наверное, развлечется. Но я как-то лично за себя говорю. Меня не нужно развлекать.
3: Литературой.
0: Да, я уже развлекли вообще. Выше крыши.
1: Ну, это...
3: Тебя уже надо грузить,
1: это твоя, так сказать, внутренняя организация, и в каком-то смысле твоя проблема, да?
0: Ну, мне кажется, есть... каждый раз, когда человек берется развлечь другого, получается...
1: Не знаю, мне кажется, что существует театр, и, между прочим, тот же наш друг Дмитрий Данилов, он очень много пишет драматургии, и его вещи ставятся в театрах.
0: Да.
1: И он это делает...
0: Только билеты плохо продаются.
1: Не в последнюю очередь, потому что... Ну, кино снимают по его сценариям. Он это делает не в последнюю очередь, потому что если существует театр, то там должно что-то происходить.
0: Безусловно, да. Поэтому должны писаться новые пьесы, а не ставятся бесконечно старые.
1: Когда Абомарше это написал,
0: да, это была
1: он написал
0: пьеса,
1: это,
0: да.
1: Это была новая пьеса, и то, что ее можно поставить и в 20 веке, ну и в 21-м.
0: Да хоть в 31-м, как бы, да, вопрос в том, как это разрешить. Если это будет вот радикальное авторское режиссерское прочтение, которых мы много сейчас на самом деле наблюдаем в наших театрах, и которые зачастую нам не нравятся, ну, опять же, может быть, придет там новый. Кто-нибудь там Станогов.
1: Мирхольд.
0: Да? Мирхольд, да. И сделает так, что мы все скажем, ну, невероятно, ну, как это так? Как он этого Бумарше вообще скучнейшего так перевернул? Ну, может быть. Ну, хорошо, но без этого гения-проводника Вергилия, если угодно, получается, тогда мы не можем оценить прелесть этой вещи. Вы же сами сказали, что, возможно, часть ее проблемы в том, что это не пьеса для чтения, а пьеса для постановки.
1: Конечно.
0: Да, ну и... Опять же, зная текст, если я увижу афишу в городе, Бумарше, тщетная предосторожность. как бы билеты по 1000 рублей. Я 20 раз подумаю, потратить мне 1000 рублей на этот спектакль или
1: ну,
0: какой-нибудь другой.
1: Ну, это, ну,
0: а если билеты будут 5000 рублей, то выбор будет очевиден, мне кажется.
1: Ну, Герман, ты с нами поделился своей внутренней ситуацией.
0: Ну, так,
1: это
0: конечно,
1: хорошо.
0: А чьей еще я могу поделиться с внутренней ситуацией?
1: Да, да.
0: Вашей, Наташиной, конечно, своей.
1: А ну, мы пытаемся поделиться своей.
0: Угу.
3: Я могу сказать, что я рада хотя бы тому, что я узнала, кто такой Фигаро, потому что иногда очень, ну, да, правда, ты... нужно знать контекст. Чем да. ты отличаешься от подростка 14 лет, угу. если ни я не знаю, кто такой Фигаро, ни он? Какую культуру мы тут собрались сохранять, угу. приумножать и так далее?
0: Угу.
3: Для меня это важно. Я даже буквально... Горжусь этим, что я прочитала,
0: да,
3: я
0: да.
3: знаю
0: знать
3: первую
0: надо,
3: часть
0: да. хотя бы, да.
3: из
0: трех.
1: Да. А вторая прекрасней, потому что там поборник свободы Альмавива превращается совершенно в другого человека.
3: Да?
1: Да.
3: А что с Розиной?
1: Розина становится его женой. И она... Ну,
3: то есть там есть развитие событий.
1: Там есть такое развитие событий, характеров и всего остального.
3: Угу.
1: А третья глава, часть, там есть своя изюминка. Ну, я не знаю, я, наверное, не рискну предложить «Безумный день», хотя он прекрасен. Абсолютно.
0: Надо было бы их тогда обсуждать в связке. Вот мы бы...
1: Втроем вы бы прям прочитали все три... Все три.
0: Ну, если такой объем небольшой, то это можно себе вполне. Я там за один вечер прочитал, за два.
1: Ну да.
3: Но они правда маленькие.
0: Не
3: вещи,
0: особо напрягаюсь.
3: Это еще одно их маленькое.
0: Я согласен, Наталья, что да, знать это нужно. И я с этого и начал. Я рад, что я прочитал, потому что я действительно сейчас стал как-то лучше ориентироваться немножко. Стал ли я на самом деле в чем-то ориентироваться, не знаю. Вряд ли. Но вопрос в том, какую культуру мы сохраняем. Ты говоришь, если мы хотим сохранить какую-то культуру, культур много, и сохранять всю культуру, какая она есть во всем ее объеме, ну...
1: Но кто-то захочет что-то сохранить, и, понимаешь, мне кажется, что культура – это такая обоюдоострая вещь, потому что то, что кажется ненужным хламом одному поколению, потом вдруг
0: согласен,
1: следующему,
0: да, да,
1: и даже в одной какой-то плоскости, потому что вот мои соседи слушают радиодачи, и они счастливы,
0: угу.
1: а я в это время слушаю что-то совсем другое. И тоже счастливо. Но не
0: и,
1: надо...
0: И вы смотрите друг на друга, да, как на...
1: Нет, мы не смотрим, просто, ну, вот я делаю такую ровную громкость, чтобы не слышать радиодачи, и мне уже хорошо.
0: Да.
1: А больше
0: это резонный вопрос, на самом деле, но он в некотором смысле тупиковый. Я относительно часто пытаюсь себе представить, а что будет нужно вот тем людям, которые сейчас младенцы, лялечки, вот я их вижу, они там слюни пускают на улице, а через 20-30 лет они будут там в состоянии своего акме, заступят там на нашу
3: вахту.
0: На нашу вахту именно. Да. А потом еще и другие лялечки, которые там тоже будут себе там пальцы на ногах обсасывать, а потом еще, и еще, и еще. И вот уже настал 22 век, и 23, и 3000 лет от Рождества Христова. Интересно как-то поговорить об этом, но даже и пофантазировать об этом нельзя, потому что все наверняка так изменится. И что будет нужно действительно этим людям, мы представить не можем, конечно.
3: Получается, что мы уже определяем отчасти то, что им потенциально может понадобиться. Если нам не нужен Бомарше, до них он не дойдет, как минимум, просто.
0: Ну,
3: если мы не можем им преподнести это как что-то классное, я не смогу зажечь в классе
0: сердца,
3: подростков,
0: да?
3: рассказав им про эту вещь. Я просто упомяну, что этот персонаж, он из этого времени, и он зеркало этого времени, посмотрите, каков он, и все, они забудут про него. Но я подсвечу этим персонажам эпоху. Мы поймем, как мы прыгнем из 18 века в 19.
0: И это будет
3: это контекст,
0: да, очередная рациональная абстракция, да, которая, опять же, мы напишем ответ в тесте, что за 18 веком следует 19. И опять погрузимся в свою жизнь.
1: Но разве не интересно смотреть на вот эту бесконечно мерцающую ситуацию, где каждый герой внутри своей истории, он знает ее, а я, как зритель, знаю все истории всех героев. Но я не знаю, для меня вот одно из удовольствий театра заключается именно в том, что вот у меня там этот самый Бартоло, вот Розина, вот Базиль. Вот Фигаро, каждый из них что-то свое врет, но я-то знаю, кто из них врет, кто говорит правду. И я получаю от этого совершенно искреннее удовольствие. И это развлечение. Это ничуть не хуже, чем, ну, я не знаю, складывать какую-то картинку из частей. То есть иногда человеку нужны развлечения, и это одно из них, и оно не худшее совершенно.
0: Наверное, да. Ну, опять же, мне нечего сказать по этому поводу. Наверное, бывают ситуации, бывают люди, которым это нужно. Я не просыпаюсь утром, раз за разом я не нахожу себя в роли этого человека. Может быть, я проснусь через неделю и скажу, развлечите меня, развлеките, простите меня, и Бомарше подайте мне срочно.
1: Я думаю, что разные люди развлекаются разными
0: способами. Естественно, да, поэтому мы все так несчастны.
1: Почему же мы несчастны?
0: Ну, потому что кто-то очень громко слышит радиодачу и вынужден ставить там, я не знаю.
1: Да нет, вот здесь нет. Мы несчастны, мне кажется, только по одной причине. Потому что мир полон страданий. Вот это единственное, что может сделать, ну, меня, например, несчастной, да, потому что я точно знаю, как много людей и животных в этот момент испытывают боль. Ну, и это...
0: В этом плане, уж простите мой какой-то, может быть, совершенно неуместный эгоизм, но эта вещь, как мне кажется, никоим образом не способствует уменьшению количества страданий в мире. Потому что если уж берешься что-то писать, и там, к людям выходить, и имеешь наглость, ну так...
3: Ну, а как насчет того, что у нас простой человек вышел на первый план и говорит слово? Это очень важно для истории литературы. Скоро вот эти массы, которые заявят о себе, пойдут в ход.
0: Да, согласен, и... да. Вот он впервые слуга стал, как там на Википедии написали нам, представитель третьего сословия, вышел в главные герои. Окей.
3: Но это тема всего 19 века. Вот она здесь появляется.
1: Ну, да, до сих пор во Франции одно из самых авторитетных и читаемых изданий называется «Фигаро». Потому что это национальный герой. Хорошо. И в нем есть вот эта живость, в нем есть легкость.
0: Ну, опять же, мой вопрос остался актуальным, как мне кажется. Чему нас этот персонаж учит? Тому, как обманывать
1: дураков?
0: Почему
1: литература должна учить чему-то?
0: Ну, хорошо.
1: Учат нас родители моральным правилам.
0: У литературы же, как и у всего, есть своя определенная функция. Или функции. Их много, может быть. Ну, не так, чтобы не хватило пальцев там на двух руках.
3: Я думаю, что этот текст устраивает некоторое равновесие в нашем понимании и отношении к этим простолюдинам. Вот он ничем не уступает этим богатеям, которые имеют у себя в карманах деньжата. Да, они кто? Посмотрите, они готовы продаться за это золотишко, которое там в кармане брякает. А ему как будто бы там нет акцента на его нужде в деньгах. Он ловкач, он умен.
0: Так.
3: Он выше этих многих людей.
0: Я не знаю, умен ли он или нет, он скорее остроумен.
3: Да? Ну, почему это не ум? Это острый ум. Все-таки.
0: Ну да, наверное.
3: Я говорю про равновесие, о том, что этот персонаж далеко пойдет с точки зрения истории, литературы.
0: Это без сомнения. И именно такие люди наверняка, как там прозвучало, ну вот в моем переводе фраза, обделывают свои делишки. Вот.
3: Да, но он не
0: и
3: может
0: вот они
3: не нравиться
0: мастерски.
1: Ну, в конце концов, литература, это помимо всякого остального, это такое, ну как сказать, зеркало, ну зеркало не зеркало, а это вот выхватывание образов
3: из жизни. Я чувствую,
1: что у
3: него азарт, как будто бы этот ребус как бы разгадать, помочь Альмавиве, а не какие-то денежные вознаграждения. То есть,
0: мне кажется, человек, автор, ну и вообще человек, наблюдающий, он всегда был заворожен подобного рода персоналиями. Одиссей, который точно
3: такой же,
0: да, хитроумный.
3: Хитроумный Одиссей.
0: Да, именно. Вся вот эта вот волна трикстерских героев, туда, я думаю, Фигаро прекрасно тоже включается. Все это связано, наверное, с комедией дель арте.
3: Абсолютно, это ее развитие.
0: Да, естественно и безусловно. Ну, то есть, опять в очередной раз автор, который, скорее всего, сам человек другого совершенно склада, видя,
1: мне кажется, очень даже...
0: видя вот таких вот людей, которые с легкостью так вот жонглируют ситуациями, словами, идеями.
3: Говорят, чтобы Марше был таков.
0: Ну, говорю, ну, наверное, я уж свечку не держал. Но в любом случае, это распространенный топос уже такой.
1: Так в том, что что-то распространенным является топосом, я не вижу ничего дурного, если честно.
0: Мне наоборот кажется, что, и это к вопросу о либидосе, простите уж за, да, за этот же организм, а заплёванный колодец.
1: Что-что?
0: Заплёванный колодец.
1: Нет, и вот я совершенно, знаешь, я слышала «Лебединое озеро» тоже 100 миллионов раз. Но когда я его слушаю заново, вот я испытываю очень... глубокие чувства и большое наслаждение, потому что там есть гениальная музыка, которую ничем не испортишь.
0: Без сомнения.
1: И если расспросить музыкантов профессиональных, то я думаю, что многие из них сознаются в том, что да, играя Щелкунчика в 1189 раз, они все равно попадают вот в это пространство чистой музыки.
0: А я думаю, это превращается в пытку. И в прямом смысле
1: этого
0: слова.
1: А я думаю, что все люди разные. И разные люди испытывают при этом разные чувства.
0: Описаны, да, именно такие варианты экзекуции, что включается какой-то фрагмент музыкальный на повторе, и на протяжении 24 часов человек его слушает.
1: Ну, это разные вещи.
0: Ну да.
1: На повторе и на концерте вечернем.
0: Да, но когда ты играешь свою партию 3 раза в день, а не дай бог, если такие гастроли, там и 5. Ну, что я вам это рассказываю, вы должны знать.
1: Да не бывает таких гастролей, в которых 5 раз.
0: Ну, 5, ну, да, не бывает.
1: Даже
0: да.
1: Не
0: но
1: надо,
0: 3 бывает.
1: Лишнего не
0: 3
1: надо.
0: Бывает, это однозначно.
1: Нет, двойник – это предел.
0: Не знаю.
1: Разные составы. Если 3, там 12, 16 и 20 – разные составы.
3: Ну, мы как будто порешаем за тех бедняжек, которые там играют.
1: Вот
3: бедное Лебединое озеро, а все-таки остаются те... для кого это не пытка? Вроде бы
1: просто
3: как.
1: И потом мне кажется, что не надо абсолютизировать. Вот мне кажется, что ну как бы ты испытываешь какие-то чувства, да, и думаешь какие-то мысли по поводу чего-то. Это ну святое дело. Но сказать, что вот генерализовать свою точку зрения, я бы не стала так поступать.
0: Естественно, я ж не претендую на это.
1: Вот Фигаро говорит, я войду в этот дом и с помощью моего искусства, одним взмахом волшебной палочки, усыплю бдительность, пробужу любовь, собью с толку ревность, вверх дном переверну все козни и опрокину все преграды. То есть, эта история, ну, еще про волшебника, да, про то, что... И действительно, это хорошая история, потому что на самом деле...
0: Можно
1: что... Да, пожалуйста. Что в нас откликается в таких случаях? Хорошая старая книжка. Это то, что нам иногда хотелось бы развернуть ход судьбы в какую-то сторону, да? Но у нас для этого не хватает, не знаю, драйва или ума, или просто ловкости какой-то. А нам рассказывают историю про волшебного человека. Он во второй части тоже спасет неспасаемое. Он найдет выход из абсолютного тупика. И это будет снова и снова красиво.
0: Я просто представил себе... Вы, наверное, сейчас меня закидаете камнями. Но вот вы можете представить себе, что вот эти слова вложены в уста Спасителя. И мы читаем их в Евангелии.
1: При чем здесь?
0: Ну, потому что я войду в этот дом и с помощью моего искусства одним взмахом волшебной палочки усыплю бдительность, пробужу любовь, собью с толку ревность и вверх дном переверну все козни и опрокину все преграды. Ну вот, как это звучит, как это пошло?
3: Давай я найду то, что нравится мне, это не будет пошлым. Мы видим разное в этом тексте. Если начальник не делает нам зла, то это уже немалое благо.
1: Таких шуток Фигаро, там миллион, вагон, маленькая тележка.
3: Передразнивая Розину, моя песенка, бегите, бегите, ха-ха. Ох уж эти женщины, если вам нужно, чтобы самая из них простодушная научилась лукавить, заприте ее.
1: Да.
3: Граф. Тем лучше. Это все разные цитаты, они не взаимосвязаны. Граф. Тем лучше. Насколько он честен? Фигаро. ровно настолько, чтобы не быть повешенным.
0: Да, это хорошая
3: шуточка. Дьявольщина, как быстро выгода заставила вас перешагнуть разделяющую нас границу? Вот что делает страсть, когда граф обращается к Фигаро за помощью. Когда речь идет о любви, сердце становится снисходительным к плодам умственных занятий. Возьмите-ка мою гитару и сообразите что-нибудь.
1: Женщины любят, Фигаро, когда говорит, их называют жестокими.
3: Да-да-да-да. Фу, сударыня, трепетать — это последнее дело. По-моему, это хорошо.
1: Здесь этих шуток полным-полно.
0: Да, качество только их.
3: Вот тут еще про бедную молодежь. Ладно.
1: Качество у них, это очень хорошее качество. Это словесная игра.
0: Ну да.
1: Это мелкий бисер, понимаешь? Ты же когда смотришь, на вот эти маленькие бисериночки для вышивания, ты же не требуешь, не ставишь им вину, что они не жемчуг размером в куриное яйцо. Ну, это разное.
0: Ну да, пожалуйста, я же не против.
3: Мы не во Франции, где женщины всегда оказываются правы.
1: Говорит французский человек, ну, да, и да, это, ну, ставится на сцене театра, да, комедии, ну, «Франция».
0: Это понятно. Это все too obvious.
1: Это too obvious, потому что тебя воспитали 200 лет. Ну, такого театра.
0: Ну, да,
1: а когда... То есть это же тоже надо иметь в виду, что когда это было в первый раз... Вот представьте себе, что у нас был предельно серьезный Мольер, которого я очень люблю, но тем не менее. Да, у нас был вот весь этот там просветительский став со всеми этими делами. И вдруг приходит человек, который начинает просто шутить, просто веселиться, просто... Он соединяет актуальность газеты с такой виртуозностью и легкостью комедии дель арте.
0: Это еще хуже.
3: Это еще хуже,
0: потому что, насколько я знаком с нашим временем, сейчас эта роль отведена комеди-клабу и стендапу. Вот что сейчас. Это стендап в свое время. Все, я встал и ушел. До свидания.
3: Окей, ты нашел вот, на самом деле, Марина, что... место этой вещи.
1: Это я тоже за чертов штаб.
0: Боже, я не понимал этого. О, какой бред!
3: Успокойся. Слушай, ты прав отчасти для себя. Ты для себя нашел место этой вещи. Я тоже сейчас почувствовала, что я нашла для этой вещи место в своем сердце, в том смысле, ты успокойся.
0: Марина,
3: ты.
0: От вас я этого не ожидал.
1: Ну, придется смириться с этим.
0: Нет, я просто как-то... Мои глаза открылись, да. Я понял.
3: Да. Я считаю, что... Я нашла на барахолке маленькую вещичку, например, зеркальце. Оно уже потемнело, оно слегка с таким налетом, вот этим жемчуговым. Я понимаю, что это вещичка конца 18 века. Я ее покрутила и прикоснулась к 18 веку физически лапкой своей. Это вещь для меня то же самое. Я просто прикоснулась к концу 18 века.
0: Мне кажется,
3: мне хватает
0: весь 18
3: этого.
0: Век, ну, естественно, весь 18 век этим не исчерпывается. Там столько всего, к чему можно прикоснуться, а мы
3: не прикасаемся, потому что мы не можем это переживать и проглотить. Но мы хотя бы отчасти... То есть для меня это археологическая вещь, понимаешь?
0: Ну да, такое археологическое... Согласен, с точки
3: зрения... То есть
0: зрения,
3: это не вещь, которую я буду смотреться. Истории, это там, не то зеркальце, да. Понимаешь? Я не положу в сумку это зеркальце, я не буду им пользоваться. Это другая вещь.
0: Ну да.
3: Она...
0: Максимум, что с этим зеркальцем можно сделать, если мы можем себе его позволить с финансовой точки зрения, потому что обычно вещи 18 века очень дорого стоят, это действительно купить его и положить, наверное, под стеклянный колпак и своим гостям говорить: смотрите, у меня зеркало 18 века, и все будут: о, круто, ты, наверное, эстет.
3: Вот именно. Вот этот вопрос эстетства на самом деле, он же тут стоит на повестке. Никто не читает эту литературу. Мы можем только выпендриваться тем, что мы ее читаем.
0: Никто ее не читает. Я с этого начал. Кто читает Бомарше 21?
3: Те, кто изучает историю, литературу, филологи. Да. То есть это вещь... А ты разве не любишь быть тем, кто вот немножко кичится тем, что не читает то, что не читают все?
0: Люблю. Но кичиться Бомарше я не буду.
3: Ты будешь знать место этой вещи.
0: Я говорю, с этим я согласен.
3: Когда будешь проходить по фонтанке и видеть, что Бомарше ставится.
0: Ну да.
3: У нас 3 минуты. Надо прилагать, что мы будем делать в следующий раз.
1: Ну, я получила свою радость.
3: Я тоже. Я хочу предложить Чехову «Вишневый сад».
1: Продолжая тему драматургии.
3: Давайте займемся этим.
0: Нормальная тема.
1: Вишневый сад Чехова, и у нас еще есть пара минут.
0: 2 минуты.
1: Да, и вот за эти 2 минуты я все-таки вот хочу вернуться к этой теме старика с душистыми сединами, который сидит вот в этой гостиной Татьяны, да? Ну, то есть уже давно эпоха ампира, уже все читают там другую литературу, и тут этот дяденька. Но Пушкину он почему-то нравится. Потому что вот мне кажется, что, как бы сказать-то, ну вот этот загруз всякими глубокими чувствами, который продемонстрировал Байрон. Да, вот для меня, например, он, ну, как бы уравновешен вот этой простотой, легкостью, такой как бы непритязательностью. И при этом

0: профессионально. А здесь как это сделано? Не зря он был часовщик. Все вошло, каждая шестереночка вошла в свою штучечку. И у меня это тоже вызывает, ну, какое-то восхищение совершенно искреннее. Да. Поэтому, не знаю, я твердо рекомендую всем своим друзьям и родственникам читать Бомарше, и это будет действительно как шампанского бутылка.
1: Ну, разве что в гомеопатических дозах.
0: Ну, это уж как пойдет.
1: Ну, да.
0: Кому-то достаточно наперстка, чтобы быть счастливым, а кому-то и целая бутылка шампанского пойдет.
2: Хорошо ведь расставлять по местам всех этих известных нам авторов.
0: И это хорошо.
2: Я не читала с вами. Кого вы читали?
0: Байрона. Да. Ну вот Арина очень нам жаль. Говорит, хватит. Тогда это будет тебе такая вишенка для домашнего задания.
1: Байрон нормальный.
0: Итак, да. Вишневый сад, да. Чехова.
1: Да, да. В следующий раз. Ну, извините, люди добрые, спасибо за внимание.
0: Что могли, мы сделали.
1: Да, да. Марина Михайлова, Герман Журавский, Наталья Гаврилова, Сельский клуб. Слушайте нас всегда. До свидания.
0: До свидания.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Мы продолжаем цикл передач, которых условно обозначили как сложные вопросы православного богословия. Сегодня мы продолжаем разговор о кресте Христовом. Мы уже говорили о кресте как орудии нашего спасения. Мы будем еще говорить о том, что значит взять крест свой и следовать за Господом, как Христос и повелевает своим ученикам. Сегодня мы поговорим с вами о кресте, который мы носим на своей шее или на своей груди, о так называемом нательном кресте. Естественно, что шею и грудь каждого христианина украшает нательный крестик. Нательный крестик, говорим мы так смягченно, ласково, но на самом деле крест. И вот этот вот крест, который мы носим на своей шее, символизирует нашу принадлежность к роду христиан. То есть мы показываем, что мы христиане через это ношение креста. Я слышал, что некоторые священники не допускают, например, причащаться людей, у которых нет нательного креста, и даже спрашивают: покажи нательный крест, есть ли на тебе крест. Но, конечно, это некорректно делать, потому что традиция носить нательный крест на Руси — это традиция, хоть и древняя, но она не является общеобязательной и не являлась такой, и даже в современном чине, в требнике, в котором помещен чин крещения, ничего не говорится о вот этом надевании креста после крещения. А в Греции до сих пор нет такого обычая. То есть человек может носить крест, может не носить в день крещения. В момент крещения крестик на него обычно не надевают. Надевать крест, появилась такая традиция на Руси, и, во всяком случае, точно она прослеживается с 15-16 века. До этого эта традиция имела место, но она не была обязательной. А кто же носил кресты? Ведь существуют нательные кресты еще византийского древнего времени и древнерусские 11 века, 12. Кто носил? А носили все желающие. То есть это была не обязательная, но рекомендуемая благочестивая традиция. Наиболее благочестивые люди носили нательные кресты. И вот сегодня мне хотелось бы с вами поговорить вообще о истории происхождения нательного креста, о том, какие они были с древности, вот, ну и о том, какими они являются сегодня. Историки не пришли к единому мнению относительно того, откуда ведет свое происхождение нательный крест. Так некоторые христианские историки видят вот в этой традиции ношения креста по-христиански переосмысленную традицию ношения талисманов и оберегов, характерную для язычников всех времен и культур. Кто-то видит в ношении креста, а в древности крест являлся символом солнца, так кто-то видит в ношении креста отголоски древних солярных культов, солярных, то есть связанных с солнцем. Ко времени зарождения христианства изображение креста имело для человечества два значения. Первое значение связывало крест

0: с древними космическими символами, являвшимися объектами почитания у многих народов, ну, например, символом Солнца, символом Возрождения, символом огня, а второе значение с орудием позорной казни. То есть вот ко времени возникновения христианства что связывалось мысленно с символом креста? То есть символ креста напоминал о каких-то древних, еще до христианских культах, языческих культах, потому что крест символизировал возрождение, солнце, жизнь. Ну а вторая ассоциация у древних христиан с крестом связывалась, это ассоциация о том, что крест — это орудие позорной казни. И совершенно естественно, что для христиан крест выступает прежде всего как орудие смерти Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. На кресте Бог примирил небо и землю. На кресте совершено искупление мира. Как помните, говорил апостол Павел, «А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». Кресты появляются с самых первых веков существования христианства. Повторяю, что для христианина крест — это всегда символ спасения, потому что спасение было совершено Христом на кресте через крест и через воскресение из мертвых. Ну а воскресение из мертвых стало, соответственно, возможно только после крестной смерти Христа. То есть крест — это символ, удивительный символ, с одной стороны казни, с другой стороны символ новой жизни, символ возрождения, символ победы жизни над смертью, символ победы замыслов Божьим над сатанинскими какими-то претензиями, притязаниями. Итак, с первых веков христиане начинают изображать крест, изготавливать крест из каких-то металлов, дерева, камней. То есть христиане начинают использовать в культах своих, в культуре своей христианской, использовать кресты. Некоторые говорят, что слово даже «христиане» произошло от слова «крест», но это не совсем верно так. Христиане, скорее, от слова «Христос», «последователи Христа» происходит. Крест изображался с древности разной формы, разного вида, но, как еще сказал преподобный Федор Студит, он сказал, что крест всякой формы есть истинный крест. Поэтому довольно странно слышать сегодня утверждение о том, что этот крест благодатный, этот неблагодатный. В принципе, любое изображение креста, оно является каноническим, а и равно благодатным. Однако в первые века христианства, несмотря на то, что крест изображали и в катакомбах, и на древнейших фресках, и в архитектуре храмов крест имел место, крест христиане не носили на себе в первые века, не носили. А что носили? Носили определенные христианские медальоны. Такие медальоны с изображением агнца или распятия. То есть представьте себе, крестик нательный не носили, а носили, например, медальон. Медаль с изображением распятия, с изображением креста. Известно, что еще святой Григорий Великий послал Феодолинге, королеве Ломбардской, два плоских медальона с изображением на них распятия и повелел королеве носить их на груди. В актах VII Вселенского собора, акт 4, говорится, что мученик Прокопий носил на шее крест наполовину золотой, наполовину серебряный. Тоже известно о других мучениках того же примерно времени. То есть чаще всего носили медальон, но уже тогда, в V-VI веке, появляется традиция носить и крест. Более того, то, что мы находим, например, в сочинениях Иоанна Златоустова, выражение о кресте нательном, позволяет предположить, что уже в IV веке вместе с медальонами кресты для ношения на шее распространились. Вот, например, что святой Иоанн Златоуст пишет об этом. Он порицает неразумных женщин, возлагавших на крещенных амулеты, порицает и говорит: «Не следует возлагать на младенцев ничего, кроме спасительного креста». Кресты носились как на теле под одеждой, так и сверху одежды. Кстати сказать, традиция ношения креста на одежде сверху — это очень, как я уже сказал, древняя традиция. Она еще существовала и во времена Иоанна Златоуста, и в Византии. Но также она существовала, такая традиция, и на Руси. Вот, например, священники, да, наперстные кресты носят сверху облачение. И У нас на Руси в 18-19 веке, ну и еще раньше, тоже такая традиция была распространена. Вот отсюда такие очень красивые, знаете, витиеватые кресты, похожие на расцветшее дерево, на букет цветов. Такие кресты, они в 16-м, 17-м веке, 18-м распространились. Очень красивые, ажурные, резные кресты. Вот их носили именно как украшение на красивые цепочки на шее сверху одежды. Я об этом говорю, потому что иногда приходится слышать, что вот нужно нательный крест носить только под одеждой, что некоторые женщины, христианки, когда увидят у человека крест, даже красивый крест сверху одежды, говорят, что нет, нательный крест нужно носить обязательно под одеждой, на теле, поэтому он называется нательным. Нет, это не так. Нательный, да, называется, потому что мы носим его на теле, но носить сверху одежды или под одеждой, об этом нигде ничего не говорится. Нет такой, в общем-то, благочестивой даже практики. Можно и так носить. Если у человека есть красивый крестик, например, из драгоценных металлов купленный, или купленный в каком-нибудь святом месте, или вообще человек хочет продемонстрировать, что он христианин, никто ему не должен запрещать носить крестик сверху одежды. Начиная с византийских времен на Руси существовало, ну и в Византии, и на Руси, естественно, существовало два рода нательных крестов. Собственно, тельники – это просто небольшие нательные крестики, и энкалпионы. Энкалпион – это крест-мощевик или ковчежец, в который помещали какую-нибудь святыню. Ковчежец иногда в виде креста, такой крест-мощевик. Вот такой крест стали носить епископы и императоры. На их облачениях древних мы находим такие толстые, знаете, кресты. Это вот энкалпион, то есть крест-мощевик, крест-ящичек, в котором можно хранить внутри какую-нибудь святыню. Современный священнический крест, епископский, кстати, тоже ведет свое происхождение не от нательных крестиков, которые христиане на теле носили, а от вот этих вот ковчежцев, энкалпионов, то есть таких парадных нательных крестов, которые какие-то частицы святынь помещали. Древнейшие кресты были монолитными, каменными или металлическими. Носились они на шнурке, продетом в отверстие, просверленное в верхней части креста. Кстати сказать, один из предрассудков, тоже про который мне приходилось слышать, что нельзя носить крестик на цепочке. Некоторые старушки говорят, что на цепи сидит собака, и поэтому на цепи крест нельзя носить. Ну, это, конечно, глупость, и то, что это глупость, очевидно хотя бы из того, что священники и епископы носят крест не на веревочке, а на цепи, на цепочке. Поэтому крестик можно носить нательный как на веревочке, на шнурке, так и на цепочке. Хотя младенцам все-таки предпочтительнее на мягком шнурочке, на тесемочке носить крест, потому что даже серебряная или даже золотая цепочка, она может раздражать нежную кожу младенца или ее царапать, натирать. Итак, про древние кресты мы сейчас с вами говорим. Древние кресты были каменные или металлические. Металлические крестики отливались из серебра или бронзы, или вырезались из металлической пластины, или даже монеты, драгоценные монеты, например, серебряной или золотой. Иногда крест покрывали несложным геометрическим или растительным орнаментом. В Византии формируется особое богословие креста, и появляется особый такой византийский тип изображения креста. Ну, вот такой древний византийский крест представлял из собой записанные два слова. «Фос» и «Зои». «Фос» — «свет», «Зои» — «жизнь». Это сам Христос себя называл светом, да, я есть им свет миру. В другом месте он называл себя жизнью, я есть жизнь мира. И вот этот вот три буквы, фос греческие, то есть свет, и зои, жизнь по-русски, фос и зои, по три буквы они, вот означали крест, фос писалось вертикально, зои горизонтально, ну а в середине буква О у обоих слов. Этих, да? Вот такой вот тип креста древневизантийский мы находим на каких-то иконах, на фресках, и даже находим крест такой вырезанный из металлов драгоценных. Использование растительной символики в орнаменте крестов указывает на древо жизни, утерянное в Эдеме первым Адамом и возвращенное Адамом новым, Христом. На крестах 11-13 веков распятый Христос почти не изображался. В это время на крестах мы видим изображение Христа благословляющего, Христа восседающего на троне, Христа с предстоящими. То есть мы сегодня привыкли с вами видеть на кресте распятие, на котором изображен почивший Спаситель. Но вообще, кстати сказать, почивший Христос, то есть Христос с закрытыми глазами, это не традиционный для православия тип изображения. На кресте, скорее на Западе, у католиков это было распространено, в Византии и на Руси, либо просто крест, вот символ креста, знак креста, ну, без всякого изображения, да, внутри использовался. Либо, ну, как сейчас крест используется в орнаменте храма, каких-то там утвари богослужебной, да, или Христос живой изображался на кресте. Вот тоже очень интересно. Древнейшие кресты показывают нам живого Христа. Христа, например, восседающего на троне, Христа, вокруг которого стоят апостолы или Божья Матерь с Иоанном Предтечей. Крест все более усложняется, его формы развиваются, особенно в XIV-XVII веках. Причем интересно, что это происходит преимущественно на Руси. Ну, во-первых, в Греции упадок, естественно, связан с завоеванием турками Византии, с падением Византии. Ну, а во-вторых, именно на Руси крест начинают носить на теле христиане. В Греции такой традиции нет. И вот, естественно, когда христианин носит на теле крестик, естественно, у него появляется желание сделать какой-нибудь крест красивый, вычурный, такой необычный. Вот именно на Руси, где при крещении стали давать крестик, крест нательный, формируется традиция как-то разнообразить или украсить крест. В это время в форме нательного креста появляются такие символы, как символ корабля, якоря, дерева, растения. Кресты обильно украшаются иконами, евангельскими сюжетами, другими христианскими символами. Вот очень часто в последнее время приносят в храм, я как священник освящаю крестик, естественно, нательные, некоторые люди приносят осветить крестик, на одной стороне которого изображен Христос распятый, а на другой стороне какой-нибудь святой, например, там святитель Николай Чудотворец, или даже Божия Матерь, или другой какой-нибудь святой, или ангел-хранитель. И некоторые люди говорят, а канонический ли такой крест? Но я уже сказал о том, что любое изображение креста, оно канонично, поскольку здесь важно даже не изображение, а вот именно сам символ креста, крестообразный символ. А дело в том, что сегодняшние вот эти крестики, на другой стороне которых изображен какой-то персонаж еще один священный, эти крестики, они не придуманы. Ну, некоторые из них придуманы, но, в общем-то, за основу взяты кресты, а иногда даже не то, что за основу, а, в общем-то, создаются сегодня дубликаты, копии крестов, которые имели на Руси хождение в XV-XVI веке. Кстати сказать, однажды мне принесла прихожанка каменный крестик нательный, на котором вот тоже изображен Христос и также изображены святитель Николай и Божия Матерь. И вот этот вот крестик, у него была отломана дужка, и, видимо, человек его потерял, этот каменный крестик. Этот крестик такой полустертый, очень старенький каменный. Я посмотрел по вот книгам, в которых собраны, найденные в раскопках кресты разного времени. Я думаю, что его можно датировать где-нибудь 15-16 столетием. Вот тот крест, который оказался у меня. Именно такие кресты в 15-16 веке были. Она вот, прибирая огород свой, такой крестик обнаружила и мне принесла и подарила его. Ну и в музеях во многих есть такие кресты. Кстати сказать, большая коллекция нательных крестов находится, вот вы скажете, можно ли, например, в Петербурге познакомиться со старинными крестами? Да, такая коллекция крестов есть. Есть там и кресты XI века, есть и кресты XV-XVI-XVII веков русские, нательные. Эта коллекция находится в церковно-археологическом музее при духовной семинарии Академии. Вход туда для всех людей есть свободный, и нужно только прийти в духовную академию по адресу Обводный канал 17 и там узнать у вахтера, как можно вот связаться с гидом. И если вы составите небольшую группу, я думаю, что индивидуально, может быть, вас и не пустят, все-таки это закрытый музей. Но если вы составите небольшую группу друзей, своих коллег, то с радостью вас по этому музею проведут и какие-то интересные сокровища этого церковно-археологического музея вам покажут. Там же есть стенд, на котором разные кресты, найденные в раскопках, нательные русские кресты представлены. Но на этом, дорогие братья и сестры, мы сегодняшнюю передачу заканчиваем, чтобы в следующей передаче к этой теме вернуться. Храни всех Господь! У микрофона был священник Константин Пархоменко.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении хора Спаса Преображенского собора в городе Выборг прозвучало великое словословие Струмского. Солист Алексей Марков.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Ректор Санкт-Петербургской духовной академии совершил молебен в церковном павильоне Большого Меньшиковского дворца в Ораниенбауме. В Ленинградской области пройдет третий блоковский фестиваль. Об этих и других событиях более подробно. 9 августа, в день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, епископ Петерговский Силуан, совершил молебен в церкви великомученика и целителя Пантелеимона в церковном павильоне Большого Меньшиковского дворца в Ораниенбауме. Епископу Силуану сослужили благочинные дворцовых храмов, протерей Никита Зверев, настоятель собора Архангела Михаила в Ломоносове, протерей Павел Суслов, настоятель церкви Святой Живоначальной Троицы в Ораниенбауме, протерей Андрей Новожилов и другие священнослужители. Среди молящихся были начальник экспозиционной службы Государственного музея-заповедника Петергоф Сергей Бондарев, хранители Меньшиковского дворца Екатерина Борисова и Яна Миронова, сотрудники Государственного музея-заповедника и прихожане храмов города. Молебен сопровождали певчие хора Знаменской церкви в Царском селе под управлением регента Екатерины Пилаевой. 9 августа в храме преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище было отмечено 120-летие с момента закладки храма. За божественной литургией, которую возглавил настоятель протоиерей Аристарх Егошин, молился глава администрации Приморского района Богдан Заставный. После благодарственного молебна все желающие отправились на экскурсию неизвестной страницы истории нашего храма, которую провела краевед и прихожанка Валентина Балабанова. Маршрут прошел мимо захоронений протоиереев Николая Ломакина, Павла Пашского, Виктора Сашина, Владимира Лютика, служивших здесь в разные годы. Силами прихода к этому дню были изготовлены портреты настоятелей, которые установлены на их могилах. Экскурсовод рассказал об их жизненном пути и служении. У каждой могилы отец Аристарх и клирики храма совершили заупокойные литии. В юбилейный год планируется продолжить экскурсии, посвященные истории этого места. 10 августа в Доме журналиста прошла встреча, посвященная двухлетию создания волонтерского проекта организатора перевозок. Участников поздравили вице-губернатор Кирилл Поляков и председатель комитета по транспорту Денис Минкин. Депутат законодательного собрания Анастасия Мельникова огласила приветственный адрес председателя Александра Бельского. Приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе огласил настоятель князь Владимирского собора, председатель отдела религиозного образования и катехизации иерей Илья Макаров. За участие в духовно-просветительских и церковно-общественных проектах участникам движения были вручены грамоты отдела религиозного образования и катехизации и награды городских властей. Волонтеры-организаторы перевозок помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддерживают жителей Мариуполя и Белгородской области, включаются в донорские и другие благотворительные проекты. Добровольцы содействуют проведению церковных праздников и духовно-просветительских мероприятий, участвуют в паломнических поездках. Волонтерское движение совместно с князь Владимирским собором неоднократно помогало жителям новых регионов. 9 августа в Петербурге на площади Победы у монумента героическим защитникам Ленинграда состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков, посвященная 82-й годовщине окончания Ленинградской битвы, Дню воинской славы России. В церемонии приняли участие наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин и духовенство Санкт-Петербургской епархии. Священнослужители вместе с представителями органов государственной власти, ветеранами, жителями блокадного Ленинграда, военнослужащими и общественными организациями почтили память защитников города и всех, кто отдал жизнь за освобождение Ленинграда. Участники церемонии почтили память павших минутой молчания под звуки метронома. После этого был исполнен государственный гимн Российской Федерации и состоялось возложение цветов и венков к монументу. В Кронштадте в историческом форте Константин При поддержке Кронштадтского благочиния состоялось заседание коллегии отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии. Совещание было приурочено к подготовке к новому учебному году. В заседании по благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина принял участие заместитель руководителя Лаврского объединения молодежи «Скимин» Дионисий Белянин. В рамках мероприятия участники обсудили широкий круг вопросов. Особое внимание уделили планированию предстоящих мероприятий – праздничного крестного хода в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, Дня православной молодежи, ежегодной конференции, а также осеннего молодежного молебна о семье. 13 августа в Большом зале филармонии состоится вечер памяти митрополита Петроградского Вениамина и иже с ним пострадавших. Прозвучит оратория «Страдалец до Голгофы» композитора Михаила Малевича. В основе произведения – письмо-завещание, написанное митрополитом Вениамином в одиночной камере на Шпалерной. В концерте примут участие артисты Сергей Перегудов, Светлана Щедрина, солист Мариинского театра Денис Беганский, меццо-сопрано Олеся Петрова, Большой сводный хор Петербурга и симфонический оркестр. Дирижер Лев Дунаев, автор-составитель Любовь Ивановская. Начало в 20 часов. 15 августа в Кингисеппском районе Ленинградской области состоится праздник, посвященный восстановлению храма Архангела Михаила в первом имении семьи Блоков в России. Организатором мероприятия выступает воскресная школа храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Праздник организован по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана при поддержке администрации Котельского сельского поселения и музея-квартиры Александра Блока. Фестиваль пройдет с 11 до 16 часов в деревне Удосолово. Торжества начнутся с соборной молитвы. Рядом с разрушающимся историческим храмом будет совершена божественная литургия и крестный ход, после которых для всех гостей и паломников будет организована трапеза. В этот же день волонтеры Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры проведут очередные работы по благоустройству прихрамовой территории. Культурная программа фестиваля объединит театральное, музыкальное и поэтическое искусство Серебряного века. Артисты Санкт-Петербургского театра «Мастерская» представят зрителям эскиз к спектаклю «Незнакомка» в постановке Сергея Панькова. Музыкальную часть праздника составят бардовские песни. Для любителей литературы будет организована беседа у временной экспозиции «Судьба Ольги Блок» и презентация третьего печатного сборника «Блоковский храм». Каждый желающий сможет прочитать любимые строки в рамках открытого поэтического микрофона. Памятным событием дня станет посадка на территории бывшей усадьбы кустов сирени особого сорта Александр Блок. Также в программе праздника традиционная ярмарка и старинная русская игра в лапту. Вход на все мероприятия Блоковского фестиваля свободный. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре, а также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 173-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 3 главы.
1: Братья, такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее.
0: Послушайте 96-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне».
3: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение, которое мы услышали, говорит о том, что почитание святых, праведников, пророков, которое было тоже распространено и в среде ветхозаветного народа, среди израильского народа, это повествование сегодня, которое мы услышали, разумеется, касается нас, потому что Евангелие, оно — это живое слово, оно живо и действует сегодня на нас, на сегодняшних людей, живущих в сегодняшнем современном мире. О чем же здесь? Но мне кажется, здесь мы легко себя и свою жизнь, и свое время узнаем. Украшение памятников, воздвигание гробниц. Все это и нам тоже свойственно, и нам тоже свойственны некие знаки и символы почитания к праведникам, к преподобным, к тем святым, которые оставили уже мир, перешли в вечность, оставили нам свои мощи, оставили нам сегодня память о себе. И мы почитаем их. Но вопрос заключается здесь сегодня и обличение Христа именно о том, что это почитание, это поклонение, воздвигание им гробниц и памятников никак не касается внутренней жизни людей. Люди, которые это почитание оказывают, никаким образом, ни в какой мере не подражают той праведности, тому служению, которое несли те пророки, праведники, которым почитание и сегодня возносится. Также, дорогие, случается и с нами, когда мы почитаем мощи, почитаем сегодня иконы святоугодников. Все это имеет под собой, к сожалению, основу часто потребительскую. Получить что-то от них и спросить сегодня у них материальной, земной помощи. Но ни в коем случае мы не спрашиваем у них, очень часто, к сожалению, так бывает, не спрашиваем у них их опыта, помощи в подражании их жизни. К сожалению, часто мы ищем исцелений, ищем достатка. Об этом идет наша молитва к Богу или к святым, но никогда мы не ищем сегодня опыта святых, который бы мог нам сегодня помочь исправить и преобразить нашу жизнь. И потому, разумеется, вот эти слова, обличающие сегодня фарисеев, саддукеев, обличающие современный Христу народ израильский, обличают сегодня и нас, что почитание наше сегодня мощей, почитание икон, почитание праведников может носить разные стороны и разные иметь характер. Национальный, может быть, традиционный, народный, потребительский, как уже сказал сегодня я, но зачастую не имеет главного, не имеет желания в своей основе почерпнуть и узнать и прикоснуться к опыту тех святых, которых мы почитаем, жить, подражая им в их жизни, в их служении, в их стремлении к Богу. И вот сегодня это Евангелие, конечно же, нас обличает, и мы должны воспринять сегодня эти слова для себя, воспринять для себя как некое научение и наказ для собственного исправления, постараться в нашей жизни все-таки, кроме почитания, кроме поклонения, кроме испрашивания каких-то себе выгод мирских у святых, стремиться познать их опыт, стремиться познать их жизнь через жития святых, через те книги, которые они нам оставили, а многие святые были писателями, церковными писателями. Поэтому сегодня мы обличаемы в том, что, к сожалению, очень мало мы читаем литературу именно святоотеческую, читаем мало добротолюбия, читаем мало те труды, те книги, которые оставили нам, в том числе и преподобные русские, как Нил Сорский, например, Иосиф Волоцкий и разные другие святые. Почитаем их мощи, молимся им, но не почитаем сердцевину их жизни, их учения. И вот сегодня это Евангелие, разумеется, нас ставит на одну планку с фарисеями. Чтобы наше почитание не было только формальным, внешним, необходимо в глубину погружаться в жизнь святого праведника, искать подражание ему, искать его опыта, и этот опыт нас приведет ко спасению. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Двенадцатого августа, 30 июля по старому стилю празднуется память множества мучеников первых веков христианства. Мы вспоминаем сегодня апостолов от 70 Силу, Силуана, Крискента, Епинета и Андроника. Апостол Сила сопровождал в миссионерских путешествиях апостола Павла. Они вместе посетили Сирию, Киликию, Македонию. В городе Филиппа их схватили, били палками, а затем бросили в темницу. В полночь, когда святые апостолы Павел и Сила молились, внезапно произошло сильное землетрясение, их оковы пали, и двери темницы растворились. Темничный сторож, испугавшись, что узники бежали, хотел покончить с собой, но был удержан апостолом Павлом. Тогда, припав к ногам апостолов, он с верой принял от них благовестие о Христе, вывел их из темницы, привел в свой дом, омыл их раны и крестился со всеми своими домашними. Из Филипп апостолы Павел и Сила пошли в город Амфиполь, Аполлонию и Салунь. В Коринфе святой апостол Сила был рукоположен во епископа. Там он и скончался. Сегодня прославляются множество мучеников III века, пострадавших в Персии. Священномученик Полихроний, епископ Вавилонский, пресвитеры Пармении, Елим и Хрисотель, диаконы Лука и Муко, а также мученики Авдон и Синис, князья персидские, и мученики Олимпий и Максим. Все они приняли мученические венцы, когда Персию захватил император Рима Дикий и начал там преследование христиан. В этот день мы вспоминаем еще нескольких мучеников того же века. Священномученика Валентина с тремя учениками – Прокулом, Ефивом и Аполлонием, и праведного Авундия. Валентин был епископом в итальянском городе Интерамне и имел от Бога дар врачевания. Прокул, Ефив и Аполлоний были афинянами и прибыли в Рим для продолжения образования. Однажды они стали свидетелями того, как святитель Валентин исцелил сына их учителя. После этого чуда они приняли от Валентина святое крещение. После мученической кончины епископа Валентина его ученики взяли его тело и с честью погребли в городе Интерамне, где он епископствовал. Их также вскоре схватили за почитание священномученика Валентина и обезглавили. Святой праведный Авундий, память которого совершается вместе с этими мучениками, был их другом. Он взял из темницы их тела и похоронил при гробе святого епископа Валентина. Сегодня совершается празднование памяти святого мученика Иоанна Воина. Он жил в IV веке и служил в войсках императора Юлиана Отступника. Святой Иоанн Воин является собой пример того, как можно сохранить верность Христовой истине, находясь на службе у правителя нехристианина или даже гонителя церкви. Хотя святой Иоанн скончался в глубокой старости, в конце жизни он сподобился мученического венца. Святой Иоанн Воин всегда особо почитался в русском народе. Его житие стало особенно актуально в XX веке, во время гонений на церковь в России. Сегодня празднуется обретение мощей преподобного Германа Соловецкого в XV веке вместе с преподобным Савватием, основавшего Соловецкий монастырь. Более 50 лет пребывал преподобный Герман на суровом и холодном острове, проводя жизнь в непрестанной Иисусовой молитве и трудах. В 1479 году он был послан игуменом Арсением в Новгород. Там, в обители Антония Римлянина, исповедавшись и причастившись, преподобный Герман Соловецкий мирно отошел ко Господу. Через 5 лет мощи его были обретены нетленными и положены в Соловецкой обители. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика диакона Иоанна Плотникова, пострадавшего в 1918 году. Также сегодня вспоминается преподобный Анатолий Оптинский-младший, отошедший ко Господу в 1922 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святого мученика Иоанна Воина. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святой мученик Иоанн Воин жил в IV веке. Он служил в войске римского императора Юлиана Отступника. Однажды император послал в одну область отряд воинов во главе со святым Иоанном для преследования и гонения христиан. Святой Иоанн был тайным христианином и, пользуясь своим положением, оказывал гонимым всевозможную помощь. Когда Юлиан Отступник узнал о деятельности святаго, он приказал немедленно привести его в Константинополь. По дороге стражники обращались со святым Иоанном как с государственным преступником, избивали его и морили голодом. Когда святого привели в столицу, Юлиан Отступник был в походе против персов, и святой Иоанн был заключен в темницу до его возвращения. В течение нескольких месяцев он был закован в тяжелые цепи и претерпел немало лишений. Иногда мученик изнемогал душой, и его одолевали сомнения. Стоит ли менять спокойную жизнь на такие страдания? Но святой Иоанн находил поддержку в молитве. Господь укреплял святого мученика, и он радостно прославлял милосердие Творца. После смерти Юлиана Отступника, убитого в походе, святой мученик Иоанн Воин был освобожден по приказу нового императора-христианина Иовианна. Испытанный скорбями и очищенный ими, как золото в горниле, он посвятил остальную жизнь служению Богу и людям. Все свое имение он употребил на пользу бедным, больным и страждущим, которые находили в святом Иоанне истинного утешителя и помощника. В чистоте и святости мученик Иоанн дожил до глубокой старости и мирно отошел ко Господу. Он завещал совершить погребение своего тела на том месте, где погребали странников и нищих, которые всегда были близки его душе. Со временем место погребения святого мученика Иоанна Воина было забыто. Однажды он явился в сонном видении благочестивой женщине и указал, где его могила. Святые мощи мученика были обретены нетленными. Господь прославил их чудотворениями. Позднее честные мощи мученика Иоанна Воина были положены в Константинопольском храме во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. На Руси имя святого мученика Иоанна Воина известно с давних пор. Он почитается как защитник обидимых, страждущих и покровитель воинов. По молитвам святого также обличаются воры и находятся украденные и утерянные вещи. Во многих местах нашего Отечества строились храмы во имя мученика Иоанна Воина.

0: В завершение церковного календаря прозвучит житие преподобного Анатолия Оптинского-младшего. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: С юных лет преподобный Анатолий, в миру Александр Алексеевич Потапов, стремился к духовной жизни. Но мать не отпускала его в монастырь, и только после ее смерти в 1885 году, когда ему было уже 30 лет, пришел в Оптину пустынь сын купца калужский приказчик Александр Потапов. Вскоре брат Александра благословили быть келейником у преподобного старца Амвросия. Уже в ту пору открылся у преподобного Анатолия дар любви, сострадания и прозорливости. Приняв монашеский постриг, он постепенно входил в старческий труд, и после кончины старцев Иосифа и Варсонофия вместе с преподобным Нектарием стал продолжателем старческого духовного делания. К преподобному Нектарию стремились в основном монашествующие, интеллигенция, а к преподобному Анатолию во множестве шел простой люд со своими хлопотами и жалобами, скорбями и болезнями. Всегда смиренного и никогда не унывающего старца в народе ласково называли утешителем. А еще

Однажды пришел к преподобному попавший в затруднительное положение крестьянин, оставшийся с семьей, без крыши над головой, имея за душой лишь 50 рублей денег. Ему неоткуда было получить помощь. От горя он впал в отчаяние и первым делом решил пропить эти деньги, оставив жену с ребятишками, а самому идти в Москву в работники. Но прежде он решил сходить к старцу Анатолию. Подходит под благословение и говорит: «Погибаю я, батюшка, хоть совсем умирай. Что так? Да вот так-то и так». И все рассказал крестьянин старцу. Отец Анатолий благословил его и сказал: «Не падай духом, через 3 недели в свой дом войдешь». Так оно и случилось. Помог ему Господь и дом построить, и другим человеком стать. В 1905 году у старца Анатолия искал разрешение важных вопросов христианской жизни отец Павел Флоренский. В 1914 году к старцу Анатолию для духовных бесед приезжала великая княгиня Елисавета Федоровна. Старец принимал у будущей преподобной мученицы исповедь и имел с ней продолжительную беседу. Почитателем старца Анатолия был и святой праведный Алексей Мечов. Отец Алексей говорил о старце Анатолии: «Мы с ним одного духа». В разные годы к отцу Анатолию обращались за духовными советами известные впоследствии священнослужители: архиепископ Серафим Соболев, митрополит Трифон Туркестанов, будущий священномученик протоиерей Николай Загоровский. По благословению отца Анатолия в 1917 году священный сан принял известный духовный писатель Валентин Свинцицкий, будущий протоиерей, исповеднически закончивший свою жизнь в ссылке. Старец Анатолий находился в глубокой духовной связи со старцем Нектарием. Они часто посылали друг к другу приходивших к ним людей для благословения и наставления. Преподобный Анатолий любил Россию, русский народ, и предсказывал: «Будет шторм, и русский корабль будет разбит, но ведь и на щепках, и на обломках люди спасаются». Преподобный Анатолий писал одному из духовных чад, говоря к предстоящему: «Бойся Господа, сын мой, бойся потерять уготованный тебе венец, стой в вере. Если нужно, терпи изгнание и другие скорби, ибо с тобой будет Господь». В 21 году Оптина пустынь была закрыта. Отец Анатолий был арестован и отправлен в тюрьму в Калугу. Но по дороге его состояние ухудшилось, и он оказался в больнице, где ему, как тифозному, тут же остригли волосы и бороду. Когда же выяснилось, что его по ошибке приняли за тифозного больного, врач отпустил его. Вернулся он в обитель измученный, еле живой, но со светлой улыбкой и благодарением Господу. В том же году старец принял схиму. 29 июля 22 года в монастырь нагрянула комиссия ГПУ. Начались допросы. Готовились к аресту умирающего старца. Он не противился, только попросил себя отсрочки на сутки, чтобы приготовиться. Келейнику отцу Варнаве большевики приказали к завтрашнему утру приготовить старца к отъезду. Под утро келейник нашел старца стоящим на коленях. Войдя в келью, через несколько минут отец Варнава понял, что старец Анатолий мирно отошел к Господу. На утро приехала большевистская комиссия. Только выйдя из машины, сотрудники ГПУ сразу спросили: «Старец готов?» «Да, готов», — ответил келейник старца, отец Варнава, и впустил их в келью. Там на столе в гробу лежал приготовившийся, почивший старец. «Честна пред Господом смерть преподобных его», — говорит псалмопевец. «Положись на волю Господню, —

Господь не посрамит тебя. Пред кончину своей будешь благодарить Бога не за радости и счастье, а за горе и страдания. И чем больше их было в твоей жизни, тем легче будешь умирать, тем легче будет душа твоя возноситься к Богу. Так учил своих чад преподобный Анатолий Оптинский.

0: прозвучало песнопение всенощного бдения «Светилен воскресный, свят Господь Бог наш» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

молитв ради Пречистой от Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сии вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на ныне зло, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажди нам ко сну отходящим, а славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажди нам целомудрение пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согрешив, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя, во Господи, уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанней благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих. Радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точью, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Август 1895 года. Московский студент, далекий от религиозных интересов, совершает со своей юной женой свадебное путешествие. По просьбе новобрачной они на несколько недель едут в Валаамский монастырь. Здесь перед молодым человеком предстает новый мир — святая пустыня. В дни Успенского поста, ежедневно в 0 часов 30 минут, в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Ивана Сергеевича Шмелева «Старый Валаам» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Результатом судебного дела об изъятии церковных ценностей стала мученическая кончина митрополита Петроградского Вениамина и иже с ним пострадавших. Узнав о гибели митрополита, будущий священномученик Иннокентий Тихонов назвал его страдальцем до Голгофы. Хроника Петроградской Голгофы, составленная Любовью Александровной Ивановской, погружает нас в события 1922 года, подводит к подвигу новомучеников. Слушайте хронику Петроградской Голгофы ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра, читает Александр Крупинин. Вера в действительное воскресение Христова и в бессмертие человека становится в центре внимания Соловьева, в центре всей его духовной жизни. 13 августа – День памяти философа Владимира Соловьева. 12 и 13 августа в 13 часов 20 минут слушайте в нашем эфире беседы библеиста и богослова архимандрита Иануария Ивлева о христианском содержании творчества крупнейшего русского философа Владимира Сергеевича Соловьева, центральное место в котором занимала весть о воскресении.
1: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иануария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова». Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16 часов 10 минут слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жирихиной из цикла «Два века российской благотворительности».
2: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Главное в книгах Пеннака – это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин. Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за тысячу лет своего существования? и в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
3: Дорогие слушатели, в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию фрагменты книги святого праведного Иоанна Кронштадтского «Живой колос с духовной нивы». Выписки из дневника за 1907-1908 годы.
4: Ответственность человека-христианина пред Богом. Страшный суд. Необходимость деятельного совершения собственного спасения по примеру святых. Молитва и чтение Слова Божия.

Каково достоинство человека и души человеческой, когда Господь удостаивает его причастия при чистых тела и крови своей и соделывает храмом своим, храмом Святой Троицы. Помыслите об этом, смертные человеки, и поучитесь бессмертию, даруемому нам победителем смерти. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Душа – творческое начало. И наяву, и во сне, особенно во сне, она постоянно творит, измышляет или представляет всякие лица, вещи, виды природы самые разнообразные, разные события производит или видит так, что удивляешься, откуда это берется, творится из какого неистощимого источника. Дивно это творческое свойство души. Откуда эти явления разнообразные, эти вещи, эти виды природы? Кто их представляет взору души? Странно, что спящий человек и не действующий никакими чувствами во сне и видит, и слышит, и осязает, и употребляет орган языка, который во время сна бывает совершенно связан и не действует. Душа во время сна действует самостоятельно, независимо от тела, как господствующее живое начало. Дивны дела Твои, Господи! Душа человеческая безмерной цены по истине и правде Божией. А люди крайне мало или совсем не ценят, не родят о ней, не очищают от терния страстей, не родят о покаянии, покайтесь, об очищении, об украшении, брачная одежда, утверждении, о стремлении всеми силами и способностями к небу, к небесному на земле житию, как делали святые. Наше жительство на небесах, об исполнении всякой добродетели. Большинство людей как бы намеренно предаются всяким страстям и мерзостям, всяким порокам и остаются нераскаянными. Горе людям, зарывающим таланты свои в землю и не умножающим данного Богом залога для своего же блаженства, славы Божией, для безмерной благости и щедрот. Читай, христианин, со вниманием и чаще Евангелие. Разумей и слагай в сердце слова Божьи. Один Создатель ведает все достоинства души человеческой, которую Он создал по образу и подобию Своему. И один Он может по достоинству оценить всю ее беспредельную любовь и преданность Ему, Господу Богу. Блажен человек-христианин, который поймет это и всем сердцем прилепится к Богу, Создателю и Искупителю своему, и претерпит всякие искушения в любви и преданности Ему, как Иов ветхозаветный, как апостолы, иерархи, мученики и все преподобные Богу угодившие и удостоившиеся небесного гражданства за свою верность и преданность. Все органическое и животное в мире живет своеобразную жизнью во славу Божью, в провозвестие Его мудрости, благости, красоты Его, жизни первой и безначальной. Особенную, разумную, личную, вечную, блаженную жизнью дано от первоначальной и безначальной жизни жить только ангелам и человеческому роду, осмысленному, избранному, покорному велениям Творца, то есть святым угодникам. И этой-то жизни мы должны достигать
по указаниям и заповедям Творца и при его всесильном пособии каждый день и час. И нам поведено непрестанно бодрствовать, потому что противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Господь хочет, чтобы ты духовно возрастал и достигал зрелости, как колос хлебный, или процветал и благоухал пред Богом всякую добродетелью духовную, как прекрасный цвет полей и долин. Вот твое назначение, человек. Но вместе с тем Господь хочет, чтобы ты избегал всякого зловония греховного через покаяние и слезы, воздержание и бодрствование всегдашнее над собою, через борьбу с помыслами и греховными наклонностями и страстями. Ибо Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Из сострадания и безмерной любви Бог примесился человеческому естеству, чтобы избавить человека, созданного по образу Божию, от сродства и смешения дьявольского. А он, человек, по наущению дьявола, примесился страстно ко всякой плоти бессловесных, уже не говоря о незаконных и противоестественных смешениях с человеческой плотью. Примесился даже дерево и камню, создав богов каменных и деревянных, и говоря дереву: «Ты мой отец, и камню ты родил меня». Какая бессмыслица, грех! Какое противозаконие, какая насмешка врага над человеком! Избави нас, Господи, от такого безумия! Вечная любовь Божья непрестанно окружает нас, назидает, хранит, направляет, помогает, укрепляет, делает победителями врагов видимых и невидимых, и исцеляет болезни, очищает грехи, умиротворяет души, просвещает, утешает. Слава бесконечной любви! В нашем уме и сердце, и в движениях нашей падшей воли почти непрестанно движутся и действуют мечтания греховные. Мечтания тех или других страстей, которые с самой ранней юности в нас гнездятся и разрастаются, укореняются. Поэтому долг христианина и христианки строго внимать себе, непрестанно гнать от себя эти греховные мечты, эту прелесть, эту мерзость дьявольскую, и свой сосуд духовный и телесный стяжевать в святости и чести, чтобы быть всегдашними храмами Духа Святаго. «Вы куплены дорогою ценою, — говорит апостол, — прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. Поступайте достойно звания, в которое вы призваны». «Суетен всякий человек, — говорит Давид. Суета сует, и все суета, — говорит Соломон». Даже большая часть христиан, получивших от Христа благодатный новый закон, служит суете,

Вспоминай вечерю Вилью и бесконечные блага, уготованные домовладыкою и званных на нее милостью его. Все отказались из-за пристрастий житейских, и потому ни один из званных не вкусит вечери его. Это ужасно. Что за неверие, неуважение к владыке? Что за леность, что за пристрастие нелепые? И однако же это так было и будет. Все идут широким путем легкого греха. Все избегают пути тесного и прискорбного, очистительного, испытательного, приготовительного. И прах ты земной будет свидетельствовать о нас на суде Божьем. И отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Боже мой, сколько свидетелей нашего нечестия! Куда убежим? Куда скроемся? Все святые будут свидетелями спасительности веры Христовой против всех наших ученых невежд светских, кичащихся своим фальшивым образованием, против всех неправославных христиан, особенно же именующихся только православными христианами, изменившими давно свою вере на деле. Оттого мученики называются по-гречески свидетели. Помни, христианин, сколько против тебя свидетелей на суде Христовом. Люди в смятении, стихии в смятении, воздух, вода, земля, огонь в смятении по грехам людей. Скоро стихии, сжигаемые, разорятся, земля и вся я же на ней сгорят. Грехи умножились до края. Нет больше возможности жить спокойно. Церковь Божия, невеста Христова, украшайся, чтобы предстать светло-жениху твоему прекрасному, нетленному, вечному.

0: Страшно тяжело было в час смертный Богу человека всей природе. Не напрасно земля вся потряслась, камни рассеялись, солнце померкло, гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и вышедшие из гробов по воскресенье его явились многим. Но природа твердо держалась рукой Вседержителя и доселе еще держится. Ждет конца, когда род человеческий обратится в смердящий труп, и не для чего ему будет существовать, когда пшеница окончательно созреет и будет готова к окончательной жатве. Тогда сказано будет: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы». В конце концов, и мы все должны будем оставить здешний краткий век, перейти в вечность, явиться к святому и праведному судьи и Творцу всех Богу и дать отчет о своей жизни. Как и с чем мы явимся? Какой суд и приговор его услышим на всю вечность? Вот о чем мы должны чаще размышлять, о чем заботиться. О, помышляйте все об этой будущей судьбе и готовьте дела самые благие, плоды свои духовные. Да не явится никто бесплодным деревом. Христос словом Лазаря воскресил из мертвых. Значит, Он творец Лазаря, творец рода человеческого. Он воскресил словом сына вдовы, значит, Он тем же словом сотворил мир из небытия. Он словом запрещал ветром и водам, значит, Он создал их своим словом, коему все повинуются. Он ходил по волнам морским, как по суше, значит, Он творец морей, озер и рек и всяких источников. Он огонь притворил в росу, в воду, в вино, реки, в кровь, пыль земную, в мошек, изводил из моря жаб для наказания египтян. Значит, Он творец стихий. Поэтому тем же словом Его в последнее время земля обратится в пылающий огненный костер, и стихии сжигаемы разорятся. Значит, тем же словом Господним мертвые все воскреснут. Понятно ли безбожникам это чудное творчество и промышление Господа о мире? Кончилась Четыридесятница, или Великий пост. Приспел праздник воскрешения Христом праведного Лазаря из мертвых, в показание воскресения Христова из мертвых и будущего всеобщего воскресения. Итак, в будущем для всех воскресений начнется новая жизнь вечная для праведных и покаявшихся, а для грешников, неверующих и нераскаянных, мука вечная, как объявил о том сам Христос. Слово Его не мимо идет. Праведный Лазарь после воскресения жил несколько лет, был архиереем и скончался в глубокой старости. Готовиться нужно всем к будущей жизни. Человек сотворен для жизни бесконечной, только грех ввел в мир смерти жизнь краткую, полную болезней и скорбей. Но Агнец Божий взял на себя грех мира, Христос победил смерть. Слава величайшему празднику воскресения Христова из мертвых и торжеству воскресения. Слава будущему общему воскресению людей. Никто да не смеет помрачить славу этого всемирного события, никакие безбожники. Неотразимая слава покрывает это событие, и Церковь достойно празднует его. Она одна во всем мире. Так как супостат наш дьявол сделался во многих все и старается быть все во всех людях, силою омрачающую, оскверняющую, осатаняющую, растлевающую, умертвляющую, обезображивающую, и старается поработить себе совершенно человеческий род, то Господь, Всеблагой, Всеправедный, Премудрый, Всемогущий, противовоюемому человеку хочет быть все во всех, святостью, правдою силою противоборящую, побеждающую, просвещающую, очищающую, обновляющую, благоухающую, утверждающую, обессмертствующую, обоготворяющую. Слава тебе, Троица, Боже наш! Грех заразил весь род человеческий, душу и тело человека, ум, сердце и волю, органы физические, все чувства, зрение, слух, вкус, обоняние, осязание. Заразил все стихии, воздух, воду, огонь, землю и свет. Все осквернено грехом человеческим. Потому земля и все на ней дела сгорят. И будет новое небо и новая земля, нетленная. И сама тварь освобождена будет от рабства тлению. Свободу славы детей Божьих. Отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. Это говорит Господь как человек. Он предвидел небо новое и землю новую, в которых все человеки, избранные, обновятся и будут иметь все новое, и новый град, духовный Иерусалим, и новую пищу, и новое питье, которое суть сам Христос и Дух Святой, и новое солнце или светильник, который есть Христос. Нынешний плод лозный, кровь Христова, есть образное питье будущего истинного приобщения Христова во царстве Его подобного. Исте тебе причащатися в невечернем дни царствия твоего. Как тягостно для тела и темно для души вместе отсутствие солнца. Как все от крайнего холода зацепенело, омертвело, как печально, больно, скучно. А каково душе человеческой быть без благодати Божией, без молитвы, без Слова Божия, без богослужения, без причастия святых таинств? Многим только смерть покажет все сиротство, бедность, нищету их душ. Господи, как будет некогда сожалеть душа человеческая о том, что когда и предоставлено было на ее волю избрание обогатиться богословием, созерцанием и боголюбием, вознестись над всем земным и тленным и наследовать небесное царство, она добровольно подчинилась тлению и плотским страстям. Когда могла вознестись высоко, она опустилась низко-низко до преисподней. Ужасные слова Господа Иисуса Христа, где червь их, грешников, не умирает и огонь не угасает. Они сбудутся во всей истине и силе на нераскаянных грешниках, прелюбодеях, убийцах, татях и прочих. О, плачь, грешник, кровавыми слезами о беде ужасной, грядущей на тебя. А веришь ли, не веришь ли, придет к тебе эта беда и незаметно подкрадется. Придет в день, в который он не ожидает, нечаянно, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Всех грешников неверующих и нераскаянных ожидает вечное наказание, вечная мука, уготованная дьяволу и ангелам его. И справедливо, потому что они делали зло и исполняли волю его злую и пагубную. Каждый из нас испытывает в себе наказание за грех, смущение, скорбь и тесноту. Жизнь настоящая есть школа духовная, борьба, подвиг, сражение с грехом или духами злобы поднебесной, борющими нас на зло. Нужно всякому учиться побеждать в себе грех с помощью Божией, ибо без Бога не до порога, и от Бога даны все божественные силы к животу и благочестию. Надо только не лениться, использовать их. Хотите научиться восхищать силою Царство Небесное? Поучитесь у святых, как они подвязались, как они употребляли над собой всякое усилие, какое у них было самоотвержение, какое беспристрастие к богатству, к мирской чести и славе, к плотским удовольствиям. Какое имели воздержание, какое усердие к Богу, какую молитву всегдашнюю, какой труд, какие добродетели. И как верно они дошли до Царствия Божия. Никто из них не посрамился. Все получили нетленную жизнь и вечную славу, вечное блаженство, и находятся вне всякого страха потерять приобретенное Царство Небесное. Подражайте и вы им, каждый по силе своей. Читайте, слушайте Слово Божие, внимайте, разумейте, стремитесь неустанно к цели вашей жизни, и вы получите вечное блаженство. Ведь вы трудились так или иначе для земного благоденствия. Трудитесь же особенно для получения вечной жизни. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все, все земные блага, приложится вам. Аминь.
1: Прозвучала передача.

путеводители иначе и не называют Валаам, как жемчужина русского севера. Расположился он на Ладожском озере, километрах в 40 от его северного берега, в сказочном окружении полусотни более мелких островов. Уже в XIV веке здесь светил всему христианскому миру православный монастырь. Жизнь монахи вели смиренную, строгую, полную молитв и непрерывного труда. Само расположение Валаама, оторванного от внешнего мира, не позволяло рассчитывать на помощь извне. Каждый инок добывал пропитание собственными руками, помогал старым и немощным, всякому нуждающемуся. Русскому человеку свойственна особая стойкость, помогающая переживать лишение без ропота, тем более монаху, не забывающему при этом благодарить Бога. И самым тяжелым для монастыря было, когда недоставало не хлеба, а пшеницы для просфор, вина для совершения литургии, фимиама для кождения, когда во время службы вместо восковой свечи с треском дымила скудная светом сосновая лучина. Добрая слава шла про Валаам, про его монастырских жителей. Просияли здесь свои подвижники, свои чудотворцы, молчальники и целители. Остров навещали люди различных званий и чинов. Тянуло их желание приобщиться к благодати, самим увидеть насельников монастыря. Правду сказать, кто здесь только не побывал. Знаменитые художники Федор Васильев, Куинджи, Шишкин, Рерих. Поэты и писатели Николай Семенович Лесков вдохновился здесь на повесть «Очарованный странник». И не менее знаменитые композиторы. Молодой Петр Ильич Чайковский, побывав на Валааме с поэтом Алексеем Николаевичем Апухтиным, задумал свою первую симфонию. Аполлон Майков, на всю жизнь сохранивший в душе восторг от Валаама и его жителей, писал: «Кругом шумел здесь бор густой, и вековым объята сном вся эта дикая страна казалась людям волшебством и чародействами полна». Дважды побывал на Валааме уроженец Замоскворечья Иван Сергеевич Шмелев. И какие страшные события разделили эти посещения. Впервые он приехал сюда 20-летним студентом, полным силы и надежды. Другой раз прибыл 40 лет спустя, в середине 30-х годов. Позади была братоубийственная гражданская война. Единственного и горячо любимого сына убили едва ли не на глазах Ивана Сергеевича. Сын был белым офицером, воевал в Крыму. Под честное слово сдался. И вместе с тысячами других, также поверивших этому слову, был расстрелян красноармейцами, которыми командовал Белокун. Об этом имени напоминает нам дом номер 10 на Новой Басманной улице в Москве, мемориальная доска.

Сам Иван Сергеевич, спасаясь от кровавого разгула, отбыл на чужбину, жил во Франции. Когда он вторично прибыл на Валаам, тот уже более полутора десятилетия, согласно договору, подписанному Лениным, принадлежал Финляндии. И несказанно обрадовался русский писатель, увидав монастырь и его обитателей в благополучии, с молитвою продолжавших свое служение Руси.

повторим вслед за философом Иваном Александровичем Ильиным, писавшим в своем очерке о Шмелеве. «О младенческое сердце нашей России, ныне соблазненное и страдающее, но не погубленное и непогубимое вовек! О сияние родного солнца! О благодать родных молитв! И все это не было и не прошло, это есть и пребудет! Это навеки так! Это сама духовная ткань верующей России, это дух нашего народа, это мы сами, это древнее, отстойное и мудрое вино нашей русскости. Долго отстаивалось оно, веками». Все это испытал, все это прочувствовал русский писатель, истомившийся в тоске по подлинной Руси и вдруг соприкоснувшийся с ней на Валааме. Поездка всколыхнула молодые впечатления от встречи со светлым островом. И укрепленные творчески нелегким жизненным опытом, они нашли свое воплощение в старом Валааме. Очерки, опубликованном в Париже в 1937 году. Валентин Лавров.

Иван Шмелев. Старый Валаам. В поминальном очерке «У старца Варнавы» рассказано, как 40 лет тому я, юный 20-летний студент, шатнувшийся от церкви, избрал для свадебной поездки, случайно или не случайно, древнюю обитель, Валаамский монастырь. Эта поездка не прошла бесследно. Я вынес много впечатлений, ощущений, и вышла книжка. Это первая моя книжка, принесшая мне и радость, и тревоги. Давно разошлась она по русским городам и весям. Есть ли она за рубежом, не знаю, вряд ли. Перед войной мне предлагали переиздать ее, я отказался, слишком она юна, легка. Ныне я не писал бы так, но суть осталась и до ныне. Светлый Валаам. За это время многое переменилось и во мне, и вне. Россия, православная Россия. Где? Какая? Да и весь мир переменился. Вспомнишь о Троице Сергиевская лавра, о Оптина пустынь, о Саров, о Соловки. Валаам остался, уцелел. Все тот же. Говорят, все тот же. Слава Богу. Ну, конечно, кое в чем переменился. Время, новая судьба. Говорят, туристов принимает, европейцев. Это неплохо. И для него не страшно. Да светит миру. Как-то я читал в Матен о Валааме. Журналист-француз, конечно, многого не понял на Валааме, но уважением проникся. Помню, писал: «Своей идее служат мужики-монахи». Неплохо, если мужики идеи служат. Сколько перевидал французский журналист, что может удивить его? А Валааму удивлялся. Неплохо это. Да, стал другой немножко Валаам, но жив и ныне. Раньше жил Россией, душой народной. Ныне Россия не слышна. Россия не приходит, не приносит своих молитв, труда, копеек, умиления. Но он стоит и ныне, светлый. Его не разрушают, не оскверняют, не взрывают. Суровая Финляндия к нему привыкла. Ведь и в прошлом он не был в ее границах. Природа их объединила. Помню, 40 лет тому полицейский надзор над ним держали те же финны. Валаам чужим им не был. Такой же, как и они, суровый, молчаливый, стойкий, крепкий, трудовой, крестьянский. Валаам остался на своем граните, на луде, как говорят на Валааме, на островах, в лесах, в проливах, с колоколами, со скитами, с гранитными крестами на лесных дорогах, с великой тишиной в затишье, с гулом леса и воли в ненастье, с трудом для Господа во имя. Как и святой Афон, Валаам поныне светит. Афон на юге, Валаам на севере. В сумеречное наше время, в надвинувшуюся ночь мира, нужны маяки. Я вспомнил светлую страницу в прошлом. Недавно, как бы укрепление себе, узнал, что два послушника, кого я мимоходом повстречал на Валааме, пометил в книжке, совершили за эти годы подвиг. Узнал, что стали светом миру, что они живут. Валаам дал им послушание, и вот живые нити протянулись отныне к прошлому, и это прошлое мне светит. В этом свете тот Валаам далекий. И я подумал, что полезно будет вспомнить и рассказать о нем. Он все такой же светлый.

В половине третьего часа утра разбудил меня звонок в коридоре гостиницы. Было еще совсем темно. Видно только, как бегут в небе тучи, то открывая, то заслоняя звезды. Очертания собора высятся над березами. Озеро гремит, шумят березы. На колокольне ударили к полуночнице. Стучат сапоги монахов по каменной дорожке, тянутся иноки к собору. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Александр через час отходит, говорит брат Тихон, послушник. С вечера еще пришел, волны берегся. Неспокойно озеро? Да не так, чтобы, волнисто. Большой бури не будет, а покачает. Опять это покачает. Из Шлиссельбурга вышли на Петре Первом, так трепало, что мы сошли на Коневце, отсиживались, приготовлялись к Валааму. И вот теперь и на Александре покачает. Это ничего-с, успокаивает нас брат Тихон, для испытания вам. Наше озеро дух смиряет, а потопления вам не будет, преподобный Арсений сохранит. Я смотрю на его простоватое лицо. Нет, он не шутит, он твердо верит, что потопления не будет. Вспоминаю шутливые слова гостинника, а потому вас раскачало, чтобы мимо преподобного не проезжали. Вот и привелось к нему заехать, а теперь хорошо вам будет. Да будет ли? Я слышу, как накатывает море. Идем в собор проститься. Охватывает сырость и особый глубинный запах разбушевавшейся Ладоги. В небе бегут разорванные тучи. У святых ворот преподобный Арсений в схиме благословляет нас из полутемного залома. В двери собора видны редкие огоньки свечей. Мы входим в пустынный храм и слышим проникновенный возглас служащего иеромонаха: «Услышанный Боже Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих в море далече». И я вспоминаю о бурном море, и милостив, милостив буди, Владыко. И я молюсь о милости, и вспоминаю, как петербургский извозчик-хозяин, ехавший на Валаам на Петре Первом, приговаривал: «Кто в море не бывал, тот Богу не молился». Разноцветные лампады над ракой преподобного Арсения Каневского мерцают сонно. Над ними в красивых сборах малиновая бархатная сень. Старенький, едва двигающийся монах, разинув от слабости рот, ставит обеими руками дрожащую в них свечку. Накрытый складчатой мантией, неподвижно простерся перед аркой монах в молитве. Под сводами мрак, в темноте алтаря, цветными огоньками теплится седьмисвечник, и кажется мне, что стою за полуночницей на светлый день. Только тогда бывает такая тишина и сумрак. И вдруг с озера загудел грозно пароход, звал в путь. Бросив прощальный взгляд на тихие лампады над серебряной ракой преподобного, я пошел к выходу. «Доброго пути», — сказал мне кто-то. Я оглянулся. На дощатом полу чернела мантия, складки закрыли голову. «Спасибо», — сказал я с чувством невидимому иноку. Начинало светать. Старичок-гостинник уже отправил на пристань наши вещи. Мы сердечно простились с ним, расцеловались даже. «На Валаам съездите, нас и забудете. Далеко нам до Валаама». Я вспомнил, как он рассказывал с сокрушением, что не стало у них нынче схимонахов. А каждому желательно схимонаха видеть, всякому хоть поближе быть к высокому подвигу желается. Мне жаль было этого старичка, обиженного за свою обитель, полного веры, что захочет Господь и покажет славу обители, дарует и им подвижника. Второй гудок. Мы сбегаем под гору к пристани.
Монашек сбрасывает причал и смотрит вслед. Дальше и дальше уходит лесом поросший коневец. На неспокойных водах поднимается огненное солнце, огромное в тумане. «Сартан-Лакс!» — кричит штурман. «Перед нами чертов залив! Сартан-Лакс!» — по-фински. Куда опустилась некогда черная стая воронов, изгнанных преподобным из-под страшного коня, камня, где было капище? Это глубокий залив, окаймленный лесом. Видны домики, пристань, бочки, белый маяк-игрушка на косе. Небо ясно, солнце уже в полнеба, и видно, как на водах лежит весь освещенный солнцем, покинутый нами коневец. Бросив на пристани ящики и бочки, Александр идет финским берегом. Березки, елки, каменистые косы с белыми маячками у воды. Озеро не бушует. Говорят, камни не допускают. А вот как свернем в открытое, молись Богу. «На Валаам извольте ехать?» — спрашивает краснощекий парень в лаковых сапогах и пиджаке. «Молиться — это хорошо-с. Я вот 10-й раз подвязаюсь по железной части. Великие мастерские у монахов мы искупаем, которое железо остается, а ковку из кузниц ихних, пудиков по 300. По опасному месту едем. Камни невидимые. Чуть прошибся, капитан, прощай. Но только они не прошибаются. И потом по священному делу едут. Не для гулянок». Я спрашивал себя, а я по какому делу? И не знаю. Плывем в тихих проливах среди целой щетины шхер. Это надводные камни, гряды, поросшие тощей елкой. В береговых утесах виднеются деревни, крытые светлой дранью. Желтые тощие полоски, овес, ячмень. «Кронобор!» — кричит штурман. Деревянная лютерова церковь с тонким шпилем. Сумрачные финны в куртках и крепких тяжелых сапогах курят трубки. Не улыбки под их разухими шляпами. Кончились остановки. Александр поворачивает в озеро, к Валааму. До него, говорят, верст 70. Прибегают матросы, крепят паруса потуже, ветер. Черные волны, будто маслом подернуты, кажутся мне расплавленным графитом. Паруса щелкают, пароход теперь мчится, склонившись на бок. Наскочает и бортом, и килем. Руль взлетает и падает с треском, и вспоминаются мне качели. Старик Финн, шкипер, обходит борт, что-то тревожно смотрит. Говорят, следит, как бы цепь не порвала, рулевую. Тогда куда затащит? На камушке выкинь, сушись. Паруса рвет и щелкает, матросы бегут крепить. «Не Валаам ли?» — спрашиваю я шкипера, что-то как будто видя. «Ней, Валаамо, 300 верст!» Капитан высматривает в трубу. Налетает туча, сечет дождем. Теперь ничего не видно. Говорят, как бы туманом не хватило, тогда прощай. Вон матросы уж слушать стали. Не позывает ли? Что позывает? А колокола валаамские. Как видимость пропадает, монахи позывают. Сюда, в тихую пристань, к преподобным. Серебряный звон, хороший, ясный. Нет, не слышно серебряного звона. Не синеют острова валаамские. Томительные часы проходят. Дождь переходит в ливень, визжит ветер, хлопают паруса. Богомольцы в кучке поют неимомыйные помощи, неимомыйные надежды, разве тебе, владычица? Валаам, видать, слышу я! Слава Создателю! Показался. Перед нами высокий темно-зеленый остров. Пены кипит вокруг него озеро-море. На гранитную стену бежит Александр, вот ударит. Ближе остров дробится на острова. Видно проливы, камни, леса.
Древность веет от темных лесов и камней. Из-за скалистого мыса открылся монастырский пролив, великолепный. Слева, совсем на отлете, каменный островок. На нем белая церковка, крест гранитный. Позади темный бор. Это маяк и скит. Страж Валаама и ограда, Никольский скит. Чтимый святитель бодрствует на водах, благословляет входящих в тихие воды монастырские, указывает путь Иисущим в море далече. Входим в пролив, двигаемся в отвесных скалах. На них высоко леса, воздух смолистый, вязкий, и тишина. Чувствуются лесные недра, покой. Богомольцы как бы передают, охватывающие их чувства, поют свете тихие, святые славы бессмертного Отца Небесного. Сердце дрожит во мне. В раю вот так-то слышится чей-то возглас. Лучше и быть нельзя. Острый гудок катится по проливу, отвечают ему леса и скалы. Влево на отвесной скале высоко собор. На голубых куполах без солнца кресты сверкают червонным золотом. По высоченной скале лепятся клены, висят над фруктовым садом. Сады у них, нигде нет таких садов. На скале черная ниточка решетка. Точками смотрят на пароход монахи. На соборе благо вестит к вечерне. Спускается по горе повозка. На деревянной пристани встречают богомольцы. Монахи певчие выступили вперед и ждут. Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу. Поют на пароходе и крестятся на кресты собора. Единому безгрешному вливаются с пристани монахи и огромная масса богомольцев. Я вижу слезы, блистающие глаза, новые лица просветленные, стискивает в груди восторгом. Какая сила! Какой разливающийся восторг, и чувствуется, какая связанность. Всех связала и всех ведет, и поднимает, и уносит. Это единая, это общая песнь, признание единому безгрешному. Все грешные, все одинаки, все притекаем, все преклоняемся. Такого не испытывалось ни от Штирнеров, ни от Спенсеров, ни от Штраусов, ни от Шекспира даже. Я чувствую, мой народ. И какой же светлый народ, какой же добрый, благостный. Не предчувствую ничего. Потрепал маленько, говорит встречающий знакомец, питерский извозчик. А мы на Петре, чисто как по стеклу доехали. Намаялись, теперь будет утешение душе. На пристани гранитная часовня. Перед иконой Богоматери служит благодарственный молебен.

Небо дождливое, на всем серая пелена ненастья, но благодатное на душе. Крепкая низкорослая лошадка быстро несет нас в гору к величественному зданию гостиницы. На этих скалах, в лесах такое. Не ждал, не думал. И я вспоминаю, дорогой говорили, такие чудеса увидите, и все, они все своими трудами, и все сами, до последнего гвоздика.

0: Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам книги Ивана Шмелева «Старый Валаам». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 00:30.
1: «Родная чужбина» — так названа книга, составленная по письмам Евгении Свиньиной из Петрограда, Ленинграда в Париж, которая вышла в издательстве «Радио Град Петров». Настоящее издание представляет собой полное собрание писем Евгении Александровны Свиньиной, включая ранее не опубликованные материалы, а также комментарии и фотографии из семейного архива Татьяны Борисовны Дуровой, предоставленные специально для этой книги. Книгу «Родная чужбина» можно приобрести в редакции «Радио Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Симбирской митрополии осветили возрожденный Воскресенский храм. В Пскове открылась выставка, посвященная утраченной церкви колокольни Снятогорского монастыря. Об этих и других событиях более подробно. 9 августа в поселке Павловка Павловского района Ульяновской области был освящен возрожденный Воскресенский храм. Церковь, построенная в 1827 году, в 30-е годы была закрыта и частично разрушена. Здесь служил и пострадал от рук богоборцев один из первых мучеников Симбирской земли, священник Владимир Пиксанов, ныне прославленный в лике святых. Восстановление церкви длилось около 10 лет. Чин великого освящения был совершен в трех пределах храма. Основной престол в честь Воскресения Христова освятил митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. Епископ Меликесский и Чердаклинский Диодор совершил освящение престола в честь священномученика Владимира Пиксанова. А епископ Барышский и Индинский Александр освятил престол в честь великомученика Дмитрия Солунского. После освящения архипастыри Симбирской митрополии совершили божественную литургию в возрожденном храме. Богослужение посетил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Митрополит Лонгин поздравил всех собравшихся с долгожданным событием, завершением реставрации Воскресенского храма. Владыка отметил, что Саратовская епархия готовила материалы к прославлению священномученика Владимира Пиксанова. Имя иерея Владимира Пиксанова было включено в собор новомучеников и исповедников Церкви Русской постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 15 июля 2016 года. Чин прославления священномученика Владимира совершил митрополит Саратовский и Вольский Лонгин в Троицком кафедральном соборе города Саратова. В Смоленске прошли торжества в честь чудотворной смоленской иконы Божией Матери Адигитрия. 9 августа начало адигитриевских торжеств предварила торжественная встреча 22-го международного адигитриевского крестного хода, прибывшего из Витебска, и крестного хода в честь 25-летия обретения мощей преподобного Герасима Болдинского со святынями Болдинского монастыря. У стен Успенского кафедрального собора города Смоленска участников крестных ходов встречали митрополит Смоленский Дорогобужский Сидор и духовенство Смоленской епархии. В этот же день в Успенском кафедральном соборе города Смоленска была совершена вечерня с акафистом у Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия, первое праздничное богослужение, открывшее дни торжеств в честь главной святыни Смоленской земли. В музее-квартире Юрия Спигальского в Пскове проходит выставка об утраченном памятнике церковного зодчества колокольни с церковью Вознесения Господня Снятогорского монастыря. Экспозиция является пятым комплексом масштабной выставки «Невосстановленные памятники Пскова», которая знакомит с погибшими во время Великой Отечественной войны средневековыми памятниками архитектуры, в том числе храмами. Храм Вознесения Господня с колокольницей, о которых рассказывает выставка, был построен в 1526-27 годах. В 1527 году для этого храма отлили большой колокол. Этот храм с колокольней присутствует на одном из клейм житийной иконы преподобного Саввы Крыпецкого, который начинал свое монашеское служение именно в этой обители. Основными экспонатами тематического блока стали редкие документы начала XVIII века Снятогорского монастыря из музейного фонда обители. Восьмиконечный напрестольный крест 1603 года из монастыря, покрытый изящным сканым орнаментом, а также копия на холсте иконы 17 века Вознесения и другие предметы из коллекции Псковского музея-заповедника. Рождества Богородицы Снятогорский монастырь был основан в XIII веке на правом берегу реки Великой на Снятной горе. Название горы и стоящего на ней монастыря происходит от снятка, озерной рыбки, заплывающей весной на нерест из Псковско-Чудского озера в реку Великую. В 1299 году ливонские рыцари разорили и сожгли монастырь. Насельники обители погибли. Монастырь был восстановлен в 1309-10 годах при игумене Иове в обители возвели каменную церковь Рождества Богородицы. В августе 1921 года монастырь отдали под дом отдыха для рабочих и служащих завода «Пролетарий». В 1941-44 годах территорию бывшей обители занимал штаб группы армий «Север» немецко-фашистских захватчиков. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: Семья. Программа Людмилы Зотовой на волнах радио «Град Петров».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем говорить о проблемах семьи, о проблемах личностных, с которыми мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни. Человек очень часто продолжает чувствовать себя одиноким, особенно в больших городах. И в чем здесь причина? У нас столько средств для того, чтобы могли развивать общение. У нас и компьютеры, у нас и телефоны. Так в чем же здесь дело? Может быть, мы просто не умеем общаться? Мы в нашей передаче поговорим об общении. Гость нашей студии – Альфред Александрович Щеголев, врач-психотерапевт. Здравствуйте, Альфред Александрович.
2: Здравствуйте.
1: Тема общения – это одна из важных тем, которые мы сегодня постараемся, если не раскрыть полностью, то хотя бы затронуть и начать говорить об этом.
2: Очень обширная тема. Трудно себе представить полноценное человеческое существование без общения. Можно иметь широкий или узкий круг общения – можно как будто бы ни с кем не общаться, но даже оставаясь в одиночестве, человек имеет общение с самим собой. Вот со своим вторым «я», альтер-эго, как говорят психологи.
1: То есть общение... мы постоянно присутствуем в поле общения.
2: Обязательно. Мы в поле общения. Тем более, что мы существа словесные. Так или иначе, мы общаемся еще вот в этой логосфере. И логосфера затрагивает не только людей, окружающих нас, да, но и нас самих. То есть через слово мы что-то осознаем, что-то понимаем, раскрываем какой-то смысл. Мы в непрерывном общении. Общение между людьми может быть теплым, может быть прохладным, может быть душным, может быть поверхностным, может быть удовлетворительным, может быть неудовлетворительным, может быть деловым, партнерским, близким, интимным, ну, любым. Важно то, что, будучи существом социальным, человек не может не общаться. И через это общение, так или иначе, взаимодействует с другими людьми, да и с самим собой тоже. Степень удовлетворенности общением, конечно, зависит от многих факторов. И прежде всего от того, насколько полна форма контакта в общении соответствует цели этого контакта. Скажем, деловое общение. Деловое общение, осложненное какими-то, скажем, личными претензиями или близкими

0: отношениями может оказаться не только неудовлетворительным, но даже травматичным для людей, вовлеченных вот в такое деловое общение. И как результат может страдать дело, которое партнеры намеревались, ну, так или иначе осуществить. Нет ничего глупее, чем вовлекать, скажем, в свои деловые отношения многочисленных родственников там, или добрых знакомых. И дело застопорится, и множество обид в свой адрес получишь. Хотя, с другой стороны, всем кланам куда как легче какие-нибудь делишки обделывать. Все понятно. Правда, до поры до времени. Неудовлетворительным может быть также оказаться общение любовной пары, которые активно внедряются всякого рода меркантильные или там финансовые мотивы. Вот возьмите, к примеру, любовные отношения между мужчиной и женщиной с сотрудниками конкурирующих фирм или соучредителями одной и той же фирмы, делящих, знаете, между собой подобных лисе Алисе и коту Базилио прибыль. Конечно, в жизни мотивы общения, как правило, перемешаны и взаимоусложнены, но все же удовлетворенность от общения мы обыкновенно получаем от чистоты, прозрачности, сейчас говорят, транспарентности, незамутненность как бы основного мотива нашего общения с кем-либо. В любовных отношениях важна любовь, а в дружеских – дружба, а в деловых – дело. Прекрасные дружеские отношения между мужчиной и женщиной могут распасться при попытке перевести их в русло любовных отношений. Иногда случается и так, что любовные отношения, закончившиеся браком, но неудачным, остаются длительными на долгие годы дружескими отношениями, дружеским общением между бывшими супругами, потому что, видимо, изначально были только дружескими, а фантазия, она вот как бы обоих увела вот от их реальности какую-то там иллюзию. Очень часто люди страдают от того, что никак не могут определить форму своих взаимоотношений с другими или другим. Здесь нередко возникают сбои в общении друг с другом, приводящие людей порой к невротическим конфликтам, поскольку форма отношений оказывается у них не соответствующей их содержанию. Понятно, что как содержание отношений, так и их форма могут претерпевать определенные динамические изменения в процессе жизни, а не быть раз и навсегда, ну, как бы фиксированными. Ну, скажем, у людей может возникнуть серьезный сексуальный невроз на почве того, что отношение их в супружеской паре выстроилось постепенно как отношение, скажем, брата и сестры. И они принуждают себя жить как пылкие влюбленные, потому что таковы их представления вообще о брачных взаимоотношениях. Рано или поздно природное естество, оно просто восстает против насилия над собой. Но люди упрямо придерживаются заданных себе рамок общения, виня в своих возникших проблемах, ну, иногда вот расстроенную сексуальную функцию. Природа отказывается, и все. Четкое понимание своей изменившейся ролевой позиции в отношении друг к другу могло бы снять массу невротических напряжений, которые делают их совместную жизнь такой медленной пыткой. Но он... Скажем, мужчина, да, он невротично никак не может отказаться от представления о себе как о каком-то неукротимом. А она, не менее невротична, никак не может представить себе, что он, как мужчина, может быть уже более чем присыщен ее сексуальной привлекательностью. Их отношения реально уже находятся в другой фазе взаимообщения, но они упрямо топчутся на предыдущей фазе, не желая принять изменившееся и содержание, и форму их отношений, пытаясь как бы искусственно гальванизировать, что ли, былую страсть. Общение – очень непростая сфера жизни человека. Общение может делать нашу жизнь раем, а может делать адом. Многое зависит здесь и от развитости нашей коммуникативной функции, и от людей, с которыми мы общаемся, или с которыми мы там вынуждены общаться. Хорошее общение между людьми – это оптимальная дистанция между ними. Когда люди очень далеки друг от друга и в физическом, и психологическом смысле, то в их общении, если таковое все же существует, вмешивается очень много фантазий друг о друге. Иногда прекраснодушных, иногда недоброжелательных каких-то. Во всяком случае, здесь отсутствует непосредственная реальная обратная связь, формирующая более адекватные представления о человеке. Но, с другой стороны, слишком близкий, такой тесный контакт с человеком может при наличии чрезмерности в таком контакте активировать силы отторжения, поскольку другого человека оказывается слишком много в пространстве собственного психического функционирования. Как бы нарушается мое личное пространство, да, как бы я ни относился к человеку, а вот что-то мешает.
1: Как найти эту оптимальную дистанцию?
0: А здесь чисто эмпирически.
1: Опытным только, путем.
0: Да, только опытным путем. То есть трудно сказать, что вот у вас должно быть вот такое. Угу. Опять мы же имеем в виду психологическое пространство, не физическое. Да. Хотя и физическое пространство. Вот представьте себе, они живут там в тесной какой-нибудь комнате, несколько человек. Проблема совместимости. Возьмите там космонавты, моряки. Серьезная, очень трепетная тема. Там нужно опытным путем, вот постепенно наблюдая, отслеживая характеры каждого, прийти к какому-то консенсусу. Иначе возникает просто усталость, человек начинает цепляться вообще за всякую ерунду. Он же нередко не может сказать: «Ты мне надоел» или «Ты мне надоела, я устал от тебя». Он вроде бы, так сказать, я заверял чувство любви, там, ответственность какую-то несу за эти отношения. И в то же время, вот чисто психологически, усталость. Но любая система, в том числе и система взаимоотношений, она может уставать.
1: И что является критерием, что мы нашли, наконец, эту нужную дистанцию с различными своими друзьями, близкими людьми? Это психологический комфорт при общении с человеком?
0: Да. Понимаете, вот вначале страсть у людей, что-то волшебное включилось, фантазия. Там, да, они стремятся на сближение, как бы подтверждение истинности, так сказать, моей страсти, моей любви, все желание. Потом это желание так или иначе удовлетворено, угасла вот эта составляющая. Она становится условной такой, ну, хорошей, но прежней уже не то. А хочется-то опять возобновление того, что было. Ну да, при страсти, да, там короткая дистанция. Потом, когда люди начинают жить вместе, ну, там нужно немножечко расширить эту дистанцию. Нельзя вот так вторгаться в личное пространство другого человека, еще направлять его, да, учить его, как нашалившего школьника. Это раздражает. Человек очень часто не может даже сформулировать, что его угнетает в этих отношениях. Просто вот эта усталость. Можно устать, кстати, от любовных отношений. Ну, а особенно, скажем, если человеку знакома психология такой свободы относительно, он ценил, может быть, ее раньше, потом она ему опротивила, потом он вошел в эту любовную страсть, а потом она тоже угасла, тогда он начинает мечтать о прежней своей жизни. Тут очень много вот таких подводных камней. Поэтому сказать, что вот мы встречаем человека, и мы все раз и навсегда, на всю жизнь, и только так, и только вместе, и все в унисон. Нет, нет. Толстой говорил, что в любви нужно смотреть не друг на друга, а вместе в одном направлении. Так вот, вначале друг на друга, обязательно друг на друга. А потом вот как бы, да, щечками вместе соприкоснуться и смотреть в одном направлении. Тогда все замечательно. Чрезмерные, неконструктивные, нереальные ожидания очень много разрушают. Могут вообще разрушить отношения. Поэтому нужно принимать отношения такими, какие они есть сейчас, здесь и теперь. И как бы брать из них максимум той удовлетворенности, которую они на данный момент могут дать человеку.
1: И надо быть готовым к тому, что вот такая дистанция, которую мы на данный момент имеем, она не вечная. Что она с ходом времени мы будем менять, ближе или дальше отходить от человека, даже самого близкого.
0: Да. Ну, это касается даже не только любовной пары, это касается, скажем, отношений родителей, детей. Ну, вначале маленький ребенок, ну, мама свет в окне. Первая земная вселенная ребенка. Он вообще не хочет никого видеть, кроме мамы. Если перед ним вырастает какое-нибудь умильное лицо какого-нибудь дяди, оно ему глубоко противно. Потому что мама самая прекрасная. Какая бы она ни была, даже проблемная по внешности. А он все равно любит маму. Дальше он растет, дальше разрушаются эти его симбиотические привязанности к маме. Дальше он осваивает опыт автономии, он потихонечку удаляется. Мама-то, конечно, она как бы остается там, в глубине. Глубоко она сидит. Ну, подросток. Ну, что? Нет, он, да, он уже хочет самостоятельности. Он проявляет там реакции эмансипации, отторжения. Он не хочет, чтобы им кто-то руководил. Он сам по себе все знает. Я всегда, знаете, удивляюсь. 15-16 лет, вот они все знают. Вот все. Вот абсолютно компетентны во всем. Такой абсолютный максимализм. Вот все плохо, так сказать, все, он один прав, один единственный правильно мыслящий человек. Ну так все меняется. Очень близкие отношения, они обыкновенно кажутся особенно заманчивыми издалека. людям может грезиться, что их близость будет вечной, будет нерасторжимой. Но близость сама по себе, она оказывается очень серьезным испытанием на прочность вот этих взаимоотношений, поскольку здесь всякое отдаление может восприниматься другой стороной, как я уже сказал, да, как вот начало расторжения прежнего союза. Лучшим общением будет то, в котором люди находят оптимальную дистанцию между собой, при которой отсутствует известное утомление друг от друга, но одновременно присутствует неподдельный живой интерес друг к другу. Лучше скучать друг без друга, чем друг с другом. В некоторых случаях постоянное цепляние за другого, оно носит тоже такой сугубо невротический характер. Потребность близости исходит вот в этом случае из бесчисленных тревог невротической личности. И возникает почти детское желание как бы прижаться вот к какому-то более сильному, защищающему человеку, дабы не травмироваться своими тревогами и неуверенностью. В этом случае становится возможным терпеть даже всякие там обиды или даже оскорбления от другой стороны, лишь бы не остаться в одиночестве. Точнее, наедине с собственными страхами, со своей душевной неустроенностью. Чем более незрела личность, тем более она невротична. Тем более пропитана она всякого рода страхами, тревогами. А чем более она невротична, тем проблемнее она в общении, при помощи которого она хочет как бы компенсировать свои проблемы. Поэтому при наличии невротической тревоги о каком-то вот благодатном общении между людьми можно забыть. Оно никак не может быть здесь выстроено, поскольку невротическая личность пребывает либо в положении ведомости, зависимости, подчинения, либо в положении такого деспота, тирана, пытающегося все и вся подчинить своим капризам, своим прихотям. Третьего не дано. Ни о какой оптимальной дистанции в общении здесь, разумеется, не может быть и речи.
1: Альфред Александрович, ну вот сейчас современный мир, мне так кажется, очень много личностей именно невротических среди нас, и мы сами относимся в той или иной степени к невротикам, в какой-то степени. Мне кажется, вот сам мир провоцирует на то, что человек имеет разные виды там тревог или других отклонений.
0: Корень невротизма вообще один из корневищ таких очень значимых для возникновения вообще невротического стиля жизни, образа мышления невротика – инфантилизм. А инфантилизм, в свою очередь, это состояние души, которое руководствуется принципом удовольствия. Он никак не может освоить принцип реальности. Да, вот сам мир нередко не предъявляет человеку, и достаточно рано, определенных требований. Не отрезвляет от этих детских иллюзий, от детских фантазий, потому что нужно включаться в мир, нужно включаться в реальность, нужно включаться в преодоление тех трудностей, которые любая реальность подлинная, она всегда в себе несет. Всегда реальность создает проблемы. Беспроблемной жизни вообще не существует. Правильно говорят те, которые утверждают, что счастливая жизнь – это не отсутствие проблем, а это оптимальное разрешение проблем. Полноценное разрешение проблемы. То есть проблемы – это суть те фрустрации, реакции, досады, там, раздражения, которые человек преодолевает за счет собственного ресурса. А у невротика, он, поскольку инфантилен, там всегда где-то ждет какая-то мама, какой-то папа, какой-то родина, муж, мать, да, царь-батюшка. Он все разрешит, а он, если он, так сказать, не разрешает его проблему, значит, он плохой, все, сейчас я буду плакать, кичать, так сказать, мне будет очень плохо, потому что меня деточку никто не удовлетворил. Вот логика-то она такая, хотя это может быть взрослый человек, а его внутренний ребенок бунтует, его внутренний ребенок как бы остался вот этим внутренним ребенком, никак ему не перейти на более зрелое, ну и, соответственно, более ответственное отношение к миру.
1: Он не может в себе найти тот резерв, который будет помогать ему строить отношения и находить себя в жизни. Поэтому вот он и так реагирует неправильно на общение с другими людьми.
0: Ну да, он от общения ждет удовлетворения каких-то своих амбиций, ожиданий, причем очень часто совершенно нереалистичных. Понятно, когда говорят, что вот детей там надо всячески колить, лелеять, не дай бог, то есть там угроза наказания, это все. Простите, а ведь он же должен преодолевать какие-то сложности, он какие-то фрустрации должен обязательно преодолевать, иначе у него тормозной системы вообще не выработается. Мы же его без тормозов в жизни просто не можем пустить. Ему же тогда кажется, что все позволено, никаких нет преград ему ни в чем, нигде, и он сейчас вот будет выдавать свои желания как закон для окружающих. Отсюда вот эти невротические деспоты формируются. Поэтому ребенок должен знать, что можно, а что нельзя. Кстати, угрозу лучше воспринимают дети. Вот они не хотят портить отношения с родителями, с папой. У меня был один мальчишка маленький, ну, пациент. Прямо говорит, папа как заговорит толстым голосом, да, папа толстым голосом.
1: Это уже сигнал.
0: Это уже сигнал, значит, не то делают. Да когда вот это все мямлют, вот вокруг него все прыгают, не смей туда, не иди туда, куда ты пошел, не подходи к воде, да лучше научить плавать. С некими трудностями, да, нужно начать держаться на воде, потом освоить технику плавания, чем все время там бегать и его останавливать, не замочи ноги. Ну, что это
1: вот
0: такое?
1: Вот так вот невротиков у вас
0: воспитывают, конечно, да? Особенно мальчиков это касается. Сейчас они очень инфантильные. Проявляются в такой беззаботности во всем, отсутствии какой-то там дисциплины. Это же не то, что кто-то придумал там, да, какой-то солдафон и требует вот выполнения четкого режима. Дисциплина – это оптимальное поведение для достижения каких-то реальных целей. Если мы хотим что-то достичь, что-то сделать, там, выстроить, построить, да, организовать, нам нужна совместная работа, нам нужна дисциплина, чтобы мы вместе в заданном ритме все это делали. Потому что один человек иногда не может сделать все. Совершенно необходима эта дисциплина. Она не просто идет от того, что ты должен там вот так и не иначе. Но обычно имеет в виду армейскую дисциплину, а там тоже дисциплина, там же нужно довести выполнение команд до автоматизма. Вот почему маршировка-то всякая, муштра так называемая. Потому что если у тебя не будет автоматизма в выполнении команды, ну так дал команду командира, а ты там еще рассуждаешь, а что это я его слушать должен? Ты должен в автоматизме тут же. Армия – это воюющая машина. Не какой-то там клуб по интересам. Одни там в артиллерии, другие в авиации. Машина. Ты должен выработать в себе вот эту дисциплину этой армейской организации. Ну так. Ну, творческому человеку, наверное, вот такой жесткой армейской дисциплины, наверное, не надо. Но у него творческий какой-то импульс, порыв. Он уже его соответствующим образом организует. Вот пошло вот оттуда, там, из глубин. В этот момент все, он может быть хаотичным для окружающих, но у него вот своя дисциплина вот самовыражения. Отсутствие требований. Ну, очень часто же ведь и родители сами невротичны. Это очень большая проблема. Насколько я понимаю, очень трудно

0: Пояса как? Ну, вот мы привыкли так, да, что это такое вообще? Это оскорбление личности. Сами по себе обстоятельства, они заставляют людей так или иначе отказываться от иллюзий сознания, которые они себе сформировали в одиночестве каком-то, или там вот в общении с такими же разошатающимися людьми. Обстоятельства, как говорят, в руках Божьих. Бог посылает испытания, надо принять. Кризис, слово-то греческое, означает суд богов. Пришли к этому, да? Значит, кризис, либо тупик. Ну, как тупик, это вроде как конец. А с другой стороны, открываются какие-то другие возможности. Ты уперся в стену. Либо ты поднимаешься над стеной, либо ты частично отступаешь назад, чтобы перепрыгнуть это. Но хуже, когда ты начинаешь падать. Ты деморализован, ты деградируешь. Дальше жизни нет. Поэтому, конечно, надо понимать и кризис. Не как вот полнейший тупик, отчаяние.
1: А как шанс?
0: Да, поиск, да, поиск ресурса. Часто люди как бы ориентированы на объективное преодоление кризиса. Финансы нужны, там, организации. А есть еще ко всему этому субъективное восприятие кризиса. Внутренняя решимость преодолеть этот кризис. Восприятие этого кризиса как некого испытания. Я достоин, недостоин. Человек включает свой духовный ресурс. Рост идет через это. Юнг очень хорошее определение невроза. Он говорит, это несогласие на необходимые в жизни страдания. О! Что это необходимое в жизни? А только преодолевая страдания, идет личностный рост. Если этого нет, все, нет человека. Важно вот найти в преодолевании страданий еще вот этот духовный ресурс. Потому что иногда бывает, что телесный ресурс, ресурс обстоятельств объективных, он не дает возможности. Значит, нужно оттуда черпать силы. Найти в себе это. Если там ничего нет, ну, катастрофа. Тот же самый Юнг тоже говорил, если человек находит свою духовность до 35 лет, он вступает на тернистый путь, потому что он духовный человек, он различает, да, добро, зло, красоту, уродство. Это же тернистый путь, мир во зле лежит. Духовный человек, он как бы всегда на стороне добра, на стороне красоты, на стороне справедливости, да. Он страдает от несправедливости, от уродства, от всякого. Так вот, если человек находит свою духовность до 35 лет, он вступает на тернистый путь. А если нет, говорит Юнг, он уже умер. Духовно умер. Все, феномен человека пропал. Он зомби, он живет, как бы импульсами, посылаемым из внешнего мира, он, так сказать, там, ну, реагирует, он живет, биологически он живет. Но духовно, как человеческое существо, все кончено.
1: То есть практически после 35 лет уже, по мнению Юнга, шансов крайне мало найти.
0: Ну, середина жизни. А дальше у него уже вот кризис возраста. Либо он находит духовность, тогда он прекрасно преодолевает сложности дальнейшей жизни. А если у него прежние установки, там тоже смысл есть. Надо вырасти, надо обрести там силу, знания, умения, там с семьей обзавестись, все это понятно. А дальше для чего жить? А вот дальше без духовного компонента вот ничего не выходит. Вот ничего не выходит, и все. Круговерть. Надо опять там повторить там что-то, да, вот опять вернуть молодость, вот там натяжки надо делать. Но потенциал-то вот организма, потенциал его там, я не знаю, инстинктивной жизни, вообще потенциал природы, оно же угасает. А к потенциалу духовности он не приобщен. Откуда энергию черпать? Ниоткуда. Ну и начинается маята, страдает. Он когда очень сильно страдает душевно, ну, его захватывает настолько, что в духовность-то как бы не уйти, оценки духовной своего страдания он не имеет. Ну, тогда он как бы делится этим своим страданием душевным соматике, телу своему. Возникают болезни, психосоматические заболевания. Вот он страдает. Там желчь его переполняет в отношении вообще неудавшейся жизни этого мира, а у него печёночная патология. Он не может там переварить всего то, что вокруг него происходит. У него там гастрит, язва желудка. Ну, все поехало.
1: Такая все тесная взаимосвязь, да. Ну, вот это как раз можно назвать проблемой отношения человека с самим собой. Если мы говорим об отношениях, вот здесь вот как раз появляется...
0: Отношения к самому... Есть четыре типа отношений. Есть отношения к другим людям, ну, понятно, да? Есть отношения к своему делу, к деятельности, ну, творчеству или просто работу. Есть отношения к собственности. А есть отношение к самому себе. И надо сказать, что это отношение к самому себе, оно самое такое глубинное. Он же общается не просто вот со своим телом. Тело – это мое, а где мое я? Вот это глубинное переживание собственного я, там на глубине человек начинает понимать, что там смычка, там не все его я. Там он затрагивает какую-то вот такую метафизическую

0: глубину, которая, вот, собственно, как бы оказывается его подлинным «я». Это очень хорошо в психосинтезе. Есть такое направление психотерапии, психосинтез, Роберт Ассаджиоли. Вот он очень хорошо пишет об этом. Человек, он такой трехипостасный такое mm-hmm. существо. Есть тело, есть душа, есть дух. Гармония между вот этими тремя ипостасями – это, ну, благодать великая. Опять можно еще человека представить и как двухполюсное существо. То есть, с одной стороны, полюс природы, а с другой стороны, полюс духа. Человек как бы рождается в теле для того, чтобы уйти в духе. А там вот не получается. Духовная сфера закрыта. Она человеку задана, она не дана изначально. Дано ему тело, дано его инстинкт, его влечение, его энергетика природная. А это задано.
1: То есть это в течение жизни должны.
0: Вся жизнь, это да, это вот туда.
1: Наработать себе вот эту духовную составляющую.
0: Да, да. Вот он, опять я все время на Юнга ссылаюсь. Он глубочайший психолог. Только он говорил, что небо и ад – вот судьба человека, а не жизнь его как гражданского лица. Ну, гражданское лицо, вот оно идет по жизни, так сказать. Да? А вот он все время как бы над ним либо небо, либо ад. Вот в любой миг его существования, да, он либо руководствуется верхним, либо нижним. Но если он все время нижним, он туда такой уходит потом. А если верхним, ну, совершенно другое качество жизни. У человека совершенно другое отношение к смерти. Абсолютно другое. А если этого нет, это не жизнь, а вообще мучение. Потому что человек, вот он вот такой, он так устроен, это такой вот феномен. Убрать у человека его логосферу, убрать сферу его духовности, ну, вроде человек пропадает. Слово, да, логосфера, без этого человека-то нет. Мы же словесные существа, а слово сколько дает нам? Да все, вначале было слово, слово было Бог, ну, о чем тут говорить? Все там. Ну, так это надо чувствовать, к этому надо подойти, это надо даже еще раньше, там, в раннем детстве, приобщить ребенка к слову, особому глубинному раскрытию смысла через слово, особое чувство слова. А так, если этого ничего нет, ну, и начинается сквернословие. Слово, которое в основном, ну, дает суррогат какого-то эмоциональной разрядки какой-то. Ну, сказать, что там какое-то откровение, там, глубина, да ну что. И человек сам себя, по сути дела, душит. Душит вот свою духовностью и непонятно, чем занимается в этом мире.
1: Ну, возвращаясь к теме нашей передачи. Итак, отношения. Как правильно строить отношения? Мы немножко поговорили, что нужно для того, чтобы отношения складывались в правильном направлении. Это, во-первых, соблюдение оптимальной дистанции между нами и окружающими. Это как бы преодоление своего инфантилизма. Да. Если у нас есть невротические какие-то проявления, это тоже работа над собой. Вот если мы будем обращать на это внимание... У нас есть шанс построить более-менее благополучные отношения с окружающими, так?
0: Конечно, это все да, но есть еще, наверное, в отношениях и какой-то вот такой икс. Понимаете, потому что отношения, вот если вы встречаете человека, который вам, вот вашего чувствуете, да? Вы еще вообще слова с ним не перемолвили. Он ваш. Вот есть некая энергетика какой-то тяги друг к другу. Иногда ведь люди могут очень хорошо общаться и молчать при этом. Вот они рядом, и они резонируют, и уже общение есть. Такое глубинное энергетическое общение. Вот они в каком-то энергетическом резонансе друг с другом находятся. Это очень ценное отношение. Потом те отношения, которые для нас являются такими целительными, благостными, это же отношения сердца. Вот сердце должно резонировать. От ума можно строить отношения. От ума прикинуть все, так сказать, да, так, ну, почему бы и нет, да, вроде бы хорошо, вроде так все складывается. Но опять-таки вот построил взаимоотношения, вот, она красива, она может представлять его хорошо где-то там, а он богат, у него там толстый кошелек, широкий карман, вот, она как бы свои проблемы решает, он свои. Ну, и вроде бы поначалу все хорошо, и даже возникает некое подобие, так сказать, там, любви даже. А потом все расставляется на свои места. Потому что резонанса этого нет. Вот этого чарующего, вот этого глубинного, вот это то, что, так сказать, действительно дает вам ощущение того, что вы как бы вот в этом человеке находите свою целостность. Потому что пол человека – это пол. Мы же как бы половина. В экзистенциальном смысле мы половина. А нахождение вот другой половины – это вот обретение целостности. Вот этот человек, он как бы входит в душу, он как бы оплодотворяет душу, и душа становится цельной. Вот есть оплодотворенное состояние души в любви, а есть неоплодотворенное. Жить можно? Можно. Но качества жизни хуже нет. Ну, все, он там выстраивает, он что-то там пытается себе городить огород, а вот он не получилось там с одной, это получится с другой. Потом он вообще это все начинает отрицать, да, зачем мне они. Вот, он начинает себе, так сказать, комфорт, уют создавать. Масса всяких проблем по этому поводу, потому что масса тебе, так сказать, людей, которые такие же, как на тебе, завидуют, тебе подножку ставят. Сценарий вообще ужасный. Но, ну, но тем не менее, вот это дает некие такие смыслообразующие.
1: Да, компенсация какая-то вот того, что у тебя не получается. С чем это связано? Это есть некая заданность тоже человеку? Резонанс, чтобы этот наступил при встрече с человеком? Вы или знаете, зависит от самого человека?
0: Я,
1: или
0: да, это... я думаю, что здесь очень важно вот это раннее детство. Любовные токи, вот, которые человек может ощутить, они исходят от мамы. А мама любит ребенка, особенно такого, который желанен для нее, желанного ребенка. А желанный ребенок – это тот ребенок, который от любимого мужчины. Понимаете, вот, вот эстафета любви. Она дает ему это ощущение, да, дает это переживание, дает эту музыку души, да, вот особая музыка души, вот эта мама – первое счастье человека вообще на земле. Это все очень прочно фиксируется, практически импринтингово. Вот. И он дальше идет. У него есть уже индикатор психологический, да, и вот он встречает человека, ну, если мы имеем в виду любовные отношения, да, как-то вот чем-то похожим где-то на маму. Не то, что там внешне, а неважно чем. Выражением глаз, там, звуком голоса, запахом, чем угодно. Моментально все. А на этом все остальное строится. Вначале вот это ощущение этой близости, а потом уже, так сказать, там уже начинается восприятие, ну, все это обрамляется какими-то там мотивами отношений. Если это есть, они потом могут и ссориться, там все, но вот это уже никуда не денется, это остается очень глубоко. Даже человек уходит из жизни другой, да, а она или он верен своей половине, потому что они в духе встретились, они в духовности вот в этой, понимаете?
1: Но вот сейчас, мне кажется, таких встреч все меньше и меньше. Альфред Александрович, вот люди вполне, казалось бы, благополучные и внешние, и внутренне состоятельные, не могут найти себе пару. Это очень важно, особенно для молодых людей, которые и хотели бы создать семью, у них ну, вот такой возраст, надо создавать семью, и ничего не получается, не происходит эта встреча. Вот первая причина, слушая вот то, что вы сейчас сказали, я могу предположить, первая причина, что они не получили этих токов, может быть, или мало получили ну, от матери,
0: семьи.
1: Да? Да. Проблемные семьи. А вторая причина, не может ли лежать в том, что сейчас очень много виртуальных каких-то знакомств, общения по интернету, и тогда не происходит вот это вот то, что вы сказали.
0: Однозначно совершенно, понимаете, это интернетное общение, это суррогат общения, это скорее какие-то сообщения, потом ты вообще не знаешь, с кем ты общаешься, там тебе какую-нибудь фотографию какого-нибудь другого человека
1: Но даже если та же фотография.
0: Нет. Понимаете, для того, чтобы войти вот в это такое глубинное общение, нужно так словом владеть. А вы видите, какой куцый вообще у нас словарный запас. И потом, ну как я по интернету, там или даже по телефону. Вот по телефону еще я могу звук голоса уловить.
1: Голоса,
0: ну что
1: да,
0: вы,
1: да.
0: В письме я могу, так сказать, увидеть вот эти каракульки, да, вот эти загорючки. Мое подсознание прочитывает письмо по-своему. Я как бы своим сознанием читаю смысл написанного, а мое подсознание, оно ловит, как это сделано, понимаете?
1: То есть письмо не электронное имеется в виду, написанное рукой?
0: Конечно, не электронное. Ну, представьте себе, там, не знаю, девушка получает по электронному адресу любовное послание, да? Все напечатано, все точки над и все расставлены, абзацы все выделены, красная строка соблюдена, все, я тебя люблю, т.д. А в конце подпись. Вот что-то не то. Вот чего-то не то, да? Одно дело, когда письмо, вот это, вот неровные, так сказать, строки, да, вот где-то там клякса поставлена, может, слеза капнула, да, еще там что-то, да, вот сам почерк, понимаете, вот форма почерка, очень информативна. Недаром вот рукописи великих писателей, они хранятся как бесценные достояния, это как бы часть их самих. Это как, я не знаю, волос, там, клеточка какая-то, их ткани там какой-то сохранившийся, вот так же почерк. Поэтому ничего не дает этот интернет. Абсолютно. Но они общаются, они потом собираются где-то, вот, встречаются. Ну, иногда что-то, так сказать, там что-то такое подобие чего-то происходит. Но сказать, что это решение проблемы, нет.
1: То есть начинать надо не с этого. Вот та пронзительность от встречи, о которой вы только сейчас говорили, да. Вот что-то по интонации, по каким-то токам ощущает, что это твой человек.
0: Да,
1: вот через интернет это не
0: может. И потом, понимаете,
1: может.
0: Обязательно живое общение. Живое. Причем это должно быть, ну, насколько я понимаю, ну, былые времена, да, там 19 век. Там отцы и матери своих дочерей, сыновей, они их вывозили в свет, там были молодежные балы. Это же, по сути дела, встречи. Причем это как бы было гарантировано, что там будут все очень прилично. Сейчас вот молодая девушка, ну куда ей пойти? На какую-то тусовку, а там неизвестно кто, неизвестно что, там какие-то наркоманы, там какие-то там алкоголь, там все прочее. Но не то. Нужны какие-то, вот я не знаю, может быть, клубная такая работа, но где люди собираются не просто с целью кому за 40, вот он там себе партнершу какую-то... Да. Отстреливает, что называется. А вот должно быть какое-то действо, да, что-то вместе они должны делать, какое-то мероприятие какое-то. Да, а там уже по ходу дела они увидят друг друга, так или иначе. То есть должен быть расширен диапазон контактов, причем непосредственных. Интернет этого не дает.
1: Но если этого нет сейчас в реальной жизни, вот что делать? Ведь сейчас не только девушки, но и молодые люди страдают от одиночества. Вот, казалось бы, удивительный факт. Девушек у нас по статистике больше, чем молодых людей. И в то же время есть молодые люди, которые тоже не могут себе найти спутницу жизни. Вот не могут построить отношения.
0: Все-таки надо смотреть, какие у них ожидания, вот что они считают для себя вот этой встречи, вот кто для них, как бы по их представлениям, вот для них особенно значим. Может быть, это, ну, там, действительно, там, ему хочется, там, ну, чтобы она была хозяйкой хорошей, чтобы она была, там, ласковая, добрая. Да, так это же все в процессе, только уже совместной жизни открывается. Тут заранее вот сделать какой-то там тест, да, и вот точно, так сказать, вот возьми его или ее, и вы будете там счастливы, это все наивное очень рассуждение.
1: То есть это завышенное ожидание, которое невозможно открыть в процессе без совместной жизни.
0: Почему в былые времена, там, скажем, не сразу все там шло к браку, да, вначале помолвка. Помолвка, ну вот они объявляются там женихом и невестой. Между помолвкой и венчанием обычно год. Они встречаются, они общаются, они как бы, ну, образно говоря, зондируют друг друга. Помолвка может быть расторгнута, и ничего это, никакой обиды. Ну, не подошли, ну, и все хорошо, там, может быть, помолвлен там с другим или он тоже. Так, чтобы сразу свадьба. Я вообще не сторонник очень быстрых свадеб. Вот пришел, увидел, победил, все, любовь вспыхнула. Она вспыхнула, она также угасла. Другое дело, что пока она там вспыхнула, да, там вот ребеночек появился. А потом она угасла, а ребеночек остался, так сказать, без папы. Сейчас очень негативно сказывается на людях вот эта идеология современного социума. Вот говорят, что у нас нет идеологии, есть у нас идеология. Это идеология золотого тельца. Это идеология прибыли. Сейчас не столько бизнесмены, да, сколько бабломены. Ну, это им, так сказать, нужно там нарубить бабло, так сказать, да, вот, иметь много средств. И тогда жизнь, им кажется, будет вообще просто замечательная. Вот он будет потреблять, вот все у него, так сказать, будет много, в большом количестве. Ну и что? Ну, ты, так сказать, удовлетворил какую-то свою там страсть к какому-то потреблению, чего-либо, да. Ну, потом-то все пресыщается. Нужно еще чего-то. А, понимаете, дело в том, что вот эта психология потребительства, она же гасит личность. Она, по сути дела, на психологии потребительства, но для личности наступает гроб с музыкой. Личность формируется на преодолениях, да, за счет вот духовного, душевного ресурса. Только так. А так, что вот я буду потреблять и буду вот расти, и буду, так сказать, да, увеличивать свой, там, я не знаю, потенциал духовный, буду становиться каким-нибудь там матерым человечищем, все это очень наивно. Все идет через испытания, все идет через преодоление каких-то страданий.
1: Это неизбежно.
0: А это неизбежно. Люди там прошли, там, войну, там, окопы всякие, все эти ужасы, понимаете, вот когда они намаялись во всем этом, и встретили там, да, друга, подругу, так все это на всю жизнь, это на всю жизнь. Вот ничто так не объединяет людей, как вот общее горе или какое-то испытание такое суровое. Понимаете, а когда все на уровне потребления такого, вот что, я тебя рассматриваю как, возможно, мое удовольствие, понимаете, я тебя потребил, ну, пошла вон. Он же инфантильный. Мужчина такой, понимаете? А ему женщина нужна, как соска и конфетка. как мамка или нянька. Больше ничего. Там ничего такого интересного, захватывающего. Потому что, ну, мужчина, который там приобщен к культуре, там, к знанию истории, да, к какому-то поиску, вот он же там весь пылает там своим интеллектом. Да, мужчина, так сказать, там остроумный, умный. И не обязательно даже там внешне красивый, сейчас вот все бегают за красивыми мальчиками, они вообще какие-то пустые абсолютно. Девушки стали ухаживать за молодыми людьми, это вообще нонсенс, но для моего поколения это что-то такое несуразное абсолютно. С ним неинтересно, ей неинтересно. Ну вот, если их там не объединяет только вот общность каких-то сексуальных, и это тоже пресыщается, и все потом пустое. Вот они сидят и маются друг подле друга, и начинают друг друга обвинять. Ты не оправдал моих надежд, ты не оправдала моих надежд, все поехало. Нет внутреннего развития, желания быть как бы внутренне другим, менять самого себя, вот развивать самого себя, преодолевать какие-то сложности, трудности. А ему говорят: нет, спокойно, все хорошо, у тебя все в готовом виде на полках магазинов. Ты только имей деньги, вот приди, там все купишь, там все будет замечательно. И они живут какой-то совершенно идиотическими ожиданиями, что у всех будут дворцы, у всех будут яхты, все будут там отдыхать там где-нибудь на каких-то островах экзотических, денег будет полно. Не будет этого никогда, не будет. Готовьтесь, так сказать, совершенно другой жизни. Потому что и в этой другой жизни, несмотря на ее сложности, будет масса-масса моментов, которые дадут вам, ну, просто потрясающее удовлетворение. Почувствуете самого себя, свою нужность, да, свою включенность в жизнь, да, свое особое качество жизни. Вот это вот. А это вся эта идеология, потребление, прибыль, ну что, молятся. Молятся. Вот все прибылью решается. Вот если она да, то все хорошо. Если нет, значит, я вообще неудачник. Неудачник, да? Я неуспешен. Я должен быть обязательно успешный, я вообще должен быть на белом коне, должен въехать в этот мир как победитель какой-то. Мне все открыто, мне все доступно, я во всем разбираюсь, я все понимаю. Но это же вот инфантильный бред. Ищи свою творческую жилу. Найдешь свое творчество, да? Ты всегда будешь интересен для женщины, которая рядом с тобой. Женщина очень ценит в мужчине устремленность, что-то в исследовании, конструирование, там, какое-то открытие, вот все. Она рядом с ним, а он там. А когда он вообще никакой, мы только там футбол, пиво, футбол, тачка там еще. И больше ничего, вообще ничего. Ну это какое общение? Оно неинтересное совершенно. Вот от того, что два тела сидят друг подле друга, понимаете, это не значит, что они общаются.
1: Ну что ж, мы опять приходим к такому выводу, что для того, чтобы построить правильные отношения с окружающими людьми, в том числе и с своим потенциальным спутником жизни, надо сначала построить отношения с самим собой.
0: Вот я
1: то
0: и говорю, что это
1: основа. Себя.
0: Вот я и говорю, вот. Что это самый как бы центральный тип отношений.
1: Да.
0: От отношения к самому себе, от отношения к своей глубине, глубинному внутреннему я, зависит отношение к другому человеку. Если я уважаю в себе присутствие Бога в душе, я и в другом уважаю это.
1: Да.
0: Бог есть в человеке. Человек может чувствовать себя свиньей, и он тоже прав, свинья есть в человеке. Но он глубоко ошибается, когда он свою свинью принимает за Господа Бога.
1: Вот умение это распознать, это очень важное качество.
0: Умение распознать, да. И отношение к другим, отношение к делу тоже. Одно дело, я имитирую какую-то деятельность, а другое дело, я ее делаю, как бы я посвящаю это высшему вообще разуму, да, высшему началу. Это совершенно другой расклад. Отношение к собственности, ну, никто же не говорит, что вообще не должно быть собственности, в шалаше жить, там, акридами питаться, там, все. Да нет, никто не говорит. Но отношение к собственности должно быть адекватным, оно должно быть вменяемым. Потому что очень часто люди вот с очень большими проблемами в личностном функционировании, они невменяемы в отношении собственного, они не могут остановиться, им всего мало. Вот все, там у него 10 квартир, у него 2 коттеджа. У меня вот недавно девочка, папа, они разошлись с мамой, и он ведет тяжбу, чтобы отобрать у нее квартиру трехкомнатную у мамы. Когда-то он там построил маме, значит, а она из другого города. А папа где живет? А папа живет за городом. Там что, снимает, что ли? Нет, у него дом. Я говорю, сколько у папы комнат? 17. Понимаете, в чем дело? У папы 17 комнат, но ему нужно вот это ей еще досадить,
1: да.
0: Да, и вот это трехкомнатное подобрать. Ну, понимаете, уровень личности, он в минус, там, в минусовой степени. Но он себя считает очень состоявшимся. Он крутой, все у него замечательно. Все схвачено, за все заплачено. А то, что пакостью занимается, гадостью, великодушие это нет. Потому что великодушие у мужчины, оно идет от духовности его, от его мужества. Нет этого мужества, он не будет никогда великодушным. Будет только вот цепляться там за свои материальные блага, и не более.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подошла к концу.
0: А, вот так.
1: Да. Альфред Александрович, мы сегодня только начали, коснулись темы построения отношений. И вот идеология современного нам мира диктует определенные свои какие-то условия, и, может быть, от того, что часто отношения не складываются, это тоже вот причина идеологии современного общества, то есть те направления, которые нам задаются. Да. Нам очень важно, во-первых, это знать, во-вторых, постараться не попадаться на эти удочки, которые не представляют из себя...
0: В силки не попадаться.
1: В силки вот в эти не попадаться.
0: Абсолютно, да. То есть, понимаете, ну, особенно для русского человека. Русский человек – это же, прежде всего, такое существо-то, понимаете, которое чтит духовность. Когда из него делает какого-то там, я не знаю, поклонника золотого тельца, да, он перестает русским быть. Вот это великодушие, вот это широта натуры, особая сопереживаемость, не только там с другими людьми, со всем миром, включенность во все, вот это особая ответственность за окружающий мир. Вот. А это все вот, сидеть там, понимаете, свои грошики считать, и при этом полагать, что ты там... А тебя купили, тебя купил этот, который там внизу, понимаете, сидит в самом преисподнем. Он тебе эти деньги дает, за что он тебе дает? Не за твою работу, а за проезд к нему туда. Он тебе вот мохнатой лапой оттуда дает эти деньги, чтобы ты туда к нему подошел. Он тебя купил. Тебе кажется, что он? Я не купленный, все при мне. Душу он твою купил. Трагический момент.
1: Ну что ж, Альфред Александрович, спасибо вам за сегодняшнюю беседу.
0: Спасибо за внимание, спасибо.
1: Я напоминаю, что сегодня гостем нашей студии был Альфред Александрович Щеголев, врач, психотерапевт. До свидания.
0: Всего доброго.
2: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города –

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала пьеса «Песня из Юкатана» Марии Луизы Анида.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: У микрофона Людмила Зотова. Здравствуйте. Сегодня мы приглашаем вас в храм святых преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких, который построен и освящен в Северном Беломорске в 2006 году. Небольшая церковь стоит на одном из многочисленных островов города, на острове Сорока. О самой церкви, о ее святынях нам рассказывает настоятель храма, благочинный Беломорского округа, священник Вадим Бекмухамедов.
2: Храм построен в виде креста, традиционной формы крестовой, был покрашен, оформлен деревянным и в бело-зеленый цвет, все-таки зеленый цвет богослужебный преподобных. Что касается внутреннего убранства храма, здесь представлены старинные иконы, даже старообрядческие иконы, потому что здесь было несколько сильных старообрядческих общин. Также и новые современные иконы. Здесь иконографически видим место, где мы находимся, сам остров, пороги и выход в море. Наверху мы видим интересный образ прибытия Саватия и Германа на Соловецкий остров. И вот установка креста, она нас обильно мироточила. Была епархиальная комиссия в главе с правящим епископом Костомукшской епархии. Свидетельство о том, что вот вся обильно у нас была, даже запечатывали в кивот. Так вот и это было, наверное, по-моему, в 17 году, если не ошибаюсь, обильно мироточила. И вот на фоне водружения креста мы видим в море двух монахов на этой лодочке. Один с воздетыми к небу руками, а второй больше так вот на управлении сидит. Так вот, поморы всегда ясно, четко говорили каждому, что кто в море не бывал, тот лихо не видал и Богу не маливался по-настоящему. И вот здесь все в этом месте пропитано Беломорско-Балтийским каналом, вот такими уже сложными страницами нашей истории, и пропитано здесь все, конечно, морем. Море, потому что жили люди всегда морем, умирали в море, и песни все были такие. Женщины пели, ожидая своих мужчин с промысла. И люди добывали трудно себе пропитание. Но в то же время поморский наряд традиционный, он был самым богатым. Среди всех русских наших народностей самый богатый, потому что море жемчуг украшали и скучали по своим женам, дочерям, по своим женщинам. И, конечно, приносили подарки. Торговали за границей, уходили там в Норвегию, в современную Швецию, в северные страны. Там все приобретали, шли домой, долго не виделись, и, конечно, с подарками. А женщины уже, конечно, все это использовали в своем внешнем виде, и золото шитье здесь было очень развито. Именно природными богатствами край жил так. Вот мученик Авраам Болгарский, недавно привезли частицу мощей, также икона вот мироточила, особо мы его как-то чтим здесь на приходе. Хотя святой никак с нами не связан, он просиял в современном Татарстане, Болгаре, еще в 13 веке. Но вот было принято решение нам, написали икону, и она сразу после своего написания начала мироточить. Тоже есть свидетельство. И люди вот совсем за короткий промежуток времени собрали уже благодарность. Святой мученик отвечает на их молитвы. Здесь из старинных икон представлена икона Зосимы Саватия Соловецких. Она была в разрушенном храме, пребывала. И когда в запасниках музея, но когда храм восстановили, ее передали обратно храму. И также икона святителя Николая Чудотворца в академическом стиле, но образ такой светлый, старинный, очень такой приятный. Здесь несколько есть семейных так называемых икон, где святые изображены никак не связанные между собой. Например, это вот святой благоверный князь Александр Невский и святой апостол от 70 Архип. Никак они были не связаны, жили в разное время, в разных частях света, но изображены одной иконе, и мы считаем, что это семейная была традиция, либо два брата, либо отец и сын. Так вот изображали. Старинные иконы местные, местного письма, это Федоровская, Владимирская, Благовещение, апостол Петр и Павел, все это были здесь иконы местные. Икона Владимирской Божьей Матери была в великолепном окладе, вся в жемчуге, но вот сейчас икона начала портиться, вот мы ее реставраторам отдали, ее восстановили, но вот ризу пока восстановить не можем из-за, опять же, дорогих стоимости работ. Нам оценили, готовы восстановить, но вот пока не имеем возможности, планируем вот ризу вернуть. Была передана из старинного села Поморского здесь тоже. Вот.
1: То есть это жители передают?
2: Да, да, да. Значит, Благовещение апостола Петра и Павла, она такая, заметьте, темная.
1: Да.
2: Она не из-за того, что такая была, написана больше темная. Дело в том, что здесь была мастерская иконописная в селе Сумский Посад. И дорогие были краски привозные, все было местными, сделано пигментами, смешано с местной водой, а местная вода имеет очень темный цвет. Она по качеству неплохая, хорошая вода, чистая, но она проходит через болото, через торф, и она очень темная. Вот у нас даже на крещении установлена купель, сверху бьет прожектор, он даже до дна не добивает, потому что вода просто темная сама по себе. И вот тоже на иконах вот, с темными такими вот, спокойными тонами, она вот такие особенности прибывают. Тихвинская икона Божьей Матери, на которой крупные реставрационные работы проводили, тоже местные, угу. Восстановили очень теплый такой образ.
1: Это тоже старинная?
2: Да. Здесь у нас икона всех карельских святых, вот много очень воды. Это и Онежское озеро, Ладожское озеро и Белое море. И 90% святых, которые здесь в Карелии поселили, это преподобные монахи. То есть уходили на север, в леса. И здесь вот молились и просияли. То есть где-то вот в центральной России есть и блаженные, и святители, и мученики, и прочее. А вот у нас такая особенность, что 90%, конечно, святых монахов.
1: А когда память их совершается?
2: Всех карельских святых память 3 июня.
1: Большой праздник у вас здесь?
2: Ну, да, митрополит служит службу.
1: Елисейск Сумский.
2: Да, местный святой, 27 июня, его день памяти, Елисея Сумского, славянский монах. Вот река Сума изображена, храм его часть, и вот Белое море. А все реки впадают в море. Вот река Вык, устье, там, где был преподобный Елисей Сумский, река Сума. Вот также у нас здесь представлена семейная икона. 3 святых, кстати, Алексей Митрополит, Константин Николаевич, называется отец Александр, никак между собой не связаны. Uh-huh. Это был в мирах Литийских. Святитель Николай, святитель Алексей был митрополитом Москвы, царица Александра была царицей Константинопольской. Но их вместе изобразили, что не запрещено. Преподобные также наши местные святые, преподобные Кассиан Муизерский, вот остров, храм, тык Варлам Керетский. И село Керить, это соседний Ловский район. Вот икона «Утоли моей печали» досталась в храм после пожара. Дом сгорел дотла начисто, икона не пострадала, только верхние края так немножко обгорели, но и образ сам очищается. Над ним реставрационных работ не проводили, да, слой копоти был, и видно было только светлые круги, вот эти вот нимбы. Но потихоньку, каждый год, по молитвам верующих людей, не нужно никакого вмешательства человеческого для того, чтобы Бог творил сам чудеса, Богородица сама, что нужно со своим образом очищает также, спас нерукотворный. Считаем одна из самых древних икон в нашем храме, потому что стиль письма, сама доска, она вот очень старинная. Эта икона была написана по обету. Благочестивая христианка исцелилась от недуга и всех, кому молилась, включая перед этой иконой мученика Авраамия, мы выступила капельками, так вот на нимбе капелька мира. Мы ее собороли, мы эту кисточку взяли, ее помазали. Вот и она вот исцелилась, прошла успешная операция. И рано обнаружили, все без последствий, мама 2 детей. И вот изобразили всех, кому она молилась. Это икона Божьей Матери Всецарица покровительствует. Онкобольным помогает, исцеляет. Это святитель Спиридона Николая. Она ездила в Александро-Свирский монастырь к преподобному Александру Игумену Свирскому. Мученику Авраамию Болотскому молилась. Изобразила святую свою покровительницу, мученицу Любовь. И Ксению Петербургскую, так как она пребывает в городе Санкт-Петербурге. И на гробнице блаженной Ксении молилась. Такой вот образ родился. Но он, я думаю, что он уникален, потому что никто не станет таких вот именно святых изображать в таком сочетании.
1: А вы записываете все чудеса, которые происходят, чудеса исцеления в храме?
2: Честно, предыдущий настоятель, который храм этот и построил, пожилой батюшка, царство ему небесное, он рассказывал очень множество вещей, творимых здесь, конкретно в Беломорске. Вот. Но я думаю, что мы их не записываем, только потому что, может быть, как-то, чтобы не возгордиться как-то, или как-то вот, чтобы не было каких-то таких вот...
1: Слушаний.
2: Да, что мы вот как-то тут такие все и молитвенники, и храм у нас такой, и прочее. Мы сами молимся, призываем помощь Божию, что-то получается, что-то нет, и этого достаточно. А если человек получает от Бога помощь, то лучше бы это будет в тайне. Господь нас в Евангелии призывает и молиться тайно, и дела совершать в тайне, а уже сам Бог действует явно. Вот мы по этому принципу также и исследуем. Кто-то ведет учет, тоже для почитания и прославления святых очень интересно, но мы здесь как-то так вот по стариночке, по-простому как-то вот этого не делаем.
1: Отец Вадим, а вот лично для вас, какая икона здесь представляет наибольшую, ну, может быть, радость вам доставляет, ценность? И когда у вас какие-то там проблемы, вот куда вы прежде всего подходите?
2: Я на самом деле чту, знаю храм весь уже вдоль и поперек, знаю каждый образ, могу по памяти восстановить. Церковь небольшая, поэтому все я здесь помню. Знаю, сам иконы размещал, перемещал. Мы когда стены здесь красили, может, это все-таки перемещение. Но вот лично для меня, ну, я вот честно, вот, положа руку на сердце, не скажу сразу. Я обращаюсь и к иконе в иконостасе, к Хиквинской иконе Божьей Матери, чувствую от нее тепло, и у нее вот, когда стоишь на амбоне, у нее вот какие-то повреждения есть небольшие, от возраста уже, как будто слезы текут, особый образ. Вот я обращаюсь к преподобным Соловецким, в честь его храма освящен, я сам слезно просил епископа, чтобы он обратился к патриарху, чтобы нам дали мощи. Так прихода это был, конечно, большой праздник. Мы в октябре уже, когда навигация закончилась, на кораблях-то туда добирались, мощи забирали, чтобы вот именно в этом году не ждать нам весь этот сезон, такой недоступный для навигации закрытым, это мы ездили. Значит, вот иконы, которые вот «Три моей печали», ну и «Спас нерукотворный», я родился в день чествования этой иконы, поэтому также для меня этот образ везде, где я его вижу и знаю, я вот его особо как-то почитаю. Мученик Авраамии Боговской. То есть все такие, они сами как-то вот особо действуют, и нет таких вот каких-то вот, только это и все. В принципе, вот весь храм, и тут зайдешь уже от одной стенки до другой, уже считай, всем помолился. Там не надо через какое-то крупное там идти в один конец собора, в другой конец собора искать там своих каких-то. Вот здесь зашел, глядом окинул и со всеми сразу святыми и поздоровался, и попросил их молитв. Особенности свои присутствуют. Здесь у нас представлено Евангелие, прекрасно сохранившееся в виде 1912 года. Здесь вот стоит дата на славянскими цифрами, синодальная типография, святейший правительственный нос церкви управлял в 1912 году. Но мы не делаем из этого никакой реликвии. То есть это Евангелие, богослужебное Евангелие, прекрасно сохранившееся. Мы любую страницу можем открыть, текст прекрасно прочитать. Вот. И мы используем
1: а где
2: ее.
1: Евангелие было? Вот откуда оно?
2: Я не знаю, я когда вот приехал, она уже прибывала. Это вот я очень много знал, и вот этот покойный настоятель, Господь его призвал в обители райские, поэтому крест местные делали умельцы. Вот настоящий, полновесный, ручной работы. И вот ручками человек здесь выбивал молитву кресту. Крест хранитель вселенной, крест царем держава, церкви утверждения, верным слава. Крест ангелом славы и бесом язва. Это старинные. Сейчас уже такого не делаю. Сейчас проще пойти в место, где что-то реализуется, и приобрести. Люди перед этими крестом и Евангелием исповедуются, приносят их свое покаяние Богу. Но также и новые, конечно, люстры распятия совсем недавно мы заказали. Гробницу вот такую уже современную, новую. То есть как-то вот с освящением занимались. Сейчас вот в алтаре. Стараемся какой-то единый стиль соблюдать, но вещи, предметы уже современные. Подсвечники рядом стоят старинные. Паникадило у нас было со свечами, мы его уже электрифицировали не так давно, в предыдущем настоятеле. Вот. Но оно было со свечами. Со свечами оно из старинного храма, оно было все в серебре. Вот года уже берут свое. Ну и также вот рядом стоят современные, обычные наши общепринятые подсвечники, но опять же с песком. С песком конкретно. Вот ты уже привык, уже не обращаешь внимания, но когда первый раз как так видишь, ну говорят, удобно, хорошо, нет, не надо бесконечно вычищать, песочек почистил, подсыпал и все.
1: А какие у вас планы? Что хотите вы сделать для этого храма и вообще для храмов? Может быть, какую-то часовню открыть в Беломорске? Что еще?
2: Ну, вот мы должны, считаем, с нашим долгом это облагородить место упокоения преподобного Савватия, это место. И у нас сейчас пришло время, когда нужно менять крышу на храме, сразу в комплекте с куполами. Вот мы сейчас разрабатываем проект, сумма там существенная для нас, для небольшого прихода. Но вот будем уповать на Господа, что как-то вот нам в этом деле удастся преуспеть, потому что крыша в нескольких местах, к сожалению, протекает. Еще сделали ее там в начале 2000-х по тем строительным каким-то таким. Вот сейчас уже 20 лет прошло. И нужна, конечно, замена. Кресты у нас на храме деревянные, просто деревянный брусок тоже уже требует замены. Дерево 20 лет, представьте, оно что там уже у нас и ремонт происходил, все вот такие вот пока. Самое необходимое это нам вот...
1: Хозяйственные такие
2: да,
1: дела.
2: Да, хозяйственные дела. Это
1: вот у вас храм тоже небольшой, а хватает по объему всем желающим?
2: Да.
1: То есть
2: да.
1: Достаточно?
2: Да? У нас, правда ради, стоит отметить, что есть по стране процент вот, людей, практикующих христиан. И в Карелии он один из самых низких. Вот это даже нет 1% от населения. То есть, если, допустим, здесь город около 10 тысяч, если бы у нас 1% регулярно посещал богослужение, 1%, это было бы 100 человек. Вот. Но у нас таких цифр нет. У нас 0,5%. Вот это постоянных происходит. Конечно, когда великие праздники, какие-то освящения происходят, там тоже самое пасхальное снятие, верное воскресенье, какие-то вот святокрещенские, вода собирается до больших, допустим, на крещение у нас только погружается в прорубь, здесь на территории больше 150 человек, это только погружаются. А вот так вот, что в воду, конечно, приходит помолиться, набрать крещенской воды, и, ну, конечно, гораздо больше. Вот, ну, такие вот разовые. Ну, здесь мы же не как-то вот люди понимают все, если даже немножко не помещаются. Это бывает несколько раз в году и спокойно к этому относятся. Соборование вот у нас массово, больше 100 человек соборуем за раз. Великий пост, какие-то родительские, поминальные. Ну, общие такие принятые везде для православных христиан дни посещения храма. Тут праздник Святой Троицы, такие вот. Здесь как-то побольше, а в какие-то небольшие праздники, в какие-то такие вот, конечно, поменьше. Дачный сезон. Мы здесь, хоть и называется город, но живем как в деревне. То есть начинается дачный сезон, люди уезжают на дачи, меньше там. К зиме возвращаются, начинают там опять в богослужение посещать. Ягодные, грибные, все там. Люди, ловя хорошую погоду, стараются использовать, конечно, ее для пользы. Огородом позаниматься, ягоды, грибы собрать. Сезон, конечно, летний заканчивается, и потом уже возвращаемся как-то в обычное русло.
1: Воскресная школа есть у вас, да?
2: Да, вот за последнее время, слава богу, увеличили ее с 12 до более 20 человек. Сейчас воскресную школу посещают, разбили ее на две группы. И вот купили учебное пособие для занятий, как-то вот место оборудовали. Стараемся как-то вот тоже всем уделить внимание, и пожилым, и детям, и общему развитию прихода.
1: Со светскими образовательными учреждениями у вас есть какой-то контакт? Вот сейчас школа вводит основу православной культуры. Вот у вас как-то это есть?
2: Здесь у нас есть две школы общеобразовательных. В одной из них активно модуль выбирают родители именно ОПК, основу православной культуры.
1: А кто преподает?
2: Обученные преподаватели. Нет, меня приглашают на урок, где это уместно, вместе с преподавателем мы как-то вот стараемся донести по теме. Например, рассказать про наш храм. Я тогда приезжаю и вот только в рамках этого модуля рассказываю. Также общие обзорные экскурсии мы привозим, когда заканчиваем этот модуль, четвертый класс, мы привозим на обзорную экскурсию, чтобы рассказать, показать. Одно дело, что они изучают по книгам, а другое увидеть это вот на конкретно свой храм посетить. Это вот, ну, вот колокола звоним с ними, поднимаемся на колокольни, так общие. Вообще привлекают. Я вот сейчас ходил на 1 сентября, поздравлял детей с началом учебного года. То есть контакт есть, рабочий, обычный рабочий такой контакт. Если что-то требуется, мы всегда на связи. И, опять же, городочек маленький, мы здесь все друг друга очень рядом находимся, быстренько связываемся и все наши вопросы решаем. И также не только с учебными, со всеми общественными организациями, с муниципальной властью. Все так вот, мы друг друга все знаем, встречаемся регулярно. Также я вхожу в общественный совет при МВД, вхожу в общественный совет при администрации, вот, вхожу в различные комиссии, где это уместно и возможно.
1: Так, то есть голос церкви слышен, Беломорский.
2: Да, я считаю, что это обычные рабочие вопросы, моменты, где вот сейчас, допустим, собираются включить в совет, который решает вопрос о присвоении почетного жителя города, звания такого. И вот есть такой круг комиссии такая из разных, разных людей. И вот тоже вот недавно было принято решение о включении представителя церкви. Это совет, чтобы тоже мнение можно было свое высказать. Я входил в такой общественный совет, когда избирали. Стандарты изменились. Сейчас избирали новый герб для города, для района. Вот пригласили тоже, я высказал там свою точку зрения. Да. Где это уместно, где возможно, мы сотрудничаем со всеми. Мы сотрудничаем очень честно с советом ветеранов. Мы с центром дополнительного образования, со спортивной школой. Мы вот недавно провели сретенский бал, полноценный, такой хороший, больше. Там, получается, помогло больше 20 пар танцевало. Вот. С центром дополнительного образования совместно решили такой проект реализовать и на их базе вместе. Сейчас вот со спортивной школой у нас не получилось, но мы предложили идею. Она была активно поддержана руководством спортивной школы нашей, что вот надо бы провести какие-то... Бал проводился для старших классов, а для младших мы вот будем проводить ежегодные легкоатлетические соревнования. Мы купили от храма призы, кубки, подарки. Вот и на вот деткам... Мы за здоровый образ жизни, и мы показываем в любом своем деле, в своей проповеди, что есть альтернатива. Компьютеру есть альтернатива каким-то вредным привычкам, мы вот поддерживаем любое благое участвовал приход и в строительстве спортивных площадок на территории города, собирал пожертвования, передавал, когда требовалось участие жителей. То есть любое вот такое совместное, мы участвовали в открытии памятников, и финансово помогали, освещал я эти места особые. В жизни города стараемся участвовать, где это уместно, возможно.
1: В Беломорске есть еще один храм, который сейчас действует не в полную силу, как мы поняли, это храм Святого Николая.
2: Это что? Как раз тот молитвенный дом, который послужил центром православия на период с 1993 года по 2006 год. Сюда приехал священник, не было места, никакой общины, ничего. И вот ему выделили эту бывшую мастерскую каких-то монтажников. Там и сберкасса была, и там разные ведомства. Вот. Дело в том, что этому зданию больше 100 лет. Он построен в самом начале 20 века, и был дом, жилой дом капитана Богданова, который ходил в море. Его репрессировали, дом перешел в муниципальный, вот так вот там все разные ведомства и учреждения в нем находились. Когда приехал священник, ну и вот ему говорит, ну вот бери. Люди принесли иконы, оборудовали алтарь, оборудовали воскресную школу, трапезную, вот такой дом большой. И вот там очень долгое время он служил центром. И вот и покойный батюшка очень любил, там начинал, чтил. И вот место, конечно, тоже особое. И сейчас из-за того, что дому уже столько лет, его всевозможно перестраивали, никто не занимался как так полноценно, все как-то использовали как временную базу. Вот, и встал вопрос о, конечно, полной реставрации. Вот, то есть вот мы вызывали комиссию с Москвы, она прислала здание аварийным, указала конкретные такие вот, куда внимание в первую очередь нужно уделить. И вот епископом, управляющим Костомурской епархией, вот сейчас у нас новый, вот предыдущий, было принято решение, что храм должен действовать. Он поставился на настоятеля, священник, он сейчас вот в отпуске, с ним не удастся встретиться, вот, недавно уехал на родину. И вот он поставил, и собирают люди пожертвования. Вот, там очень много людей венчалось, крестилось, и он дорог беломорчанам. То есть мы здесь не принимаем решение, есть епископ, который дает благословение духовенству, как нужно действовать, уделять внимание, и вот там. Вот, я вот, например, прослушав некоторое время, считаю, что одного храма было бы достаточно. Не готов был заниматься, на два храма разрываться, да, ну, епископ сказал, вот, поставим другого и будет заниматься. Вот, и его право, и вот он сейчас вот так у нас пока батюшка занимается.
1: То есть здание принадлежит церкви, и церковь будет этот дом, который стал храмом, восстанавливать, и когда-нибудь будет в городе два храма уже.
2: Но сейчас их два храма, было два храма, он действовал, ну, просто да. Сейчас, вот два месяца назад, его просто закрыли основную часть для того, чтобы там заменить полы. Храм просто находится сейчас на реставрации. Там свой настоятель храма, и он решает все насущные вопросы. Если какая-то ему нужна помощь от меня, как от благочинного, от епископа, он обращается, решаем все рабочие моменты в обычном порядке. Он сам там справляется, и сайт ведет, и группу в социальной сети, и к людям обращается, и сам все вопросы курирует. У него он может действовать настоятель от лица прихода без доверенностей.
1: Там свои прихожане.
2: Они перемещаются. Вот, допустим, сейчас там нет где служб, они сюда пришли, но есть ряд прихожан, которые все-таки предпочитают там какой-то один храм. Мы здесь никак не регламентируем. Если человеку хочется вот именно конкретно в какой-то храм. Просто там молиться. Я считаю, что это, с одной стороны, правильно, потому что метаться то что вот. А то бывает, объявишь какое-то там мероприятие или раздаешь службу, она приходит там, а что это вот, а почему? А если человек в одном месяце прибывает, он живет в русле, знает богослужение, представить, знает события, знает какие-то проповеди рассказывают, там, я какую-то поездку собираю, записочки собираю, если где-то с этими местами помолиться, еще что. Ну, то есть так, жизнь обычная община живет своими. Сбор какой-то объявляем, средств на какой-то проект или что. То есть община, я привык с общиной разговаривать, общаться. Так вот.
1: Спасибо. Дорогие друзья, мы познакомились с Беломорским храмом святых преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. Мы узнали о его святынях. Молодой настоятель храма, иерей Вадим Бекмухаметов, заботится не только об убранстве церкви, не только о прихожанах. Ему удалось отлично благоустроить территорию вокруг церкви. Пожалуй, именно здесь самая лучшая в городе детская площадка. На ней, кроме обычных песочниц, качелей, горок, располагаются клетки с кроликами, домашней птицей, лесными зверушками. Есть при церкви голубятня. Настоятель храма передает свою любовь к животным жителям города, а через интерес к детской площадке понемногу увеличивает и число прихожан. По словам отца Вадима, жители города приходят сюда целыми семьями, кормят и гладят кроликов, знакомятся с другими представителями животного мира. а затем, нередко, их путь направляется уже и в сам храм. Крестят детишек, начинают, пусть и не очень активно, посещать службы. Мы прощаемся с отцом Вадимом, с его чудесным маленьким храмом на берегу бурной реки Вык. До свидания, Беломорск! Радиоэкскурсию к эфиру подготовила Людмила Зотова. До свидания!
0: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия.

прозвучал ноктюрн из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Оркестровка Александра Константиновича Глазунова.

Синей, игумени Полоцкой, и мы предлагаем вам послушать ее славное житие. Также вы услышите краткое жизнеописание святой благоверной княгини Ирины в иночестве Анны. В городе Полоцке жил князь по имени Всеволод, имевший сына Георгия. От сего-то сына и родилась блаженная Ефросиния. До принятия иночества святая Ефросиния носила имя Предиславы. Будучи с самых юных лет обучена грамоте, Предислава усердно изучала священное писание и прочие душеспасительные книги. Из священного писания она и научила страху Божию и усердной любви к Богу Создателю своему. Преподобная была весьма красива лицом своим, так что, когда ей исполнилось 12 лет, многие славные князья просили отца Предиславы отдать ее замуж за своих сыновей. Но отроковица ни в коем случае не соглашалась, так как все ее помышления были устремлены к Богу. Однако отец Предиславы решил выдать ее в замужество за одного из князей, хотя бы против воли ее. Узнав об этом, Предислава тайно от всех ушла в женский монастырь к блаженной игумене княгине Романе с просьбой постричь ее в иноческий образ. Блаженная же Романа долго не соглашалась на это, отчасти из-за юных лет Предиславы, а отчасти из-за страха перед отцом ее. Но вскоре увидав, что Предислава имеет твердое намерение постричься для сохранения девства и приобретения Царства Небесного, Романа приказала бывшему в ее обители священнику постричь Предиславу и облечь ее в ангельский образ. При этом юной княжне было наречено имя Ефросинь.

0: Когда родители, блаженные от роковицы, узнали обо всем происшедшем, то преисполнились великой скорби и тотчас направились в тот монастырь. Увидав здесь дочь свою в иноческом образе, они предались неудержимому плачу. Но блаженная Ефросиния, не смущаясь слезами родительскими, советовала им не плакать, а радоваться тому, что они имеют дочь свою, обрученную Господу Иисусу Христу, Царю Небесному.
1: В монастыре преподобная Ефросиния пребывала в постоянном посте и молитвах, и вместе с прочими инокинями исполняла все монастырские труды, подчиняясь всем с великим смирением. После того, как святая подвязалась уже достаточное время при церкви Святой Софии, однажды ночью она увидела во сне ангела Божия. Взяв ее за руку, ангел повел ее за город, к месту, называвшемуся Сельцем. Здесь находился Софийский дворец. Была также и небольшая деревянная церковь в честь святого Спаса. При этом ангел сказал блаженный: «Подобает тебе здесь пребывать, потому что Бог через тебя на этом месте многих приведет ко спасению». Это видение повторилось второй и третий раз. Преподобная удивлялась, недоумевая о виденном, и благодаря Бога, удостоившего ее такого видения. Однако, повинуясь приказанию Божию, Ефросиния ответствовала: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». И местному епископу явился ангел в видении и сказал: «Веди рабу Божию Ефросинию к церкви Спасителевой, находящейся при Сельце, и посели ее при той церкви, дабы там был монастырь из посвященных Богу девиц, которых Бог хочет спасти через сию блаженную Ефросинию. Молитва ее, как мира благоуханная, восходит к Богу, и на ней почиет Дух Святой, как на главе царевой, и как сияет солнце по вселенной».

0: вселенной, так просияет житие ее пред ангелами Божьими. Епископ, пробудившись от сна, отправился к преподобной Ефросинии, дабы возвестить ей волю Божию. Ефросиния же поведала епископу о своем видении, и оба возблагодарили Бога. Затем епископ позвал князя Бориса, дядю Ефросинии, князя Георгия, отца ее, и многих бояр и прочих честных мужей, и, передав им о видении, сказал: «Вот я в присутствии вас даю Ефросинии место при церкви святого Спаса на Сельце, дабы был там монастырь девический. Пусть никто не препятствует ей и не отнимает у нее того, что я дал ей».
1: Таким образом, святая Ефросиния стала наставницей и руководительницей для многих девиц, отрекавшихся от мира и принимавших иноческий образ. Заботясь о младшей сестре своей, преподобная послала сказать отцу своему: «Пусти ко мне сестру мою Градиславу, дабы я обучила ее святым книгам». Отец отпустил Градиславу, и святая Ефросиния научила ее чтению книжному и, поучив ее многим душеспасительным беседам, побудила сестру свою принять иноческий образ со именем Евдокии. Родители Ефросинии в скором времени узнали о пострижении и другой дочери своей. Преисполнившись гнева, они пришли в монастырь и с горечью сердечной сказали блаженной Ефросинии: «О, дочь наша, что ты сделала с нами? Ты прибавила к старой печали нашей еще новую печаль, и к одной скорби еще новую скорбь. Для того ли мы родили вас, чтобы вы ранее смерти своей заключились, как в гробе, в этих черных ризах, водворились в монастыре и лишили нас тех утех, которых мы ждали от вас?»
0: Преподобная же Ефросиния утешила родителей своих душеспасительными беседами, и сердца их наполнились духовной радостью. В скором времени к преподобной Ефросинии пришла княжна Звенислава, дочь дяди ее Бориса. Звенислава принесла к преподобной все свои драгоценные одежды, приготовленные к бракосочетанию, с просьбой принять их в дар. Преподобная Ефросиния поблагодарила родственницу и с большой радостью приказала постричь ее в монахини, нарекшей ей имя Евпраксии. И пребывали обе подвижницы в пощениях и всеночных молитвах, единую душою служа Господу нашему. Видя, что число сестер день ото дня увеличивается, преподобная Ефросиния пожелала выстроить каменную церковь во имя Спасителя. Усердие ее увенчалось успехом. Церковь была заложена, дело постройки храма близилось уже к концу. Не доставало только кирпичей, необходимых для его завершения. И преподобная воззвала к Богу: «Благодарю Тебя, Владыка Человеколюбец, Всесильный Боже, Ты, даровавший нам большее, дай нам и меньшее, дабы могли мы довести до конца дело построения храма, созидаемого во славу Пресвятого имени Твоего».
1: На следующее утро, по изволению Божию, строители нашли печь, наполненную обожженными кирпичами и уже остывшими, притом весьма крепкими. Все преисполнились радости и прославили Бога. Таким образом, постройка храма была доведена до конца. Кроме упомянутой каменной церкви, преподобная Ефросиния построила еще другую каменную церковь в честь и славу Пресвятой Богородицы. Украсив ее иконами, она передала ее инокам, для которых выстроила и монастырь при церкви этой. Преподобная Ефросиния пожелала иметь в обители своей икону Пресвятой Богородицы, именуемую Одигитрия, именно одну из тех икон, которые написал еще святой евангелист Лука при жизни своей. Преподобная знала, что три иконы, написанные святым Лукою, находятся одна в Иерусалиме, другая в Константинополе, третья в Ефесе. Помолившись усердно Богу со слезами, прося Его даровать ей желаемое, она послала одного из слуг обители своей по имени Михаила в Константинополь, к благочестивому царю Мануилу и к святейшему патриарху Луке со многими дарами и просила их прислать ей одну из икон Пресвятой Богородицы, написанную евангелистом Лукою, а именно ту, которая находится в городе Ефесе. Царь и патриарх, видя великое усердие блаженной Ефросинии к Богу и к Пречистой Матери Божией, решили исполнить просьбы ее и отправили посланного в Азию, который и принес в Константинополь из Ефеса чудесную икону Пресвятой Богородицы. Отдав икону слуге обители Ефросиниевой, царь и патриарх отпустили его и дали ему грамоту, в которой выражалась похвала рабе Христовой и давалось ей благословение патриарше. Получив честную икону, преподобная Ефросиния преисполнилась великой радостью и воздала благодарение Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери. Икону эту Ефросиния поставила в храме Святого Спаса, украсив ее золотом и драгоценными камнями.
0: Между тем родители преподобной Ефросинии скончались. Проведя достаточное число лет в подвигах иноческих, блаженная Ефросиния пожелала видеть святые места города Иерусалима и поклониться живоносному гробу Христову. Блаженная думала там окончить и жизнь свою, о чем усердно молила Господа. Когда все окружавшие узнали о ее намерении, то преисполнились великой скорби. Придя к ней, все со слезами начали упрашивать ее не оставлять их и самого Отечества своего. Блаженная же утешала всех с любовью и говорила: «Не оставить я хочу вас, а хочу помолиться о себе и о вас на тех святых местах». А любимому брату своему, Вячеславу, приказала оставить двух дочерей его, Киринию и Ольгу, у сестры своей Евдокии. Ибо знала наперед, что эти две отроковицы добродетельной жизнью своей угодят Христу. Отроковицы же те, усладившись ее богодухновенную беседою, умилились душою и, припав к ногам ее, сказали: «Да будет воля Господня! Пусть твоя святая молитва устроит о нас, как тебе будет угодно». Ефросиния, радуясь духом своим о добром намерении отроковиц тех, поучала их душеспасительными беседами и воспитывала в сердцах их любовь ко Христу. Затем, спустя некоторое время, Ефросиния призвала брата своего Вячеслава и сказала ему: «Я хочу постричь твоих дочерей, дабы они были невестами Христовыми». Но Вячеслав возмутился духом от слов ее и сказал ей: «Госпожа и мать моя, что это ты замыслила сделать со мной? Ты хочешь присоединить к одной скорби моей еще и другую скорбь? Ты хочешь, чтобы я плакал прежде всего ради твоего удаления от нас в страну далекую? Затем ты хочешь, чтобы я плакал ради детей моих, будучи лишаем их утехи?» Супруга же Вячеслава, мать тех отроковиц, сокрушалась еще более своего мужа и весьма много и долго рыдала. Однако Вячеслав и его супруга не осмелились противиться словам блаженной Ефросинии, так как принимали слова ее как бы слова самого Христа и знали, что она была истинной рабой Христовой и достойным вместилищем Святого Духа.
1: Спустя некоторое время блаженная Ефросиния вручила обитель свою сестре своей Евдокии и, облобызав всех сестер, помолившись Богу и возложив все упование на Него, направилась в Иерусалим. При этом все провожали Ефросинию, проливая горькие слезы. Взяв с собой другого брата своего по имени Давида и родственницу Евпраксию, Ефросиния прибыла сначала в Константинополь. Здесь она была принята с великою честью царем и патриархом. Затем, поклонившись святым церквам и многим мощам святых, она отправилась в Иерусалим. Придя в этот город, она поклонилась живоносному гробу Христову, потом поставила при гробе золотое кадило и принесла многие дары церкви Иерусалимской и патриарху. Блаженная Ефросиния обошла и прочие достославные места в окрестностях Иерусалима. Поклонившись святыням с великим умилением, Ефросиния поселилась в монастыре, называемом Русским, и находившимся при церкви, выстроенной в честь и славу Пресвятой Богородицы. Затем снова пришла ко гробу Господне и начала молиться здесь со слезами и умилением сердечным в таких словах: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, родивайся от Пречистой и Пресвятой Преснодевы Марии, ради спасения нашего, сказавшей: просите и дастся вам. Благодарю благоутробие Твое за то, что я, грешная, получила от Тебя то, что просила, ибо я сподобилась видеть всеи святые места, которые Ты осветил пречистыми ногами Твоими, и сподобилась лобызать святой гроб Твой, в котором Ты почил пречистую Твою плотью, приняв смерть ради нас. О, преблагой Владыка, прошу Тебя еще об одном: сподоби меня скончаться на сём святом месте. Не презри моей смиренной молитвы, Создатель мой. Прими дух мой во святом городе этом и посели меня вместе с прочими угодившими Тебе на лоне Авраамовом». Помолившись так, святая пошла в упомянутую церковь, при которой поселилась. Здесь она впала в телесный недуг. Возлежа на одре болезни, она молилась ко Господу: «Слава Тебе, Владыка мой, Господи Иисусе Христе! Благодарю Тебя за то, что Ты послушал меня, недостойную рабу Твою, и поступил со мною так, как восхотел Ты сам. Желала блаженная Ефросинья быть и на Иордане, но уже не могла идти туда по причине недуга своего. Поэтому она послала на Иордан брата своего Давида и Евпраксию». Возвратившись оттуда, они принесли ей воды иорданской. Святая приняла воду с великою радостью и благодарением. Она испила воды той и окропила ею все тело свое. Затем, возлегши на постель, сказала: «Благословен Бог, просвещающий и освящающий всякого человека, грядущего в мир».
0: Во время болезни преподобная имела видение ангельское, причем ей было возвещено от Бога и о блаженной кончине ее, и об уготованном для нее покое. И возвеселила святая душою о Боге, Спасителе своем, хваля и прославляя Его за многие благодеяния. Затем святая послала в лавру святого Саввы спросить архимандрита и братью о том, нельзя ли дать ей там место для погребения. Они же отвечали:
1: «Мы имеем заповедь от святого отца нашего Саввы никогда не погребать женщин в обители его. Есть общежительный монастырь Феодосиев, построенный во славу и честь Пресвятой Богородицы. Там почивают многие святые жены. Там почивает и мать святого Савва, и мать святого Феодосия, и Феодотия, мать святых бессребреников, и многие другие честные жены. Там подобает быть похороненной и блаженной Ефросинии». Преподобная, услыхав такой ответ, возблагодарила Бога за то, что тело ее будет положено вместе с мощами святых жен, и тотчас послала в обитель преподобного Феодосия с просьбой приготовить место для погребения. Иноки монастыря того указали на место при церковном притворе и устроили гроб для погребения святой.
0: Преподобная Ефросинья пролежала на одре болезни еще 24 дня. Когда приблизилось время ее блаженной кончины, она позвала священника, причастилась от него божественных тайн Христовых и посреди молитвы предала святую душу свою в руки Божии в 23-й день месяца мая. Честное тело ее было положено в обители преподобного Феодосия при паперти церкви Пресвятой Богородицы. Затем ее брат Давид и родственница Евпраксия, возвратившись в свою родную страну, в город Полоцк, принесли сюда весть о блаженной кончине и честном погребении преподобной Ефросинии. Оплакав кончину блаженной Ефросинии, все постановили каждогодно совершать память ее во славу Отца и Сына и Святого Духа, всею тварью хвалимого и прославляемого ныне и в бесконечные веки. Аминь.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу. Одной из первых причисленных к лику святых была благоверная княгиня Ирина, в иночестве Анна, жена великого князя Ярослава Мудрого, которая вместе с мужем всю свою жизнь посвятила делу строительства храмов и монастырей на нашей земле, а главное, создала первый женский монастырь. По словам летописца, Ярослав Мудрый был достойным сыном и преемником князю Владимиру. Отец его Владимир, пишет летописец, распахал землю и умягчил, то есть просветил крещением, а Ярослав насеял книжными словами сердца верных людей. Мы же, прибавляет тот же летописец, пожинаем плоды деятельности обоих князей Владимира и Ярослава. При одном имело место крещение, а при другом – наставление в вере. Но для наставления в вере недостаточно только религиозного просвещения. Нужно также воспитание людей в духе религиозного благочестия. И неизвестно как. Удалось бы это достигнуть Ярославу, если бы он не имел рядом с собой постоянного советника и помощника в лице своей супруги, княгини Ирины, настолько превосходящей своего мужа в области веры и благочестия, что церковь наша, всегда отзывающаяся о Ярославе как о благочестивом христианине, причислила его жену Ирину к лику святых. Святая Блаженная Княгиня Ирина была старшей дочерью шведского короля Олафа, принявшего крещение со своей семьей в 1000 году и прозванного впоследствии в Швеции всехристианнейшим королем за огромные услуги, оказанные им христианству в своей стране.
1: Вопреки существующему тогда на Западе обычаю воспитывать своих детей вне дома, у родственников, княжна Ирина по-шведски Ингдигерда выросла в своей родной семье и получила исключительное для того времени воспитание и образование. Она пользовалась с ранних лет большой свободой, принимала участие в общественной жизни Швеции и много путешествовала. В 1016 году княжна Ирина была выдана замуж за великого князя Ярослава Мудрого. Став киевской княгиней, она посвятила все свои силы служению своей новой родине и стала верной советницей и помощницей своему мужу во всех делах, касающихся как общего управления государством, так и воспитания собственных детей в духе глубокой веры во Христа и церковного благочестия. У княжеской четы было 4 сына и 3 дочери. Все сыновья известны как глубоко любящие Бога. Князь Владимир Новгородский, причисленный всей русской церковью к лику святых. 2 его брата, Изяслав Киевский и Святослав Черниговский, почитаемые до сих пор поместными святыми в Киевской земле. А также князь Всеволод Переяславский, известный своей высокой нравственностью, отец Владимира Мономаха.
0: Выданные замуж за европейских королей 3 дочери, княгини Ирины и князя Ярослава, Анна Французская, Мария Венгерская и Елизавета Норвежская, были известны в Европе как высокообразованные женщины и настоящие христианки. О высокой христианской нравственности всей великокняжеской семьи свидетельствует знаменитая проповедь митрополита Киевского Илариона, который, обращаясь риторически в 1051 году к покойному уже князю Владимиру, говорит: «Взгляни на сноху твою Ирину, взгляни на внуков и правнуков твоих, как они живут, как Бог их хранит, как они соблюдают веру, которую ты им завещал, как они восхваляют Слово Христово». Святая Ирина основала в Киеве первый на Руси женский монастырь во имя святой великомученицы Ирины и по обычаю того времени не только заботилась о нем, но и управляла им. Блаженная княгиня скончалась в Новгороде во время пребывания в гостях у сына Владимира.
2: Пред кончиной она приняла монашеский постриг и имя Анны. Она была похоронена в Новгородском соборе Святой Софии, построенным ее сыном.
0: День памяти блаженной княгини был установлен после чудесного знамения бывшего новгородскому епископу Ефиме в 1439 году. Письменный памятник XVII века свидетельствует об обильных чудесах, истекающих от ее святых мощей.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем знакомство с книгой «Человек перед Богом». Эта книга составлена по беседам владыки Сурожского Антония. Слушайте восьмую передачу.
3: То, что я хочу сказать, некоторые из вас, несомненно, от меня и от других слышали. Дело в том, что мы все стремимся к духовной жизни и ищем ее не в том и не там, где надо. Мы часто думаем, что духовная жизнь заключается в различных переживаниях, которые у нас по временам бывают и которые связаны с молитвой.